0: 40 лет. Вице-президент призвал европейских союзников значительно увеличить военные расходы, чтобы соответствовать современным геополитическим реалиям. Глава Минпросвещения Сергей Кравцов в интервью РИА Новости заявил, что новый образовательный стандарт для 10 и 11 классов будет утвержден уже в июле и вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Главной особенностью обновленной программы станет ее прикладной характер. Преподавание математики, физики, химии и биологии будет теснее связано с практикой. По словам министра, навыки работы с технологиями искусственного интеллекта включат в перечень метапредметных результатов. Сергей Кравцов подчеркнул, что обновленный стандарт позволит школьникам осваивать именно те знания и умения, которые действительно пригодятся им для будущих планов и работы. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге в это воскресенье, 5 июля, ожидается дождь и гроза. Днем в городе на Неве от плюс 19 до плюс 21 градуса. В Москве синоптики обещают облачную с прояснениями погоду. Временами пройдут дожди. Днем в российской столице от плюс 20 до плюс 22 градусов.

0: Studio Stories.
1: Люди неоднократно предлагали варианты флага Земли, но официального символа планеты до сих пор нет. Один из первых проектов создал русский художник Николай Рерих в 1935 году. На белом полотнище он разместил три соединенные амарантовые сферы в круге – символ единства прошлого, настоящего и будущего. Этот знак получил распространение, его можно увидеть на зданиях ЮНЕСКО. Он побывал в космосе и на полюсах, но не стал общепланетным флагом. В конце 80-х годов 20 века дизайнер Пол Кэрролл предложил всемирный флаг – коллаж из флагов государств-членов ООН. Сначала в нем было 159 фрагментов, позже – 216. Идея подчеркивала культурное разнообразие, но оказалась непрактичной. Такой сложный рисунок трудно разглядеть и запомнить с расстояния. Наиболее известный современный проект разработал шведский дизайнер Оскар Пернифельд в 2015 году. На темно-синем фоне, символизирующем воду, он расположил 7 белых пересекающихся колец в виде цветка, древнего символа жизни. Кольца соединены друг с другом, напоминая о взаимосвязи всего на Земле. Оттенок синего подобран так, чтобы флаг хорошо смотрелся и в космосе, и на скафандре. Фактически роль земного флага отчасти выполняет флаг ООН, принятый в 1946 году. На голубом поле изображена карта мира, окруженная оливковыми ветвями, символом мира. Он лидирует по узнаваемости и авторитету организации.
0: Audio Stories.
2: Знаете, каким он парнем был, тот, кто тропу звездную открыл.

0: Audio Stories.
1: Геометрия крыш домов Бермудских островов напрямую связана с местными природными условиями. Острова представляют собой известняковую шапку на вершине древнего вулкана. Пористые скалы быстро впитывают дождевую воду, но под землей она смешивается с солеными грунтовыми водами и становится непригодной для питья. Первые колонисты, которые прибыли на Бермуды в 1612 году, поначалу строили коттеджи из соломы и дерева, но их быстро разрушали атлантические ветры. Тогда поселенцы стали использовать местный известняк и экспериментировать с формами крыш. Они пришли к выводу – крыша должна защищать от штормов и помогать собирать воду. Строители укладывают известняковые плиты поверх кедрового каркаса внахлёст. Так формируется ступенчатый профиль. Ступеньки замедляют поток дождевой воды, не давая ей перехлёстывать через желоба. Также они разгоняют воздушный поток во время урагана. Дождевая вода стекает по ступеням в каменные желоба, встроенные в стены, а оттуда направляется в резервуар под домом. Это обычно вырубленная в скале пещера. Местные законы строго регламентируют сбор воды. На каждый квадратный метр крыши должен приходиться резервуар объемом не менее 390 литров, а отводить воду нужно с 80% площади крыши. На Бермудах дождь считается настоящей валютой. Сильный ливень здесь называют наполнителем резервуара. Местные жители с детства учатся бережно относиться к воде. Например, закрывают кран во время чистки зубов не ради экологии, а потому что запас воды ограничен.
0: Audio Stories.

Стрельников. Каждое воскресенье в 23.07 мы здесь, на границе сна и мысли. В это время особенно ясно понимаешь, кого не хватает. Если есть имя, которое вы сейчас мысленно произнесли, напишите его. Email son@radiomayak.ru.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы разберем родительный падеж множественного числа имен существительных. Это самая сложная форма. При ее образовании ошибок гораздо больше, чем в других случаях. Открывает список примеров Кирилл Жандаров, гость утреннего шоу.
2: Вот даже спонтанная, мне кажется, покупка кальсонов, она все равно идет от чего-то.
1: Покупка чего? Кальсонов? Не думаю. Вернее, думаю, что это неверно. Правильный вариант – покупка кальсон. В этом слове должно быть нулевое окончание. Кстати, в подобных словах очень трудно порой выбрать правильное окончание – оф или нулевое. Если со штанами и брюками все просто – покупка брюк и штанов. То к шортам, например, уже есть вопросики. Покупка шорт или шортов? Здесь возможны оба варианта, а про кальсоны запомнили – только покупка кальсон. Вдруг и правда придется покупать. Ну а нам пора перейти к следующему примеру. Сделаем это вместе с Владиславом Тимкиным, ведущим программы «Пойми себя, если сможешь».
3: А где у вас пенаты хранятся? У вас нет пенат в доме? Подождите, а родные пенаты? Вот вы Пушкина цитируете, да?
1: Родные пенаты, нет пенат. Неверно. И здесь все наоборот. Окончание «ов» в этом примере просто необходимо. Родных пенатов. Кстати, пенаты в древнеримской мифологии – это духи-хранители домашнего очага. Ну, такие добрые домовые. Поэтому, если придерживаться этимологии, фразеологизм с этим словом «вернуться в родные пенаты» звучит не совсем корректно. Более правильный вариант – «вернуться к родным пенатам». Хотя сейчас уже пенаты имеют более широкое значение. Родной дом, очаг, а не просто духи. Поэтому и в родные пенаты возвращаться можно. Ну и помним про окончание «ов» в родительном падеже пенатов. А мы переходим к единицам измерения вместе с гостем программы

0: очень тяжелый.
1: 20 килограмм.
0: 20 килограмм, ударяясь друг об друга.
2: По массе примерно вдвое меньше Бурова. Всего в 120-140 килограмм против там... 200.
3: Можно представить, что самка весит порядка 50 килограмм, самец может весить до 100 килограмм.
4: Много раз прозвучало 30 грамм, 20 килограмм, и я не скажу, что это неверно. Современные словари допускают вариант и с окончанием «ов», граммов, килограммов, и без него, если рядом стоит число. Но мне все-таки ближе вариант с окончанием «ов». Он корректен во всех случаях. И я рада, что среди гостей «Маяка» у меня есть единомышленники.
2: Длина не более 1.5 метра, вес от 27 до 65 килограммов.
4: Килограммов – это бальзам на душу. Спасибо за такое наслаждение. Ну и на этом выпуск пора завершать. Я прощаюсь с вами. До свидания. Всех люблю, особенно русский язык.
5: Спасибо. Училка против маяка.

сам не знаю, как я раньше жил, как тебя не знал и не любил.

с тобой, с красивою такой. Даже как-то совестно порой до сих пор.

0: Радио Сторис.
1: Короткохвостые поющие мыши. Мелкие грызуны, которые живут в туманных лесах Мексики и Центральной Америки. Их способ общения отличается от большинства грызунов. Вместо обычного писка они издают высокие ноты, которые складывают в длинные мелодичные последовательности. Ученые ранее выяснили, что за мышиный вокал отвечает зона мозга в передней части моторной коры. Недавно биологи из Лозаннского университета исследовали сам механизм производства таких звуков. С помощью микрофонов и высокоскоростных камер ученые зафиксировали процессы, незаметные невооруженным глазом, а также создали детальные 3D-реконструкции гортани для точного изучения задействованных структур. Исследование позволило определить, какие мышцы и хрящи отвечают за высоту звука. Особое внимание биологов привлек вентральный карман, увеличенный воздушный мешок, известный у этих мышей и ранее, но с неясными функциями. Этот тонкостенный орган примыкает к гортани спереди. При прохождении воздуха он раздувается, меняя форму и аэродинамику потока. Выяснилось, что именно надувание вентрального кармана создает свистящий звук. Поток воздуха через гортань запускает этот процесс. Если мешок не мог раздуться или была повреждена соответствующая мышца, мыши теряли значительную часть своего вокального диапазона. Примечательно, что большинство млекопитающих при звукообразовании используют вибрацию голосовых связок. Швейцарские специалисты впервые описали иной механизм задействования раздувающегося вентрального кармана для создания звуков.
0: Аудио сторис.

Остров, любовь моя, остров зари покровой, песня летит над планетой свинят.

мужество знает цель. Стала легендой Куба, вновь говорит вдохновенно Фидель. Мужество знает цель. Родина или смерть, патрия о муэрте, солнцу свободы над Кубой гореть. Родина.

0: Audio Stories.
1: Coal Oil Point – зона природных нефтяных просачиваний у побережья Калифорнии в канале Санта-Барбара. Она расположена в пределах морского нефтяного месторождения South Elwood, простираясь от берега более чем на 3 километра. Площадь зоны просачивания составляет около 3 квадратных километров, а основные места находятся на глубине от 20 до 80 метров. Письменные свидетельства о просачиваниях в этом районе датируются 1792 годом. Штурман капитана Кука отмечал, что море здесь было покрыто густым слизистым веществом с запахом смолы. В 1928 году компания Bolsa Chica Oil Company начала добычу нефти здесь, но к 1940 годам наземные производства почти прекратились, а добыча переместилась в морскую зону. В 70-х годах 20 века территория перешла в собственность Университета Калифорнии, а 20 годами позже вошла в систему природных резервов США. Просачивание нефти и газа в этом районе активны по меньшей мере 500 тысяч лет. Ежедневно здесь выделяется около 40 тонн метана и 100-150 баррелей жидкой нефти. Нефть образует многокилометровое пятно, которое разлагается под воздействием испарения и атмосферы, превращаясь в смолистые шарики и затем вымывается на пляже. Коренные жители региона использовали добываемую здесь смолу для герметизации корзин, украшения одежды и оружия, строительства лодок и даже в качестве жевательной резинки. Аудио сторис.

0: Маяк. Жизнь прекрасна.
1: К стволу одной сосны Ник привязал веревку, поддерживающую верх палатки. Потом натянул ее, поддернув таким образом палатку кверху, и конец веревки обмотал вокруг другой сосны. Теперь палатка висела на веревке, как простыня, повешенная для просушки. Шестом, который Ник вырезал еще раньше, он подпер задний угол палатки и затем колышками закрепил бока. Он туго натянул края и глубоко вогнал колышки в землю, заколачивая их обухом топора, так что веревочные петли совсем скрылись в земле, а парусина стала тугая, как барабан. Открытую сторону палатки Ник затянул кисеей, чтобы комары не забрались внутрь. Захватив из мешка кое-какие вещи, которые можно было положить под изголовье, Ник приподнял кисею и заполз в палатку. Сквозь коричневую парусину в палатку проникал свет. Приятно пахло парусиной. В палатке было таинственно и уютно. Ник почувствовал себя счастливым, когда забрался в палатку. Он и весь день не чувствовал себя несчастным. Но сейчас было иначе. Теперь все было сделано. Днем вот это устройство лагеря было впереди. А теперь это сделано. Переход был тяжелый. Он очень устал. И он все сделал. Он разбил палатку. Он устроился. Теперь ему ничего не страшно. Это хорошее место для стоянки. И он нашел это хорошее место. Он теперь был у себя, в доме, который сам себе сделал, на том месте, которое сам выбрал. Теперь можно было поесть.
0: Эрнест Хемингуэй. На Биг Ривер.

0: Audio Stories.
1: Жабы откладывают яйца в виде скользких шнуров. Их длина может достигать 5 метров. Такие нити надежно цепляются за подводные растения и не уносятся течением. В отличие от комков лягушачьей икры, где внутренним яйцам не хватает кислорода и они гибнут, шнур дает каждой икринке доступ к воде и кислороду. Расстояние между икринками также облегчает оплодотворение. Так, из большего числа икринок через 2 недели вылупляются головастики. А через 2 месяца они покидают водоем в виде маленьких жаб. Из-за высокой смертности жабам приходится делать ставку на количество и продуманную упаковку икры. У некоторых видов самцы даже охраняют кладку после икрометания. Способы размножения у жаб очень разнообразны. Например, африканские живородящие жабы вообще не откладывают икру. Самки вынашивают потомство внутри тела и рождают сформировавшихся малышей. А жабы-повитухи из Западной Европы поступают иначе. Самка откладывает на суше 2 слизистых шнура до 1,5 метров. Самец наматывает их на бедра и носит от 3 до 7 недель. Когда приходит время, он заходит в водоем и выпускает личинок.
0: Audio Stories.

0: В Москве 4 часа.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Помощник российского президента Юрий Ушаков рассказал, что разговор Владимира Путина и Дональда Трампа был деловым и весьма конструктивным. По его словам, прежде всего главы государств отметили, что российские и американские народы никогда не забудут союзничество в годы Второй мировой войны.
2: 4 июля в Соединенных Штатах отмечается национальный праздник – 250 лет объявления независимости. Накануне президент России Владимир Владимирович Путин направил президенту США Дональду Трампу поздравительную телеграмму по этому поводу, в которой выразил уверенность, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимно выгодных связей отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества. Напомню, что ранее, по случаю Дня России 12 июня, президент США прислал на имя Владимира Путина теплое поздравительное послание. В нем Дональд Трамп воздал, я процитирую, «дань уважения богатой истории и культуре нашей страны, а также стойкости российского народа». Разумеется, и сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности. В этом контексте президенты отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают. Особо подчеркнуто, что наши народы никогда не забудут союзничество в годы Второй мировой войны.
0: В беседе затрагивались ситуации вокруг Украины и Ближнего Востока. Оба лидера подчеркнули важность решения международных проблем путем переговоров. Символичным был назван скорый запуск совместного экипажа на Международную космическую станцию. Кроме того, Владимир Путин пожелал Дональду Трампу дальнейшего успешного проведения чемпионата мира по футболу. Владимиру Путину на совещании в пункте управления объединенной группировкой войск в зоне СВО показали кадры контроля вооруженных сил России во всех районах Константиновки. Подробнее о значении города для обороны ВСУ рассказал первый замначальника генштаба Сергей Рудской.
3: Исходя из стратегической важности Константиновки, киевский режим с 2014 года начал создавать в городе хорошо укрепленную систему оборонительных позиций и активно продолжил наращивать ее фортификационное оборудование после падения Бахмута. Ее основу составляли отдельные укрепленные узлы, подготовленные к круговой и длительной обороне. Рубежи и позиции строились с опорой на развитую систему автомобильных и железных дорог, гидротехнических сооружений, 10 промышленных зон и 12 прилегающих к городу населенных пунктов. Всего система обороны Константиновки состояла из двух оборонительных рубежей. Это более 150 километров траншей и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений, 20 батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах вокруг города. Непосредственно в самом городе противник оборудовал свыше 80 участков заграждений, более 50 укрепленных узлов обороны с опорой на железнодорожный вокзал, технический колледж, 12 зданий школ, 25 детских садов и 10 заводов.
0: Накануне начальник генштаба Валерий Герасимов доложил президенту, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Минздрав России введет новые правила для доноров с 1 января 2027 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующий приказ ведомства. Согласно документу, перед первой донацией допустимо экспресс-тестирование на маркеры инфекции, которые передаются при переливании крови. Также анкета донора, информированное согласие и разрешение на обработку персональных данных можно будет оформить в электронном виде и подписать электронной подписью. Меняются и сроки хранения документов. документации. Анкета и согласие теперь будут храниться 30 лет на бумаге или 50 лет в электронной базе с момента первой донации. Ранее этот срок составлял 5 лет. В Барселоне стартовала 113-я многодневная велогонка Tour de France. Спортсменам предстоит преодолеть более 3300 километров за 21 этап, 8 из которых пройдут в горах. Финиш гонки традиционно состоится 26 июля на Елисейских полях в Париже. Общий призовой фонд соревнования в этом году превышает 2,5 миллиона евро. В заезде участвуют 23 профессиональные команды, включая немецкий коллектив, за который выступает россиянин Александр Власов. В текущем состязании он не участвует, поскольку, как и другие спортсмены из России, отстранен от соревнований. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В это воскресенье, 5 июля, в Москве синоптики обещают облачную с прояснениями погоду, временами пройдут дожди, днем в столице от +20 до +22 градусов.

подъемы и крутые спуски, в дороге встретиться не раз. Идеи походные перегрузки на прочность пусть проверит нас. А путь перед нами свободный, и песня в дорогу зовет.

0: наш возраст такой переходный, переходный, не страшен любой переход, не страшен любой переход.
1: Аудиосторис.
2: Глобальное потепление меняет ароматический ландшафт мира. Утром лес пахнет одним образом, а днем, когда солнце пригревает, запах меняется. Изменения затрагивают не только леса. При повышении температуры снег впитывает химические вещества, и его привычный аромат сменяется едким запахом. Перемена климата ускоряет вымирание видов и угрожает уничтожить многие запахи навсегда. Под угрозой сандаловое дерево, ваниль, бергамот, лаванда и сотни тысяч других растений. После их исчезновения воспроизвести их ароматы становится сложнее. Например, под угрозой оказался и ладан. Древесная смола с пряным запахом, которую много веков используют в религиозных церемониях. Деревьям басвелии, которые дают эту смолу, угрожают фрагментация лесов, чрезмерные вырубки и изменения климата. В 2022 году исследователи сообщили, что коренные общины Перу заметили изменение запаха реки Амазонки из-за промышленной грязи и незаконной добычи ресурсов. Со временем люди стали менее чувствительны к усиливающейся воне, а это признак широкой гибели экосистемы. Согласно некоторым амазонским верованиям, плохая вода и ее зловоние могут разогнать духов, которые живут в реке. Так поврежденный аромат наносит ущерб и здоровью, и духовной практике.
1: Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: Первые скамьи, троны и невысокие столики появились в Древнем Египте. В Европе традиция использования мебели закрепилась благодаря преемственности от античных культур, а также из-за климатических и экономических факторов. Обилие лесов обеспечивало дешевую древесину. Она постепенно заменила камень, который тогда использовали. В средневековых замках с каменными полами и сквозняками сидение на стуле или скамье помогало избежать переохлаждения и связанных с ним заболеваний. В Азии традиции приема пищи на полу сложились под влиянием различных факторов. Кочевым народам Средней Азии и Ближнего Востока было неудобно перевозить мебель с собой, поэтому они использовали складные ковры, войлочные циновки и низкие столики на крестовинах. В Восточной Азии, особенно в сейсмически активных регионах вроде Японии, минимальное количество корпусной мебели повышало безопасность при землетрясениях. Кроме того, в традиционных японских домах с раздвижными перегородками риск травм от падающей мебели был выше, чем от падения человека, сидящего на татами. В южных азиатских странах жаркий климат делал более комфортным сидение ближе к земле. У пола сохранялся более прохладный слой воздуха. В Корее система отопления андоль, где дым от очага нагревал камни под полом, делала сидение на теплом полу удобным и полезным. Сегодня некоторые сторонники приема пищи на полу ссылаются на древнеиндийское учение Аюрведа. Считается, что сидение на полу, например, в позе сиддхасаны, скрестив ноги, улучшает приток крови к желудку, ускоряет синтез гормона лептина, что вызывает чувство сытости и предупреждает переедание, а также способствует укреплению суставов и улучшению осанки.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: По оценкам ученых, лягушки теряли зубы более 20 раз за время своей эволюции, чаще, чем многие другие животные. Сегодня известен лишь один вид с зубами на обеих челюстях – полнозубая квакша. Она питается насекомыми и их личинками, а зубы помогают ей надежнее удерживать пищу. Около 230 миллионов лет назад общий предок лягушек потерял нижние зубы, и большинство современных видов унаследовали беззубые нижние челюсти. При этом у многих видов лягушек есть мелкие зубы на верхней челюсти и костях неба. Они вырастают один раз за жизнь, лишены эмали и дентина, и не подходят для укусов или поимки жертвы. Зато помогают удерживать добычу при поедании насекомых и червей. Увидеть такие зубы непросто. Их может быть около 100, но длина каждого меньше миллиметра.
0: Аудио сторис.

Хотя вам всем давно известно, что дней в неделе ровно семь. Но есть один из них чудесный, один особенный совсем. Воскресенье, день веселья, песни слышатся кругом. С добрым утром, с добрым утром и с хорошим днем. Такое

Друзья, тревоги и заботы сегодня сбросьте с плеч долой. Чем горячей была работа, тем краше день ваш выходной.

0: граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте служба-по-контракту.рф.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: В первые годы советской власти качество гостиничных услуг никак не регулировалось. Но в 1960-е годы с ростом числа оплачиваемых отпусков и недорогих путевок возникла потребность в единых стандартах. Люди жаловались на неравномерное качество услуг. Первый общесоюзный стандарт в РСФСР появился еще в 1925 году, но касался он товаров, а не услуг. В 30-е годы вышли отраслевые стандарты для гостиниц, например, они регламентировали

0: уборку и заправку кроватей. Расцвет туристской стандартизации пришелся на 60-80-е годы, когда был создан Центральный совет по туризму и экскурсиям. Ключевой документ эпохи – ГОСТ – система стандартов в сфере туристско-экскурсионного обслуживания «Основные положения». Он был утвержден в 1990 году и введен в действие 1 апреля 1991. Он описывал цели, объекты и классификацию услуг. Этот ГОСТ, кстати, утратил силу только в 2010 году. После распада Союза многие стандарты отменили или переписали. Частные гостиницы получили свободу в определении уровня сервиса. Тем не менее, некоторые советские нормы повлияли на современные правила. Например, строительные нормы для туристских маршрутов во многом повторяют советские СНИПы и ОСТы. Даже дизайн туристического снаряжения порой наследует образцы 1970-х годов, если они удобны. Сегодня российский туризм переживает новую волну стандартизации. С 2025 года действует положение о классификации средств размещения с критериями присвоения звезд.
1: Аудио сторис.

0: продолжается. Бессонница каждое воскресенье в 23:07. Есть чувства, которые не помещаются в дневную суету. Они приходят сюда, в тишину. Поделитесь ими и добавьте к ним музыкальную заявку. Email: son@radiomayak.ru.
1: Мое

0: Audio Stories.
1: Подавляющее число дроздов откладывают яйца голубого или бирюзового оттенка. Такой цвет возникает из-за пигмента билибердина. Есть и исключения. Например, у дрозда рябинника яйца зеленоватые с бурыми пятнами из-за смеси двух пигментов. А одноцветный дрозд откладывает бледно-розовые яйца. Редкий случай почти полного отсутствия билибердина. Оттенок скорлупы может варьироваться даже у одного вида дроздов. Он зависит от рациона и возраста самки. Чем моложе птица, тем бледнее обычно получается кладка. Ученые выдвигают несколько гипотез, зачем дроздам голубая окраска скорлупы. Она может защищать от перегрева, поскольку синий пигмент поглощает ультрафиолетовые лучи и снижает нагрев. Оказывать антибактериальный эффект за счет свойств билибердина. Помогать маскироваться в гнезде, делая яйца менее заметными для хищников. Затруднять кукушкам подбрасывание своих яиц, так как им сложнее подделать цвет скорлупы. При этом ни одна из теорий не подтверждена полностью. Вероятно, окраска просто способствует выживанию вида. Голубые или бирюзовые яйца встречаются и у других птиц. Так горехвостки откладывают ярко-голубые яйца без пятен. Скворцы светло-бирюзовые, голубая сойка зеленовато-голубые. Интересно, что некоторые кукушки тоже несут голубые яйца, а значит, могут подбрасывать их в гнезда дроздов.
0: Audio Stories.

0: Маяк. Отправляясь в прошлое, подберите в фонотеке музыку соответствующей эпохи. Из рекомендаций путешественникам во времени. Научиздат, 1984 год.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Мы так мечтали поскорее повзрослеть. Наша мечта сбылась. Мы выросли. Но порой у каждой из нас ведет себя точно капризный ребенок.
2: Почему я так и назвала эту рубрику? Что мы дети, но мы взрослые дети.
1: Маргарита Митрофанова и опытные психологи против проблем, принесенных из детства.
3: У мужчины всегда в сердце есть место для матери, даже если плохие отношения, и он с ней не общается. И посягать на место матери – это дорога в никуда и большая глупость.
1: Подкаст «Взрослые дети». В любое время на медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
4: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
1: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
4: «Сила слова. Первооткрыватели».
1: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».

0: Audio Stories.
1: В 2023 году соцсети покорила история о белоголовом орлане по кличке Мерфи из реабилитационного центра в Миссури, США. Птица построила гнездо на земле и 3 недели высиживала обычный гладкий камень. Сотрудникам пришлось подменить камень на спасенного орленка. Самец принял его как родного. Этот случай иллюстрирует феномен псевдо-яиц. Подобное поведение встречается и у других птиц. Например, альбатросы могут согревать пучки сухой травы, гаги – прибрежные галыши, а речные крачки – пустые раковины улиток. Известен случай, когда в гнезде малого козадоя во Флориде обнаружили желудь. Птица старательно его согревала. Плод дуба удачно имитировал яйцо по размеру и весу. Биологи считают такое поведение эволюционно оправданным. В сезон размножения птицы тратят много энергии, и излишняя привередливость может привести к тому, что они по ошибке уничтожат собственное потомство. К тому же в период гнездования птицы находятся под сильным влиянием гормонов. Из-за этого любой округлый предмет в гнезде может показаться им ценным и достойным заботы.
0: Audio Stories.

0: В Москве 5 часов.
1: Новости.
0: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Владимир Путин в ходе телефонной беседы с Дональдом Трампом обратил его внимание на ложные тезисы Киева и Европы относительно ситуации на фронте и рассказал о реальном положении дел. Об этом сообщил журналистам помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, тема украинского урегулирования стала одной из главных в ходе полуторачасового разговора глав государств. Также отдельное время лидеры посвятили обсуждению международного сотрудничества и конфликта на Ближнем Востоке.
2: Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования. Подтверждена наша готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе. Дональд Трамп, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения. Говоря о двухсторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт.
0: Ушаков добавил, что Владимир Путин напомнил Дональду Трампу о постоянно действующем приглашении посетить Россию. Бойцы западной группировки войск за прошедшие сутки освободили населенные пункты Шейковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области. Поражены формирования двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны. Подробности работы Запада на брифинге Минобороны доложил начальник пресс-центра группировки Иван Бигма.
3: Подразделения группировки «О-Запад» заняли более выгодные рубежи и позиции. В результате решительных действий установлен контроль над населенными пунктами Шейковка, Новый Мир, Чернещина и Дружелюбовка Харьковской области. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных бригад и бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Яцковка, Рубцы и Редкодуб. В Красном Лимане подразделение закрепления 67-й мотострелковой дивизии 25-й общевойсковой армии проводят разминирование и зачистку города. За сутки в городе уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина «Хамви», 2 пикапа, 3 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления БПЛА. Всего в полосе ответственности группировки «О-Запад» потери противника составили свыше 230 военнослужащих, боевая бронированная машина, 17 автомобилей, 3 артиллерийских орудия, боевая машина РСЗО «РАК-СА-12» и 2 станции радиоэлектронной борьбы.
0: Как добавили в военном ведомстве, бойцы южной группировки войск взяли под контроль населенный пункт Константиновка в ДНР. Атакована живая сила и техника трех механизированных и аэромобильной бригад ВСУ. Бои прошли в районах Славянска, Краматорска, Дружковки и Николаевки Донецкой Народной Республики. В зоне действия юга противник потерял 170 боевиков. Также ликвидированы 22 автомобиля и 5 полевых пушек. Тегеран нашел оружие не слабее ядерного, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Иран.
4: Иран с честью преодолел это тяжелейшее испытание. Иран вместо настоящего ядерного оружия обнаружил у себя другое оружие, которое не слабее ядерного, а именно Армузский пролив, который имеет сложный международный статус, связанный и с наличием Ирана с одной стороны, Омана с другой стороны, и того, как осуществляется проход через этот пролив. Но перекрыв движение, Иран, конечно, в этом смысле показал свою силу, и теперь вокруг этого и идут разговоры, и достигаются договоренности о том, каким образом этот пролив будет дальше функционировать. Думаю, что у Ирана есть в запасе еще не только вот это ядерное оружие, но и термоядерное оружие. А это Баден-Мальдебский пролив, который может использоваться в случае возникновения военных конфликтов, создав такую ситуацию, когда вообще все перевозки нефти и иные перевозки будут заперты. Надеюсь, что до этого не дойдет, но все страны, которые стремятся к конфликту в этом регионе, помнить об этом должны.
0: Также Медведев отметил, что процесс выхода на окончательные договоренности между США и Ираном будет архисложным, поскольку трудно договориться о выделении денег на восстановление республики. Глава Минтруда Антон Котяков заявил РИА Новости, что действующие нормы трудового законодательства позволяют компаниям и работникам по взаимному согласию переходить хоть на 4-дневную, хоть на 6-дневную рабочую неделю. Он пояснил, что сегодня каждая компания через коллективный договор или индивидуальные отношения с сотрудником может сама выбрать удобный график работы. Ранее министр уже подчеркивал, что не видит смысла в жестком законодательном закреплении именно 4-дневки, поскольку текущие нормы и так позволяют регулировать режим занятости. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: В это воскресенье, 5 июля, в Москве облачно, с прояснениями, временами пройдут дожди. Днем в столице от +20 до +22 градусов.

0: «Маяк». Это мы. Это про нас.
1: Холодный ветер за окнами хлопочет.

0: Audio Stories.
1: До 15 века рубашек с воротничками не существовало. Нижнее белье шили с открытым, круглым или овальным вырезом и длинными рукавами. Воротнички появились в западном мире с середины 15 века. Сначала это были простые полосы ткани вокруг выреза. Моду на них задали вовсе не аристократы, а священнослужители. Воротник помогал избежать раздражения кожи под строгими туниками из жестких тканей. На Руси к тому времени уже сложилась своя традиция. Первое изображение косоворотки, рубахи с маленьким воротником-стойкой и боковым разрезом датируются XII веком. Богатые люди такой воротник нередко украшали жемчугом и драгоценными камнями. С воротником связано и выражение «шиворот на выворот». Шиворотом на Руси называли расшитый воротник боярской одежды. Человека, который попал в немилость, подвергали показательному наказанию. Его одежду выворачивали наизнанку, а самого усаживали задом наперед на тощую лошадь и в таком виде возили по городу. Это было формой общественного унижения.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Прочная скорлупа защищает содержимое яйца. Белок дает воду и питательные вещества, а желток питает эмбрион. Дышать зародышу помогает аллантоис – мешочек, вырост который формируется из кишечника на ранних стадиях развития. Он располагается под скорлупой и выполняет две функции – накапливает азотистые отходы, не допуская отравления птенца, и образует мембрану – легкая цыпленка. Эта мембрана, густо пронизанная сосудами, прилегает к внутренней поверхности скорлупы и к 18-му дню инкубации охватывает почти всю ее площадь. Через микроскопические поры кислород проникает внутрь, попадает в кровь зародыша, а наружу выводится углекислый газ. Перед вылуплением цыпленок протыкает оболочку аллантоиса и делает первый вдох из воздушной камеры у тупого конца яйца, переходя на легочное дыхание. После вылупления оболочка остается на скорлупе. В обычном столовом яйце аллантоиса нет. Он есть только в оплодотворенном.
0: Audio Stories.
2: Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода. Прибой мою тельняшку просолил. И я живу с самого восхода.

швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка далекого пролива Лаперуза. Над Сахалином низко облакам, но я встаю над сопкой с позаранку, показываю солнце рыбакам и шлю его тебе на якорь.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. В краю, где спорят волны и ветра, живут немногословные мужчины, и острова как будто синера в Россию возвращаются с пути.

глаза, где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Ну что тебе сказать про Сахалин? На острове нормальная погода, прибой мою тельняшку просолил, и я живу с самого восхода.

где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого

0: где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза. Где я швыряю камушки с крутого бережка, далекого пролива Лаперуза.
1: Маяк.
2: Ой, как хорошо, хоть песню пой, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил, да чего ж я милый, да чего весел. А причины нету никакой, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, что мир без песен пресен.

0: все пройдет, ты только спой. Все поют, осел поет, петух, тра-ла-ла-ла-ла-ла. Говорят, без песен пресен мир, говорят, что мир без песен пресен. Ну, а я один пою за двух, тра-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Да чего ж я весел, да чего мил. Не грусти, друг мой милый, спой со мной лучше, спой. Не грусти, что ты, позабудь про заботы, спой, и все пройдет, ты только спой. Спой, и даже если нету ни таланту, ни фальцету, и пока не разберутся все соседи, разбегутся, и лишь мартовские кошки будут слушать на окошке, все равно как можешь, так и пой.
1: Аудио сторис.
2: Солнечный свет влияет на работу организма. Под его воздействием мозг вырабатывает серотонин, гормон, который регулирует настроение и качество сна. Чем больше серотонина, тем выше бодрость и позитив. Ночью организм переключается на выработку мелатонина, гормона, который помогает расслабиться и подготовиться ко сну. В помещении уровень освещенности значительно ниже, чем на улице в ясный день, поэтому прогулки на солнце бодрят. В регионах с долгой полярной ночью люди порой испытывают дефицит света. Это может привести к депрессии. В таких случаях врачи назначают светотерапию. Специальные яркие лампы имитируют солнечный свет и стимулируют выработку серотонина. При этом неважно, солнечная погода в конкретный день или пасмурная. Ключевое значение имеет общий объем света, который человек получает за сезон. Именно поэтому зимой настроение часто ухудшается, и это не связано с погодой в отдельно взятый день.
1: Аудио сторис. Училка против маяка.
3: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о продуктах питания, приправах, разных блюдах и напитках и проверим, правильно ли произносят и склоняют на маяке названия, связанные с едой. Начнем сразу со сладкого и послушаем гостя утреннего шоу Антона Сальникова.
4: При этом, опять же, взять то же яблоко, натереть яблоко, смешать его с ревнем, добавить немножко клубники. И вроде и десерт очень интересный, хороший, и со свежестью отдает. И ревень здесь, и яблоко наше любимое.
3: В этом описании десерта меня заинтересовал один ингредиент. Конечно, это ревень, так сказал спикер. И смешивал он яблоки с ревнем. Давайте разбираться. Начальная форма не ревень, а ревень. Ударение в этом слове падает на второй слог. Теперь просклоняем наше существительное и смешаем яблоко с чем? Творительный падеж с ревенем. Ударение в русском языке подвижное, и оно у нас передвинулось на окончание. И беглой гласной здесь быть не должно. Ревень, ревеня, ревеню, ревенем, ревене. Теперь переходим к приправам. И у микрофона опять же Антон Сальников.
4: Постное тогда я бы взял, очень мне нравится в последнее время сочетание, это клубника с базиликом, свежим зеленым именно базиликом.
1: Так.
3: Базиликом, неверно. Правильно, базиликом. В слове «базилик» ударение падает на третий слог. Да там и остается. Только базилик, базилика, базиликом. Продолжаем говорить о приправах, но уже вместе с гостем программы физики и лирики Денисом Перевозом.
5: Все это быстро. Морковь, овощи я пожарил, грубо говоря, добавил туда чернослив, орехи, курагу, там горох нута отварной, добавил рис, куркума, зира, залил воды, 20 минут, у меня все готово.
3: Куркума, зира, вот такие приправы собирается использовать наш кулинар. Однако хочу разочаровать, причем дважды. Должны быть куркума и зира. Что касается куркумы, вроде как я слышала, что в одном самом новом словаре уже введена двойная норма. И вариант с ударением на окончании стал допустимым. Но дело в том, что пока это всего лишь первый шаг к изменению нормы. А в словарях, рекомендованных Министерством просвещения, норма куркума без вариантов. Так что следует придерживаться пока такого ударения – куркума. В том же словаре, как и во всех остальных, другая приправа имеет ударение на первом слоге – зира. Понимаю, звучит необычно. Мало кто так говорит, но все-таки куркума и зира на данный момент – литературная норма. Тема нам попалась сложная. Пора бы выдохнуть и запить. Чем будем запивать, расскажет ведущий Александр Пушной и его гость Антон Прокофьев.
6: Вся всякие трюшоны с фруктами, с

0: тогда пьем только сангрию. И на этом я прощаюсь с вами. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
1: Спасибо. Училка против маяка.

ночи. Я Василий Стрельников. Бессонница. Каждое воскресенье в 23:07. Иногда мы слишком поздно понимаем, что было важно. Но музыка умеет возвращать. Напишите, что бы вы хотели вернуть. Сон@радиомаяк.ру.

0: показала, ментальное состояние человека меняется не только с возрастом или после тяжелых событий, но и в течение суток. Причем эти колебания предсказуемы. Выяснилось, что люди чувствуют себя лучше всего по утрам. Именно в это время участники исследования отмечали наивысший уровень счастья и удовлетворенности жизнью. Напротив, симптомы тревоги, депрессии и чувства одиночества достигали пика глубокой ночью, около полуночи. При этом наблюдалась сезонная закономерность. Зимой показатели благополучия были в целом ниже, а летом выше. Тем не менее, утренний пик счастья сохранялся вне зависимости от времени года. В выходные дни утренний подъем настроения выражен ярче, чем в будни. Вероятно, это связано не столько с физиологией, сколько с контекстом. Рабочие обязанности и повседневные дела в будние дни несколько приглушают позитивный настрой.
1: Audio Stories.
2: Корабли постоят и ложатся на курс.

всех, кроме тех, кто нужней. Я не верю судьбе, я не верю судьбе, а себе еще меньше. И мне хочется верить, что это не так, что сжигать корабли скоро выйдет из моды. Я, конечно, вернусь, весь в друзьях и в мечтах.

0: и в делах. Я, конечно, спою, я, конечно, спою. Не пройдет и полгода, не пройдет и полгода, не пройдет и полгода.
1: Маяк.

0: Audio Stories.
1: Шумерская цивилизация. Одна из первых в истории человечества. Она возникла на территории Южной Месопотамии и положила начало Аккадской империи. Цивилизация прекратила существование примерно в 1750 году до нашей эры, и ученые связывают ее упадок с климатическими изменениями, хотя точные причины до конца не ясны. Существуют две основные версии. Согласно первой, закат Аккадской империи сопровождался сильными и продолжительными засухами. Вторая гипотеза предполагает обратный сценарий – похолодание и рост количества осадков, а также учащение зимних пылевых бурь. Последние наносили серьезный урон сельскому хозяйству, уничтожали посадки и затрудняли земледелие. Вне зависимости от того, какая из версий верна, неблагоприятные погодные условия привели к неурожаям. Они, в свою очередь, спровоцировали голод и социальные смуты, и некогда процветающее государство исчезло с лица земли.
0: Audio Stories.
2: Бывает все на свете хорошо, в чем дело сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел, нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пройти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. Дальше нас ждет занимательный русский язык. В 11 утра разберемся, из чего состоит дружба. И в полдень в цикле «Тайны литературы» продолжим наш большой разговор про Александра Беляева, писателя, который видел будущее. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра. Большая энциклопедия лета. Июль.
2: Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль.
0: Все о том, как мы проводим лето.
2: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».
0: Хорошо, терим, хорошо, перим, тим, перим. Хорошо темперированный эфир.
3: Раньше композитор писал музыку, к нему потом приходил режиссер, и он, сопя, значит, ему играл на рояле. А режиссер представлял, как это будет в его фильме, вот в этой вот сцене, то есть каждый по памяти что-то вот они... А сейчас мы все вынуждены обладать кучей дополнительных подпрофессий, в том числе и звукорежиссуру мы должны знать. И в результате мы должны показывать нашу вот эту демку режиссеру под изображение и практически в итоговом звучании.
0: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики в гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир.
2: С 9 часов вечера по выходным на «Маяке» и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
0: «Маяк».

0: Audio Stories.
1: Молочные зубы выполняют важную функцию. Они задают ориентир для прорезывания постоянных зубов. Если молочный зуб выпадает раньше времени, постоянный может вырасти неровно. В наборе постоянных зубов есть те, которых нет у молочных. По две пары премоляров на каждой челюсти между клыками и задними зубами. Их появление связано с ростом челюсти и потребностью взрослого организма эффективнее пережевывать пищу. Зубы мудрости прорезываются последними, обычно в возрасте от 17 до 21 года. Если для них не хватает места в челюсти, они могут не появиться вовсе. Тогда у человека остается 28 постоянных зубов. Это пример эволюционной редукции зубочелюстной системы. Со временем количество зубов у человека сократилось. У древних людей их было более 50. Помимо пережевывания пищи, зубы служили средством защиты и нападения. С течением времени часть функций исчезла, а переход на более мягкую и обработанную пищу снизил нагрузку на зубочелюстную систему. Это ускорило эволюционное вырождение зубов.
0: Аудио сторис.

0: новости.
1: В студии Алексей Петров. Здравствуйте. Президент России в телефонной беседе с американским коллегой Дональдом Трампом обратил его внимание на ставку Европы и Киева на затягивание и даже эскалацию конфликта. Как рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков, Владимир Путин отметил, что это происходит с использованием террористических методов. По словам Ушакова, президент России заявил, что на Украине и в ряде европейских столиц исходят из ложного восприятия положения дел на линии боевого соприкосновения.
2: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
1: Как отметил Ушаков, под конец полуторачасовой беседы президенты России и США назвали символичной скорую отправку совместного экипажа на МКС, которая планируется 14 июля. Дональд Трамп отметил свое восхищение Петербургским музеем «Эрмитаж», а Владимир Путин пожелал американскому лидеру удачного окончания чемпионата мира по футболу. Воздушный бой завязался в районе Красного Лимана в ДНР. Военнослужащие войск беспилотных систем «Запад» тараном уничтожили несколько гексокоптеров противника. Как сообщили в Минобороны, украинские боевики с помощью дронов пытались нанести удар по передовым позициям наших подразделений. В воздух подняли российские беспилотники, которые настигли БПЛА противника и сбили их в воздухе. В военном ведомстве отметили, что расчеты подразделений войск беспилотных систем круглосуточно подавляют украинские беспилотники, прикрывая позиции наших наземных войск. Взятие Константиновки является ключом к Краматорско-Славянской агломерации, поскольку она составляла главную линию обороны ВСУ на Донбассе. Об этом заявил начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской. Также он доложил о потерях украинской армии.
3: Режим, пытаясь убедить западных кураторов в якобы способности украинских войск остановить продвижение российской армии на данном направлении. В результате демонстрации таких мнимых успехов ВСУ в очередной раз понесли значительные потери. За время операции по освобождению Константиновки они составили порядка 13,5 тысяч украинских военнослужащих, 14 танков, 283 боевые бронированные машины, 1400 автомобилей, 200 орудий полевой артиллерии и 8 пусковых установок РСЗО. Сейчас город находится под нашим полным контролем. Подразделение южной группировки войск завершает зачистку кварталов от мелких групп и одиночных украинских боевиков, которые могут еще прятаться в подвалах и развалинах.
1: По словам Рудского, система обороны Константиновки состояла из 150 километров траншеи и противотанковых рвов с тремя рядами инженерных заграждений. В городе находилось 20 батальонных районов обороны, прикрытых смешанными минными полями и оборудованных на господствующих высотах вокруг. Добавлю, Константиновка – седьмой по площади и численности населения административный центр Донбасса. Новый образовательный стандарт для 10 и 11 классов будет утвержден уже в июле и вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Как заявил РИА Новости министр просвещения Сергей Кравцов, главной особенностью станет ее прикладной характер программы. Преподавание математики, физики, химии и биологии теснее свяжут с практикой, а навыки работы с искусственным интеллектом появятся в перечне метапредметных результатов. По словам Кравцова, обновленный стандарт позволит школьникам осваивать те знания и умения, которые действительно пригодятся для будущих планов и работы. Подмосковье для отдыха у воды оборудованы 40 пляжей и 24 зоны отдыха. Об этом сообщили РИА Новости в региональном министерстве культуры и туризма. 18 пляжей и столько же мест отдыха находятся на территории парков и лесопарков. Самыми популярными у жителей и гостей области названы пляжи в Красногорске, Химках, Богородском и Балашихе, а также парковые зоны и в Электростале и Домодедово. Кроме того, в области работают более 130 отелей, санаториев и глэмпингов у воды, а также свыше 50 коммерческих пляжей и зон отдыха, добавили в Министерстве культуры и туризма Московской области. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: Сегодня, воскресенье, 5 июля, в Москве облачно, с прояснениями. Синоптики обещают, что временами пройдут дожди. Днем в столице от +20 до +22 градусов.

0: Аудиосторис.
1: Еще во времена Золотой Орды на Руси появилась система ямов – почтовых станций вдоль основных дорог. При них возводили простые постройки, где путники могли переночевать и укрыться от непогоды. В допетровскую эпоху купцы чаще всего останавливались в гостиных дворах. Эти крупные комплексы объединяли торговые ряды, склады и жилые помещения, но были скорее торгово-складскими центрами с примитивным жильем, чем настоящими гостиницами. Первые шаги к созданию европейских гостиниц в России связаны с реформами Петра I. Уже в 1715 году в Санкт-Петербурге открылась первая официально учрежденная гостиница. Заведения того времени делились на разряды и предлагали разный уровень комфорта – от отдельных меблированных комнат до простых нар в общем помещении. В 18 веке гостиничное дело активно развивалось в столицах. Постоялые дворы и гостиные дворы продолжали действовать, а условия проживания в них становились более организованными. Например, в Москве гостиный двор на Варварке располагал гостиничными номерами для купцов. К концу столетия в Санкт-Петербурге начали появляться респектабельные частные гостиницы. Расцвет российского гостиничного бизнеса пришелся на 19-20 века. В этот период возводились роскошные отели, не уступавшие европейским аналогам. К 1910 году в Российской империи насчитывалось 4685 гостиниц, и это без учета постоялых дворов и трактиров с номерами. После революции 1917 года частные отели национализировали, и началась эпоха ведомственных гостиниц и домов для приезжих. Новый этап массового строительства уже советских гостиниц стартовал в 60-е годы 20 века. Сегодня российский гостиничный рынок отличается многообразием, включает как крупные отели и международные сети, так и небольшие частные мини-отели.
0: Аудиосторис.

0: Audio Stories.
1: Финляндия уже 9-й год подряд возглавляет рейтинг всемирного доклада о счастье. В 2026 году в числе лидеров оказались и другие страны Северной Европы. Исландия заняла 2-е место, Дания – 3-е, а пятерку замкнули Швеция и Норвегия. Примечательно, что зимой световой день в Финляндии сокращается до 4-5 часов, а температура может опускаться до минус 30 градусов Цельсия. Казалось бы, недостаток солнечного света должен провоцировать апатию и депрессию. Однако финны остаются счастливыми, в то время как жители многих солнечных стран – нет. Секрет Финляндии кроется не в количестве солнца, а в особом укладе жизни и внутренней уверенности. Полярную ночь здесь называют «камос» и воспринимают не как депрессивный период, а как время для отдыха, чтения и замедления ритма жизни. Важную роль играет национальная концепция СИСУ – умение не сдаваться и не жаловаться на обстоятельства. В условиях холода и темноты финны сосредотачиваются на создании уюта, используют свечи и пледы, пьют горячие напитки, ходят в сауну и катаются на лыжах при луне. Счастье для них – не случайный дар, а результат сознательных усилий. Они ценят каждый дополнительный световой день зимой и находят радость в ежедневных ритуалах.
0: Audio Stories.

0: Audio Stories.
1: В XVIII веке стирка одежды требовала больших усилий. Люди пользовались стиральными досками. Стирать целую рубашку ради одного воротника было расточительно. В 1827 году американка Ханна Монтегю изобрела отстегивающийся воротник. Так его можно было проще стирать. Изобретение произвело революцию в мужской моде. А город Трой, где производили 90% рубашек в США, даже прозвали «городом воротничков». Во время Первой мировой войны солдаты отказались от жестких съемных воротничков в пользу мягких рубашек.

Я Василий Стрельников. Ночь – это универсальный язык. Бессонница каждое воскресенье в 23.07. Напишите нам, что вы чувствуете прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру

0: Audio Stories.
1: В 2015 году японская сеть отелей «Сад Мицуи Йоцуя» предлагала необычное решение для снятия стресса – комнату плача для женщин. Гости могли снять номер, чтобы дать волю эмоциям и избавиться от напряжения с помощью слез. Отель позаботился об атмосфере. Клиенткам предоставляли подборку сентиментальных фильмов, японские комиксы, манго, книги с грустным сюжетом и мягкие кашемировые салфетки. После очищающих рыданий гостям предлагали дополнительные процедуры – паровую гидромассажную маску для глаз и грелку. Идея номера для рыданий получила развитие и легла в основу нового направления оздоровительного туризма. Сегодня многие отели мирового класса предлагают не просто проживание, а комплексные персонализированные программы для ментального восстановления. В их рамках гости могут посетить сеансы медитации с инструктором, пройти звуковую терапию с использованием поющих чаш, получить консультацию специалиста и поучаствовать в ароматических процедурах, подобранных индивидуально.
0: Аудио Stories.

0: Audio Stories.
1: Руины храмового комплекса Ангкор-Ват в Камбодже и сегодня ежегодно привлекают множество туристов. Построенный в начале XII века, этот храм служил религиозной столицей Кхмерской империи. Долгое время считалось, что империя распалась после разграбления ее столицы соседней империи Аютхая, современный Таиланд, в 1431 году. Однако позже ученые пришли к выводу, что ключевую роль в упадке сыграло изменение климата. Ангкор называли гидравлическим городом. Его инфраструктура опиралась на сложную систему каналов, водохранилищ, дамб и бассейнов, созданных с использованием местных водных источников. Из-за сильной зависимости города от водоснабжения исследователи из Колумбийского университета изучили годичные кольца вечно зеленых деревьев в Камбодже. Это позволило реконструировать динамику осадков. Выяснилось, что за столетие до разрушения Ангкора регион пережил две продолжительные засухи, по 30 лет каждая, за которыми последовали периоды интенсивных муссонов. Чередование экстремальных засух и обильных осадков спровоцировало катастрофические наводнения, которые разрушили гидротехническую систему города. Это привело к неурожаям и нехватке воды, что вызвало социальные потрясения. В этих условиях империя Аютхая воспользовалась ослаблением Кхмерской империи и осуществила вторжение. В итоге государство пало. Аудио Stories.

0: «Маяк». Появится ли на политической карте мира новый американский штат? Подкаст «Переговорщики. Зачем Трампу Гренландия?» В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том. Пробил наш час. Часы внеклассного чтения на «Маяке». Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7 часов утра. Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия. Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу. 7 часов вечера в эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так, полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»? Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». «Маяк».

0: Audio Stories.
1: В Средневековье отношения скандинавов и славян сводились в основном к торговле и военным столкновениям. Именно эти сферы стали источником взаимных языковых заимствований в древнерусском и древнешведском языках. В русском языке немало слов варяжского происхождения. Они прочно вошли в обиход и сегодня кажутся совершенно родными. Например, ящик, кнут, ябеда, ларек, якорь – все они имеют северные корни. Отдельные славянские заимствования сохранились и в современных скандинавских языках. Яркий пример – шведская торг – площадь, торговая площадь, которая практически вытеснила древнескандинавское торф – рынок. Последнее сохранилось лишь в отдаленных диалектах. Любопытно, что от этого славянского слова произошли названия нескольких городов в Европе – Турку в Финляндии, Торгау в Германии и Триест в Италии.
0: Audio Stories.

0: Москве 7 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Здравствуйте. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, четвертый с начала года диалог глав государств продолжался 1:25. Путин поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, Ирана, перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона. Собеседники затронули украинскую тематику, в том числе в связи с планами Трампа принять участие в саммите НАТО в Турции. Как отметил Ушаков, президент России обрисовал картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения.
2: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
0: Как рассказал Ушаков, в ходе разговора Трамп подтвердил готовность к поиску мирного решения украинского конфликта. По его словам, спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стивен Уитков готовы приехать в Москву. Помимо этого, американский президент отметил колоссальные перспективы сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, которые откроются по завершению украинского конфликта. Стороны также подчеркнули важность бережного отношения к общим страницам истории. Особенно отмечено союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили укрытие живой силой противника в Алексеево-Дружковке, сообщили в Минобороны. Этим они оказали огневую поддержку российским штурмовым подразделениям, действующим в районе примыкающих к Константиновке населенных пунктов. В ходе воздушной разведки операторы войск беспилотных систем обнаружили группу украинских военных, укрывшихся в одном из зданий частного сектора. Артиллерийские расчеты нанесли по выявленному укрытию прицельный удар, уничтожив его. Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Циндао на российско-китайские учения «Морское взаимодействие 2026». Учения пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. В составе российской группы крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подлодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». С китайской стороны задействованы два эсминца, фрегат, подлодка и другие корабли. В ходе учения моряки при поддержке авиации отработают совместные спасательные действия, противолодочные задачи, противовоздушную оборону и проведут артиллерийские стрельбы. А Бруклинский мост в Нью-Йорке сгорелся во время запуска праздничного фейерверка в честь Дня независимости США, пишет газета «Нью-Йорк-Пост». Возгорание продолжалось несколько минут, после чего его потушили. Специалисты устанавливают, нанесен ли ущерб конструкциям исторического моста. Добавлю, что во время празднования над Вашингтоном сгустились тучи, к столице подошел атмосферный фронт с ливнями и штормовым ветром, в небе сверкали молнии, власти призвали празднующих покинуть Национальную аллею и укрыться в ближайших зданиях. Непогода в столице сопровождается аномальной жарой. В других штатах воздух в ряде городов раскалился до 40 градусов, побив рекорд более чем столетней давности, передает телеканал ABC. Обесточено не менее 840 тысяч домохозяйств. Сборная России выиграла медальный зачет на чемпионате Европы по синхронному плаванию, который прошел в Мюнхене. Россияне завоевали 11 медалей, 10 золотых и серебряную. Второе место заняла сборная Испании, третьей стала команда Италии, на четвертом сборная Белоруссии. Турнир проходил с 30 июня по 4 июля. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской федерации водных видов спорта для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. Неустойчивая погода с кратковременными дождями и невысокой температурой воздуха продлится в Москве и области до конца следующей недели, сообщила Вестям ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, сегодня температура воздуха днем в городе составит около 21-23 градусов. Примерно такая же температура будет и в начале недели, в понедельник. Во вторник будет немного более прохладно, но не прохладнее, чем сейчас, то есть около 20. Ожидается, что во второй половине недели температура станет повышаться, однако погода останется неустойчивой с кратковременными дождями, отметила синоптик. Она добавила, что на предстоящей неделе Москва продолжит находиться под влиянием обширного высокого циклона, атмосферное давление будет пониженным. Ранее сообщалось, что в выходные в Москве и области ожидается похолодание и установление пасмурной дождливой погоды. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 17 градусов, атмосферное давление 739 миллиметров, влажность воздуха 86%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами дождь, гроза, термометры покажут плюс 19-21 градус.
1: Радиостанция «Маяк» представляет. Внеклассное чтение. Третий класс. Михаил Пришвин. «Сыроежка». Читает Алексей Покровский. Из собрания Гостелерадиофонда. 1986 год.
3: Кто-то сказал мне, и не раз это я уже слышал, будто человек своим взглядом останавливает рост гриба. Услыхав опять в какой-то уже раз эту сказку, я вспомнил что-то записанное мной в разные годы о грибах, и каждый раз около того времени, когда у нас в Средней России зацветает рожь. Перечитав эти записи, я был поражен переменой отношения человека к одному и тому же неподвижному дню в природе под влиянием исторических событий. Правда, в процессе чтения потерялась самая цель поисков старых записей – найти опровержение суеверий. Сильно пострадала во время чтения и мысль о перемене отношения к природе под влиянием исторических событий. Но зато получился рассказ, удивительный для меня тем, что он получился простым сложением записанных жизненных явлений того дня, когда в нашей природе рожь зацветает. Меня наводят эти записи на мысль, что поезд нашей человеческой жизни движется много быстрее, чем природа. И вот почему получилось у меня, что, записывая о грибах, я записал о жизни человека. Так часто бывает, что сам едешь в поезде, а из окна кажется, будто мчится природа. Когда же разберешься хорошенько, то оказывается, природа стоит, а мчимся мы сами в своем поезде. И нет ли того у всех художников природы, что их проникновенный взгляд в природу, их интимный пейзаж есть не что иное, как попытка проникнуть глубоко в душу человека, в ее неудержимое движение, останавливая свой взгляд на природе, во всяком интимном пейзаже движется сам человек. Царь грибов. Запись 1936 года. Облака золотистые, оплодотворяющие пыли, проносятся беспрерывно над полем. А если взять в руку любой колос ржи, то в теплой руке этот колосок покрывается всеми цветами, какие в колосе ждали выхода на свет от солнечных теплых лучей. Земледельцы опасаются в это время дождя, смывающего на землю пыльцу, и дрожат легким ветерком, переносящим ее, как на крылышках, от колоса к колосу. Так рожь цветет, и мы всегда в это время собираемся в лес проверить, не выглянул ли на свет первый слой грибов. Сегодня рано, в предрассветный час, сплошной туман закрыл все поле ржи, и до самого рассвета так и не видно было ни одной звезды в небесах, ни одного огонька на селе. Когда рассвело и определилось место восходящего солнца, началась всем известная и всегда новая борьба солнечных лучей с туманом. Мало-помалу силы света начали побеждать, и показалось село на той стороне реки, а туман сдался и залег низко на пойме. В Конякине, где всегда бывает много грибов, мы застали еще в лесу туман. Лучи врывались сверху в окошке лесного полога пучками, и казалось нам, в лесу все горело и не сгорало. Или, может быть, это одна за одною летели в лес, собирались жар птицы. Деревья, кусты выходили из тумана, как облитые водой, и оттого и было сначала такое сверкание, похожее на слет разных жар птиц. Но скоро сплошное сверкание стало в лесу разбиваться на сверкание капель. Вверху, внизу, по сторонам, в глубине капля блестела и горела своим светом. Зеленым, красным, синим и желтым, и всяким, каким капля может в лесу блестеть и гореть. Среди этого блеска лесного в душе всегда зажигаются свои сказки. И такую силу в себе чувствуешь, что только бы ухватиться за что-нибудь и повернул бы всю жизнь, как радиоприемник, на прекрасную станцию. Так всегда потом и остается в памяти. Только потому и не повернул, что соблазнился и забыл, увидел большой гриб, одетый блестящей росой. Сколько счастья осталось в прошлом от встреч с такими боровиками в росе. Но только у нас в Конякине растут боровики особенные. Таких я больше нигде не видал, и они росе недоступны. Бывают в болотных лесах холмики, покрытые оленьим мохом. Из этого низкого, почти белого моха показываются черные, обыкновенные наши знакомые боровики, покрытые росой. Но это обыкновенный, прекрасный гриб, а наш конякинский растет пониже, в толстых и сырых мхах с ягодами черники. И эти грибы невидимы для глаз, в глубине моха разрастаются до того, что одного только гриба при поддержке картошки бывает довольно нажаренное. Не так легко, однако, бывает находить такие грибы. Из моха виднеется только небольшой темно-желтый пятачок, самая макушка гриба. Завидев издали желтое пятнышко в темно-зеленом мху, запрещаешь верить себе, и только с неподвижными глазами ближе и ближе подвигаешься к магическому пятнышку. Уверишься в правде только когда уже запустишь руку в самый мох и нащупаешь ногу гриба, никак не тоньше руки человеческой. После того запускаешь туда нож, подрезаешь невидимую ногу под самый корень и вытаскиваешь на свет гриб, огромный в своей царственной форме, вполне соответствующий у животных льву, царю зверей, и орлу, царю птиц. Расправить бы мох, освободить бы такой царь-гриб и полюбоваться им таким на нетронутом корне. Но где тут любоваться? Мало того, что не успеешь полюбоваться, просто ничего не видишь от жадности, ничего не замечаешь в лесу в напряженном ожидании того счастья, когда вдали, в темно-зеленой массе, показывается коричневый пятачок. Пока мы собирали грибы, на всех цветах, кустах и травинках, даже в лесу куда-то исчезла роса. Мы очнулись и освободились от жадности собирания грибов только уж когда стало совсем тяжело их носить, да и жарко. Я успел, однако, захватить и заметить, как две тяжелые капли, задремавшие на ветке осины, вдруг побежали, покатились и упали на землю. А еще одна, последняя одинокая капля на осиновом листу на глазах наших испарилась и стала невидимой. Матушка Сыроежка. Запись 1941 года. Вчера весь день то яркое солнце, а то на солнце из ничего пойдет редкими большими теплыми каплями слепой дождь. Под вечер весь запад очистился от облаков, раскинулась и скоро отцвела радуга, тогда косые солнечные лучи низко и прямо в упор понеслись на лес. Из моего окошка видно, как навстречу вечерним лучам из черных лесных теней отделились погожие комарики и начали под нашей высокой сосной мак толочь. «Погода завтра должна быть хорошая», — сказал я. Рожь зацвела. «Завтра непременно надо наведаться в Конякино». «Только давай, — ответила моя подруга, — выйдем как можно пораньше, чтобы грибы были еще в росе». Никогда в жизни не казались мне эти погожие комарики такими большими и такими золотыми. Понимаю, это было дело вечерних лучей в сыром воздухе. Танцующие комарики мне показались кадрилью золотых кавалеров. «Да погляди же ты, — сказал я, — такой кадрили ты никогда не увидишь. Кадриль золотых кавалеров и серебряных дам». «Что за декаденство? — ответила она. — Кадриль золотых кавалеров? Нет, я не встану с постели. Завтра надо так рано-рано вставать. Да и тебе советую бросить эти поэтические забавы и спать». Но я не послушался. И даже напротив вышел на террасу и лег на ворох свежего сена. Ветра вовсе не было, но время от времени сам лес как будто вздохнет. И тогда от этого дыхания чуть-чуть шевелились ветки нашей сосны, и оттого падали крупные серебряные капли, нарушая и разделяя танцы комаров. Это была и на самом деле какая-то страшная кадриль. Каждая такая капля сшибала и уносила вниз каждый раз с собою, может быть, десятки комариков. Каждое лесное дыхание бросало с нашей сосны целый дождь серебряных капель. Каждый раз казалось, вот и конец кадрили. Но конца не было. Из темного леса прибывали новые танцоры и вступали вновь в кадриль, не обращая никакого внимания на исчезающих. Мне захотелось попасть туда, в эту кадриль, и танцевать, несмотря ни на что. Наверное, это был уже сон или самое начало сна, сумерки сознания. Вот будто я и обратился в комарика. Вот лечу, вот я со всеми золотыми кавалерами, вот лес вдохнул, вот полетели на нас серебряные дамы, вот приближается ко мне роковая, а я все танцую. Мне стало не по себе от своего сна. Я стряхнул дремоту и вошел в дом досыпать на постели. В полумраке рассвета мы собрались было идти за грибами, оставалось умыться, но когда я подошел к прибитому у сосны умывальнику, тут я встретился с хозяйским сыном, приехавшим из Москвы ночью на своем грузовике. «Вы ничего не знаете?» – спросил шофер. И все рассказал. Смешно теперь, что я... При вести о начале войны почему-то вспомнил о своих комариках. Но так, конечно, и каждый вспомнил что-то свое из вчерашнего дня. Так и всегда из пустяков создаются легенды. Пустяки к делу приходятся. Ошеломленные известием о начале войны, мы как стояли со своими корзинками, так и пошли, уже не думая о грибах, по знакомой дорожке, разделяющей поле и лес. Пока проходили ржаное поле, в руке я согревал расцветающий колос, а в голове повторялось: быть того не может, чтобы наша рожь досталась врагу. Как это могло быть, чтобы наша рожь, над которой трудился наш народ, и вдруг досталась бы в руки врагу? Как можно допустить в себе эту мысль? Тоже так думался в лесу, и так все больше и больше обнажалась личная беспомощность в этом поднявшемся деле. И тут же думалось иное, что нужно поскорее лететь туда самому. А грибы находились сами и без всякой радости, как будто их лишили одежд нашего счастья, и они стали нам не на радость, а просто были грибы и грибы. «На что нам теперь грибы?» – рассеянно спросил я, а подруга моя прошла мимо, как будто она меня не слыхала. «Кто эта женщина? Друг мой, жена, мать, сестра? Сколько мне лет? 5, 50 или 70? Во всяком возрасте сохраняется отношение себя к женщине, как ребенка к матери всего живущего. Когда она прошла мимо меня в суровом раздумье о всей жизни, я перенесся в то время, когда 5-летним ходил со своей матушкой за грибами, за цветами, за ягодами по полям и лесам, и чувствовал себя в своем послушании матери и в своей личной свободе так же прекрасно устроенным, как эти наши русские поля и леса, и цветы, и грибы. И мать ли это моя, или вся моя родная природа, родина моя? Довольно долго в раздумье сидел я на пне, в такой тишине, что даже папоротники не шевелились, и, значит, не было в лесу никаких сквозных ветерков. Вдруг я почувствовал где-то движение. Тень ли трепыхнувшегося листика где-нибудь на сером широком стволе, или мышка, или гусеница проползла. Даже если и гусеница в такой тишине в лесу проползет, и это как событие. Я собрался в себе, прислушался, прицелился и вдруг все понял. Оказалось, что лезла из-под земли сыроежка, большая, белая. Лезла она, конечно, уже давно. Уже голова ее на свету накрылась красным платочком. Лезла она, накопляя усилия в росте своем, и земля над нею поднималась толчками. Был сейчас такой толчок, и это движение я и заметил. Сколько же она боролась, напрягалась, пока, наконец, сама земля со всем своим мохом, с ягодами черники, с водом не поднялась над нею. Мало того, эта матушка-сыроежка сама поднималась и выводила на свет целое семейство маленьких сыроежек, и одна из них побольше даже успела покрыться тоже, как матушка, красным платочком. Тогда мне еще больше стало похоже, будто я маленьким хожу за матушкой своей по полям и лесам. Вот она и аукнула, и опять ко мне подошла. Оказалось, она слышала мой вопрос о грибах, только значение вопросу моему не придала. И мало того, что слышала, увидев меня одного, сидящим в раздумье на пне, пожалела и вспомнила мой вопрос. «Ты спрашиваешь, — сказала она, — куда мы будем девать грибы? Мы их будем, конечно, сушить». «Правда, — обрадовался я, — что есть у нас еще какое-то маленькое обычное дело, и на время можно не думать о самом страшном и большом. Я стал опять собирать грибы. Становилось жарко. Я подумал, что сушеных грибов нам не так уж много и надо на двоих. Сушеные грибы годятся только для приправы. На что нам, спросил я, столько сушеных грибов? Наступает время, ответила она, когда люди будут думать не о себе только. Людям пригодятся наши грибы. И еще как. И потом, когда мы, нагруженные корзинами тяжелых сырых грибов, наконец отправились домой, она еще сказала мне, а ты забыл разве, что грибы можно еще и солить? Вот увидишь скоро, как друзья наши нас поблагодарят за эти грибы. Так точно помню, в детстве говорила мне моя мать, и не этой ли самой силой строится жизнь на земле? Тут я снова вспомнил большую сыроежку, как она поднимала землю над своей головой и как за ней выбирались на свет маленькие.
1: Михаил Пришвин. «Сыроежка». Читает Алексей Покровский. Продолжение следует.

0: Маяк.
1: Быть взрослым прекрасно, хотя иногда я очень завидую подросткам.
2: Никита Карпов, подростковый психолог.
0: Так говорит Маяк.
3: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
4: Категория 12+.

0: В Москве 7:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Урегулирование кризиса вокруг Украины стало одной из главных тем телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Глава российского государства поздравил американского коллегу с Днем независимости США. В ходе разговора с Путиным Трамп подтвердил готовность к поиску мирного решения конфликта.
2: Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Пик Уитков и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.
0: По словам Ушакова, Путин обрисовал американскому лидеру реальную картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения. Помощник президента добавил, что 4-й с начала года диалог глав государств продолжался 1 час 25 минут. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и Ирана, перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона. Разговор провели по инициативе американской стороны. Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных после взятия под полный контроль Константиновки, сообщили в Минобороны. Украине предлагается прекратить обстрел Константиновки с полудня до 18 часов 6 июля. По данным военного ведомства,

0: оказалась низкой. По предварительным данным, выразить свое мнение пришли лишь 15% избирателей при минимально необходимом пороге в 50%. Из-за этого голосование могут признать несостоявшимся. Официальные итоги плебисцита должны объявить сегодня. В МВД предостерегли от желания изменить личную подпись. Сам по себе факт не является основанием для замены паспорта, однако видоизмененная подпись может сделать невозможным установление личности владельца документа. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре МВД. Ведомстве напомнили, что человек ставит подпись в том числе для идентификации личности. В случае ее замены на другую, владельцу паспорта будет невозможно подтвердить тот факт, что документ подписывал именно он. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, сегодня в Санкт-Петербурге облачно, временами дождь, гроза, плюс 19-21 градус. В Москве облачно, днем с прояснениями, временами дожди, 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 18, атмосферное давление 738 миллиметров, влажность воздуха 78%.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте. Сборная Марокко пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Африканцы во втором раунде плей-офф взяли верх над канадцами со счетом 3-0 благодаря дублю Азиддина Унаи и точному удару Суфьяна Рахими. В другой встрече дня французы обыграли парагвайцев 1-0. За выход в полуфинал сборная Марокко сыграет с командой Франции 9 июля. Московские футбольные клубы провели серию товарищеских матчей на своих тренировочных базах в рамках подготовки к старту нового сезона Премьер-лиги. С подробностями Андрей Кудряшов.
1: Настоящую волю продемонстрировала московская «Динамо» в Химках. Бело-голубые пропустили первыми от полузащитника Нижнего Новгорода Андрея Ивлева на 35-й минуте. Однако во втором тайме москвичи перевернули ход игры. Сначала на 68-й минуте статус-кво восстановил звездный хавбек Антон Миранчук, а под занавес встречи на 86-й минуте точный удар уругвайского защитника Николаса Маричали принес «Динамовцам» итоговую победу 2-1. Уже 7 июля подопечные Сандра Шварца сыграют с Оренбургом. Не менее драматично развивались события в Тушине, где «Спартак» принимал крылья советов. Красно-белые открыли счет усилиями новичка Левая Гарсии, но самарцы ответили голами Баньяца и Фернандеса, выйдя вперед во втором тайме. Спасать положение пришлось Наилю Умарову на 76-й минуте, а еще через 3 минуты победную точку поставил молодой форвард Иван Сорокин, 3-2 в пользу «Спартака». А вот ЦСКА в Новогорске победу упустил. На гол армейца Тамерлана Мусаева перед самым перерывом тульский «Арсенал» ответил точным ударом Тимура Меликесцева на 83-й минуте. В итоге ничья 1-1.
0: Российский теннисист Карен Хачанов не смог пробиться в четвертый круг турнира «Большого шлема» Уимблдона. Он в третьем раунде уступил 10-й ракетке мира итальянцу Флавио Каболли со счетом 6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6. В женской части соревнований Людмила Самсонова в третьем круге потерпела поражение от Мари Боускова из Чехии 6-4, 6-7, 4-6. Серебряный призер Олимпийских игр в Токио и чемпион мира 2018 года Артем Черноусов стал победителем соревнований в стрельбе с 10 метров из пневматического пистолета на чемпионате России. Второе место занял Антон Аристархов, тройку лучших замкнул Сергей Кулибакин. У женщин в стрельбе из малокалиберного пистолета с 25 метров золото завоевала Дарья Исакова, второе место заняла Анна Тимофеева, третье — Евгения Подерина. Итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли стал победителем квалификации на 9-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Великобритании. Второе место занял монегаск Шарль Леклер на «Феррари». Третьим стал его партнер по команде британец Льюис Хэмилтон. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117-4 или на сайте беспилотныевойска.рф.
3: От громких звуков можно располнять.
4: Как знать.
3: Такой IQ у искусственного интеллекта.
4: Как знать, как знать.
3: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны.

0: Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг с 2 часов дня на Маяке. Наталья Гончарова, Екатерина Сушкова, Нина Чевчавадзе, Полина Виардо и другие спутницы великих поэтов и писателей.
1: Потому что она же тоже вела дневник, и всегда очень интересно сравнивать эти два дневника. И вот Софья Андреевна в дневнике пишет у себя, что если прощать, то навсегда. И прежде всего, конечно, в этот период она должна была простить что? Она должна была простить связь, довольно длительную уже к тому времени, Толстого с крестьянкой Ясной Поляны, Аксиньей. Аксинья как раз беременна была от графа, и вот эту связь Софья Андреевна должна была ему простить.
0: Женщины, без которых творчество их возлюбленных могло быть совсем другим. Подкаст «Дневник его жены». В любое время в ваших мобильных устройствах и на медиаплатформе «Смотрим». Михаил Пришвин. «Сыроежка». Читает Алексей Покровский. Продолжение.
2: Деревенская фотография. Запись 1942 года. Рожь опять цветет, но с утра до ночи в коняке не слышна стрельба, и мы копаем противотанковые рвы и подготовляемся, чтобы по первому сигналу бросать все и переходить на партизанское положение. Наши девушки все заняты на торфяных работах, и когда узнали, что я занимаюсь и фотографией, стали ходить ко мне сниматься и посылать на фронт карточки своим друзьям и родным. За мою работу приносят мне молоко, лепешки, и я этим кормлюсь. Пришел ко мне сниматься наш бывший лесник, теперь солдат. Он пришел со всем своим семейством. Жена и много детей, один другого меньше, как грибы. Пришел с войны на побывку. Я же в это утро успел побывать в лесу, принес только один конякинский царь-гриб и положил его на лавку. Солдат, как увидел тот гриб, так взял его прямо в руку, перебросил с руки на руку и спросил: «Конякинский?» Не было ничего в том удивительного, что он знал, где растут такие грибы. Только в Конякине были такие грибы, а он уже много лет был лесником в самом Конякине. И вдруг что-то случилось с лесником. Неподвижными глазами он уставился на гриб, глядел, глядел, лицо его стало перекашиваться больше, больше, и вдруг этот сильный с виду мужчина в цветущих годах с ясными детскими глазами заплакал, как ребенок. «Что это ты, дружок?» – спросил я. «Ничего», – ответил он, по-детски улыбаясь мне сквозь слезы. «Я это на гриб смотрю. Не вернуться мне больше в Конякино. Не видать мне в жизни больше такого гриба». Женщина улыбнулась мужу, совершенно как мать улыбается ребенку своему, огладила его рукой по голове со лба на затылок и сказала мне, как бы извиняясь: «Не о нас плачет, а о грибах». Солдат уже успел оправиться и ответил: «Вот еще, о вас плакать. Вы сами плакать умеете. А гриб тот бессловесный». Женщина была лицом белая и в красном платочке, и возле нее были мальчики, как гуськи с вытянутыми шейками, и девочки, одна уже порядочная, тоже как мать, в красном платочке. Мне напомнила эта женщина ту сыроежку, как она белая в красном платочке вылезает из-под земли и поднимает над собою целый свод маховой с ягодами, и с нею выходит целое семейство маленьких, и на свету все маленькие тоже надевают платочки. В наших глухих местах торфяных болот Весь успех деревенской фотографии состоит в том, чтобы мастер считался больше со вкусами заказчика и хорошо понимал деревенского человека. Но, конечно, и такому мастеру необходимо иметь в виду, кроме натуры, и какую-то свою модель. Устанавливая в позу лесника, я вспомнил одного солдата в метро в тот момент, когда он, очевидно, в первый раз в жизни хотел поставить ногу на подвижную ступеньку эскалатора. Чем-то это ему показалось неловко ставить ногу, как все. Выждав, когда мало будет народу, он устроился, как на учении, и как прыгнет сразу на пятую ступеньку. Вот я и солдата своего решил снять так, будто натуживается лихо прыгнуть на картину широко открытыми глазами с остатками слез на веселом лице. А для женщины я держал в уме свою сыроежку с маленькими грибками и со сводом земли на голове. Через 15 минут фотография была готова. Я своим особенным, скорым способом пропустил через оконный щит луч света в увеличитель на позитивную пленку, промыл изображение и прямо сырое наклеил на картон. Успех моей работы определился блеском позитивной пленки на белом картоне и тем, что все до одного были вместе. И еще главное, стыдно сказать, что взрослые были на себя не похожи и тем самым на картоне казались лучше себя в жизни. Солдат стал упрашивать меня сделать ему на память отдельно портрет его жены. Мы жили во флигеле дома лесничества, и тут, обставляя свою временную квартиру в поисках мебели, в сарае я нашел замечательное старинное кресло и его ремонтировал. В это вольтеровское кресло я усадил свою сыроежку и стал все устраивать так, чтобы сделать ее прекрасной и на себя не похожей. Широкое лицо сыроежки было замечательно тем, что во всех деталях своих оно было некрасиво. Но временами на один момент вспыхивал на лице этом какой-то огонек, и лицо становилось лучше красивого. Для себя бы я, конечно, стал делать опытные снимки в поисках счастливого момента, объединяющего глубокой мыслью все части лица и делающего это лицо прекрасным. Но я тоже хорошо знал, что такой мой портрет заказчика моим может не понравиться, и я должен делать портрет как надо им. Лицо сыроежки я смягчил пудрой. Сделать глаза большими мне ничего не стоило, и над глазами я вывел брови, как два птичьих крыла. Мы нашли у себя бабушкин газовый шарф, накрыли им голову. Ткань с головы спускалась на бюст, и под газом обыкновенный простенький ситец становился таинственным. Вот говорят, что успех окрыляет художника. И как это верно? И я не стыжусь сейчас сознаться, что успех даже и такой, сколько-то и меня окрылил. Увидав себя в образе блестящей красавицы, в вольтеровском кресле, сыроежка удержала портрет у себя, ему же его не дала. Лесник, видимо, человек добрый, согласился с этим без спора и так сказал: «Правда, у тебя портрет будет сохранней, береги, такой ты никогда не была и не будешь». Он это говорил без всякой насмешки. Я же, окрыленный успехом, почел своим радостным долгом сделать портрет жены и для воина. Когда же я вернулся из темной комнаты с другим портретом, моя сыроежка лежала в слезах, запрокинувшись в кресле с портретом на коленях. Муж и дети смотрели серьезно на маму и по-своему понимали ее. Бывают дни такого горя общего, когда все понимают друг друга. Так тоже и я понял сыроежку. Эта женщина при виде прекрасного поняла, что не быть ничему такому, что это прекрасная ложь, и от этой лжи еще тяжелее становится неминучее. Предчувствие неминучего не обмануло женщину. Через несколько месяцев пришла похоронная. Лесник был убит. Записки охотника. Запись 1947 года. Рожь опять после войны выросла и зацвела, но в Конякино люди до сих пор боятся ходить за грибами. Говорят, будто там можно нарваться на мину. Кого из местных людей не спросишь, с кем не посоветуешься, и все до одного на этот вопрос «не нарваться бы», отвечают, и очень просто. После моего бедного житья в Конякине во время войны я приезжал сюда просто на охоту, и недобрые вести о мине меня остановить не могли. Я решил, что с палочкой, осторожно ощупывая подозрительные предметы, охотнику можно рискнуть.
0: Михаил Пришвин. «Сыроежка». Читает Алексей Покровский. Продолжение следует. Маяк.

0: Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
1: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. Бессонница – это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. Бессонница. В воскресенье в 23:07 на маяке.
0: Воспитание души. Когда вы стараетесь объяснить себе, почему человек, живший 200 или 400 лет тому назад, поступил так, а не иначе, вы должны одновременно сказать две противоположные вещи. Он такой же, как ты. Поставь себя на его место. И не забывай, что он совсем другой, он не ты. Откажись от своих привычных представлений и попытайся перевоплотиться в него. Юрий Михайлович Лотман. Литературовед, культуролог. Основатель собственного научного направления. Один из виднейших гуманитариев 20-го столетия. Маяк. Михаил Пришвин. Сыроежка. Читает Алексей Покровский. Продолжение.
2: Из травы глянул на меня шлем с дырочкой в темени. В яме, заросшей раковыми шейками, оказался кузов военного грузовика. Сквозь стебли частых раковых шеек я заметил в кузове молодую ворону. Я раздвинул цветы, думал, ворона заметит меня и улетит, но молодая ворона не двигалась. Я махнул палкой и шикнул, чтобы она вылетела из кузова, но ворона совершенно спокойно сидела, как барыня в хорошем купе, и глядела на меня из окна, как на пейзаж. В двух шагах от кузова лежал еще один простреленный шлем, и его странное положение сразу обратило на себя мое внимание. Мне показалось, будто шлем как-то неестественно приподнят чем-то изнутри. Я бросил свою палку, подошел к шлему, наклонился и обеими своими свободными руками поднял шлем. Под шлемом оказался огромный конякинский царь-гриб, и шлем сидел на нем, как на голове человека. Шлем сидел, а гриб под ним понемногу все поднимался, все рос. Должен сознаться, что до конца стесненности своей я остановить не мог. И мало того, уходя поспешно в неизвестном для себя из-за спеха направлении, я несколько раз оглянулся и, наверное, с мыслью, не вернуться ли, не захватить ли с собой этот гриб. И каждый раз повторял про себя: нет, уж лучше уйти. Шел я все прямо, прямо, и вдруг вижу свет. Открывается поляна, и на ней дом, крытый соломой. Жил ли в нем кто-нибудь, или он так стоял после битвы и зарастал? Возле дома было два крытых старой соломой сарая. Когда я подходил к ним и зачем-то на минуту отвел глаза в сторону и опять глянул вперед, мне показалось, будто дом успел за эту минуту повернуться ко мне другой стороной с единственным окошком и недоверчиво, настороженно глядел на меня. «Нет, уж лучше уйти», — сказал я себе, повертываясь в сторону. И в ту же минуту услыхал я бодрый звук рабочей пилы по ту сторону дома. При этом звуки все смутное в душе моей исчезло, и я уверенным шагом направился на ту сторону, откуда слышался звук пилы. Обогнув угол, вижу я у лесопильного станка женщина с молоденькой девушкой продольной пилой режут дерево. Как фотограф, я, конечно, сразу узнал в этой женщине и сыроежку, и ту сотворенную мною маркизу в вольтеровском кресле. С нею пилила девушка лет 17. Я тоже скоро догадался. Это была старшая девочка в красном платочке. Конечно, и меня они сразу узнали. В свое время я мог так их обрадовать, а уж простые люди, когда с ними при случае умел душой встретиться, остаются навсегда благодарными. Сыроежка бросилась ко мне как к родному, забыла пилу, повела меня в избу и без всяких слов занялась сначала самоваром и велела девушке принести из погреба весенней сладкой клюквы для чая. За чаем я скоро узнал о всех мелочах в семействе покойного лесника и что вдова отлично справилась с делами на месте своего мужа, и что старшая девочка уже скоро кончит в техникуме радистом, и что гуськи тоже тянутся в школах, что сейчас мать всех устроила на время в пионерские лагеря, и на мой вопрос, не тяжело ли было, ответила: «Да разве одна я такая?» На стене висела фотография семьи, сделанная отчасти и по мысли о сыроежке, поднимающей землю. Рядом с этой картинкой висела моя маркиза. Но, боже мой, что сделала жизнь? Это некрасивое во всех деталях лицо тогда минутами мне показывалось собранным в единство и в чем-то собрано лучшим, чем красота. За это время явились на лице какие-то впадинки, морщинки. Сам собой образовался тот овал лица, над которым я трудился с помощью туши и пудры. Но я помнил, я узнавал, оно и тогда мелькало. Это выражение женственной силы в лице, но только для меня одного мелькало. А теперь оно утвердилось и просияло. Вот это самое я и не посмел сделать на портрете тогда, а оно теперь само сделалось. А со стены на это живое, прекрасное лицо глядела моя кукла-маркиза в вольтеровском кресле. Победа. Запись 1950 года. Рожь хорошо выколосилась, и отдельные колоски зацветают. Великаны колосья маячат на высоких соломинах, и маленькие жмурятся в тени. Равных до точности не увидишь в поле ни одного колоска, ни одной соломины, но все поле ровное, и у высоких нет упрека малым, и у малых нет зависти к высоким. Смотрю на рожь, и вижу поле новых людей, и нет у меня в душе особенной жалости к слабым, и нет зависти к высоким. Мне только очень хочется самому подняться повыше и стать свидетелем победы нашего дела на всем человеческом поле.
3: Сегодня во внеклассном чтении для третьего класса вы слушали рассказ Михаила Пришвина «Сыроежка». Читал Алексей Покровский. Из собрания Гостелерадиофонда. 1986 год. Маяк.

0: А в Москве 8 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, четвертый с начала года диалог глав государств продолжался 1:25. Путин поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Собеседники затронули украинскую тематику, в том числе в связи с планами Трампа принять участие в саммите НАТО. Как отметил Ушаков, президент России обрисовал картину на поле боя, где российские бойцы наступают во все линии боевого соприкосновения.
2: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
0: Как отметил Ушаков, Путин также подтвердил Трампу готовность содействовать деэскалации вокруг Ирана и стабилизации обстановки в регионе. В ответ глава Белого дома поблагодарил Россию за взвешенную позицию и конструктивные предложения.
2: Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума взаимопонимания между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования. Подтверждена наша готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе. Дональд Трамп, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения. Говоря о двусторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт.
0: Стороны также подчеркнули важность бережного отношения к общим страницам истории. Особенно отмечено союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны. Сообщение последних минут. Дежурные средства ПВО в течение ночи уничтожили над 4 регионами России 71 украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны. Дроны в период с 20 часов субботы до 7 утра воскресенья были сбиты и перехвачены над территориями Белгородской, Брянской, Ростовской областей, Крыма, а также над акваторией Черного моря. По данным военного ведомства, во всех случаях нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Корабли Тихоокеанского флота прибыли в Циндао на российско-китайские учения «Морское взаимодействие 2026». Учения пройдут в акватории Желтого моря с 6 по 13 июля, сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота. В составе российской группы крейсер «Варяг», корвет «Резкий», подлодка «Уфа» и спасательное судно «Игорь Белоусов». С китайской стороны задействованы два эсминца, фрегат, подлодка и другие корабли. В ходе учения моряки при поддержке авиации отработают совместные спасательные действия, противолодочные задачи, противовоздушную оборону и проведут артиллерийские стрельбы. Глава Минтруда Антон Котьков заявил РИА Новости, что действующие нормы трудового законодательства позволяют компаниям и работникам по взаимному согласию переходить на 4-дневную или даже на 6-дневную рабочую неделю. Он пояснил, что сегодня каждая компания через коллективный договор или индивидуальные отношения с сотрудником может сама выбирать удобный график работы. Ранее министр уже подчеркивал, что не видит смысла в жестком законодательном закреплении именно 4-дневки, поскольку текущие нормы и так позволяют регулировать режим занятости. Неустойчивая погода с кратковременными дождями и невысокой температурой воздуха продлится в Москве и области до конца следующей недели, сообщила Вестям ведущий метеоролог гидрометцентра Марина Макарова. По ее словам, сегодня в городе будет 21-23 градуса, примерно такая же температура ожидается в понедельник. Вторник может быть чуть более прохладным, около 20 градусов тепла. Во второй половине недели температура будет повышаться, но погода останется неустойчивой с кратковременными дождями, отметила синоптик. На предстоящей неделе Москва продолжит находиться под влиянием обширного циклона, сказала Макарова. Атмосферное давление будет пониженным. Ранее сообщалось, что в выходные в Москве и области ожидается похолодание, установится дождливая погода. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, сейчас в столице плюс 18 градусов, давление 738 миллиметров, что ниже нормы, относительная влажность воздуха 78%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно, временами дождь, гроза, плюс 19-21. В Ленинградской области 17-22 градуса, ветер северо-восточный 2-7 метров в секунду, при грозе порывистой. Атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров ртутного столба, что существенно ниже нормы.
1: Радиостанция «Маяк» представляет внеклассное чтение. Третий класс. Всеволод Гаршин. «Лягушка-путешественница». Читает Николай Литвинов. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1955 год.

0: Жила-была на свете лягушка Квакушка. Сидела она в болоте, ловила комаров да мошку, весной громко квакала вместе со своими подругами. И весь век она прожила бы благополучно, конечно, в том случае, если бы не съел ее аист. Но случилось одно происшествие. Однажды она сидела на сучке, высунувшейся из воды коряги, и наслаждалась теплым, мелким дождичком. Какая сегодня прекрасная, мокрая погода, думала она. Какое-то наслаждение жить на свете. Дождик моросил по ее пестренькой лакированной спинке. Капли его подтекали ей под брюшко и за лапки. И это было восхитительно приятно. Так приятно, что она чуть-чуть не заквакала.
1: Но, к счастью, она вспомнила, что была уже осень. И что осенью лягушки не квакают. На это есть весна.
0: Поэтому она промолчала и продолжала нежиться. И вдруг тонкий, свистящий, прерывистый звук раздался в воздухе. А есть такая порода уток, когда они летят, то их крылья, рассекая воздух, точно поют, или лучше сказать, посвистывают. Раздается в воздухе, когда летит высоко над вами стадо таких уток. А их самих даже не видно, так высоко они летят. На этот раз утки, описав огромный полукруг, спустились и сели как раз в то самое болото, где жила лягушка.
1: Сказала одна из уток. Лететь еще далеко, надо покушать. И лягушка сейчас же спряталась, хотя она и знала, что утки не станут есть ее большую и толстую квакушку, но все-таки на всякий случай нырнула за корягу.
0: Однако, подумав, она решилась высунуть из воды свою лупоглазую голову. Ей было очень интересно узнать, куда летят утки.
1: Сказала другая утка, уж холодно становится, скорее на юг, на юг. И все утки стали громко крякать в знак одобрения.
0: Госпожи утки, осмелилась сказать лягушка, а что такое юг, на который вы летите? Я прошу извинения за беспокойство.
1: И утки сейчас же окружили лягушку. Сначала у них явилось желание съесть ее, но каждый из них подумал, что лягушка, пожалуй, слишком велика и не пролезет в горло.
0: Тогда все они начали кричать, хлопая крыльями. Хорошо на юге! Теперь там тепло! Там есть такие славные, теплые болота. А какие там червяки! Хорошо на юге, хорошо, хорошо, хорошо, хорошо. Они так кричали, что почти оглушили лягушку. Едва-едва она упросила их замолчать и попросила одну из них, которая ей казалась толще и умнее всех, объяснить ей, что такое юг. И когда та рассказала ей о юге, то лягушка пришла в восторг, но в конце концов все-таки спросила, потому что была осторожна.
2: А много ли там мошек и комаров?
1: О, целые тучи, отвечала утка.
0: сказала лягушка и тут же обернулась посмотреть, нет ли здесь подруг, которые могли услышать ее и осудить за кваканье осенью. Она уж никак не могла удержаться, чтобы не квакнуть хоть разик. Возьмите меня с собой.
1: Ха, это мне удивительно, воскликнула утка. Как мы тебя возьмем? У тебя нет крыльев.
2: А когда вы летите?
0: Спросила лягушка.
1: Скоро, скоро, закричали утки. Уже холодно становится. Скорее на юг, на юг, на юг, на юг.
2: Позвольте мне подумать только 5 минут,
0: сказала лягушка.
2: Я сейчас вернусь. Я, наверное, придумаю что-нибудь хорошее.
0: И она шлепнула с сучка, на который было снова влезла в воду, нырнула в тину и совершенно зарылась в ней, чтобы посторонние предметы не мешали ей размышлять.

0: Прошла минута. Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так. Другая. Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так, тик-так. Третья. Четвертая. Тик-так, тик-так, тик-так, тик-так. 5 минут прошло. Утки совсем было собрались лететь, как вдруг из воды около сучка, на котором сидела лягушка, показалась ее морда. И выражение этой морды было самое сияющее, да какое только способна лягушка. И я придумала, я нашла, сказала она. Пусть две из вас возьмут свои клювы прутик, а я прицеплюсь за него посередине. Вы будете лететь, а я ехать. Нужно только, чтобы вы не крякали, а я не квакала, и все будет превосходно.
1: Хотя молчать и тащить с собой хотя бы и легкую лягушку 3000 верст, не бог знает какое удовольствие, но ее ум привел уток в такой восторг, что они единодушно согласились нести ее. Решили переменяться каждые 2 часа, а так как уток было, как говорится в загадке, столько, да еще столько, да пол столько, да четверть столько, а лягушка была одна, то нести ее приходилось не особенно часто. Нашли хороший прочный прутик, 2 утки взяли его в клювы, лягушка прицепилась ртом за середину, и все стадо поднялось на воздух.
0: У лягушки захватил дух от страшной высоты, на которую ее подняли. А кроме того, утки летели неровно и все время дергали прутик. Бедная квакушка болталась в воздухе, как бумажный паяц, изо всей мочи стискивала свои челюсти, чтобы не оторваться и не шлепнуться на землю. Однако она скоро привыкла к своему положению. Привыкла и даже начала осматриваться.

0: Под нею проносились поля, луга, реки и горы, которые, впрочем, ей было очень трудно рассмотреть, потому что, вися на прутике, она смотрела назад и немного вверх. Но кое-что она все-таки видела и радовалась и гордилась.
1: Вот как я превосходно придумала, думала она про себя.
0: А утки летели вслед за несшей ее передней парой, кричали и хвалили ее. Удивительно умная голова наша лягушка. Даже между утками мало таких найдется. Едва-едва она удерживалась, чтобы не поблагодарить их. Но вспомнив, что, открыв рот, она свалится со страшной высоты, она еще крепче стиснула челюсти и решилась терпеть.

0: Она болталась таким образом целый день. Несшие утки переменялись на лету, ловко подхватывали прутик. Это было очень страшно. Не раз лягушка чуть было не квакнула от страха.
1: Но нужно было иметь присутствие духа, и она его имела.
0: Вечером вся компания остановилась в каком-то болоте. На следующий день наша путешественница, чтобы лучше видеть, что делается на пути, прицепилась спинкой и головой вперед, а брюшком назад. Утки летели над сжатыми полями, над пожелтевшими лесами, над деревнями, полными хлеба в скирдах. Оттуда доносился людской говор и стук цепов, которыми молотили рожь. Люди смотрели на стаю уток и, замечая в ней что-то странное, показывали на нее руками. И лягушке ужасно захотелось лететь поближе к земле, показать себя и послушать, что о ней говорят. На следующем отдыхе она сказала:
2: нельзя ли нам лететь не так высоко? У меня от высоты кружится голова, и я боюсь свалиться, если мне вдруг сделается дурно.
0: И добрые утки обещали ей лететь пониже. С зарею утки с лягушкой снова пустились в

0: На этот раз утки летели так низко, что слышны были голоса. «Смотрите, смотрите!» — кричали дети в одной деревне. «Утки лягушку несут! Утки лягушку несут!» Лягушка услышала это, и у нее прыгало сердце.
1: «Смотрите, смотрите!» — кричали в другой деревне взрослые. «Вот чудо-то!»
0: «Ой, а знают ли они, что это придумала я, а не утки?» — подумала квакушка.
1: «Смотрите, смотрите!» — кричали в третьей деревне. «Экое чудо! И кто это придумал, такую хитрую штуку? Кто это придумал? Кто это придумал?» Тут уж лягушка не выдержала и, забыв всякую осторожность, закричала изо всей мочи. «Это я!» С этим криком она полетела вверх тормашками на землю. Утки громко закричали, одна из них хотела подхватить бедную спутницу на лету, но промахнулась. Лягушка, дрыгая всеми четырьмя лапками, быстро падала на землю. Но так как утки летели очень быстро, то и она упала не прямо на то место, над которым закричала, и где была твердая дорога, а гораздо дальше, что было для нее большим счастьем, потому что она бултыхнулась в грязный пруд на краю деревни. Она скоро вынырнула из воды и тотчас же опять сгоряча закричала во всю горло. «Это я!» Но вокруг нее никого не было. Испуганные неожиданным плеском, местные лягушки все попрятались в воду. Когда они начали показываться из нее, то с удивлением смотрели на новую. И она рассказала им чудную историю о том, как она думала всю жизнь и, наконец, изобрела новый, необыкновенный способ путешествия на утках. Как у нее были свои собственные утки, которые носили ее, куда ей было угодно. Как она побывала на прекрасном юге, где так хорошо, где такие прекрасные теплые болота и так много мошек и всяких других съедобных насекомых. «Я заехала к вам посмотреть, как вы тут живете», — сказала она. «Я пробуду у вас до весны, пока не вернутся мои утки, которых я отпустила». Но утки уже никогда не вернулись. Они думали, что квакушка разбилась о землю, и очень жалели ее.

Сегодня во внеклассном чтении для третьего класса вы слушали сказку Всеволода Гаршина «Лягушка-путешественница». Читал Николай Литвинов. Запись из собрания Гостелерадиофонда. 1955 год.

0: Маяк. Винтаж – это способ выразить свою индивидуальность и свой стиль. Ольга Вокина, историк моды.
1: Так говорит Маяк.
2: В бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале Соловьев Лайф.
0: Категория 12+.

Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Ежемесячно. Выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семьи участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 8:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Урегулирование кризиса вокруг Украины стало одной из главных тем телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Глава российского государства поздравил американского коллегу с Днем независимости США. По словам Ушакова, в ходе разговора Трамп подтвердил готовность к поиску мирного решения конфликта.
2: Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Тик Уитков и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.
0: Как отметил Ушаков, Путин обрисовал американскому лидеру реальную картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения. Помощник президента добавил, что четвертый с начала года диалог глав государств продолжался 1:25. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, Ирана, перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона. Разговор провели по инициативе американской стороны. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили укрытие живой силы противника в Алексеево-Дружковке, сообщили в Минобороны. Этим они оказали огневую поддержку российским штурмовым подразделениям, действующим в районе населенных пунктов, примыкающих к Константиновке. Напомню, в пятницу вечером начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что российская армия полностью заняла Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск-Краматорск. Напомню также, что в Минобороны сообщили о готовности России провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных после взятия Константиновки. Украине предлагается прекратить обстрел этого города с полудня до 18:00 6 июля. Проинформировать российское командование о реакции на это предложение

0: Россию, хотя раньше уступала им. Американский лидер полагает, что США смогут очень скоро осуществить пилотируемый полет на Марс. На мероприятии в честь Дня независимости он привел с собой астронавта космического корабля «Аполлон-17» Джека Шмидта и представил его собравшимся как последнего человека, побывавшего на Луне. 91-летний астронавт присутствовал на сцене вместе с президентом. Жители Словакии проигнорировали референдум о лишении премьера страны Роберта Фица пожизненных выплат, сообщают местные СМИ. Накануне в республике открылись участки для голосования, однако активность граждан оказалась низкой. По предварительным данным, выразить свое мнение пришли лишь около 15% избирателей при минимально необходимом пороге в 50%. Из-за этого плебисцит могут признать несостоявшимся. Его официальные итоги должны объявить сегодня. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дождь, местами ливни с грозой, плюс 19-21 градус, уточняют синоптики. В Москве также облачная погода с прояснениями, временами дожди и 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 19, атмосферное давление 738 миллиметров, влажность воздуха 74%.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российские теннисистки впервые с 2019 года не сыграют в четвертом круге Уимблдона в одиночном разряде. Последняя представительница России на турнире Людмила Самсонова уступила накануне Марии Боусковой из Чехии со счетом 6-4, 6-7, 4-6. В мужской части турнира Карен Хачанов потерпел поражение от итальянца Флавио Каболи 6-0, 6-7, 7-6, 2-6, 2-6. Даниил Смирнов стал победителем в упражнениях на коне на чемпионате России по спортивной гимнастике. Серебро у Ивана Завричка, бронза у Владислава Полешова. В упражнении на кольцах не было равных Илье Заике. Вторым стал Алексей Усачев, третьим Олег Ступкин. А в вольных упражнениях золото взял Мухаммаджон Якубов. Второе место занял Даниил Маринов, замкнул тройку лучших Смирнов. Сборная Франции вышла в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Во втором раунде плей-офф подопечные Диде Дешама были сильнее парагвайцев со счетом 1-0 благодаря реализованному Килианом Мбаппе пенальти. Следующим соперником французов станет сборная Марокко, которая взяла верх над канадцами 3-0. Немецкий футбольный союз официально начал экстренные переговоры с Юргеном Клоппом о назначении на пост главного тренера сборной Германии. С подробностями Андрей Кудряшов.
2: Крах на полях Америки и вылет в 1/16 финала от Парагвая. Юлиан Нагельсман отправлен в отставку, а на его место продвигает единственного кандидата, способного вернуть нации футбольную гордость. И чтобы заполучить Юргена Клоппа, боссы федерации предложили ему расширенный пакет полномочий. Экс-наставник Ливерпуля возглавит не только главную команду, но и получит статус куратора всей вертикали сборных, от юношеских до молодежных. Ему предстоит перестроить буксующую немецкую систему подготовки талантов под свои статусы. Стандарты. Цитирую. «Да, я могу подтвердить, немецкий футбольный союз обратился ко мне. Все произошло очень быстро. Юлиан покинул пост, и федерация ищет преемника. Я ответил, что готов, и мне это интересно. Около 2 лет назад, уходя из Ливерпуля, я говорил, что у меня не осталось энергии. Сейчас я более чем перезаряжен. Мой бак полон, и я готов вернуться к работе. Очевидно, что немецкий футбол сейчас находится на перепутье. Нам предстоит фундаментально изменить многие вещи. Ведь накопившиеся проблемы намного глубже, чем просто фигура главного тренера», – заявил Юрген Клопп. Юридические нюансы контракта Клоппа с австрийским концерном Red Bull стороны планируют уладить в ближайшие дни, чтобы официально представить нового спасителя нации до конца июля.
1: Россиянка Екатерина Конева победила в тройном прыжке на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. В беге на 100 метров с барьерами первенствовала Дарья Осипова. В беге на 110 метров с барьерами первое место занял Матвей Герасимов. В толкании ядра лучшей среди россиянок стала Снежана Трофимец. Она завоевала серебряную медаль. А в беге на 3 километра с препятствиями не было равных Екатерине Ивониной и белорусу Сергею Карпову. Вторым стал россиянин Артем Король. Российская команда одержала победу в произвольной программе на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию в Мюнхене. По итогам первенства россияне заняли первое место в медальном зачете с 10 золотыми и 1 серебряной наградой. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Добрый вечер. Сегодня я расскажу вам три сказки. И во всех этих сказках вы встретитесь с медведем. Слушайте. Медведь и девочка. Пошли раз ребята в лес кататься на санках. А мимо медведь шел. Переловил он всех ребят и запихнул в мешок. Взвалил мешок на спину и понес к себе домой. Шел, шел. Вдруг видит след оленя. Дай, думает, оленя догоню. Положил медведь мешок на снег, чтобы налегке оленя догнать, и говорит ребятам: никуда не уходите, я скоро приду. А у одного мальчика был ножик. Разрезал он мешок, и все ребята вылезли и побежали домой. Только одна девочка не убежала. Она положила в мешок большие камни, а сама сверху села. А то медведь вернется, спросит, тут ли дети, и побежит за ними. Вернулся медведь, спрашивает: все ли ребята здесь? Все здесь, все в мешке, отвечает девочка. Взвалил медведь мешок на спину и понес. Пришел домой и стал вытряхивать мешок. Первой из мешка упала девочка. Закричала медведица на медведя: ах ты, старый дурак, даже оленя не можешь догнать. Что ж ты мне принес? Завтра же отведи девчонку, откуда взял. Привел медведь девочку к отцу с матерью и стал прощения просить. Вы уж меня простите, меня и старуха-медведица за вашу девочку чуть сосвету не сжила. Обрадовались отец и мать, что дочка вернулась, а медведю сказали: как же ты такой большой маленьких обижаешь, мало тебе оленей в лесу. Устыдился медведь, заплакал, и старуха-медведица меня ругает, и здесь стыдят. Век жить буду, к маленьким детям не подойду. Обхватил голову лапами, заревел и ушел в лес. Медведь-пастух. Видел медведь, как оленевод оленей пасет. И позавидовал, как много у него оленей, и все олени его слушаются. Пошел медведь к хозяину стада. Здравствуй, говорит медведь, надоело мне по тундре ходить, ягоду собирать да евражек ловить. Хочу оленеводом стать. Ну что ж, попробуй, говорит оленевод. Да только это дело непростое.
1: Что ж тут трудного, отвечает медведь. Я видел, олени бродят, а ты сидишь, трубочку куришь.
0: Усмехнулся оленевод. Ладно, попробуй, попаси, а я к себе в ярангу пойду. Как солнце зайдет за сопку, ты оленей гони домой. Ушел оленевод домой, а медведь остался стадо пасти. Стало солнце к закату клониться. Пора, думает медведь, стадо собирать. А стадо разбрелось по тундре. Как его соберешь? Бродят олени, носами в землю уткнулись, кочки разрывают. Подбежал медведь к одному оленю. Что это ты разыскиваешь? Спрашивает. А олень молчит, не отвечает. Стал медведь бегать от одного оленя к другому и у всех стал спрашивать: что это вы ищете? Олени молча идут вперед и вперед, что-то жуют да пофыркивают.
1: Разозлился медведь. Что ж это такое? Хоть бы понимали, когда их спрашиваешь, а то все молчат и землю нюхают.
0: Бросил медведь стадо и пошел к оленеводу. Вышел оленевод из яранги. А стадо где? Спрашивает у медведя.
1: Не могу я с твоим стадом справиться, говорит медведь. Бестолковые твои олени, не слушаются меня. Ходят по тундре и ищут что-то. Я им говорю, они не отвечают, разбредаются в разные стороны.
0: Эх ты, пастух, не знаешь, что олени мох ягель ищут?
2: Это их еда.
1: Да, видно, евражек проще ловить, чем оленей в стадо собирать, сказал медведь. Не выйдет из меня, оленевода, отпусти меня.
2: Плохой из тебя пастух, сказал оленевод. Иди в тундру и живи, как жил, а я пойду оленей соберу. Так и не стал медведь оленеводом. Медведь и бурундук. Давным-давно у бурундука шкурка была красная, и прыгал он по деревьям, и не спускался на землю. Но однажды пошел он гулять по тайге и встретил медведя.
1: «Какой ты большой и сильный!» — сказал бурундук. «Ты, наверное, ни одного зверя в тайге не боишься».
3: «Ни одного зверя не боюсь», — сказал медведь. «Только боюсь я железных стрел, которыми человек стреляет. А если у него стрелы с деревянным наконечником, то и стрел мне не страшно».
2: Бурундук говорит: «А я и железных стрел не боюсь. Я маленький, и стрелы в меня не попадают».
1: Подумал медведь и говорит: «Когда человек натравит на меня одну собаку, мне не страшно. А вот когда много собак на меня бегут, тогда не спасешься».
4: «Эх ты, — сказал бурундук, — стаи собак испугался. А я думал, что тебе ни один зверь в тайге не страшен».
1: Рассердился медведь, что бурундук перечит ему, зарычал, да как цапнет его когтистой лапой, так что остались 5 черных полосок на спине у бурундука. С тех пор у всех бурундуков на спине 5 черных полосок, след медвежьей лапы.

0: «Маяк» в это воскресенье утром. Хочу все знать.
1: Начнем с игры 60 секунд. Дальше нас ждет занимательный русский язык. В 11 утра разберемся, из чего состоит дружба. И в полдень в цикле «Тайны литературы» продолжим наш большой разговор про Александра Беляева, писателя, который видел будущее. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.
0: С 9 утра.
2: У меня была в детстве любимая книжка «Медицинская энциклопедия». Там такие занимательные иллюстрации в 60-е годы, да, карандашные. И если говорить о светотерапии, человек раздевается, и вот на него шарашит со всех сторон этот мощный свет. И, мол, типа, так легче пережить, например, зиму и депрессию, и чуть ли не витамин D выделяется. Это вот насколько яркий вот этот свет действительно и нам нужен, и вообще для здоровья физического организма.
0: В поисках темных сторон светолечения. «Красная лампа». Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на «Маяке». Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает. По субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация». На медиаплатформе «Смотрим». России.
3: Одна девочка ушла из дома в лес. В лесу она заблудилась и стала искать дорогу домой. Да не нашла, а пришла в лесу к домику. Дверь была отворена. Она посмотрела в дверь, видит, в домике никого нет, и вошла. В домике этом жили три медведя. Один медведь был отец. Звали его Михаил Иванович. Он был большой и лохматый. Другой была медведица. Она была поменьше. И звали ее Настасья Петровна. Третий был маленький медвежонок. И звали его Мишутка. Медведей не было дома, они ушли гулять по лесу. В домике было две комнаты, одна столовая, другая спальня. Девочка вошла в столовую и увидела на столе три чашки с похлебкой. Первая чашка очень большая была Михаила Ивановичева. Вторая чашка, поменьше, была Настасьи Петровны. Третья, синенькая чашечка, была Мишуткина. Подле каждой чашки лежала ложка, большая, средняя и маленькая. Девочка взяла самую большую ложку и похлебала из самой большой чашки. Потом взяла среднюю ложку и похлебала из средней чашки. Потом взяла маленькую ложечку и похлебала из синенькой чашечки. И Мишуткина похлебка ей показалась лучше всех. Девочка захотела сесть и видит у стола три стула. Один большой Михаила Ивановича, другой поменьше Настасьи Петровны, а третий маленькой синенькой подушечкой Мишуткин. Она полезла на большой стул и упала. Потом села на средний стул, на нем было неловко. Потом села на маленький стульчик и засмеялась. Так было хорошо. Она взяла синенькую чашечку на колени и стала есть. Поела всю похлебку и стала качаться на стуле. Стульчик проломился, и она упала на пол. Она встала, подняла стульчик и пошла в другую горницу. Там стояли три кровати. Одна большая Михаила Ивановичева, другая средняя Настасья Петровнина, третья маленькая Мишенькина. Девочка легла в большую, ей было слишком просторно. Легла в среднюю, было слишком высоко. Легла в маленькую, кроватка пришла с ней как раз в пору, и она заснула. А медведи пришли домой голодные и захотели обедать. Большой медведь взял свою чашку, взглянул и заревел страшным голосом: «Кто хлебал в моей чашке?» Настасья Петровна посмотрела на свою чашку и зарычала не так громко: «Кто хлебал в моей чашке?» А Мишутка увидал свою пустую чашечку и запищал тонким голосом: «Кто хлебал в моей чашке и все выхлебал?» Михаил Иванович взглянул на свой стул и зарычал страшным голосом: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Настасья Петровна взглянула на свой стул и зарычала не так громко: «Кто сидел на моем стуле и сдвинул его с места?» Мишутка взглянул на свой сломанный стульчик и пропищал: «Кто сидел на моем стуле и сломал его?» Медведи пришли в другую горницу.
4: «Кто ложился в мою постель и смял ее?» – заревел Михаил Иванович страшным голосом. «Кто ложился в мою постель и смял ее?» – зарычала Настасья Петровна не так громко.
3: А Мишенька подставил скамеечку, полез в свою кроватку и запищал тонким голосом: «Кто ложился в мою постель?» И вдруг он увидал девочку и завизжал так, как будто его режут. «Вот она! Держи, держи! Вот она! Ай-яй-яй! Держи!» Он хотел ее укусить. Девочка открыла глаза, увидела медведей и бросилась к окну. Оно было открыто. Она выскочила в окно и убежала. И медведи не догнали ее.
0: Вы слушали сказки народов России. Читали Борис Толмазов и Ирина Потоцкая из собрания Гостелерадиофонда.

0: В Москве 9:00.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин и Дональд Трамп провели по инициативе американской стороны телефонный разговор, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, четвертый с начала года диалог глав государств продолжался 1:25. Путин поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Стороны подчеркнули важность бережного отношения к общим страницам истории, особенно отметив союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны.
2: Телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности. В этом контексте президенты отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают. Особо подчеркнуто, что наши народы никогда не забудут союзничество в годы Второй мировой войны.
0: И добавлю, лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и Ирана, перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона. Они затронули украинскую тематику, в том числе в связи с планами Трампа принять участие в саммите НАТО. Как отметил Ушаков, президент России обрисовал картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения.
2: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
0: Как рассказал Ушаков, в ходе разговора американский президент отметил колоссальные перспективы сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, которые откроются по завершении украинского конфликта. Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных после взятия под полный контроль Константиновки, сообщили в Минобороны. Украине предлагается прекратить обстрел этого населенного пункта с полудня до 18:00 6 июля. Как отметили в военном ведомстве, проинформировать российское командование о реакции Киева на это предложение он должен до 12:00 сегодняшнего дня. Напомню, в пятницу вечером начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что российская армия полностью заняла Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Центр общественных связей ФСБ опубликовал архивные документы о Волынской резне и ликвидации одного из организаторов массовых убийств поляков Дмитрия Кличковского. Он был создателем вооруженных формирований украинских националистов на Волыни и в Полесье, которые позднее стали ядром украинской повстанческой армии, признанной экстремистской и запрещенной в России. В одном из сообщений 1943 года приводятся данные агента, который стал очевидцем массового уничтожения польского населения во Владимире Волынском во время богослужений банды. Бандеровцы убили в костелах 11 ксензов и еще около 2000 поляков на улицах города, говорится в документе. В феврале 45-го Кличковского ликвидировали в районе села Суск. При нем нашли документы УПА, оружие, топографические карты, орден Красной Звезды и гвардейский значок. Синоптическую ситуацию в московском регионе сегодня формирует тыловая часть обширного циклона. Ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. При этом температурный фон окажется ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Что касается дня сегодняшнего, то он без опять осадков не обойдется, хотя их интенсивность заметно снизится за счет того, что холодный фронт уже прошел и центральная Россия уже оказалась в тыловой части циклона. В течение дня ситуация будет определяться тыловой частью циклона, поэтому в Москве и полуобласти будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, ветер западный, юго-западных румбов по силе 3,8-4,9 максимум метров в секунду, но и дневная температура составит плюс 19-22 в городе и плюс 18-23 в Подмосковье. Это, конечно, на несколько градусов прохладнее, чем должно быть на макушку лета. При этом атмосферное давление будет слабо падать, составит 736 миллиметров ртутного столба.
0: По приблизительным прогнозам синоптиков, неустойчивая погода с кратковременными дождями и невысокой температурой воздуха продлится в Москве и области до конца следующей недели. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: По данным Фобуса, сейчас в Москве плюс 19 градусов, атмосферное давление низкое, 738 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха 74%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, временами дождь, местами ливни с грозой, плюс 19-21. В Ленинградской области 17-22 градуса, ветер северо-восточный 2,7 метров в секунду. При грозе порывистое атмосферное давление будет падать и составит 747 миллиметров, что существенно ниже нормы.

0: числа выиграет.
1: Говорят, что все когда-то было лучше, чем теперь. Говорят, а ты не слушай.
0: Говорят, а ты не слушай.

Милаева стала, что без страха и упрека рыцарей не стала, что отныне все на свете ты кривой вверх иметь. Говорят, а ты не слушай. Говорят, а ты не слушай.

0: «Хочу все знать». Летний лагерь.
1: Всю ночь бесшумно, на один вершок растет трава, стрекочет, как движок. Всю ночь кузнечик где-то в борозде, бредет рябина от звезде к звезде. Спят за рекой в тумане три косца, всю ночь согласно бьются их сердца. Они разжали руки в тишине и от звезды к звезде бредут во сне. Ну, люблю я Бродского, товарищи. Доброе утро, Юль. Синокос называется стихотворение, Юль, 1965 года. Это передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев. В студии Егор Андреевич Бондаренко, учитель истории школы 2065. Егор Андреевич, здравствуйте.
2: Доброе утро всем.
1: И сегодня очень интересно. Мы собрали первый час новости науки. Есть, что очень сложно научное обсудить, но есть еще и практические вещи, которые мы хотим узнать у нашего гостя. У нас сегодня в гостях Дмитрий Чермашенцев, кандидат физико-математических наук, руководитель научной группы «Росатом. Квантовые технологии», руководитель научной группы в Российском квантовом центре. Дмитрий, здравствуйте.
3: Привет, привет.
1: Почему мы позвали Дмитрия? Во-первых, есть интересная новость про квантовую физику, а я считаю, что передача «Хочу все знать» доросла до квантовой физики в прямом эфире. Поэтому, товарищи дети или товарищи взрослые, обязательно мы сейчас, это как «Квантовая физика детям» рубрика называется.
3: Это база, да. Вот. Физика за 15 секунд.
1: Да, очень просто. Но при этом я еще Дмитрия позвал. Почему? Потому что надо опыта набраться у человека, который прошел тот путь, который нам предстоит пройти. Напомню, что мы в этом году, «Хочу все знать», отправляется на ледоколе к Северному полюсу, ледокол знаний, научная экспедиция «Росатом», которая организовывает. И мы будем пробовать на Северном полюсе установить связь устойчивую с сетью интернет и через нее выйти в прямой эфир радиостанции «Маяк». Поэтому поставьте себе 8 августа в календарик, дорогие товарищи, и не пропустите, потому что если все сложится, то вы станете соучастниками и свидетелями уникального события, которого никто еще не делал. Никто с Северного полюса в эфир радиостанции в прямой не выходил. Никогда. И, Дмитрий, я знаю, вы там были. Получается, бывал, позапрошлом году. Четвертая, да, экспедиция была?
3: Да, наверное, четвертая или третья, да. В 23-м году я был.
1: Ну, в общем, недавно.
3: Ну, неважно, не так давно, да.
1: Вопрос. Вчера у нас в гостях тоже был Дмитрий Нестеренко, он проректор в Мурманском арктическом университете. Ну, я ему рассказал, он говорит, ну, туда интересно, обратно ты ждешь возвращения. Вот это правда или нет?
3: Это абсолютно неправда.
1: Ну, понятно, это он завидует.
3: Нет, я вам хочу сказать, что вообще вот если вам удастся это сделать на Северном полюсе, это, конечно, будет удивительно, потому что одна из особенностей этой поездки, ну, помимо того, что это все невероятно прекрасно, удивительно, все, что ты видишь вокруг, это то, что у тебя 10 дней нет никакого коннекта, никакой связи с внешним миром.
1: Последний это... уголок, который мы собираемся разрушить, да?
3: Да, да.
1: Без связи.
3: Ну, главное, вы мобильную связь не проводите, вы выходите в эфир.
1: И все, и дальше забираете с собой, да?
3: Да, да. Ну, как-то так.
1: Ну, а там вот жизнь, все 10 дней, она насыщенная, там есть время наукой позаниматься, допустим?
3: Ну, на самом деле, конечно, вся эта экспедиция, она нацелена на то, чтобы талантливым детям со всей нашей страны, и сейчас, кстати, эта экспедиция уже стала международной, да, большое количество заявок участников.
1: Меня спросили уровень знаний моего английского.
3: Ну, вот видите, ну, я надеюсь, ты ответил, да, С1.
1: Что? Нет, мне просто, я сейчас вернемся, я просто очень удачно, мне еще подарили в этом году на день рождения наушники, которые с этим, с автопереводом, я понял, что как вовремя, ну, на всякий пожарный, то есть я понимаю, что я могу связать три слова по-английски, поздороваться, рассказать о себе, но я думаю, ну, на всякий пожарный у меня будет еще модный гаджет, хотя он, наверное, не будет работать без интернета.
2: Не будет, без связи не заработает.
1: Ай-яй-яй-яй-яй, пойду учиться, есть месяц. Так, ну...
3: Правильно. Ну, вот, на самом деле, вся эта экспедиция, она заточена на то, чтобы мы, талантливые ребята теперь со всей нашей планеты пошли, увидели этот Северный полюс. Да, важно помнить первое правило, что значит, суда и корабли, они не плавают и не ходят.
1: Да.
3: Вот, ошибку не совершайте, потому что...
1: Иначе
3: когда мы,
1: высадят на льдине.
3: Да, когда мы только попали на ледокол первый раз, мы еще этого не знали, нам пришлось какое-то время это объяснять. И вся эта экспедиция, ребята талантливые, которых отобрали, они слушают лекции и участвуют в мастер-классах от достаточно известных там популяризаторов науки, от известных деятелей государственных, деятелей культуры и так далее. То есть, на самом деле, это очень насыщенная экспедиция. Помимо того, что ты смотришь на просторы Арктики, наблюдаешь за айсбергами, моржами, белыми медведями, да, за островами Франца Иосифа, архипелагом Франца Иосифа и так далее. Ну и, конечно, выходишь на Северный полюс.
1: Угу. Перед этим вообще... там разгоняют медведей, мы помним, на всякий пожар.
3: Ну, их не разгоняют, на самом деле.
1: Проверяют просто, есть
3: да,
1: они или нет.
3: Да, с экспедиции идут обычно сотрудники, значит, заповедника «Русская Арктика», которые действительно вначале выходят на льдины и смотрят, чтобы не было нигде медведя, и становятся по периметру для того, чтобы обеспечить безопасность. Mm-hmm. Да, это целая такая, на самом деле, непростая процедура операции. Еще надо льдину найти сначала mm-hmm. тоже. Это может быть достаточно долго, на которой можно припарковаться, так сказать. Вот. Но это очень насыщенная поездка.
1: Идешь, да, Коля, там везде знаки. Парковка запрещена.
3: Или оплатите парковку. Ну, то есть, это очень насыщенная поездка, и есть, конечно, время и подумать, почитать книги, посмотреть есть, вокруг.
1: Ну, книг-читалку надо брать, я прям запланировал, что да, закачать да, очень да. много книг на всякий пожарный.
3: Но я не обещаю, что будет, на самом деле, прям много времени
1: этим заниматься.
3: Ну,
1: перед сном хотя бы, вместо классического листания.
3: Это просто, понимаете, вы 10 дней находитесь с очень классными людьми.
1: И хочется общаться и
3: да,
1: общаться.
3: В замкнутом пространстве, и хочется обменяться какими-то знаниями, хочется что-то обсудить. На самом деле, по-разному, конечно, замкнутое пространство влияет на людей, но тут уровень интереса к этим людям очень большой, поэтому я думаю, что книжку взять точно стоит, угу. но я не обещаю, что ты успеешь ее прочитать.
1: Нет, это вопрос так поездок всегда лучше взять, чем жалеть, что не взял. Ну, просто сейчас, учитывая, возьми. Что ее можно в электронном виде взять, становится чуть проще. Это раньше, ну, как это, если собрался ехать и хочешь Достоевского почитать, надо том тащить. Угу. Вес, ну,
3: неудобно.
1: Просто, да.
3: Но я, честно скажу, я там понакачал себе фильмов каких-то,
1: ничего
3: книжек, книжек, и в итоге большую часть времени я стоял на палубе и смотрел на то, что
1: пейзажем.
3: Происходит вокруг. Это совершенно удивительно. Там,
1: а
3: же,
1: мне
3: еще,
1: кажется,
3: понимаете,
1: так,
3: там же полярный день. То есть,
1: Тебе
3: даже ночью можно стоять и любоваться, да?
1: Вот, наверное, это вообще будет.
3: Это фантастика, да.
2: А про замкнутое пространство, насколько там вообще свободно внутри?
3: Нет, это очень, на самом деле, большое судно, то есть ледокол, это огромный такой объект, в котором есть и, значит, бассейн,
1: да?
3: если нужно, да, и тренажерный зал, есть большое количество мест, где можно просто посидеть, почитать, да, есть там библиотека, и много
1: можно
3: шахматный клуб даже есть.
1: Нет,
3: ну, то есть, на самом деле...
1: Бассейн — это вообще круто.
3: Это как бы, да, 50 лет Победы, он как бы ледокол, который возит же туристов на Северный полюс. У него же не только есть вот экспедиция ледокола знаний, у него есть еще несколько рейсов, которые организовывают, просто вот их можно купить. И в этом смысле это судно, которое оборудовано всем, чем нужно для того, чтобы ты очень комфортно провел время. На самом деле, честно вам скажу, когда мы туда собирались, я об этом же не знал, у меня тоже были некие такие сомнения, но это же как бы, это же ледокол, атомный ледокол, это специальный объект. Наверное, он какой-то такой достаточно топорный.
1: Ходят
3: быть,
1: строем,
3: ну,
1: да, все.
3: Такой, да, какой-то такой
1: тяжелый, мрачный.
3: Жесткий, мрачный. Это совершенно невероятное судно, в которое ты влюбляешься, как только ты его видишь. А когда ты оказываешься в нем, тебе суперкомфортно, прекрасно. А какая там еда, боже. Вот самое главное, знаете, какая самая большая беда поездки? Это вот не набрать чересчур много килограмм, потому что там совершенно невероятно кормят. И это...
1: Ну, ждите шарик обратно.
3: Это самый большой риск.
1: Не, ну там бассейн есть. Я надеюсь, что я просто... как этот, во-первых, еще это отметится, еще ты поплавал. Ты поплавал в север... Это же потрясающе! Это же каламбур! Я плавал в Северном Ледовитом океане. Можно сделать фотографию.
3: Да, можно, да.
1: Но только я в бассейне, а бассейн в Северном Ледовитом океане. А по поводу вот... А лекцию про что вы читали там?
3: Я читал лекции про квантовые технологии, в общем-то. Да.
1: Ну, то есть... не зря мы вас позвали.
3: Есть такой грешок, рассказывать про квантовые технологии всем подряд. Вот. Да, я на самом деле, ну, много езжу, где рассказываю школьникам, студентам, ну, и постарше людям про кванты. Ну, и вот на Северный полюс я ходил тоже в качестве спикера. И там были и лекции, у меня была и мастер-класс, у меня был, где мы чуть-чуть более так подробно уже разбирали, что мы конкретно, например, делаем в лабораториях в Российском квантовом центре в рамках квантового проекта «Росатом» и так далее.
1: Ну, кстати, вот я вчера, это очень забавно, просто листаю очередной какой-то свой канал с новостями науки, я их очень люблю, читаю, и вот эта новость. Я думаю, какое совпадение? Ученые квантового проекта «Росатом» одними из первых в мире создали компактный источник квантового сжатого состояния света на чипе. Я прям вижу, как, я даже не смотрю, но я чувствую, как Егор Андреевич опадает, как озимый.
2: Да, с каждым новым словом.
1: Этот прорыв в фотонных технологиях позволяет выйти на принципиально новый уровень в квантовой сенсорике и квантовых вычислениях. Дальше читаем. Сжатый свет — это особое состояние, в котором фотоны искусственно упорядочивают, полностью избавляя их от лишних квантовых шумов. Разработка позволит создавать сверхчувствительные сенсоры, точность которых значительно превосходит стандартный квантовый предел обычного света. И в авторах, да, я вижу, работа выполнена научными группами под руководством Игоря Беленко и Дмитрия Чермашенцева в рамках российской дорожной... Ну, в общем, да. И там еще написано, что это в медицине применяться может. В общем, давайте так...
3: Зачем-то надо, да?
1: Что, я половину понял.
2: Упорядочить понятно фотоны искусственным образом.
1: Вот, но как?
3: Ну, давайте я, наверное, понятное дело, что это такой разговор достаточно непростой. Я попробую какие-то небольшие объяснения дать. Значит, во-первых, давайте поймем, зачем-то надо. Вот, мне кажется, от этого надо идти.
2: Ну да.
3: Ну вот, как обычно, когда мы измеряем какие-то там молекулы или что-то еще, какие-то биологические свойства, пытаемся выяснить, или какой-то состав материала, как мы повышаем чувствительность при измерениях? На самом деле мы повышаем обычно интенсивность света. Да? Мы куда-то посылаем оптический сигнал, этот оптический сигнал этой молекулы может либо поглотиться, ну, из-за того, что у нее есть там свои какие-то колебания.
1: Переводя совсем, когда темно, и ты не можешь что-то разглядеть, ты включаешь фонарик.
3: Начинаешь светить, правильно. И... вот обычно мы просто делаем свет ярче для того, чтобы более мелкие там, концентрации объектов, более маленькие объекты увидеть. Вот оказывается, что если мы с вами начнем думать про биологию и про живые объекты, мы очень быстро поймем, что, наверное, так делать не совсем правильно.
1: Ну, потому это что... ожог.
3: Да, потому что если мы начнем увеличивать с вами интенсивность поля, мы просто-навсего с вами начнем сжигать биологическую ткань. Это ожог, это опасно.
2: Больно. Тоже где-то больно, практически неприятно. Применимо будто бы.
1: Что именно?
2: Ну, я опять про завтрак задумался.
3: Это правда, да. Вот это после ледокола, наверное, можно в обратную сторону это все раскрутить.
2: Видите, вкусно там кормят.
3: Вот. И возникает вопрос, а каким образом мы можем все-таки повышать чувствительность, чтобы вот эти низкие концентрации каких-то там лекарств или чего-то еще определять, не увеличивая интенсивность поля. И если, ну, нам не совсем сильно уходить в квантовую механику, оказывается, можно использовать соотношение определенности Гейзенберга, такое достаточно известное в квантовой физике, что мы не можем одновременно точно измерять там координату и импульс частицы, для того, чтобы приготовить специальный свет. Вот свет необычный, к которому мы привыкли, вот как там, ну, из вот лазера лампа летит. Да. Ну, из лампочки совсем такой свет плохой, я бы сказал.
2: Это плохой свет.
3: Он хороший с точки зрения того, чтобы мы все видели, но плохой, если мы хотим куда-то его направить, что-то с ним померить.
1: Ну, лазер, так, условно, наш, ну, лазер, наш любимый.
3: Да. Наш любимый лазер. Да, вот можно свет от лазера преобразовать в какое-то немножко другое. И вот этот другой свет, оказывается, он устроен так хитро, что у него неопределенность, в этой неопределенности Гейзенберга, одна из переменных, либо координаты условно, либо импульс, может измеряться очень-очень точно. Настолько точно, что измерения получаются, ну, детекторы получаются более чувствительные, чем то, что нам разрешает классическая физика. Классическая физика, она вот обычным соотношением неопределенности Гейзенберга регулируется. Ну, как-то так. То есть, на самом деле, я знаете, как это обычно объясняю? Вот представьте, что у вас есть пинцет, да? Так, вот пинцет, так. И как какой-нибудь шарик лежит на столе. Да. Вот вы когда начинаете этим пинцетом что-то, этот шарик пытаться взять, если у вас поверхность вашего пинцета достаточно маленькая, площадь, то если вы будете сжимать сильнее, вы не удержите шарик. Но лучше, он у вас будет. Выскочит. Для того, чтобы шарик взять, вам нужно этот пинцет куда-то растянуть. Да, вот сделать поверхность больше. Вот с сжатым светом история похожая. Вы на самом деле вот этот свет немножко деформируете, он становится, если вы там будете рисовать на такой фазовой плоскости, такие еще ужасные слова. В общем, он становится таким удлиненным эллиптическим. И аналогично этому можно понять, что вы...
1: Я так хмутно, как будто понял, что я пока только про слово плоскость думаю.
3: Фактически, что вы делаете, вы вот ваш свет, который представляет себе такой пинцет, в каком-то смысле...
1: А вы растягиваем.
3: Вы его растягиваете, и это позволяет вам не жать сильнее, а увеличить, собственно, эту поверхность.
1: Это все, как мы когда про квантовую физику говорим, мы, в принципе, можем только какими-то аналогиями говорить, потому что мы ее не видели... Ну, глазами мы и не увидим глазами. Мы можем только вот математически и через аналогии идти.
3: Ну да.
1: И результатами пользоваться.
3: Должна быть какая-то интуиция просто, чтобы мы понимали, вот аналогично чему это все происходит.
1: То есть получается, что таким... То есть вы умеете его делать...
3: Да.
1: То есть какой-то прибор придуман, который его там пересобирает, и когда надо посветить вот этим собранным светом, вы включаете и светите собранным светом.
3: Ну, в каком-то смысле так и есть. Да. На самом деле, и в чем интерес? Интерес в том, что мы его смогли получить на интегральном чипе. Это очень-очень маленький объект. Мы вообще с вами привыкли к тому, что хочется работать с системами, которые можно в компьютер вставить или в телекоммуникационную сеть. Если у вас эта система размером с
1: со студию,
3: с оптической, еще и на оптическом столе каком-нибудь, который весит несколько тонн, это не очень удобно, это использовать на практике. А мы показали, что вот можно такой свет получать в очень-очень маленьком, в очень-очень маленькой системе, то есть в интегральном чипе, что открывает потенциальные возможности как раз к созданию просто вот таких вот компактных маленьких устройств, которые можно и в компьютер вставить.
1: Вот вопрос, вот куда, любимый, куда девается свет, когда закрывается холодильник? Вот, но тут другое, вот вы посветили этим, а он потом как рассеивается, как любой луч, он превращается в обычный свет?
3: Нет, вы его можете направить куда-нибудь в оптическое волокно, например. Ага. Да, это такой аналог провода медного, только стеклянный провод, который проводит свет. Да, и дальше использовать его как вам нужно.
1: Нет, я имею в виду, он же потом...
3: В конце он прилетает на детектор. Да, есть специальные фотодетекторы, которые достаточно чувствительные, чтобы измерять этот свет.
1: Мы просто вот его запустим куда-то, он так и будет лететь в этом собранном состоянии, пока какие-то препятствия не встретит?
3: Конечно, на него будут влиять потери, он бесконечно лететь не будет, и фотоны бесконечно лететь не будут.
1: Ну, это как и любой свет,
3: Нет, он постепенно будет, конечно, свои свойства сжать, терять,
1: и превращаться сначала в обычный свет.
3: К счастью, нам не надо его отправлять бесконечно далеко. Для начала можно его использовать где-то на близком расстоянии.
1: Нет, я просто переживаю, случайно вы будете там, и так раз, в небо посветите, а потом какая-нибудь этот...
3: Кстати, я вам хочу сказать...
1: Кто-нибудь его где-нибудь поймает такой, и эти достигли этого уровня технологий.
3: Знаете, самое известное, какое применение сжатого света вообще есть?
1: Вот хотел как раз спросить.
3: Есть, и он пока это новая технология, поэтому не так много где она применяется, но, тем не менее, одно очень известное применение есть. Есть такой детектор гравитационных волн, LIGO, он стоит в Луизиане. Это, кстати, детектор создал Кипторн. Кипторн был исполнительным директором, если не ошибаюсь, фильма «Интерстеллар». Он Нобелевский лауреат по физике. Значит, он создал детектор, придумал детектор, вместе с коллегами. Значит, это два таких очень больших длинных плеча по 4 километра, которые располагаются под углом 90 градусов друг к другу. И вот в этих плечах бегает свет. И, что такое? Если у нас есть источник с одинаковыми частотами, которые мы отправляем в два канала, а потом обратно они прилетают.
1: То есть, если что-то повлияло...
3: Наблюдается интерференция. Мы видим взаимодействие этих двух сигналов. И что придумал этот Кипторн? Что Альберт Эйнштейн, когда придумал общую теорию относительности, вывел уравнение, которое показывали, что гравитация меняет пространство-время. И если где-то в далеком космосе случается слияние черных дыр, а от этого сильного гравитационного взаимодействия идет волна.
1: И мы ее теперь можем поймать?
3: волны, которые в одном направлении, например, растягивают пространство времени, а, соответственно, в другом они должны его сжимать. И получается, если у нас один канал интерферометра вот этого LIGO удлиняется, то второй должен чуть-чуть укоротиться. И мы видим, можем по интерференции увидеть эффект от этого изменения, соответственно, задетектировать гравитационную волну. В 2016 году при помощи классического света смогли это обнаружить.
1: Это вот так поймали, что товарищи, надо на перемен, надо обдумать это.
4: А я вот думаю, что все за рокерами бегают. Надо за оперными певцами гоняться. Маргарита Митрофанова, радиоведущая.
5: Так говорит маяк.
6: Бескрайнем информационном потоке доверять можно только тем, кто действительно знает, о чем говорит. Соловьев Лайф. Главный патриотический канал страны. Последние новости и эксклюзивная аналитика от ведущих экспертов России и мира. Круглосуточно. В прямом эфире на телеканале «Соловьев Лайф».
7: Категория 12+.

0: 9:30. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин рассказал Дональду Трампу о реальной ситуации на поле боя, в том числе в контексте взятия Константиновки и наступления российских военных по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, глава государства поздравил американского коллегу с Днем независимости США. В ходе телефонного разговора Путин подтвердил приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта, но отметил, что оно возможно только при учете принципиальных требований Москвы. Трамп заявил о готовности содействовать урегулированию конфликта и необходимости как можно быстрее его завершить.
1: Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уитков и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.
0: Путин и Трамп подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и экономической тематикам.
1: Говоря о двухсторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт. В беседе отмечено, в частности, символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию. Это конкретный пример, подтверждающий, что две державы заинтересованы в том, чтобы совместно, плотно работать, причем в самых различных областях.
0: Президенты условились оставаться на связи и вновь созвониться в ближайшее время. Путин напомнил Трампу, что у него есть действующее приглашение посетить Россию. Украинские войска оставили в Константиновке до нескольких сотен тел своих солдат. Российским военным сейчас приходится их собирать, сообщили ТАСС в силовых структурах. Ранее в Минобороны рассказали о готовности России провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных. После взятия Константиновки Украине предлагается прекратить обстрел этого города с полудня до 18 часов 6 июля. Проинформировать российское командование о реакции на это предложение Киев должен до 12 часов сегодняшнего дня. Напомню, в пятницу вечером начальник

0: По данным военного ведомства, во всех случаях нейтрализованы БПЛА самолетного типа. Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного транспорта с профессиональным праздником и отметил, что перед отраслью стоят серьезные, востребованные временем задачи. Телеграмма президента опубликована на сайте Кремля. В числе вызовов глава государства назвал продолжение обновления флота, модернизацию портовой инфраструктуры, выстраивание устойчивых логистических маршрутов и международных транспортных коридоров, широкое внедрение современной технологии судоходства. По словам Путина, водный транспорт по праву считается важной, неотъемлемой составляющей транспортной системы России, служит социально-экономическому развитию страны, наращиванию межрегиональных и международных связей, надежно обеспечивает пассажирские и грузовые перевозки. Он пожелал работникам новых достижений и всего самого доброго.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, временами дождь, местами ливни, с грозой плюс 19-21. В Москве также облачная погода с прояснениями, временами дожди и 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 19, давление 738 миллиметров.
1: Новости спорта.
2: Студия Алексей Крылов. Здравствуйте. 23 очка российского защитника Егора Демина не спасли Бруклин Нетс от поражения в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Сакраменто Кингс со счетом 76-79. Также в активе россиянина 7 подборов и 1 результативная передача. В составе победителей был заявлен центровой Виктор Лахин, но на площадку он не выходил. Первая пара четвертьфиналистов определилась на чемпионате мира по футболу. Французы взяли верх над парагвайцами со счетом 1-0, а марокканцы были сильнее канадцев 3-0. Подробнее о победе африканской команды расскажет Александр Ниценко.
3: Марокканцы стали первой африканской сборной, которой удалось добраться до четвертьфинала на двух первенствах планеты. Хотя по игре Канада значительно превзошла соперника. Единственное, чего не хватило североамериканцам, это голов. Кроме того, матч получился жестким. В нем было зафиксировано 38 фолов. Английский рефери Майкл Оливер показал 6 желтых карточек еще до перерыва. Причем к тому моменту соперники на двоих нанесли всего 5 ударов, на один меньше, чем было предъявлено предупреждений. Если в первой половине у Марокко совсем не держался мяч и не продвигался вперед, то после перерыва ситуация изменилась в лучшую сторону. И к досаде хозяев чемпионата мира хитро разыгранный штрафной на 50-й минуте с передачи Хакими голом завершил Унаи. Очевидно, что канадцы стали идти вперед еще большими силами, нарываясь на контратаки. Более мастеровитые марокканцы ими прекрасно пользовались, и в одной из них на 82-й минуте Диас помог оформить Азидину Унаи дубль. До финального свистка, несмотря на давление канадцев, в быстром отрыве Рахими попал в перекладину, а на 8-й минуте компенсированного времени он же спас от того же Брахима Диаса установил окончательный, но нелогичный счет 3-0 в пользу Марокко. Мало того, атакующий полузащитник Реала отдал уже 4 голевые передачи, что является рекордом для африканских футболистов на одном турнире.
2: Людмила Рощина победила в соревновании на разновысоких брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. Серебро завоевала Анна Калмыкова, бронза у Лейлы Васильевой. В опорном прыжке лучшей стала Александра Ануфриева, второе место заняла Рощина, третье – Елизавета Ус. Россиянин Алексей Худяков завоевал золотую медаль в метании диска на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. В прыжках в длину не было равных Юрию Ашгибесову. В десятиборье первое место занял белорус Максим Андралойт. Лучшим из россиян стал Андрей Родиков. Он остался вторым. В спортивной ходьбе на 10 километров первенствовала Райхан Каграманова. Екатеринбургский баскетбольный «Уралмаш» подписал контракт с защитником Дэвидом Эфиани. Об этом сообщает пресс-служба екатеринбуржца. В минувшем сезоне 30-летний американец выступал за турецкий «Петкимспор» и израильский «Маккаби» из Тель-Авива. Нижнекамский «Нефтехимик» заключил однолетний контракт с защитником Максимом Федотовым. Об этом сообщает пресс-служба хоккейного клуба. В прошлом сезоне 24-летний россиянин провел за нижнекамцев 54 матча, забросил 4 шайбы и отдал 20 результативных передач. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
1: «Маяк»

0: Егор Андреевич здесь прям насыпает каламбуров, что говорит, у нас, как вы сказали, в студии
1: светило.
0: Сжатое светило. Так, я напомню, в студии Денис Николаев, Егор Бондаренко и Дмитрий Чермашенцев, кандидат физико-математических наук, руководитель научной группы Росатом квантовой технологии, руководитель научной группы в Российском квантовом центре. Мы про сжатый свет говорили, поэтому вот это вот сжатое светило.
1: Да, просвещаемся.
0: Просвещаемся. Но при этом еще мы сегодня и про квантовую физику параллельно, и чтобы разгружаться, успеваем еще про ледокол знаний поговорить. Напомню, что у нас в планах, что мы выйдем в эфир с Северного полюса во время научной экспедиции «Ледокол знаний» в эфир «Маяка» 8 августа. Вот мы приложим все силы, этого никто не делал, поэтому сказать со 100% верить, что получится, мы не можем, но будет сделано все для этого, чтобы получилось, и мы, вы услышите уникальное. Но при этом я вот что хотел спросить, тоже готовясь к этому всему. У нас вчера мы про книжку говорили, ну, издатель приходил к нам в гости, там как раз открылись страницы про книг про 13 известных типов судов, которые изменили, ну, мореходство. Там как раз, естественно, ледокол есть. Я к стыду своему, я вообще никогда об этом не задумывался. Я думал, что атомный ледокол.
1: Это база такая, да?
0: Нет, нет, что там, значит, ну, понятно, моща неимоверная. Ну, атомное сердце, безумное количество энергии, с ней, ну, действительно, то есть, как он светится, как елка, потому что куда-то надо деть этот свет еще. Ну, то есть, вот это все. Я думал, что он просто за счет этого настолько мощный и настолько у него бронированный лоб, что он просто, ну, напропалую ломает лед. А я узнал, что оказывается, там за счет изменения, ну, он продавливает сверху,
1: да, на самом
0: и
1: деле
0: там балласт воды, он, ну, то есть он откатывается назад, вода, он приподнимается, вода идет вперед, и он сверху.
1: Да, под... то есть он скорее ледодав.
0: Ледодав,
1: да, это
0: да.
1: Правда, это правда.
0: А это чувствуется, когда вот что вообще, вот первый раз, когда вы в лед вдавились? Не, ну, вы конкретно, а тебя, экспедиция.
1: Ну, тебя чуть-чуть начинает потряхивать. Ага. То есть корабль все-таки он, ну, это он же как бы
0: он
1: чувствует судно, простите.
0: Да.
1: Корабль, он военный.
0: Ходить и, да, и судно, да, надо запомнить.
1: Вот. Собственно, чувствуешь, особенно если спускаешься на нижние палубы, да, вот там, где уже корпус и непосредственно лед соприкасается с корпусом ледокола, там ты, конечно, такой такие удары, прям они слышны, но при этом, когда, ну, лед не очень толстый, ты, конечно, его чувствуешь, но очень быстро привыкаешь, и тебе кажется, что в целом это абсолютно нормальное состояние. Ну, чуть-чуть там иногда корабль подергивает влево-вправо, потому что, да, ну, он продавливает этот лед. Но... Ну, я потом покажу, у меня есть таймлапс с тем, как мы вот идем через эти льды. Это, конечно, невероятно.
0: Мне тоже придется
1: очень быстро привыкаешь к хорошему, и это... поэтому тебе уже не страшно, что ты давишь лед.
0: А сколько вот человек пойдет со мной, как это, кому мне готовиться? Я же там буду интервью брать, стараться и прочее. Сколько вообще там ученых обычно, сколько детей?
1: Ну, значит, ну, в этом году...
0: Нет, тоже не детей, там уже юные ученые будущие.
1: Значит, юных ученых должно быть 68 человек.
0: Значит, ну это 2 отряда небольших пионерских.
1: 27, собственно, отобрали по проекту «Ледокол знаний» непосредственно, 22 международных участника. И остальные — это победители международных и всероссийских олимпиад и так далее, конкурсов. Вот, впервые, значит, ребята там есть основные треки, ученый, инженер, и в этом году третий трек — это мастер. То есть есть как бы ребята, которые больше про науку, есть ребята, которые больше про инженерию, и теперь еще будут люди, которые вот что-то творят
0: руками
1: своими
0: умеют.
1: Руками. Это очень круто. Да, конкурс был сумасшедший, 3000 человек на место.
0: Мне кажется, это рекорд в стране.
1: 73 тысячи заявок из
0: вот
1: регионов
0: это
1: Российской,
0: да,
1: Федерации.
0: А как это же такая тяжелая работа отобрать была?
1: Это тяжелая работа, а самое тяжелое, я вот несколько раз судил финал «Ледокола знаний». Вы представляете, вам надо, ну, определить, кто пойдет на Северный полюс детей, а кто не пойдет. Это одно из самых тяжелых, на самом деле.
2: А все, небось, классные, да?
1: Все удивительные, невероятные, всех очень хочется отправить, чтобы они увидели, вот почувствовали все это. Но Тут есть как бы правило конкурса, всех отправить нельзя, должен быть какой-то отбор, да. Но это непросто, но если очень стараться, все обязательно получится. Поэтому я всех призываю участвовать, это супер важно.
0: Мы поэтому и рассказываем, я знаю наших «Хочу все знать», я не знаю, кто-то попал, не попал. Я думаю, еще вообще не все знают даже. Хотя нет, уже если анкеты заполняли, наверное, все знают уже, кто идет. Но в любом случае, я просто надеюсь, что в следующем году, когда мы в очередной раз скажем, что вот это все будет, что вы будете принимать участие, и кто туда попадет еще из наших.
1: Я хочу еще отметить, что участвуют все федеральные округа. То есть в этом году год единства, и у нас все федеральные округа, есть представители всех федеральных округов, которые участвуют в этом проекте.
0: Это вот очень это здорово. Тоже здорово.
1: И помимо России, собственно, 22 страны. То есть на этом ледоколе будут представлены 23 страны с нашей планеты. Вот так вот. Очень круто.
0: Это очень круто. Придется, надо, я понял, весь июль я буду подтягивать английский.
1: Но это того стоит.
0: Так, у нас, я все-таки предлагаю, у нас осталось 4 минуты, давайте про... немножко еще про квантовую физику поговорим. Давай, у нас конечно. Есть товарищ ребенок, давайте попробуем ему с ним поговорить. Во-первых, узнаем его уровень знаний. У нас есть заготовленный вопрос, но если не получится сходу ответить, то мы на одной прикольной аналогии объясним. Да, привет. Никит, привет, доброе утро.
1: Привет, Никита.
2: Здравствуйте.
0: Так, Никит, сколько тебе лет? Напомни, пожалуйста.
2: 12.
0: А ты вообще что-то про квантовую физику, про квантовые технологии слышал? Может, интересовался уже?
2: Просто слышал совсем немного.
0: А что слышал? Вот что ты знаешь?
2: Это...
0: Ну, про кота...
1: Знаешь животных каких-нибудь из квантовой физики, из квантового мира?
2: Нет.
0: Про кота Шрёдингера не слышал?
2: Нет.
0: А, ну так...
2: Я этим не очень интересуюсь.
0: А вот сейчас придется, раз уж дозвонился. Ну, давайте начнем с кота Шрёдингера. Просто расскажем.
1: Да, значит, квантовой физике очень много всяких хитрых парадоксов. И один из таких парадоксов, Эрвин Шрёдингер, один из создателей квантовой механики. Кстати, в прошлом году квантовой механике было 100 лет. Такой знаменательный юбилей. Да, значит, он придумал аналогию, на самом деле, который хотел показать абсурдность квантового мира. Вот, мы сейчас это часто приводим для того, чтобы какую-то ассоциацию создать. На самом деле, Шрёдингер пытался абсурдность показать. Значит, он сказал, что давайте мы посадим кота в непроницаемую коробку, из которой никакая информация не выходит, и положим туда радиоактивный атомный элемент, который с вероятностью 50% может распасться, а может не распасться. Вот на времени полураспада, это как раз-таки время, за которое 50% вероятность у нас возникает, мы будем с вами проводить эксперимент следующий. Положим вместе с этим котом и радиоактивным элементом.
0: Я еще раз напоминаю, это выдуманный код.
1: Да, выдуманный, мысленный эксперимент, конечно.
3: Коты не пострадали.
1: Нет, у нас все коты вообще счастливы максимально в квантовых лабораториях. Положили счетчик Гейгера, который детектирует прилет частицы, потому что при распаде атомного элемента у вас нейтроны, частицы, электроны и так далее. И если срабатывает этот детектор, он приводит действие механизм, который разбивает склянку с ядом. И кот умирает. Соответственно, из-за того,
0: мысленный
1: кот. Соответственно, из-за того, что атом — это квантовый объект, он на самом деле вот на этом времени полураспада находится в состоянии суперпозиции и распавшегося, и не распавшегося. Соответственно, склянка с ядом находится в состоянии разбившейся и не разбившейся, а кот у нас должен находиться в состоянии и живого, и мертвого.
0: То есть пока не откроем, не узнаем.
1: Пока не откроем коробку, не узнаем.
0: Я попробую сейчас, Никит, тебе в пример привести. Ты... когда-нибудь носки стирал сам?
2: Да.
0: А ты вручную стирал или машинкой пользовался?
2: Ну, вручную.
0: А машинкой пользовался? Ну, или там... Короче, вопрос такой. Вы носки пропадали когда-нибудь после стирки?
2: Нет.
1: У меня есть другой пример.
0: Давайте.
1: Смотрите, вот представьте, что в одном комиксе герой говорит: я сдал экзамен, но мне кажется, что я его провалил. Друг отвечает: это станет известно только после объявления результатов.
0: А, это принцип суперпозиции.
1: Вот, это ровно и есть кот Шрёдингера. Это принцип суперпозиции. Вот он, да. Когда ты находишься в неопределённом состоянии...
0: Вот это квантовое состояние человека получается.
1: В самом деле.
0: Никит, еще просто про квантовую запутанность. 30 секунд осталось. Я очень люблю эту историю. Про носки понять. Почему я как раз ее хотел, что как только вы в паре... У вас вот есть пара свежих носочков. Вы надеваете
1: одинаковых.
0: Вы надеваете правый, и где бы ни надевайте один на правую ногу, и где бы ни находился второй, он автоматически становится левым. Да. Вот это то же самое к кванту.
1: Значит, единственный нюанс в этом эксперименте, что надеть тебе должен кто-то извне, это кто-то квантовый механик.
0: Никит, спасибо тебе большое, мы тебе отправим подарок от Росатом замечательного медведя. Спасибо большое, Дмитрий, и до встречи.
1: Пока-пока.
3: Маяк. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.
4: Хочу все знать.
5: В следующем часе занимаемся занимательным русским языком. Не пропустите.
4: Хочу все знать. Сегодня. Появится ли на политической карте мира новый американский штат?
6: Подкаст «Переговорщики».
4: Зачем Трампу Гренландия?
6: В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
4: Хочу все знать о жизни на Земле.
7: Как же получается у рыб издавать звуки, если нет голосовых связок? Да они могут использовать для этого плавательный пузырь, косточки. Могут бить себя плавниками по бокам, как по барабану. Некоторые рыбки стучат зубами. Некоторые рыбки выпускают маленькие пузырики. Пузырики лопаются, и из-за этого тоже остается звук. А некоторые рыбы умеют общаться вообще с помощью электрических сигналов.
4: Биология. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать».
6: Утром, в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру».
4: Воспитательный знак.
8: Мальчику, так же, как и девочке, хочется быть красивым. Только он в этом не признается. Я знаю, как мальчишки неохотно стригутся. Но говорят, что у них мерзнет голова и шапка будет велика. Хочется им хорошо одеваться. Хочется быть милыми и деликатными. Да не пристало в таком признаться. Мальчишке труднее быть чистеньким, он любит подвижные игры. У мальчиков больше синяков и шишек, порезанных пальцев, ссадин на коленках. Мальчики больше дерут башмаки, чаще бьют стекла. Да потому что они больше мастерят и более дотошные. Но они не грязнули. Просто мальчики любят, чтобы все происходило побыстрее, менее терпеливые, потому тетради у них не в таком порядке, как у их одноклассниц. Но стараются мальчики не меньше. Как и девочки, они сострадают. Им неприятно видеть чужое горе, только они не хотят показать этого, боятся насмешек. Зная они, что бояться приставаний и прозвищ, это тоже значит трусить.
4: Януш Корчик, врач, педагог, писатель.

0: чтение.
1: А у меня есть судомойка, махнул хозяин рукой.
2: Какой ты осел, обругал хозяина козлик, когда они с Незнайкой вышли на улицу. Ну скажи, пожалуйста, какая ему разница, кто из нас повар, ты или я, если ему вообще повара не нужны, только время на разговоры потратили.
1: В другом ресторане разговор получился примерно такой же. Узнав, что Незнайка и Козлик согласны работать в его ресторане поварами, официантами, буфетчиками, пекарями, кассирами, судомойками, полотерами, директорами, ночными сторожами или швейцарами, хозяин спросил:
2: «И вы все это можете?»
1: «Все можем», – заверил Козлик.
2: «А предсказывать будущее не можете?»
1: «Чего нет, того нет», – развел руками Козлик. «Предсказывать будущее, к сожалению, не можем.
2: А вот я предскажу вам будущее», – сказал хозяин. «Сейчас вы вылетите за дверь и никогда сюда не вернетесь больше».
1: «Это почему?» – спросил Козлик.
2: «Потому что я так предсказал». «Это тоже осел», – вынес свой приговор Козлик, очутившись за дверью. «На его месте я бы не хуже предсказывал».
1: В следующем ресторане разговор получился еще короче. Не успел Козлик открыть рот, как хозяин стукнул кулаком по столу и сказал: «Марш! И чтобы я тебя больше не видел».
2: «Коротко, но не совсем вежливо», – сказал Козлик.
1: Само собой разумеется, что эти слова тоже были сказаны уже на улице. Первые неудачи не обескуражили Козлика. Они с Незнайкой еще долго ходили по ресторанам, всюду получая отказ и подвергаясь насмешкам, после чего принялись бродить по магазинам и предлагать себя в продавцы. Впрочем, с тем же успехом. Хозяева магазинов интересовались больше покупателями, чем продавцами. Скоро наступил вечер, повсюду засветились яркие огни реклам. Центральные улицы города, куда забрели в это время Незнайка с Козликом, наполнились электрическим светом, весельем и музыкой, гуляющими и танцующими кротышками, скрипением качелей, вертящихся каруселей, чертовых колес и других приспособлений для веселого времяпрепровождения. В этом отношении Сан-Камарик ничем не отличался от других больших лунных городов. Незнайка и Козлик с завистью поглядывали на коротышек, которые сидели у ресторанов за столиками и угощались разными вкусными блюдами. Смотреть на все это и не иметь возможности утолить голод было очень мучительно. Лучшее средство заглушить аппетит – это смотреться в кривые зеркала, сказал Козлик. Я лично всегда так делаю. Когда смеешься, голод не так сильно чувствуется. Они принялись бродить вдоль выставленных у краев тротуара кривых зеркал и разглядывать свои отражения. Одно из зеркал до такой степени исказило их физиономию, что Незнайка и Козлик, как ни было им грустно, все же не смогли удержаться от смеха. Посмеявшись, Незнайка заметил, что есть действительно стало хотеться меньше. В это время они увидели коротышек, собравшихся толпой перед небольшим деревянным помостом, над которым красовалась вывеска с надписью «Веселый балаганчик». На помосте, за занавеской, сделанной из обыкновенной простыни, стоял какой-то смешной коротышка. Он просунул голову в круглое отверстие, имевшееся посреди простыни, а стоявшие перед помостом зрители швыряли в него резиновыми мечами, целясь прямо в лицо. Коротышка смешно гримасничал и нелепо дергался в стороны, стараясь уберечь лицо от ударов, что очень веселило зрителей. Услыхав смех, Незнайка и Козлик подошли ближе и тоже принялись хохотать, глядя на смешные ужимки этого потешного коротышки.
2: «Зачем же он это спросил, задыхаясь от смеха Незнайка. Это же, наверное, больно, когда по лицу мечом?
0: Конечно, больно, ответил Козлик. Но ведь надо как-нибудь зарабатывать на жизнь. Ему хозяин платит за это.

0: В Москве 10 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию вокруг Украины, Ирана, перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, собеседники затронули украинскую тематику, в том числе в связи с планами Трампа принять участие в саммите НАТО. Как отметил Ушаков, президент России обрисовал картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения.
2: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
0: Ушаков добавил, что Путин напомнил Трампу о действующем приглашении посетить Россию. Президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и экономической тематикам, а также по темам космоса, культуры и спорта.
2: Естественно, это относится и к сфере культуры, которая объединяет наши симпатизирующие друг другу народы. Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищен Петербургским Эрмитажем. Была затронута и футбольная тема. Владимир Путин, с учетом российского опыта 2018 года, пожелал дальнейшего успешного проведения чемпионата мира. Лидеры условились оставаться на связи и снова созвониться уже в ближайшее время. Наш президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию.
0: Как сказал Ушаков, Путин и Трамп провели разговор по инициативе американской стороны. По его словам, четвертая с начала года беседа глав государств продолжалась 1:25. Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных после взятия под полный контроль Константиновки, сообщили в Минобороны. Украине предлагается прекратить обстрел этого населенного пункта с полудня до 18 часов 6 июля. Как отметили в военном ведомстве, проинформировать российское командование о реакции на это предложение Киев должен до 12 часов сегодняшнего дня. Напомню, в пятницу вечером начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что российская армия полностью заняла Константиновку. Глава государство назвало это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Пятилетнюю девочку, которая вместе с матерью пропала 27 июня, в Красноярском Ачинске нашли мертвой. Об этом сообщили в Главном следственном управлении СКР по Красноярскому краю и Хакасии. Там отметили, что ребенка обнаружили на железнодорожной насыпи. Причину смерти установит экспертиза. К поискам матери привлечены сотрудники полиции и волонтеры. Напомню, в понедельник с заявлением о пропаже жены и дочери обратился в полицию супруг 32-летней женщины. Она ушла из дома в Ачинске с ребенком и не вернулась. Следовательно, возбудили уголовное дело. Как рассказали в региональном главке СКР, женщина склонна к бродяжничеству. Ранее она уже уходила на несколько дней из дома одна и возвращалась. Сборная России выиграла медальный зачет на юниорском чемпионате Европы по синхронному плаванию, который прошел в Мюнхене. Россияне завоевали 11 медалей, 10 золотых и серебряную. Второе место заняла сборная Испании, третье стала сборная Италии, на четвертом команда Беларуси. Турнир проходил с 30 июня по 4 июля. Российские спортсмены выступали в нейтральном статусе, несмотря на полученный в феврале допуск от Европейской Федерации водных видов спорта для участия юниоров в соревнованиях с флагом и гимном. В начале мая Федерация объявила, что полноценное возвращение спортсменов из России и Белоруссии произойдет не раньше 1 сентября. Синоптическую ситуацию в московском регионе сегодня формирует тыловая часть обширного циклона. Ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. При этом температура останется ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист центров ОБОС Евгений Тишковец.
1: Что касается дня сегодняшнего, то он без опять осадков не обойдется, хотя их интенсивность заметно снизится за счет того, что холодный фронт уже прошел и центральная Россия уже оказалась в тыловой части циклона. В течение дня ситуация будет определяться тыловой частью циклона, поэтому в Москве и по области будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, ветер западный, юго-западных румбов по силе 3,8-4,9 максимум метров в секунду, но и дневная температура составит плюс 19-22 в городе и плюс 18-23 в Подмосковье. Это, конечно, на несколько градусов прохладнее, чем должно быть на макушку лета. При этом атмосферное давление будет слабо падать, составит 736 миллиметров ртутного столба.
0: Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
3: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 19, давление 738 миллиметров, влажность воздуха 70%. В Санкт-Петербурге сегодня облачно с прояснениями, временами дождь, местами ливни с грозой и плюс 19, 21 градус.

«Маяк».

0: Каникулы с пользой.
1: Доброе утро, товарищи дети! Доброе утро, товарищи взрослые! Это передача «Хочу все знать». Меня зовут Денис Николаев. В студии также Егор Бондаренко, учитель истории школы 2065. Почему я чуть вашу фамилию в отчество не попытался на автомате
2: нормально,
1: приводить?
2: Нормально.
1: Ну, это как у меня в телеграм-канале весь день рождения меня Денисом Николаевичем называли. Я такой, как мило. Но в любом случае, спасибо за поздравление. Лучше поздравьте и ошибитесь в имени и отчестве, чем вообще не поздравьте. Так, Егор Андреевич, русский язык на очереди. А это значит, на связи Алена Чигирь, создатель онлайн-школы русского языка «Знать на Ять», преподаватель школы развития «Маяк». Алена, здравствуйте.
3: Доброе летнее утро.
1: Здравствуйте. Вы подозрительно бодры для доброго летнего утра.
2: Чьи-то там у вас оно такое доброе.
3: Я встала пораньше сегодня. Нужно было погулять с собакой, собрать вещи, позавтракать, потому что сразу после эфира мы должны отправиться на экскурсию. Вот, поэтому нужно было успеть все переделать с самого утра. Вот, плюс упаковаться после небольшого отдыха. Поэтому у меня утро началось давно.
2: Тогда понятно. Ну ладно, давайте начинать.
1: К русскому языку. 495-728-7171. Карим из Москвы у нас на связи. Карим, доброе утро, привет. Алло, Карим.
4: Да, здравствуйте.
1: Здравствуй, во, прорвался.
4: Так, с добрым утром.
1: С добрым утром. Сколько лет тебе?
4: 11.
1: 11, отлично. Алена, отдаем вам Карима.
3: Карим, да, доброе утро. Друзья, мы с вами сегодня будем решать задачи, которые связаны, конечно же, с летом, безусловно, с одной стороны. С другой стороны, это задания, которые легко могут вам встретиться в различных конкурсах, олимпиадах. Я выбрала вопросы из русского медвежонка, несколько вопросов из российской олимпиады школьников, и будут мои любимые этимологические вопросы. Давайте, наверное, с первого этимологического вопроса начнем.
4: Да, давайте.
3: Мы несколько раз как-то говорили об этом слове, но мне кажется, что вам в этом случае повторение мать учения. Что сейчас будет происходить? Я озвучу историю слова. Твоя задача – догадаться, о каком слове идет речь. Все очень просто. Друзья, я сейчас буду озвучивать статью из этимологического словаря. Этимологический словарь рассказывает об истории слов. Итак, поехали. Слово, которое загадано, восходит к латинскому слову, которое в переводе означает «собачка». Собачка. Дело в том, что в древнем Риме так называли звезду Сириус. Это часть созвездия Большого Пса. В период летней жары, когда солнце находилось рядом с этой звездой, было очень жарко. В эти знойные дни римский сенат прерывал свое заседание, и жизнь немножко замирала. Ну вот, собственно говоря, вот эти самые собачьи дни и стали означать время летнего зноя и затишье в делах. Как ты думаешь, о каком слове идет речь?
5: Ну, я думала, день солнцестояния, что ли?
3: Еще раз?
5: Сириус. День солнцестояния.
3: Сириус. Смотри, солнцестояние хорошее.
5: Собачьи дни хорошее.
3: Смотри, собачьи дни, вот... Вот это прямо сейчас то, что происходит в твоей жизни. В твоей жизни прямо сейчас, летом.
5: А, день рождения, что ли?
1: Переходный возраст,
5: день рождения, да?
2: Нет, не угадал.
1: Ладно, не только у тебя,
3: но
1: и у большинства школьников.
3: Да у всех школьников. И практически всех студентов уже вот-вот. Они начались летние собачьи дни.
5: А, каникулы, что ли?
1: Да,
3: молодец. Да, конечно. Мы с вами живем, вот, школьники, студенты. Смотри, а вот дело в том, что собачка, это имя вот этого самого, той самой звезды, часть созвездия, так звезду называли. И вот это название, оно связано с астрономическими наименованиями, давай так скажем.
2: Алена, позвольте.
1: Да, Алена,
3: да,
1: Алена.
2: Ёлки-палки. Собачка на латыни, это же канина, собака. А отсюда каникулы. Потому что созвучие слово. Вот и все, Карим. Тут просто латынь надо просто знать, и все.
1: Просто латынь знать, да.
2: Просто латынь
1: знать. В восьмом классе начнется.
2: Ладно, продолжаем.
3: Я специально не стала озвучивать это слово латинское, потому что тогда было все сразу понятно. Да, каникула – собачка, канис, соответственно, собака большая. Вот, поэтому, поэтому каникулы. Да, совершенно верно. Так, дорогие друзья, ну а теперь давайте, собственно, к вопросам, которым ребята могут встретиться на Олимпиаде. Очень часто бывают вопросы, связанные с устойчивыми выражениями, с идиомами. Я сейчас озвучу вариант какой-нибудь зарубежной, иностранной пословицы или поговорки, а ваша задача – вспомнить русский аналог. Мы с вами знаем, что в разных языках есть такие яркие, образные, крылатые выражения. Образы могут быть в разных языках разными, но смысл очень часто похож. Да? Итак, ну давайте. Лезгинское выражение. Если бы кошке крылья, воробьям бы не жить. Вот такое выражение. Если бы кошке крылья, воробьям бы не жить. Это лезгинский вариант. А есть русский вариант. Там другое животное тоже лишено некоторых возможностей, так скажем. Выражение это говорит, что если кто-то в силу своего характера должен или может причинить зло другим, то возможности его природы ограничены. Вот если бы кошки крылья, то действительно врагам было бы плохо.
6: Соловей
3: у нас.
6: Соловей без песни, как человек без родины.
3: Очень хорошее выражение, очень хорошее, редкое, но оно скорее о любви к родине. А нам с тобой нужно вспомнить животное, которое может принести вред. Давай подскажу тебе животное, может быть, а ты тогда вспомнишь выражение, да? В русском варианте речь идет о корове. О корове.
6: Корове?
3: Чего корове не дано? Вот если бы у нее они были длинными, она могла бы очень много вреда принести, но они у нее короткие.
6: Короткие.
3: Да, на голове они такие коротенькие. На самом деле они очень большие. Ну вот.
6: Рога.
3: Как выражение звучит? Угу. Чего не дано корове?
7: Ален,
6: рога большие.
7: Честно, даже мы с Егором Андреевичем переглядываемся.
3: Бодливой корове Бог рогов не дает. Не слышали такое выражение?
7: Ален. Вы меня простите, да. Я, конечно, слышал, но лет 20 назад, наверное.
3: Ну, так прекрасно, сегодня...
7: Бабушка говорила.
3: Прекрасно. У бабушки была корова?
7: Давным-давно, лет 50 назад.
3: Вот, смотрите, как долго в языке хранятся образные выражения. Действительно, наши предки имели коров. Корова была важным животным в хозяйстве. И очень много выражений у нас связано с коровами, лошадьми. Да. Но запоминай, бодливой корове Бог рогов не дает. Если кто-то хочет бредничать, ему природа ограничивает для него, да, природа ограничивает возможности и неприятности доставить окружающим он не может. Да, вот так.
7: Мне кажется, друзья, конечно, мы... А, давай.
6: Ага. У меня один вопрос. А есть такая пословица, кто рано встает, тому Бог дает. Подошла бы она или нет?
7: К чему?
3: Смотри, давай подумаем. Давай подумаем. Кто рано встает, тому Бог подает. Какое значение это выражение? Очень хорошее выражение. Какое оно имеет значение?
6: Ну, то, что ты рано встаешь, и у тебя ты успеваешь больше, и от этого тебе хорошо становится.
3: Да. Ну, давай подумаем. Поднимусь, это то же самое, что у кошки крылья. Еще раз.
6: Как у вас сегодня?
3: Я сегодня рано встала. Да, я сегодня рано проснулась. Но я никому, надеюсь, не причинила зла, я не собираюсь этого делать. А наше с тобой выражение говорит о общий его смысл, да, если мы с тобой будем этот смысл расшифровывать, о причинении вреда другим. А Бог упоминается и в том же другой поговорке. В этом смысле эти выражения, конечно, похожи. Тут Бог дает нам что-то, если мы встаем рано.
7: А там не дает.
3: А там не дано. Очень здорово, что ты вспомнил эти выражения.
7: Вообще здорово, да. Но они, на самом деле, по смыслу противоположные практически, ну,
3: да,
7: диаметрально, да, противоположные. Ну, смотри, там корове, да, не дают из-за ее качеств. То есть у нее плохие качества, она бодливая, то есть бодаться любит, и ей поэтому, да, рогов не дают.
2: Судьба иронично наказывает,
7: да,
2: ее.
7: А ты встаешь рано, то есть не, ну, не предаешься...
6: А, я пользуюсь из-за этого.
7: Да, ты не предаешься лени, ты встаешь рано, ты делаешь дела, ты там радуешься жизни, учишься, что-то готовишь, делаешь. Тебя за это вознаграждают. То есть они вот полностью разные. То есть если ты, ну, по факту, если ты хороший и мыслишь хорошо, и дела твои, поступки там добрые, побуждения добрые, то тебе будет, ну, удача сопутствовать, тебя Бог наградит. А если ты, наоборот, агрессивный, то могут что-нибудь отнять. Ну, так вообще в жизни, пока в жизни так обычно и происходит. Вот. Поэтому, держи книгу, молодец. Мы тебе отправляем книгу «Мы живем на Сатурне» от издательства «Питер». Очень классная книжка про мечту о космосе. А мы продолжаем. 495-728-7171. Маша, город Березники, Пермский край, на связи. Маша, доброе утро.
8: Доброе утро, здравствуйте.
2: Как дела у тебя сегодня?
8: Хорошо.
2: Как началось свое воскресное утро? Ну, помимо того, что радио «Маяк» включила. Ну, чем занималась? Позавтракала. Так, хорошо. Что кушала на завтрак?
8: Творог.
2: Ой, молодец какая. Это хорошо.
3: С вареньем или со сметаной?
8: Со сметаной.
2: А вот Алена Чигин нам подскажет, как правильно, творог или творог?
3: Ребят, творог, классическая устоявшаяся норма. Мы с вами живем в эпоху, когда вообще любая эпоха фиксирует изменения в языке. Так скажем, большое количество носителей языка сегодня говорят творог, поэтому, возможно, может быть, даже где-то вам уже в каких-то словарях встречался вариант двойной нормы. Вот.
7: Встречался уже, да.
3: Вообще классический творог точно так же, как кофе мужского рода. Да, это классика жанра, но язык живой, русский, да, огромное количество людей на этом языке говорят, поэтому нормы меняются, нормы несколько подвижны, и, конечно, происходит не быстро, но происходит, да, поэтому литературно классический вариант творог, но творог тоже порой встречается, и катастрофы в этом на самом деле нет.
7: Вспоминается, если внутрь кладут творог, называется пирог. Если сверху кладут, то ватрушкой зовут.
3: Вот и будем пользоваться этой подсказкой замечательной. Ну что, дорогие друзья, переходим к вопросам?
7: Да.
3: Давайте.
6: А можно стих рассказать?
7: В конце, по традиции. Сначала вопрос, потом стихотворение. Давай так.
3: Как все строго.
7: Ну, не строго, но просто уже начали вопросы. Давайте вопросы.
3: Давайте вопросы. Я очень коротко и очень быстро задам этот вопрос. Речь идет о самой, наверное, летней обуви. Слово сложное, русское, состоит из двух корней. Может быть, сразу вспомнишь, какая летняя обувь? Название какой летний обувь? Это сложное слово из двух корней состоящее. Ну, мало ли, вдруг сразу придет на ум. Сразу? Нет. Хорошо, тогда давайте смотреть, что нам словарь рассказывает. Дорогие друзья, очень интересно, что еще, наверное, лет 80-90 назад словарь фиксировал совершенно удивительное значение этого слова. Толковый словарь Ушакова, 1935-1940 год. У этого слова, у загаданного слова, два значения. Первое значение – босая девочка. Второе значение – танцовщица, выступающая с босыми ногами. Современного значения словарь не фиксирует. Современного для нас, да, значения. Словарь Ушакова не фиксирует. Я думаю, что теперь вы догадались, о какой обуви идет речь.
2: То есть раньше это было название девочки, а теперь это,
3: да,
2: обувь.
3: А теперь это обувь, да.
2: Из двух корней.
3: Босая.
2: Надо думать. Босая девочка.
3: Да, или танцовщица с босыми ногами. Смотрите, там есть босая. Нам нужно взять это слово босая, к нему что-то еще добавить, сложить два корня, и, конечно же, мы получим с тобой прекрасную пару летних, красивых, замечательных.
9: Босоножки.
3: Открытые? Босоножки. Молодец. Это босоножки. Да. Так вот, босоножка, босая девочка, да, это 35-40 год слова Рушакова. Постепенно у слова, вот, к разговору о нормах, развивается новое значение, и, соответственно, в языке у нас появляются босоножки, и теперь это значение основное у нас с вами, да, пара обуви, да, летний, открытый, который мы с вами вот сейчас, прямо сейчас можем носить. Да?
7: Здорово.
3: Да. Да. Ну что, еще один
7: вопрос. Давайте еще один вопрос, да. И стихотворение потом.
3: Ну, давайте. Хорошо. Я постараюсь очень что-нибудь известное. Ну, давайте. Если у одной плиты хлопочут два повара, обед пригорает. Пословица ассирийская. Давайте русский вариант вспомним. Если у одной плиты хлопочут два повара, обед пригорает. Много людей делают одно дело и делают его плохо.
7: О, это я узнал.
3: Угу.
7: Там цифра другая просто.
3: Да. И они там не обед готовят?
7: А воспитательницами в детском саду работают.
3: Ага.
7: Не помнишь, Маш?
9: Нет.
7: Ну, есть поговорка, когда вот про плохой присмотр за маленьким ребенком. И заканчивается все трагично. Ну, точнее как, мы воспринимаем, что трагично, на самом деле там имеется в виду без приглядки. Вот то, что говорят...
3: Да, современные школьники часто понимают это выражение буквально. Давайте озвучим, наверное.
7: Да что, я так долго думал. Ну, давайте, да. Да, у семи нянек дитя без глазу. Слышал такое выражение?
9: Можете повторить еще
7: у раз, семи чтобы... нянек дитя без глазу. Не слышала? Ну, вот теперь услышала. Это выражение означает, что вот когда... точнее как, практическое значение, что если есть дело, за это дело должен быть один ответственный, иначе толк не будет. Маш, давай стихотворение.
9: Лето пахнет земляникой, теплым дождиком, клубникой. Пахнет лето огурцами и душистыми цветами, серебристой рыбешкой и прохладной окрошкой. Лето пахнет синим морем, хвойным лесом, чистым полем, яблоками и грибами, и созревшими хлебами. А еще пчелиным медом, увлекательным походом, мятой, клевером, полынью, ароматом груш и дыни. Много запахов у лета. Не расскажешь до рассвета. Лето очень вкусное и ничуть не грустное.
2: Отлично. Отлично.
7: Восхитительно.
3: Да, здорово.
7: Маш, спасибо тебе большое. Ты получаешь книгу «Рик Наутилус. Корабль-призрак на дне моря» от издательства «Ламинария». Товарищ, а мы отправляемся на перемену.

0: на правах рекламы.
1: В российско-израильском центре Реклиник в 2011 году начали удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. Эта методика получила признание в мире как альтернатива большой хирургии. Она не использует скальпель и наркоз и является малотравматичной операцией. Нуклеопластика заставляет грыжу сжиматься, и когда она перестает давить на нерв, боль прекращается. Нейрохирург Реклиник Сергей Сарычев – лидер в России по числу нуклеопластик, признанный эксперт этой методики. Тысячам его пациентов в Реклиник нуклеопластика вернула физическую активность. Малоинвазивные операции в Реклиник, кроме нуклеопластики, включают радиочастотную денервацию, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластику. Она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе, объединяет все малоинвазивные процедуры, отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью, пока пациент пребывает в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего консервативного лечения, мини-операции легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме доктора Сарычева в Реклиник. Телефон Реклиник 989-5349, 989-5349, код Москвы 495, сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.

0: В Москве 10:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Урегулирование кризиса вокруг Украины стало одной из главных тем телефонного разговора Владимира Путина и Дональда Трампа, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Глава российского государства поздравил американского коллегу с Днем независимости США. По словам Ушакова, в ходе разговора Трамп подтвердил готовность к поиску мирного решения конфликта.
2: Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уитков и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.
0: Как отметил Ушаков, Путин обрисовал американскому лидеру реальную картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения. Помощник президента добавил, что четвертый с начала года диалог глав государств продолжался 1:25. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и Ирана, перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона. Разговор провели по инициативе американской стороны. Сообщение последних минут. Беспилотник Герань-4 «Сикер» нанес удар по объекту энергетической инфраструктуры Украины в Сумской области, сообщили только что в Минобороны. Там уточнили, что речь идет о подстанции в населенном пункте Дьяковка. После удара обесточен ряд объектов, которые использовались в интересах вооруженных формирований Украины. Также военное ведомство сообщило, что российские войска ударом Герань-2 уничтожили газораспределительную станцию в населенном пункте Газопроводная Черниговской области. Тем временем украинский телеканал «Общественное» сообщает о двух взрывах, прогремевших в Харькове на северо-востоке Украины на фоне воздушной тревоги. Последствия пока неизвестны. Дональд Трамп воспользовался торжественной речью по случаю 250-летия независимости страны, чтобы предостеречь американцев от крайне левой идеологии. «Нам в этой стране не нужен коммунизм, он никогда не работал и не будет работать», — сказал он во время выступления в Вашингтоне. Также президент заверил соотечественников, что США — особенная страна, лучшая на планете. Он уделил много времени рассуждениям об истории Соединенных Штатов, об американской армии. Из-за грозы выступление Трампа началось позже, чем запланировано. Трамп обычно называет крайне левое крыло демократической партии, представители которого в последние недели добились побед на выборах в ряде штатов. Ранее в июле хозяин Белого дома неоднократно заявлял, что считает коммунизм самой серьезной угрозой для страны за последние десятилетия. Не менее 25 человек скончались в США из-за сильной жары, 22 из них в штате Нью-Джерси, передает телеканал NBC. По данным канала, температура воздуха в Вашингтоне в день независимости поднялась до 38,8 градуса по Цельсию, побив рекорд более чем столетней давности. В ряде регионов страны сильная жара и штормовая погода влияют на устойчивость энергосетей. В Нью-Йорке от зноя плавится асфальт. Города на восточном побережье отменили или перенесли из-за аномальной жары праздничные мероприятия. 840 тысяч домохозяйств обесточены на фоне

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, российский защитник Бруклин Нетс Егор Демин впервые вышел на площадку после травмы в матче летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации против Сакраменто Кингс. Он стал самым результативным игроком в составе Бруклина, набрал 23 очка, сделал 7 подборов и отдал одну передачу, а команда россиянина победила со счетом 79-76. Сборная Марокко пробилась в четвертьфинал чемпионата мира по футболу. Африканцы во втором раунде плей-оффа взяли верх над канадцами со счетом 3-0. В другой встрече дня французы обыграли парагвайцев 1-0. Подробнее об этом поединке расскажет Александр Неценко.
1: Франция одна из самых зрелищных команд на турнире. По ходу него она уже установила рекорд, забивая 5 встречах подряд минимум по 3 мяча. Парагвай ранее сенсационно выдворил с чемпионата Германию, пусть и по пенальти. Было ясно, что южноамериканцы будут действовать в глубокой обороне, ломая игру сопернику. Но в своей подлости и хамстве парагвайцы превзошли абсолютно всех участников первенства планеты. Причем грязным приемом, который постоянно использовали южноамериканцы, потворствовал и узбекский судья Ильгиз Танташев, который умудрился не показать за матч ни одной желтой карточки футболистам из Парагвая. Пожалуй, это было худшее судейство на турнире. Что касается игры, то Франции на 40-градусной жаре было невероятно трудно вскрывать схему 5-4-1, предложенную оппонентом. До перерыва фавориты сподобились на несколько дальних, но не опасных ударов. К счастью для французов, в запасе у них был молодой Дезере Дуэ, чей выход на замену изменил сценарий. Сперва Танташев не поставил на нем чистейший штрафной в опасной позиции, а через несколько минут проморгал пенальти за удар Гомеса по ноге. ВАР вернул арбита к реальности, и через повтор он назначил 11-метровый. Пенальти реализовал Мбаппе, хотя парагвайцы всячески его провоцировали и выводили из себя. Килиан забил 11-й гол в плей-офф Мундиале, увеличив свой же мировой рекорд, а его команда выиграла 1-0. Дальше Франции будут противостоять марокканцы.
0: Краснодар согласовал трансфер полузащитника бразильского Крузейра Кристиана. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Российский клуб заплатит за 25-летнего бразильца 9 600 000 евро. Футболисты уже ждут в Краснодаре для прохождения медосмотра и подписания контракта. Казанская «Стрела» Акбарс обыграла пензенский «Локомотив» со счетом 45-8 в матче 8-го тура чемпионата России по регби и остается единоличным лидером турнира. В другой встрече субботы клуб ВВА «Подмосковье» победил столичную «Славу» МАР 15-14. Олег Стояновский и Илья Лешуков стали победителями этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Нижнем Новгороде. Они в финале обыграли Дмитрия Веретюка и Федора Сабаева со счетом 2-0. В поединке за бронзовые награды Тарас Мыськев и Максим Сиволап сломили сопротивление Алексея Гусева и Никиты Лямина 2-0. Россиянка Надежда Андрюхина стала победительницей в прыжках в высоту на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. В беге на 800 метров золотые медали завоевали Екатерина Рейнджина и белорус Дмитрий Савин. Лучшим из россиян стал Дмитрий Пасечник, который финишировал вторым. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Каникулы с пользой.
1: Продолжаем. Товарищи дети, товарищи взрослые, хочу все знать в составе Денис Николаев, Егор Бондаренко и Алена Чигирь. Всем здравствуйте еще раз.
2: Доброе утро всем.
3: Доброе утро.
1: Такое ощущение, что вы переместились на 500 километров ближе к столице, Алена. Прям прекрасно слышно.
3: Я, да, вот такая телепортационная штучка, чудо такое телепортационное случилось.
1: Да, 495-728-7171, это наш телефон. Ольга из Ставрополя на связи. Оль, доброе утро, привет.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуй, как дела?
4: Хорошо все.
1: Так, сколько лет, напомни, всей стране?
4: 14.
1: О, это Алена, хорошо. Тут задачами про бодливую корову уже не обойтись. Тут можно что-то посерьезней.
3: Посерьезней. Хорошо, но все-таки давайте начнем с достаточно простого вопроса. Оль, скажи, пожалуйста, ты где предпочитаешь каникулы проводить?
4: Скорее всего, в лагере.
3: А в лагере где? На море или в лагерь где-то в средней полосе?
4: Наверное, на море.
3: Наверное, на море. А поедешь в этом году?
4: В этом году уже не смогу.
3: Не сможешь. Ну, значит, в следующем году все обязательно получится. У меня для тебя вопрос, несколько связанный, несколько, может быть, отдаленно напоминающий твое пребывание в лагере. Значит, нужно догадаться, о каком слове идет речь. Я начну, как обычно, издалека. Слово, которое загадано, является исторически, является родственником слова «плато». Дело в том, что «плато» — это слово пришло к нам из французского, а в свою очередь французское слово образовалось от латинского корня, от латинского слова, корень которого имеет значение «плоское». Плоское пространство, вот ровная поверхность. Может быть, можешь предположить, вот слово «плага», латинское слово исходное, означает плоское пространство, некую область с ровной поверхностью. Самое близкое слово в нашем языке – это «плато». Как ты думаешь, о каком еще родственнике историческом мы можем говорить? Ровное, отлого,
4: ну,
3: такое
4: если
3: пространство.
4: Если плоское, то сразу на ум плот приходит.
1: Хорошо.
3: Плот?
2: Ассоциация.
3: Хороший вариант. Замечательно.
1: У меня еще плотина.
3: Да. Плотина, хорошо. Друзья, мы с вами говорим о, давайте так скажем, о некой поверхности Земли, я вот так скажу.
1: Поверхности Земли? Я просто про плотву еще вспомнил.
2: А я за платку подумал.
3: Нет. Нам с вами нужна особенность рельефа Земли. Давайте так скажем. Вот ровная поверхность, такая отлогая. Я не случайно спросила о лагере. Вспоминайте лагерь. Там у нас был на море. Он обычно находится, любимый лагерь. Ну, где у нас? Ровное, прямое пространство. Мы там летом точно все любим часто бывать.
2: На этом ровном пространстве мы любим бывать.
1: Я вот горы больше люблю.
3: Извините, простите, пожалуйста. Ну, прям иногда хочется освежиться летом. Да,
2: так, поплавать. Освежиться.
3: Вот вы поплавали? Да, освежились, поплавали в водичке. А потом, значит, нужно погреться. И вы идете куда?
1: На плотину.
2: Нет, Денис Евгеньевич, есть место, где загорать, лежать, отдыхать гораздо приятнее, чем на плотине. Мне кажется, я догадался.
1: Не может быть.
3: Ага.
2: Не может быть?
4: Точно, на берегу.
1: Вот на берегу.
3: А вот специально организованное пространство на берегу именно для того, чтобы загорать, отдыхать. Рядом с берегом, вот рядом с водоемом. Да, берег рядом с водоемом. Он ровный, такой отлогий, прямой. Как называется? Друзья, вы здесь?
2: Ну, мы знаем, мы ждем.
1: Ну, я нет, я честно.
3: Ну, с песочком он еще обычно бывает.
2: Да.
3: Ну, самый любимый с песочком. А бывает с камешками. Может быть, с галькой, а может быть, с песком. Вот я люблю больше с песочком.
2: Да.
3: Лежать приятнее.
2: Солнышко поднято высоко, светит. Песочек, море, волны. Что это такое? Ну, люди там загорают, отдыхают. мячик кидают друг другу, лепят кулички.
1: Не может быть.
3: Да, Оль, может, точно.
1: Оль, ну самое место вот вдоль моря, и там все загорают, как называется?
4: Пляж.
1: Пляж.
3: Да, пляж. Конечно, это пляж, дорогие друзья. Не очевидно, казалось бы, конечно. Но я не говорю, что это родственники на современном этапе, да? Сегодня эта связь, практически мы ее с вами не можем уловить или установить, если не обратимся к словарю. Но история нам подсказывает, что когда-то очень давно, да, слова эти образовались от одного корня, от латинского корня, обозначающего плоское пространство, отлогое плоское пространство. Вот так. Двигаемся дальше. Еще
1: я почти написал стихотворение, мне нужна помощь. Загореть... Егор Андреевич, вы умеете мои стихотворения дописывать и доделывать. Загорать, ходить на пляж, это, знаете ли, блажь. Загораем в огороде, и вот не могу добить при всем честном народе.
2: Тоже в пляже в своем роде.
1: Да, все, спасибо. Давайте продолжаем. Загораем в огороде.
3: Дорогие друзья,
1: тоже
3: пляж.
1: На Дине. Тут надо вот загораем в огороде.
2: Как на пляже в своем роде.
1: Ну, неплохо.
3: Прекрасно. Коллективное творчество бесценно. Друзья, четыре слова назову. Нужно найти лишнее, объяснить, почему оно в этой компании не очень хорошо смотрится. Значит, у нас там есть тапки, ботинки, сандалии и туфли. Какое слово лишнее, как думаете, и почему?
2: Повторите
3: тапки,
2: список.
3: Ботинки. Пожалуйста, оглашаю весь список полностью. Тапки, ботинки, сандалии, туфли.
1: Оль.
3: Кого будем выбрасывать из этой команды?
1: Туфли. Туфли? Почему?
3: Так. Почему?
4: Потому что они с каблуком.
1: Ну, ботинки же тоже
3: говоря,
1: бывают.
3: Да.
1: А, ну с высоким каблуком.
4: Да, да, да.
1: А у меня тапки лишние.
3: Хорошие. Так, а почему тапки?
1: Потому что они домашние.
3: Они домашние. Угу.
1: Егор Андреевич, говоря, а у вас кто лишний?
2: У меня лишние сандалии.
3: Если мы отправимся в музей, то можем увидеть домашние какие-нибудь туфли. Тоже неплохой вариант. А сандалии чем не понравились вам в этой команде?
2: Просто не ношу.
3: А, вот так. Дорогие друзья, это прекрасные версии, связанные с нашим с вами личным опытом. А давайте перевернем все-таки к грамматике. С точки зрения грамматики языка, как думаете, почему слово можно исключить?
4: Потому что во множественном числе тапки, ботинки, сандали, а туфли, можно сказать, одна туфля.
1: Один ботинок. Вот, одна сандалия.
3: Вот, смотрите, вы угадали, вы поняли ход мысли. Друзья, молодцы. Так давайте правильно образуем название одного предмета. Вот
1: тапок.
3: Один предмет из пары. Как называется?
1: Тапок. Тапка?
3: Вы точно уверены в это?
1: У меня тапок.
3: Женского у нас?
1: Кошмар.
3: Значит,
1: тапка?
3: Дорогие друзья. Дорогие друзья, мы с вами должны сейчас образовать название предмета, да, из этой пары в единственном числе, да?
1: Ну, тапка.
3: Давайте будем пробовать.
1: Тапка, ботинка. Да.
4: Тогда и сандалия.
3: Сандалия, тапка, туфля. А что у нас с вами с ботинками произошло?
1: Порвался. Ботинок.
3: Ну, мы же не скажем с вами ботинка.
1: Можем, но это будет неправильно. Ботинок. Ну, ботинок. Так, разберемся после маленькой паузы.
0: Маяк. Хочу все знать. Из чего состоит дружба? Выясним в следующем часе. Хочу все знать. Сегодня. Хочу все знать о жизни на Земле.
5: Вы зевнете в ответ с большей вероятностью, если рядом с вами зевает ваш близкий. Если это ваш друг, если это кто-то из вашей семьи и так далее. И с меньшей вероятностью, если это кто-то в метро напротив вас сидит и сильно-сильно зевает.
0: Биология. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на «Маяке». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим.ру». Большая энциклопедия лета. Июль. Если вы планировали прочесть за лето «Войну и мир», самое время переходить к третьему тому. На дворе июль. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна, выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.

0: Каникулы с пользой.
1: А, Ален, да объясните нам, так кого мы исключаем?
2: Ботинок? Мы с вами будем исключать. Да, ботинки будем исключать из этой команды, потому что один предмет из пары, женский род имеет, да, относится к женскому роду. У нас имеет тапка, сандалия, туфля, а вот ботинок слово мужского рода, поэтому эта парочка здесь лишняя. Ботинки будут
1: хорошо
2: лишними.
1: Хорошо, ботинком не жмет. Ну да, странно бы звучало. Спасибо большое. Да, Оля получает книгу «В лодке из медвежьих снов» от издательства «Ламинария». Это мистическая приключенческая повесть Оксаны Заугольной, основанная на коме пермяцкой мифологии, адресованная старшим подросткам, которые любят тайны, загадки, приключения, точно знают, что мир часто не таков, каким кажется. А у нас Кир Гортарел на связи.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуй, Кир. Как дела?
3: Поздравляю вас с днем семьи, любви и верности.
1: Точно.
3: С наступающим.
1: Спасибо.
4: Спасибо.
2: Спасибо, друг дорогой.
1: Давайте к задачкам.
2: Давайте к задачкам. Значит, дорогие друзья, следующее слово, которое нужно угадать, это элемент летней одежды сегодня. А раньше, вы удивитесь, это слово встречается в летописи 14 века и упоминается в связи с мужчинами. Это был элемент мужской одежда, длинная верхняя мужская одежда носили, это часть гардероба князей и воевод. В женский гардероб, исключительно женским нарядом, эта вещь становится к 16-17 веку и превращается в такое платье на бретелях. Давайте платье. Так скажем. Ну, собственно говоря, да, вот такое платье на бретельках мы носим и сегодня. О каком слове идет речь? Конечно, очень было легко. Сарафан. Меня поразило в истории этого слова то, что изначально это элемент мужского гардероба, да, а потом уже, собственно, платье такое вот стало женским нарядом, практически традиционным. Да? Мы с вами знаем разные сарафаны жительниц разных губерний, но будем знать, что изначально это элемент мужского гардероба. Так, ну что, теперь давайте о пословицах поговорим. Обратимся к китайскому выражению. Я озвучиваю китайскую фразу, нужно вспомнить русский вариант. Итак, как говорят китайцы? Они говорят следующее. Не поднимешься в горы, не узнаешь высоты неба. Не спустишься в бездну, не узнаешь толщи земли.
1: Непонятно.
2: Ой, русские. Непонятно. Ой, хорошо.
1: Непонятно.
3: А что да, не выловишь выражение из труда.
2: Ну, отлично. Хороший очень верш. Ты уловила смысл. Молодец. Самое важное. Мы не узнаем, мы не добьемся желаемого, да, если не будем что-то делать. Кстати говоря, с рыбкой неплохой вариант. Я думаю, что вполне возможно было бы отнести сюда как вариант аналога. Да? Но у нас в русском языке также есть выражение, связанное с движением, с неким путем. Давай попробуем вспомнить. Вот если нам предстоит какой-то долгий путь, он нам кажется таким тяжелым, таким трудным. Но справиться с этим путем мы можем только в каком случае?
1: Не понимаем.
4: У меня есть предположение, но мне кажется, это не то, на что нас пытается навести своими мыслями, подсказками Алена. У меня вспомнилось выражение «Да, не зная об роду, не суйся в воду». Вот такая поговорка есть. Мне кажется, похоже.
2: Есть. С бродом, но здесь скорее предостережение, не делай.
3: Подлежащий
2: камень, вода не течет. Совершенно верно, нам нужно двигаться. Ребят, в русском варианте, совсем близком, да, можно использовать слово «дорога». Вот эту дорогу, трудную, непростую.
1: Дорогу осилит идущий?
2: Да, дорогу осилит идущий.
1: Это
2: самый близкий вариант.
1: Вот
2: да.
1: Хорошо.
2: Мы двигаемся с вами. На самом деле, без труда не выловишь рыбку из пруда. Поджечь камень, вода не течет.
1: Китайское еще раз. Не поднявшись в небо...
2: Не поднявшись в горы, не узнаешь высоты неба. Не спустишься в бездну, не узнаешь толщи земли.
1: Ну
2: то
1: да,
2: есть,
1: наверное.
2: Не добьешься, тяжело. Не выяснишь. Да? Близкие очень выражения. Смотрите, мы с вами много вариантов подобрали. Мы молодцы. в моей версии, так скажем, в моем подборе, да, мне показалось вот более близкий вариант «Дорога, асфальт и дождь», но с вашими вариантами, друзья, тоже согласна. Мне кажется, они тоже сюда нам с вами по смыслу очень подойдут. И «Под речками вода не течет».
3: Это же не поговорка, это из Библии.
2: Крылатые выражения. Смотрите, точно, крылатые выражения, очень хорошее замечание, давай проговорим. Крылатые выражения пришли в язык из разных источников. Огромное количество устойчивых фраз, выражений мы с вами используем из библейского текста. Да, из быта народного тоже очень много выражений. Из профессиональной деятельности наших с вами предков тоже много разных фраз мы используем. Поэтому народная мудрость, оно же крылатое выражение, оно же может быть библейской цитатой, это не противоречащие друг другу утверждения, да? Вы справились?
1: Ну, молодцы, хорошо, товарищи. Но у нас есть... Ну, нет у нас уже минуты. Проще уже спокойно подарить книгу Кире.
4: Что за книга?
1: «Рик Наутилус. Крушение НЛО» от издательства «Ламинария». Целая серия там про такой детский... детско-ранний подростковый детектив, приключения, в общем, интересные. Там три, значит, Рик потом, там один персонаж, он наследник капитана Немо, они на Наутилус перемещаются. Одна девочка, она что-то типа русалки, но она умеет превращаться. И сын пиратов. И вот у них компания внутри друга, и у них всякие приключения. Вот такая книга. Отправляется. Вот издательство «Ламинария». Алена Чигирь у нас была на связи. Алена, спасибо большое. До новых встреч, товарищи. Мы отправляемся на перемену. После перемены нас ждут новинки книжные. Поговорим про книги и поставим их на нашу книжную полку.

0: В Москве 11 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. В Черниговской области ударами беспилотников поражены 3 автозаправочные станции, которые активно использовались в интересах украинской армии. Об этом заявили в российском Минобороны. Там уточнили, что АЗС уничтожены дронами «Герань-2», «Герань-4», «Сикер» в районе населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск. Объективный контроль зафиксировал в местах поражения целей объемные пожары. Ведомство публикует кадры этих ударов. Министерство также информировали, что ВПЛА «Герань-4» «Сикер» ударил по объекту энергетической инфраструктуры Украины в населенном пункте Дьяковка Сумской области. После поражения подстанции обесточен ряд объектов, которые применялись в интересах вооруженных формирований Украины. Украинские войска оставили в Константиновке до нескольких сотен тел своих солдат. Российским военным сейчас приходится их собирать, сообщили ТАСС в силовых структурах. Ранее в Минобороны заявили о готовности провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военных после взятия Константиновки. Украине предлагается прекратить обстрел этого города с полудня до 18 часов 6 июля. Проинформировать российское командование о реакции на это предложение Киев должен до 12 часов сегодняшнего дня. Напомню, в пятницу вечером начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что российская армия заняла Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Владимир Путин и Дональд Трамп провели по инициативе американской стороны телефонный разговор, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, 4-й с начала года диалог глав государств продолжался 1:25. Путин поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Стороны подчеркнули важность бережного отношения к общим страницам истории, особенно отметив союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны.
2: Ранее, по случаю Дня России 12 июня, президент США прислал на имя Владимира Путина теплое поздравительное послание. В нем Дональд Трамп воздал, я процитирую, «дань уважения богатой истории и культуре нашей страны, а также стойкости российского народа». Разумеется, и сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности. В этом контексте президенты отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают. Особо подчеркнуто, что наши народы никогда не забудут союзничество в годы Второй мировой войны.
0: Лидеры затронули украинскую тематику, в том числе в связи с планами Трампа принять участие в саммите НАТО. Как отметил Ушаков, президент России обрисовал картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения.
2: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
0: Как рассказал Ушаков, в ходе разговора американский президент отметил колоссальные перспективы сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, которые откроются по завершении украинского конфликта. Российские ученые создали препарат, снижающий побочные эффекты при лучевой терапии онкологических заболеваний. Об этом сообщила РИА Новости главный онколог Минздрава, гендиректор НМИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн. Он назвал одним из перспективных направлений создание радиопротекторных препаратов для снижения негативного воздействия ионизирующего излучения на организм. По словам Каприна, сейчас разработка проходит этапы оценки и экспертизы. Пока говорить о ее широком применении рано, однако уже получено успешные результаты позволяют с осторожным оптимизмом оценивать перспективы этого направления. Кибермошенники начали присылать на электронную почту поддельные рекламные письма, где под кнопкой «Отписаться от рассылки» спрятана мошенническая ссылка. Об этом сообщил ТАСС сенатор Артем Шейкин. По его словам, при переходе по ссылке предлагается ввести персональные данные, чтобы подтвердить отписку. Эти данные могут использоваться для новых фишинговых писем, звонков или атак на конкретного пользователя. Как считает сенатор, особенно опасна такая схема для корпоративной почты, когда подобные письма массово приходят сотрудникам компании. Аферисты могут собирать рабочие адреса, должности, телефоны и другую информацию, которая затем используется для атак. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Петербурге сегодня облачно с прояснениями, временами дождь, местами ливни с грозой, плюс 19-21. В Москве также облачная погода с прояснениями, временами дожди, 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 19, давление 738 миллиметров.
3: Желаем жить, по-другому не желаем жить.

0: «Хочу все знать». Книжная полка.
1: Дорогие товарищи, хочу все знать, пришло время поставить очередные книги на нашу книжную полку. И сегодня это новинки издательства «Самокат». У нас в гостях Лена Титова, пиар-директор издательства «Самокат», историк, политолог. Лена, здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Так, ну давайте.
2: Ну давайте.
1: Много
2: начнем.
1: Ярких, красивых, как я не устаю вспоминать, когда однажды... Расскажите нам про книгу. Нас гость говорит. Ну, у нее желтая обложка, сказал он.
2: Это из раздела отзывов на маркетплейсах, когда бумага плотная, печать яркая.
1: Яркая, да, да, картинки, да, да, красивые.
2: У нас,
1: это же когда просто... Это не потому, что люди, которые пишут, а скорее, ну вот, ты заходишь, тебе сразу напишите отзыв о купленной книге. Человек ее даже еще не прочитал, он просто уже как прикол пишет. Бумага яркая.
2: Бумага яркая. У нас бумага яркая, картинки яркие, книжки интересные. Начнем, наверное, с самой, пожалуй, летней и интересной книжки. Интересной, потому что летом можно ее не просто прочитать, но и попробовать использовать полученные знания на поле, в прямом смысле этого слова. Книжка называется «Мы нашли динозавра во дворе». Написал ее Франциско Гаскальюна. Это перевод с испанского языка. И этот человек не просто детский писатель, автор. Это самый настоящий палеонтолог, который занимается поисками окаменелостей и практические советы дает тем детям, которые в детстве невероятно сильно увлекались динозаврами. И вот теперь им хочется продолжить этот свой путь в науке, и они не знают, что делать дальше. Он говорит: я сейчас расскажу вам все. Я расскажу вам, как называются динозавры на латыни, что такое научный метод, как образуются окаменелости и многое-многое другое. Вот она, эта замечательная книжка.
1: Так, мы нашли динозавра во дворе. Палеонтология для начинающих. Как кости динозавров стали окаменелостями, предположим? Что такое окаменелости? Следы динозавров. Как же проводятся раскопки, лабораторные работы? Слушайте, как круто. Тафономия. Формирование местонахождения ископаемых остатков.
2: Сегодня плюс одно слово.
1: Да, я вообще первый раз вижу такое слово.
2: Я тоже очень много узнала из детских книг, пока работала в издательстве.
1: Угу. Слушайте, прелесть какая. Вот еще новое слово увидел. Сейчас, секундочку. Палеоэкология, это я знаю. Хорошо. Слушайте, интересно, мне кажется, это прям после этого захочется стать палеонтологом.
3: Да, мне кажется, это просто способно поддержать интерес вашего ребенка.
1: Сейчас шутка для очень взрослых и стать Россом Геллером.
3: Открыть для него путь, не такой вот мостик проложить между его простыми детскими увлечениями и интересом перед какими-то доисторическими хищниками в действительно научную среду.
2: Ну, не только в научную среду, а еще и курицам, которые являются потомками доисторических хищников.
3: А вот
2: еще,
3: как раз,
2: да,
3: как
2: вот
3: раз
2: там курица. Курочка
3: вот
2: там
3: как
2: такая.
3: Раз они.
2: Ну, голуби, кстати, тоже.
1: Да, они все же.
2: Да, они все динозавры. И еще, что мне очень в книжке понравилось, это довольно хорошее, доступное объяснение, что такое научный метод. То есть человек, даже если он передумает стать палеонтологом, то потом для него все эти варианты исследований и анализа будут уже несколько знакомы. Да. Следующая книжка, про которую очень хочется рассказать с нетерпением, я ее представляю.
1: Я вот тоже ее приметил сразу. Во-первых, там кот.
2: Да, вообще коты – это целая история для самоката, и это особенный кот, которого мы ждали с огромным-огромным нетерпением. Это книжка, в которой на самом деле место найдется не только коту, найдется в ней место и чайке, и улитке, и людям. И это сказки Луиса Сепульведы, чилийского писателя, который уже успел стать классиком детской литературы. Впервые под одной обложкой целые три сказки этого замечательного автора. Наверняка многие наши слушатели помнят замечательный спектакль театра Маяковского «Мама кот». Так вот, эта история про кота, который совершенно случайно воспитал чайку и научил ее летать, это та самая история, которая написана Луисом Сепульведой. И теперь можно ее приобрести, наконец, и увидеть ее с картинками замечательной Даши Димитровой. Вообще, книжка, конечно, для возраста мне кажется, любого. То есть это может прочитать человек в 7 лет, в 8 лет и в 90 лет тоже, и всем это понравится. И в первую очередь она говорит о том самом прекрасном обыкновенном чуде по Шварцу.
1: Улитка, желавшая понять, почему она такая медленная, была безымянной, как и все остальные. И это ее очень беспокоило. Жить без имени ей казалось несправедливым. Когда кто-нибудь из старших спрашивал, зачем ей имя, она тихо отвечала. Потому что чешуцветник называется так – чешуцветник. И от того, когда пойдет дождь, мы скажем, что надо спрятаться под листвой чешуцветника. Так же и вкусный одуванчик зовется одуванчиком. И благодаря этому, когда мы решаем поесть листьев одуванчика, мы не ошибемся и не съедим вместо него крапиву. Однако доводы улитки, желавшей понять, почему она такая медленная, не вызывали ни малейшего интереса у остальных. Немножко грустно за улитку, но стало дико интересно дальше узнать, чем дело закончится.
2: Обязательно узнаете, тем более это сказка, которую Сепульведа вообще написал, потому что один из его внуков спросил, а почему улитка такая медленная? И Сепульведа сказал, я подумаю. И появилась эта удивительная история.
1: А по поводу кота, научившего летать чайку, я всегда вспоминаю, как мы с братом в свое время учили попугая летать. Это действительно, ну, нам отдали попугай на передержку, сестра двоюродная, а он, по-моему, всю жизнь не вылезал из клетки. И мы, глухо загерметизировав кухню, вытаскивали его из клетки и как бы подстегивали, так скажем, к полетам. Где-то через месяц он уже стал добровольным. Ну, он распробовал вкус полета, и мы уже его выпускали, он сам вылезал, и уже сам распробовал, ну, он летал. То есть его не надо было гонять, всячески как бы размахивая чем-то. То есть он прям полюбил летать.
2: Ну, как прямоходящим вам было довольно сложно, мне кажется, объяснить, попугая, да, что от него требовалось, да, учитывая, что референсов в вашей загерметизированном помещении не было.
1: Вообще ни одного, да, но научили. Терпение и труд даже попугаев научат летать.
2: Луис Сепульведу еще раз горячо всем рекомендую. Это,
1: да,
2: еще
1: про котов,
2: экологию.
1: Но... чаек, улиток и людей.
2: Про котов, чаек, улиток и людей. Это история про любовь, дружбу, экологию, про все, про все.
1: И котов, чаек, улиток и людей.
2: И людей. Ну, раз уж мы с вами заговорили про говорящих котов, давайте теперь мы рассмотрим вот эту замечательную книгу, которую написала Марина Бабанская. И картинки к ней создала потрясающая Катерина Дубовик, довольно сложной техники. Называется она «Обитатели Сибири, вымышленные и настоящие». И в этом случае Сибирь – это не та Сибирь, которую мы подразумеваем от Уральских гор, некоторую территорию. Это Сибирь в более широком смысле этого слова, от Камчатки, от Сахалина и уже до Уральских гор. То есть в этой книжке собраны истории, мифы и легенды про волшебных, сказочных, мифических существ народов Сибири и Дальнего Востока. Это очень красивые картинки, это невероятно плавный текст, и плюс еще по всему, это в некотором смысле метапредметная энциклопедия, потому что там есть география, там есть справка о народах, различных народах, которые проживают на этой территории, об их верованиях, об их понимании окружающего мира. Потому что если мы говорим о Камчатке, откуда произошли вулканы? Это же были сказочные
1: мифические
2: существа.
1: А я сразу открыл Кутха, ворон. Я себе привез с Камчатки статуэтку. Великий ворон и демиург. У него множество имен. Кутх, Куке, Куйкняку, Куркыль, Кошкли. Опять кошки.
2: Кошки везде.
3: Да. Улитки еще. И, да, чайка.
2: И люди.
1: Слушайте, а иллюстрация — это фантастика.
3: Да, похоже на артбук настоящий.
1: Нет, нет, тут, ну, это целое будет приключение, когда мы, ну, книжка упала, но другая. Когда начнешь читать такое, это же просто магия. Ты переносишься в этот мир. Ну, немножко страшно.
2: А это и есть артбук, потому что Катерина создала эти замечательные иллюстрации в сложной технике. Это изначально была линогравюра, которая покрывалась цветными красками, потом наносилась на бумагу, а после этого переводилась и обрабатывалась в формат иллюстрации. Угу. Это была большая и невероятная работа.
1: Красота необыкновенная, товарищ. Мне кажется, это вот тем, особенно кто любит еще... Ну, интересуется, во-первых, а во-вторых, кто еще любит рисовать. Ну, тоже интересно, потому что я такого не видел, вот такой техники, стиля. То есть это, ну, действительно ощущение, что ты смотришь на наскальную живопись.
2: Да,
1: местами, ты... местами, я говорю, отдельно из них. Егор Андреевич, вам как?
3: Я в восторге, мне очень нравится.
1: Все, мы его потеряли, он будет изучать.
2: Ну, тогда переходим к другой книжке. Пускай она будет текстовая, это будет история очень летняя для каникул. Называется она «Шах и мат среди звезд». И написала ее Алессандро Барбалья, это итальянский автор. Книжку проиллюстрировала замечательная Александра Авилова. И эта книга пронзительная, чудесная история про мальчика, у которого есть бесподобная подруга и отец которого сильно страдает. Но сейчас будут спойлеры, поэтому если маленькие слушатели сейчас около своих замечательных радиостанций, я бы попросила, чтобы родители закрыли им уши. В основе этой книги лежит довольно трагическая история потери мамы главным героем. И если мальчик принимает это постепенно и тихо, то его папа не может пережить эту потерю. И это удивительная повесть про подругу этого мальчишки и про дедушку-механика, ну, то есть соседа, который живет в этом маленьком итальянском городке. Они помогают мальчику и его отцу пережить эту потерю. С помощью шахмат. И важно, что это происходит с помощью шахмат. Там была целая авантюра, потому что девочка записывает папу на шахматный чемпионат, не ставя его в известность об этом. И они, их задача — это за месяц подготовить папу для участия в шахматном турнире.
1: Так, а он вообще умел играть до этого?
2: Нет, в этом-то вся интрига. Нуля. Да. Мало того, он не встает и не выходит из дома. Задача со звездочкой.
1: А, понятно. То есть они его вот раздергивали, чтобы вот вывести из этого состояния.
2: Да.
1: Угу. Слушайте, это... Мне кажется, я боюсь такие книги. Нет, я понимаю, что оно...
2: Она светлая, радостная и прекрасная. Вот у нас очень много есть книг про проживание потери. Это особенная. Угу. Это та книга, которая с первой страницы рассказывает о том, как прекрасно жить. Как прекрасен этот мир, как прекрасны твои друзья, солнечное утро. И главные герои, они, не договариваясь, делают так, чтобы они встречались в одно и то же время во дворе и ехали за свежими булочками. Иногда это получалось, а иногда нет. Но они никогда принципиально не договаривались, потому что жизнь прекрасна такая, какая она есть. И что бы ни произошло, будет замечательно.
1: А я, знаете, что нашел тут какую интересную штуку в Давайте. Этой книге? Здесь каждая глава, и это очень здорово. Она начинается с приветствия на каком-то из языков мира. То есть, пожалуйста, 19-е, хорватский язык, здраво. В 22-й главе синчао, скорее всего, вьетнамский. Ну, так звучит, скорее всего, но это вьетнамский язык. Это я не сразу понял. Албанский есть. То есть можно заодно за время чтения книги выучить как минимум...
3: Албанский.
1: Да. 26 приветствий на разных языках. Знаете, как на тамильском будет?
3: Нет.
1: Ванаккам.
3: Как жаль, что я не знал.
2: Ну, с помощью этой книжки можно узнать приветствие еще на нескольких языках.
1: Ну, я говорю, 26, получается, 26 глав.
2: И это не просто так.
1: Я понимаю, что там, когда начнешь читать, станет понятно, зачем это сделано.
2: Да, в этом интрига, потому что родители мальчика астрофизики, которые готовят к запуску космический корабль с посланиями в далекие дали на всех языках Земли.
1: Да, как с точки зрения книги я это одобряю, с точки зрения поведения человечества я это очень сильно не одобряю. Отправку. Ну, есть много теорий, много ученых, которые и философов, и фантастов, которые размышляют на тему того, надо ли нам искать разум во Вселенной. И большинство прогнозов таких говорят, что вообще лучше сидеть в своем углу и не отсвечивать. Ну, потому что есть шанс, что мы можем дать знать о себе цивилизациям, которые намного сильнее нас, и которым мы не нужны. Ну, то есть, как бы, потому что мы не знаем, у нас нет опыта, и поэтому лучше исходить из осторожной стратегии. Поэтому, когда мы во все стороны начинаем рассылать «Мы здесь!», ну, это напоминает неправильное поведение, допустим, мамы с маленькими какими-нибудь, ну, там, зверятами, щенками. И вот, не знаю, это мое такое мнение. Я считаю, что надо сначала доразвиться до какого-нибудь такого уверенного состояния, чтобы, если даже заявить о себе, все так сказали, ну, это земляне.
3: Я считаю, космос пока еще не готов к приветствиям на лбу. испанском языке.
1: И это тоже. Давайте к книгам, а то можем не успеть.
2: Давайте к книгам.
1: Да, «Шах и мат среди звезд» книга называется.
2: Александра Барбали. Это наша серия «Лучшая новая книжка для детей», как и Сепульведа. И еще, наверное, пару книжечек успеем.
1: Да нет, мы даже больше, просто мы, если будем...
2: Да, я поняла.
1: Меньше фантазировать про космос.
2: Потанцуем.
1: Танец.
2: Предлагаю потанцевать. «Танец» — это энциклопедический словарь замечательного издательства португальского. Написала его Инес Фонсека Сантуш, а картинки создал Андрей Летри. Ну, тут сразу указывается, что текст был написан при участии научного редактора Даниэла Терсиу, а с нашей стороны книжку редактировала замечательная Вита Хлопова. Книжку эту недавно на Дягилевском фестивале она представила на презентации. Встречена она была очень тепло. Могу сказать, что эта книжка побила у нас просто некоторый рекорд по предзаказам. И в ней собрано о танце абсолютно все. Это огромное количество статей про танец как ритуал, про танец как искусство, про историю танца и про танец абсолютно современный. Сразу хочу сказать, что с 1900...
1: Тут даже Джон Траволта есть.
2: Конечно.
3: Ну, очень стильная работа. Очень стильно.
2: Это, на самом деле, уже не первая книга в этой серии. Может быть, наши читатели помнят книжку «Театр» тех же авторов.
1: Да, «Театр» это, мы помним.
2: Это оно, да. Это продолжение, только та была оранжевая, это розовая. Я надеюсь, что и «Театр» мы вернем на наши книжные полки. Ну, вот еще хочется сказать, что с 1981 года на российском рынке, на российских книжных полках нет ни одной новой книжки про танец, которая сочетала бы в себе рассказ и про современный танец, про балет, про историю танца. И самое главное, что эта книжка не только рассказывает о танце, она предлагает вам потанцевать в прямом смысле этого слова, потому что там есть огромное количество мастер-классов, с помощью которых можно разучить движение, научиться записывать танец, создавать декорации.
1: Ну, это круть. Товарищ,
2: это, круто.
1: Это очень крутая. Вы ее не пропустите, она прекрасного цвета фуксии. Розовый, я не знаю какой. Ну, розовый, мужской розовый. «Танец» и на обложке «Танцор», тень его, это фантазия. И там действительно я пробежался глазами. Очень полезная вещь, особенно тем, кто боится танцевать.
2: Или тем, кто увлекается танцем, и это еще будет замечательный подарок для большинства людей, которые... являются экспертами танца, потому что мы специально с Витой Хлоповой говорили. Даже она нашла для себя в этой книжке во время научной редакции что-то новое.
1: Это значит...
2: Это ого-го.
1: Это очень здорово.
2: Да.
1: Так, все, поставили ее на книжную полку.
2: Следующая книжка называется «Как я стал государством», и я имею к ней некоторое отношение, потому что так получилось, что
1: вы ее автор.
2: Да, я ее
1: я
2: автор.
1: Вижу тут Лену Титову написано.
2: Все правда. А картинки к ней создала замечательная Катя Климова. Огромное ей спасибо, потому что эти картинки помогают прорваться сквозь эту довольно сложную тему. Вообще идея написать книжку про государство в нашем издательстве бытовала давно. И так сложились обстоятельства, что я в некотором споре со своей младшей дочерью, которая мне пыталась доказать нелогичность истории, все это вылилось в книжку.
1: Пришлось объяснять, да?
2: Объяснила, да. Она до сих пор не читала, но мне кажется, что она все поймет, когда прочитает ее наконец. Книга посвящена истории государства. Книга посвящена...
1: Я самое главное увидел, Лен, время заканчивается. Мне очень понравилось, что где появилось первое государство на планете, кого греки называли идиотами. Стало дико интересно. Нет, пусть сами читают. Лена Титова «Как я стал государством». Прекрасная книга. И Лена Титова была у нас в гостях. Спасибо большое. Пиар-директор издательства «Самокат», историк-политолог. Товарищ на перемену!
0: Как выглядит идеальный семейный отпуск?
4: Утром – выставка в Русском музее или экскурсия по Петропавловской крепости. Днем – прогулка вдоль живописного канала с вкусным обедом на террасе уютного кафе. Вечером – театральная премьера. А ночью, конечно, разводные мосты. В Санкт-Петербурге каждый день может стать идеальным.
0: Напишите сценарий для своего идеального отпуска с помощью официального туристского портала visitpeterburg.ru. 0+.
5: Российско-израильский центр «Реклиник» в 2011 году начал удалять позвоночные грыжи с помощью холодноплазменной нуклеопластики. И сегодня эта малотравматичная методика остается альтернативой большим операциям, получив мировое признание. Нуклеопластика позволяет сжать грыжу, освободить нерв и устранить боль. Минздрав России включил нуклеопластику в перечень видов высокотехнологичной медицинской помощи. Нейрохирург «Реклиник» Сергей Сарычев – лидер в стране по числу проведенных нуклеопластик, специалист экспертного уровня. Тысячи его пациентов вернули утраченную физическую активность. При боли в спине малоинвазивная хирургия в Реклиник не ограничивается удалением позвоночных грыж. По показаниям выполняются радиочастотная денервация, она блокирует боль от позвоночных суставов, и вертебропластика, она цементирует сломанные позвонки при остеопорозе. Объединяет все малоинвазивные процедуры отсутствие хирургической травмы и реабилитации. Мини-операции кратковременны и проводятся с ювелирной точностью в медикаментозном сне. Благодаря свойствам щадящего, консервативного лечения легко переносятся пожилыми людьми. Определить диагноз и показания к малоинвазивному лечению можно на приеме нейрохирурга Сергея Сарычева. Телефон Реклиник 989-53-49. 989-53-49. Код Москвы 495. Сайт reclinic.ru. Возможны противопоказания. Посоветуйтесь с врачом.
6: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: В Москве 11:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. 6 объектов ВПК «ИТЭК» Украины подверглись ударам вооруженных сил России. По данным Минобороны, в селе Олешня Черниговской области беспилотники «Герань» ударили по железнодорожному составу, который перевозил грузы в интересах ВСУ. В той же области «Герань» атаковали 3 автозаправочные станции, которые активно использовались в интересах украинской армии. Объекты, расположенные возле населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск. Кроме того, ударные БПЛА поразили подстанцию в Дьяковке, Сумскую области. В результате обесточен ряд объектов, которые использовались в интересах противника. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, 4-й с начала года диалог глав государств продолжался 1:25. Путин поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины, Ирана, перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона. Собеседники затронули украинскую тематику, в том числе в связи с планами Трампа принять участие в саммите НАТО. Как отметил Ушаков, президент России обрисовал картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения.
2: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
0: Как рассказал Ушаков, в ходе разговора Трамп подтвердил готовность к поиску мирного решения украинского конфликта. По его словам, спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стивен Уитков готовы приехать в Москву. Помимо этого, американский президент отметил перспективы сотрудничества между Москвой и Вашингтоном после завершения украинского конфликта. Стороны также подчеркнули важность бережного отношения к общим страницам истории. Особенно отмечено союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны. Несколько тысяч человек приняли участие в марше памяти жертв Волынской резни в центре Варшавы. 11 июля объявлено в стране днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами в 43-м году, когда они зверски убили около 100 тысяч поляков, в основном женщин, детей и священнослужителей. В ближайшие дни акции памяти запланированы и в других городах Польши. Между тем, ФСБ рассекретила архивные документы о Волынской резни и ликвидации одного из организаторов массовых убийств поляков Дмитрия Кличковского. Он был создателем вооруженных формирования украинских националистов на Волыни и в Полесье, которые позже стали ядром украинской повстанческой армии, признанной экстремистской и запрещенной в России. По сообщениям 43-го года, где приводятся данные агента, ставшего очевидцем массового уничтожения польского населения во Владимире Волынском, во время богослужения бандеровцы убили в костелах 11 ксензов и еще 2000 поляков на улицах города. В феврале 45-го Кличковского ликвидировали в районе села Суск. Так называемые огуречные дожди накроют Москву в ближайшую неделю. Всего может выпасть до 67 миллиметров или 80% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, аномальные ливни, которые принесли в выходные на русскую равнину прохладу, продолжатся и в предстоящую семидневку. Осадки с недолгими перерывами продолжатся всю неделю. Как пояснил Тишковец, огуречные – это старинное русское название затяжных прохладных дождей в середине лета, когда наливаются

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Софья Палкина завоевала золотую медаль в метании молота на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. В беге на 200 метров не было равных Николаю Грудковскому. Мария Ермакова и Владимир Никитин победили в беге на 5 километров. Российский защитник Бруклин Нетс Егор Демин стал самым результативным игроком своей команды. Во встрече летней лиги Национальной баскетбольной ассоциации его клуб уступил Сакраменто Кингс со счетом 76-79. Он набрал 23 очка, сделал 7 подборов и одну передачу. В первом четвертьфинале чемпионата мира по футболу между собой сыграют Марокко и Франция. Это стало известно после того, как вице-чемпионы мира выбили Парагвай, а африканцы превзошли Канаду. Тему продолжит Александр Неценко.
1: Марокканцы стали командой парадоксом. В матче 1/8 финала против Канады африканцы показали самый слабый футбол на турнире, но умудрились разгромить соперника со счетом 3-0. Африканцы не справлялись с мощным прессингом команды Джесси Марша, при этом потеряв из-за травмы в начале встречи своего снайпера Сейбари. Североамериканцы перебили соперника 10-5 и превзошли 11-1 по угловым, но переиграть опытного Буну им так и не удалось. А марокканцы, пришедшие в себя во втором тайме, реализовали штрафной и использовали две классные контратаки. Дублем отметился Азидин Унаи. Две голевые передачи отдал Брахим Диас из Реала. А третий мяч послал в цель центральный нападающий Рахими. В четвертьфинале Ашрафу Хакими с партнерами будет противостоять Франция, которая столкнулась в противостоянии с Парагваем с хамством, подлостью и грубостью соперника. Причем узбекский судья Танташев умудрился в этой встрече не показать парагвайцам ни одной желтой карточки, в то время как французы от него получили 3 предупреждения. Это было, пожалуй, худшее судейство на турнире. У европейцев было 76% владения мячом, преимущество 15-5 по ударам и 5-1 по ударам в створ. Переломным моментом стал выход на замену после перерыва Дуэ. Он заработал пенальти, с которого Мбаппе забил победный мяч. Франция выиграла 1-0, а Килиан догнал Месси в списке снайперов Мундиаля.
0: Мария Егорова и Мария Лазуренко стали победителями этапа чемпионата России по пляжному волейболу в Нижнем Новгороде. Они в финале были сильнее Дарьи Шустовой и Виктории Малединовой со счетом 2-0. В поединке за бронзовые награды Дарьи Рудых и Полина Тышкевич обыграли Анну Проскурякову и Анну Слепову 2-0. Клуб Национальной хоккейной лиги Эдмонтон Ойлерс подписал 2-летний контракт с российским защитником Шакиром Мухамадулиным. Об этом заявил агент игрока Дэн Мильштейн. За сезон 24-летний россиянин будет получать 1 750 000 долларов. В минувшем сезоне Мухамадулин выступал за Сан-Хосе Шаркс. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: хочу все знать. Простые вопросы.
1: Из чего состоит дружба? Попробуем разобраться вместе с Екатериной Покатаевой, педагогом, психологом, специалистом по развитию эмоционального интеллекта. Екатерина, здравствуйте, добро пожаловать.
2: Добрый день.
3: Здравствуйте, Екатерина.
1: А мы про сырок или про пилу, про что мы будем? Ну, сырок дружба, пила дружба, ну что вы на меня так смотрите?
2: Юмор про сырок. И про то, и про другое.
1: Да, хорошо. Вот, ну
2: дружба
1: давайте,
2: очень, да. Очень сложное и многогранное понятие, поэтому можно и про сырок, и про пилу. Мне кажется, все туда входит. Иногда она как пила, иногда вкусная, как сырок.
1: А хорошо, да, кстати, согласен.
2: Разная дружба бывает. Она, мне кажется, что это, если говорить про человеческие отношения, то это верх человеческих отношений – это дружба. Да? То есть отношения у людей разные бывают. Там, рабочие, личные, а вот там, романтические, скажем так. А дружба – это одно из самых сложных. И вот для меня это где-то на вершине такого искусства коммуникации, общения – это вот дружба. Если ты умеешь дружить, и у тебя есть хорошие реальные друзья, это о тебе очень много говорит. Вот, поэтому она... есть о чем...
1: Ну, давайте начинать.
2: Да. Такой вопрос, из чего состоит дружба? Вот,
1: ну, что такое дружба? Да, из чего состоит? Как дружить? Я не знаю, что еще там можно.
2: Ну, для меня, если так вот, да, уже дружба, есть три компонента, наверное, если не сильно углубляться, мне кажется, про это можно вообще целую лекцию отдельно читать. Но вот если так, три компонента, которые я для себя выделяю, это всегда... принятие, ну и уважение, вот они как-то здесь, вот без принятия и уважения не получается ее совсем никак. А без честности и благодарности. Вот три вещи, которые, мне кажется, как бы такой фундамент дружбы. Могу про каждый рассказать.
1: Конечно, давайте. Мы же вас для этого и позвали.
3: Мне кажется, надо про первый пункт поподробнее, потому что с благодарностью, ну, дети более-менее знакомы с концепцией.
1: Угу.
3: Второй посерединке, что было понятие какое?
1: Память, наверное,
3: честность,
1: да?
3: Честность. Ну, признаемся честно, не запомнил. Ну, тоже дети, конечно, понимают, почему это важно.
1: А вот принятие — это интересно.
3: А вот принятие — это сложнее будто бы немножко.
2: Ну, вот она причем первая идет, да, принятие и уважение, мне кажется, они вот друг без друга, да, то есть когда ты дружишь же, вот... давай дружить, и все. Они не принимают человека и смотрят таким, какой он есть, вот, да, то есть со всеми его... какими-то особенностями, нюансами. И если мы говорим про другие отношения, да, то там смотрят на статус, например, на какие-то заслуги твои, на то, что ты там умеешь делать, или что у тебя еще. А дружит просто она такая очень, если настоящая дружба, она безусловная, да, вот если такое. Ты принимаешь человека таким, какой он есть. Вот любит он в футбол играть или умеет? Ты с ним играешь в футбол. Не умеет, ну, значит, будешь во что-то другое. И ты не стараешься... ну, то есть ты его принимаешь таким, какой он есть, и уважаешь, если он на тебя не похож. Да, то есть вот какие-то моменты, что-то он, например, ты любишь футбол, а он не любит футбол, он любит волейбол. И вот в этом принятии мы не говорим, что ты не такой, или вот нужно любить обязательно футбол, потому что я люблю футбол, сейчас идет чемпионат. Я так вообще не любитель футбола, да. Вот. А есть кто-то, кто прям, если ты не любишь футбол, все, ты не мой друг, мы с тобой, значит, не общаемся. А если я не люблю футбол, но люблю волейбол, то в принятии мы друг друга учим, да, то есть если ты мой друг, я тебя принимаю, уважаю, то я принимаю твой выбор, и, возможно, ты меня научишь еще волейбол играть классно, а я тебя научу классно играть в футбол, например, ну, не классно. То есть вот в этом принятии и уважении, и в общении друг с другом мы... очень хорошо развиваемся, как бы друг друга прокачиваем и делаем... в каких-то моментах умнее, не только физически, например, да, а еще и я знаю, например, про это что-то, а ты про это. И вот когда есть принятие, то ты это не отрицаешь, не обесцениваешь, а ты готов принимать, слышать, и тем самым и ты прокачиваешься, да, то есть вот через друзей еще же есть такая, да, поговорка: «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Да, вот, поэтому, когда есть вот это принятие и есть уважение к интересам, к желаниям, да, другого человека, это такой вот основной, наверное, фундамент, который, мне кажется, на котором уже строится дальше. Следующий там кирпичик — это честность. Вот. Понятно объяснила или не очень? Про уважение и принятие.
3: Нет, про принятие и уважение все примерно понятно. Хороший пример вы с футболом привели. Ну, то есть вот смотреть и проявлять любопытство к футболу, который тебе может быть совершенно не интересен, как вот вы признались про себя, но при условии, что этим интересуются твои друзья, потому что они твои друзья, и тебе хочется продемонстрировать свое уважение к их интересам и готовность принимать, да, проявлять солидарность какую-то чувственную, провести с ними время, разделить их взгляды, да, больше узнать про то, чем они интересуются, просто потому что это твои друзья. Да, это похоже на составляющую дружбы.
2: Ну, да, то есть, и вот в этом моменте, я говорю, в этом уважении ты и дружбу как бы укрепляешь, да, вот эти взаимоотношения, связь вашу, она такая крепче становится через какие-то совместные интересы и, возможно, потом через совместную деятельность, да, все-таки решусь я пойти поиграть в футбол, потому что, ну, там вот есть друзья, которые играют. Ну вот попробую, раз им так интересно, может быть, и мне понравится. И через действия я прокачиваюсь и тем самым укрепляю вот эту связь, которая на самом деле, я говорю, социальная связь, она вот человеческая сейчас, дружба очень-очень нужна, особенно детям, век такого разделения, мне кажется, и, так сказать, ухода каждого в себя, то вот эта дружба, она сейчас очень нужной. И учиться ей дружить тоже, кстати, надо.
3: Ну, учатся вот дружбе в детстве, тема, нужна она всем,
2: тема, конечно, хорошая. И вторая, да, вот про что я говорила, это честность. Конечно, она в любых отношениях, честность важна. Но здесь это тоже одна из составляющих, которая, мне кажется... И я вот с ребятами, да, в большей степени все равно работаю с подростками, с ребятами, и я понимаю, что у них на самом деле очень много честности. Они вот маме с папой что-то не скажут, не расскажут, а друзьям расскажут. И вот эта честность, из которой потом формируется, наверное, еще и доверие, да, вот честность и доверие, там было принятие, уважение, то здесь из честности появляется вот это доверие, да, человек, который тебе близок, и ты можешь ему какие-то очень даже иногда сокровенные вещи рассказать, с кем ты не можешь там с другими поделиться. И это тоже важно, чтобы не носить в себе, потому что вот с точки зрения психологии, например, да, очень тяжело какие-то вещи одному, самому себе переваривать, осознавать. А когда есть человек, с которым ты можешь искренне и честно поделиться, и он тебя в этом во всем поддержит и услышит, то это дорогого стоит. Вот, поэтому честность в обе стороны — это такой вот еще один из компонентов, который, мне кажется, важным и формирующим дружбу является. Вот.
1: Хорошо. Ну да, друзья честно могут что-нибудь сказануть друг другу.
3: Да.
2: Ну, иногда да, и дать хорошую обратную, да, пендель такой, ну, в смысле.
1: Ну, вообще, да, обычно так и есть.
3: В этом,
1: да,
3: и есть смысл. То, что вот, другие люди постесняются тоже и не скажут, или смягчат где-то, то друзья скажут, как есть.
2: Да, и это тоже важно. Вот. А если есть принятие, то ты его выслушаешь, конечно, и такой думаешь, ну, ладно, ладно, подумаем над этим, да, то есть вот это тоже хорошо, то есть если он тебе с уважением, ну, все-таки сказал о каких-то твоих не очень красивых вещах или там моментах, над которыми стоит подумать, ты от друга точно быстрее это примешь и что-то с этим будешь делать, вот. Ну и, безусловно, конечно, третье — это благодарность.
1: Давайте к благодарности мы через небольшую паузу перейдем, потому что, ну, за 10 секунд про благодарность очень сложно рассказать. Это такое благодарность. Ну, это благодарность. Поэтому поподробнее через минутку.

0: Маяк. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.
1: Хочу все знать.
2: В следующем часе в цикле «Тайны литературы» продолжим большой разговор про Александра Беляева, писателя, который видел будущее. Не пропустите.
1: Хочу все знать. Сегодня.
3: Музыка – это узор, вышитый на ткани времени. Свен Сервантесен, культуролог прошлого.
1: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5:00 вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Хочу все знать о том, как все было на самом деле.
4: Ришелье очень часто изображали шахматистом, но игра, в которую он играл, была потруднее. Представьте себе три шахматные доски, которые вращаются одна вокруг другой, и при этом фигуры время от времени меняют цвет. А время от времени то, что вы считали фигурой на этой доске, внезапно воплощается в игрока. И вот эти три шахматные доски — это три разных измерения, в которых вращался и интриговал кардинал.
1: История. Подкаст познавательного шоу для всей семьи «Хочу все знать». Утром в выходные на Маяке. И в любое время на медиаплатформе смотрим.ру. Хорошо терим, хорошо перим, тим перим. Хорошо темперированный эфир.
5: И к тому же у Линки очень длинный мех. И у нее как раз такой тембр более жалостливый. На ней, кстати, играл Сергей Есенин. У него есть стихотворение «По селу тропинкой кривенькой, летний вечер голубой, рекрута ходили с ливенкой разухабистой группой». Гармония раньше была не просто какой-то музыкальный инструмент.
6: Товарищ в пути.
5: Да, совершенно верно.
1: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Сивумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9:00 вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».
3: Хочу все знать. Простые вопросы.
7: Разбираемся, из чего состоит дружба, с принятием, честностью разобрались, и теперь осталась благодарность.
8: Да, ну это такой вот третий момент. Он кажется как будто бы естественным, понятным, но очень часто мы про него в дружбе забываем, вообще в отношениях забываем и принимаем уже, есть у меня друг, как данность. Плохо мне, позвонил ему, там он мне что-то помог, поддержал, или скучно, там пойдем куда-то погуляем, пошли погуляли. И вот воспринимаем его уже так, как обыденность, как что-то такое. Но очень важно вот эту благодарность периодически проявлять не за что-то, что он там нам помог, или, там вместе что-то сделали, спасибо, а просто так, без повода, благодарить человека за то, что он с тобой, что он рядом. И эта благодарность может проявляться либо в словах, бывает, что сложно что-то там, но в каких-то даже вот на маленьких заботах, подарочках, каких-то вещах. И это тоже укрепляет отношения и вот эту связь, которая есть, за то, что человек рядом с тобой и может разделить тебе твои какие-то переживания и поддержать тебя, и в горе, и в радости, условно, с тобой быть вместе, и не воспринимать это как данность, а все-таки иногда помнить, что человеческое внимание и тот вклад, который на самом деле мы вот, в дружбе каждый в друг друга вкладывается, да, своим вниманием, своими какими-то знаниями, своим временем. И вот этот вклад, который друг в тебя делает, его очень важно ценить, помнить, беречь и периодически благодарить его за это.
5: Вот. Екатерина, а подскажите, пожалуйста, да, подскажите, а вообще, откуда вообще берется дружба?
8: Ох, откуда? Это ж такой хороший вопрос. Можно было с него начинать. Если мы говорим все-таки про другие форматы общения, да, и отношений, например, про какие-то романтические или семейные, здесь очень много обусловлено такой все-таки физиологии нашей, да, или, например, работа, это тоже форма отношений, здесь обусловлена тоже какими-то моментами выживания. То дружба, вот я с этого начала, что она стоит как бы над всеми, потому что это такой, мне кажется, только у людей есть такое, да, вот эта форма отношений именно дружить. А вот в таком прям, в бескорыстном каком-то, да, вот в чистом форме дружба. Поэтому это один из социальных, наверное, наших механизмов, который помогает выстраивать отношения. Но это и одно из самых сложных, я говорю, отношений, потому что оно умеет дружить могут не все. Не преследуя каких-то целей. Вот. Поэтому
7: берегите такая... друзей. Если они у вас есть. Дорожите дружбой. Спасибо большое. У нас в гостях была Екатерина Покатаева, педагог, психолог, специалист по развитию эмоционального интеллекта. Товарищи, на перемену!

0: В Москве полдень.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. 6 объектов ВПК и ТЭК Украины подверглись ударам вооруженных сил России. По данным Минобороны, в селе Олешня Черниговской области беспилотники «Гераль» ударили по железнодорожному составу, который перевозил грузы в интересах ВСУ. В той же области ударом дронов поражены 3 автозаправочные станции, которые активно использовались в интересах украинской армии. Минобороны уточнили, что АЗС уничтожены дронами «Герань-2» и «Герань-4» «Сикер» в районах населенных пунктов Городня, Новгород, Северский и Сновск. Объединенный объективный контроль зафиксировал в местах поражения целей сильные пожары. Ведомство публикует кадры ударов. В министерстве также информировали, что БПЛА «Герань-4» «Сикер» ударил по объекту энергетической инфраструктуры Украины в Дьяковке Сумской области. После поражения подстанции обесточен ряд объектов, которые применялись в интересах вооруженных формирований Украины. Владимир Путин рассказал Дональду Трампу о реальной ситуации на поле боя, в том числе в контексте взятия Константиновки и наступления российских военных по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в ходе телефонного разговора глава российского государства поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Путин подтвердил приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта, но отметил, что оно возможно только при учете принципиальных требований Москвы. Трамп заявил о готовности содействовать завершению конфликта.
2: Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уитков и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.
0: Путин и Трамп подчеркнули важность продолжения контакта, в том числе по военно-политической и экономической тематикам.
2: Говоря о двухсторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике. Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчеркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт. В беседе отмечено, в частности, символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию. Это конкретный пример, подтверждающий, что две державы заинтересованы в том, чтобы совместно, плотно работать, причем в самых различных областях.
0: Президенты условились оставаться на связи и вновь созвониться в ближайшее время. Путин напомнил Трампу, что у него есть действующее приглашение посетить Россию. Германия намерена внести самый большой индивидуальный взнос среди стран НАТО в рамках очередного пакета военной поддержки Украины, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус. В июне европейское издание газеты «Политико» писало со ссылкой на дипломатов из стран Североатлантического альянса, что члены НАТО обсуждают новые денежные обязательства по военной помощи Украине на 70 миллиардов евро. Доля ФРГ будет самой большой, заявил Писториус газете «Бильд». По его словам, Киев рассчитывает получить финансирование не только за счет кредитов ЕС, но и из нового фонда поддержки. Ранее официальный представитель МИДа Мария Захарова заявляла, что Германия превратилась в главного спонсора конфликта на Украине. В Москве считают, что поставки вооружения Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Коллективную молитву по верховному лидеру Ирана Али Хаменеи совершили в Тегеране. Тысячи жителей, передает РИА Новости. Люди стекались на площадь соборной мечети имама Хамени под палящим солнцем, чтобы смягчить зной, собравшихся время от времени обливали водой. С началом намаза присутствовавшие остановились и повернулись в сторону Мекки, оплакивая Аятолу. Прощание с Али Хаменеи продолжится также в Ираке до 8 июля, после чего Аятолу похоронят в его родном иранском городе Мешхеде. Напомню, верховный лидер Ирана погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. Во Франции нагрузку на больницы при жаре приравняли к коронавирусной, передает БФМ ТВ. Количество смертей из-за аномального зноя во Франции только с 22 по 28 июня достигло 2025 случаев. Растет число пациентов с обезвоживанием и тепловыми ударами. Происходящее врачи сравнивают с пандемией COVID-19. Приток пациентов в больницах за последние дни увеличился на 10-15%. Выросло и число звонков в службу экстренной помощи. Медучреждения готовятся к новой волне жары, закупая мобильные кондиционеры и запасаясь льдом. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра погоды ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, ночью плюс 14-16, днем 17-19 градусов. В Москве также облачно с прояснениями, временами дождь, в ночные часы плюс 13-15, а в дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 19, давление 738 миллиметров, влажность воздуха 69%.

0: все знать. Тайны литературы.
1: Добрый день, дорогие товарищи взрослые, добрый день, дорогие товарищи дети. Передача «Хочу все знать», Денис Николаев, Егор Бондаренко. И в гостях у нас Павел Сурков, писатель, публицист, автор образовательных программ, популяризатор гуманитарных наук, заведующий кафедры литературоведения.
2: Тайного литературоведения.
1: Передача «Хочу все знать», да. Павел, здравствуйте.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Очень приятно быть с вами сегодня и продолжить разговор про Александра Романовича Беляева, замечательного нашего писателя.
1: Очень... Это точно. Первую часть можно найти на медиаплатформе «Смотрим». Я помню, было это еще в старой студии.
2: Ой, да, да. А вот сейчас новая прекрасная студия, в которой и разговаривать приятно, в том числе о фантастике.
1: Я, кстати, с того момента, как мы поговорили, перечитал, три, наверное, главных произведения. Угу. Это «Глава профессора Дойля», это «Остров погибших кораблей».
2: «Человек-амфибия».
1: Нет, это четвертый. Вот «Человек-амфибия» не стал перечитывать. Я настолько всегда переживал за них в детстве, что я до сих пор не готов возвращаться к этому, что в фильме, что в книге. Я прочитал «Торговец воздухом».
2: Это «Продавец воздуха».
1: «Продавец воздуха». Это... Я ее, оказывается, не читал. Если «Доуэля» и «Корабли» я читал, я просто вернулся в этот мир, то «Продавец воздуха» прошел мимо меня. Это вообще просто несусветная
2: круть. У него потрясающее как раз произведение. Мы как раз подошли к 30-м годам.
1: Я, честно говоря, даже не... я когда читал, я думаю, как ты это придумал в 30-х годах? Он гений.
2: Да, он гений, потому что и он ведь что оказывается в 30-е годы? В 30-е годы Беляев попадает, в общем, в довольно жесткую ситуацию внешне. Потому что фантастика в тот момент не совсем в почете. Говорят, что, что вы тут придумываете, какие-то сказки, вот, про какие-то тут странные истории. Мы не фантазировать должны. Вот, реальная жизнь, она здесь вокруг. Пишите, пожалуйста, реалистические романы. И если вы хотите, напишите, говорят ему, что-нибудь такое, эдакое, про колхозников. И Беляев думает... Но он говорит, как я напишу вам про колхозников, когда я ничего не знаю, ни про какие колхозы. Я не знаю, как люди работают на селе. Я городской человек, я не очень в курсе. Но он написал книжку, которая называлась «Подводные земледельцы». То есть это вроде бы как про людей, которые занимаются сельским хозяйством, но у них подводная база. То есть это освоение глубин океана. И... вроде бы, да, вот что, оказывается, и сельское хозяйство можно выстраивать, и колонизировать глубины океана. Он здесь тоже как романтик. На самом деле, его потом прочитает Жак-Ив Кусто. И Жак-Ив Кусто говорил, что ему дали в перевод на французский язык романа Беляева, и это его вдохновило вот на что, что глубины океана, они как и космос. Они ведь, по большому счету, принадлежат всему человечеству. Кому принадлежит? Мы сейчас не берем шельф, который принадлежит какой-то стране, а ты отойди там, где поглубже, и просто погружайся вниз. Там чье это место? А чье угодно. То есть это общее. Это...
3: Ктулху.
2: Ктулху – это совсем глубоко. А здесь все-таки это принадлежит всему человечеству. И эта идея, место, пространство, которое есть на Земле, и которое буквально здесь рядом с нами, и на самом деле планета-то наша больше покрыта водой, чем сушей, это все тоже Беляева сильно вдохновляет. И он вдохновляется Циолковским. Он с Циолковским состоит в переписке. Они дружат. И многие идеи... И Циолковский присылает ему свои фантастические рассказы. И Беляев ими тоже вдохновляется. Циолковский много фантастики написал. У него есть даже большая фантастическая повесть «На Луне» называется. И Беляев консультируется с Циолковским. У них большая такая взаимная переписка происходит. И он пишет для журнала «Вокруг света» очерк, большой такой биографический очерк про Циолковского, который Циолковский, кстати, тоже прочитал. И все ему это очень, надо сказать, ему нравилось. И что происходит дальше? Что Беляев понимает, его печатают меньше, потому что фантастические, как я сказал, произведения популярностью, как говорят редакторы журналов, народ сейчас не нуждается в фантастических произведениях. Беляев вспоминает, что у него есть образование юридическое, вообще-то, и что он когда-то был неплохим юристом. И он отправляется на север, он отправляется в Мурманск, где начинает работать работать юристом в разных конторах, которые занимаются рыбным промыслом, собирает там очень много материала про то, как действительно люди живут вот в этих суровых северных условиях, как люди взаимодействует с морем, с морскими обитателями. И вот там, в Заполярье, он начинает писать очерки о том, как нам благоустроить Заполярье.
1: Что... Ну, понятно, откуда у него торгуется воздухом. Да, продается воздух,
2: конечно. Вот, я к чему и подвожу. Например, он говорит, что надо бы делать здесь аэроэлектростанции. Ну, ветряк поставьте. Здесь же ветря все время дуют. Вот ветряк будет вырабатывать электричество. Давайте проедемся сейчас по северным странам, и мы поймем, что Александр Романович, и даже у нас на севере, посмотрите, Александр Романович Беляев был прав абсолютно, что ветряки – это вполне себе прекрасное подспорье для электроснабжения. Вот, и его это все очень интересует, он здесь себя, что называется, прокачивает с точки зрения вот этого научного, как бы даже сказать, мышления. Фантазии, что тоже очень важно писателю. Но что его еще очень сильно ему помогает? Его зовут обратно в Ленинград, потому что в Ленинграде как раз в 30-е годы начинают работать два детских журнала. И эти детские журналы становятся настоящим прибежищем для всех писателей-экспериментов.
1: «Музелка и веселые картинки»?
2: Конечно, нет. «Чиш-и-ёж».
1: А, «Чиш-и-ёж».
2: «Чиш-и-ёж», конечно. «Чиш-и-ёж».
1: Рано для «Мурзилка» же, он вообще раньше уже был.
2: «Мурзилка» раньше, но «Мурзилка» перестраивается. А «Чиш-и-ёж» это прямо это новый, торжество. Новый, да. Это команда, как сейчас бы сказали, команда Маршака и большая команда Абриутов. То есть там и Олейников, там и Хармс, там и Заболоцкий, там и примкнувший к ним Шварц. Ну и они дают пространство, ну вообще для... И Борис Житков тоже печатается там же. Кстати говоря, потом после смерти Житкова будет жить в том же самом доме Беляев. Но это будет позже. И вот и дальше происходит вот что. Беляев начинает печататься. Можно печатать фантастические произведения, но давайте мы будем их печатать в детских журналах. И в этот момент фантастика, начиная в 30-е годы как-то снова проподнимать свою голову, но это становится уже частью детской приключенческой литературы. То есть как для взрослых, ну как-то это странно, а вот для детей и юношества самое оно. Давайте будем печатать фантастику, да пишите фантастические рассказы, пишите фантастические повести. Давайте это будет проходить по категории детской и подростковой литературы. Ну а почему бы и нет? Дети любят фантазировать? Любят. Фантастики... Ну, давайте мы не будем поднимать слишком сложных вопросов взаимоотношения людей, но поднимать какие-то важные вещи, понятные всем, общечеловеческие, почему бы и нет. И Беляев, собственно, начинает печататься в этих журналах, и тут происходит еще одна его важная встреча, потому что в 1934 году в Советский Союз приезжает Герберт Уэллс.
1: И Герберт
2: Уэллс, да, это Герберт Уэллс. Герберт Уэллс вообще был очарован Советским Союзом. Многие писатели были очарованы Советским Союзом. Именно тогда Герберт Уэллс, он же поздний Уэллс, такое маленькое отступление дам, он не фантаст. Он жесткий социальный сатирик. Его последний роман «Необходима осторожность» я вообще всем рекомендую читать. Читать именно сегодня, потому что недавно меня спросили, а какой роман вы бы посоветовали управленцам в больших корпорациях, особенно HR-ам, тем, кто работает с людьми. Я говорю, Уэллса почитайте. «Необходима осторожность», как такой закоренелый циник, зацикленный исключительно на деньгах, больше ни о чем, ни на чем, что деньги ему дают всевозможные блага, всю возможную славу. Вот нужно всю жизнь подчинить деньгам. И тогда думает этот человек, что он у тебя все будет. И как раз...
1: А дословно это перевод названия романа. «Ты не можешь быть слишком осторожным».
2: Да.
1: Это вообще даже сильно лучше.
2: Ну да, ну да. Ну да. Вот, и вот этот роман, и он говорит, что а это и есть следующая ступень развития человечества. Это вот такие вот люди, вот такие вот, как бы это сказать, консюмеристы, они и становятся следующим этапом после Homo sapiens. Вот сюда пришло человечество. Довольно такой пессимистичный, но вместе с тем сатирический взгляд. И, естественно, Уэллсу очень интересно посмотреть на государство, где, которое построено романтиками. На государство, которое построено людьми, которые поверили в революцию и из, буквально на осколках старого мира построили новую страну. Страну с сильным индустриальным уклоном, страну с поддержкой какой-то там новой литературы, новой культуры. И он приезжает в Советский Союз. И он встречается со Сталиным, он встречается с писателями, и в том числе он встречается с Беляевым. И Беляева эта встреча, надо сказать, очень сильно потрясает. Для него Уэллс – это важная фигура, потому что Уэллсом как раз многие тогда вдохновлялись, произведения Уэллса переведены. Уэллс – это действительно такой столб фантастики, такой современник. Надо сказать, что примерно такие же ощущения были, по-моему, очень многих фантастов 90-х годов, когда тоже вот в постперестроечные времена сюда стали приезжать все эти большие монстры фантастики. Приезжал там, я помню, Шекли, приезжал Гарри Гаррисон. Но для них
1: посмотреть на нашу страну в тот момент – это же попасть в будущее.
2: Да. А для Уэллса, да, да, да, вот что здесь вдруг побеждает социальная справедливость. Что же это такое? И Уэллсу от этого очень-очень очень любопытно. Очень любопытно. И Беляев публикует свой роман, который называется «Прыжок в ничто». Еще один такой космический текст. И этот роман публикуется с предисловием Константина Эдуардовича Циолковского. Высоко ценил Беляев этот свой роман, потому что у него, во-первых, долго не получалось название. А вот что вот можно сделать вот про такую, про космическую историю, да, о том, как с одной стороны, там ведь история практически отражающая реалии. Там есть злые, нехорошие капиталисты, которые хотят использовать ракеты как оружие массового поражения. А ученые не хотят, чтобы с помощью их изобретения люди погибали. И они думают, а как еще ракету-то можно использовать? А давайте мы на ней, собственно говоря, в космос отправимся. И, собственно говоря, с помощью этого отправим человечество в дальний космос, как такой новый Ноев ковчег. И посмотрим, что будет. И как раз описание этих ракет, как человек будет жить в космосе, во многом заимствовано у Циолковского. Вот эти его проекты космических станций, проекты космических дирижаблей, как он их называл, и космических кораблей, вот они перекочевали оттуда. И как раз вот «Прыжок в ничто» — это целиком вдохновленное Циолковским произведение, и не зря выходит с его предисловием. И Циолковский высоко этот роман ценил, да и Беляев считал, что, в общем, это хороший ход попытаться написать роман на такую, на большую, важную космическую тему. Но, надо сказать, тут на него набросились многие ученые, и знаете, кто больше всех разгромил тогда Беляева? Разгромил его Перельман. Яков Перельман.
1: Тот самый?
2: Ну, тот самый, да, который знаменитый педагог, журналист, да, вот Яков, основоположник.
1: Вот это так всегда, я хотел маленькое отступление поразмышлять, это парадоксально, когда ты узнаешь такие факты, мы, потомки, да, вот этих великих людей, учимся на одном, читаем другого, все это кажется, что все они несли разумное, вечное, это же все здорово, и то, что Перельман делал, и то, что Беляев написал. А когда ты узнаешь, что один другого громил, и причем, допустим, даже искренне, ну, не понимал.
2: Абсолютно. У них было идеологическое расхождение.
1: Вот это каждый раз, это такой урок на самом деле, понимаешь, что то, что сейчас может сталкивать людей, через 10-20 лет не будет иметь никакого значения. Но при этом сейчас это столкновение важно, потому что там все искрит, и вот два человека продолжают творить, пытаясь там что-то изменить
2: вокруг
1: себя.
2: Да, не надо думать, что Перельман там призывал все там кары мира на голову Беляева. Это имя, это был принципиальный спор. Как разговаривать с детьми про науку? Как разговаривать с юным поколением про науку? Перельман считал, что не надо фантазировать. Нужно максимально просто, максимально популярным языком, может быть, на основе каких-то опытов, задачек, но говорить о науке как о факте. Вот, смотрите, вот мы имеем факты, мы имеем непреложные научные формулы, физические явления, математические сущности. Вот, и поэтому, да, вы можете придумать, как об этом интересно рассказать. О науке надо говорить популярно, но, пожалуйста, не уходите ни в какие фантазии. А то вот тут и он действительно всерьез начинает разбирать роман Беляева с точки зрения того, а можно ли это с точки зрения физики. И выясняется, что многие вещи действительно не выдерживают конкуренции, критики с точки зрения простых, да, физических законов. Ну, не физик Беляев.
3: Сказали бы, духота.
2: Ну, да, сегодня вы, наверное, сказали так, что... Но обвинить Перельмана в том, что он, как сегодня бы сказали, душнит, нельзя, потому что Перельман-то как раз, если мы сегодня, когда мы читаем сегодня его там занимательную физику или занимательную математику, или мои любимые математические головоломки и развлечения, потрясающую совершенно книжку, понимаешь, что нет, Перельман, как никто другой, легко это все объясняет, но действительно ни разу не скатывается в фантастику. И критика его фантастов состоит именно в том, что фантасты не знают элементарной науки. Придите, да, придите, спросите ученых, разбирайтесь с учеными, пусть ученые вас проконсультируют, и вот тогда. Но надо сказать, что это и сегодня это продолжается эта дискуссия.
1: Но я скорее за то, что надо. Писатель должен, конечно же, интересоваться тем, что происходит в мире науки, потому что там можно найти идеи, и поэтому натолкнуть этот раз. Но, мне кажется, художественная литература вообще не обязана быть достоверной с точки зрения науки. Ну, в откровенную... Хотя это зависит от подачи. То есть, если ты это подаешь как чистую сказку и фэнтези, там может быть все что угодно.
2: Это, вот...
1: Самое главное, я могу сейчас объяснить, зачем писателю изучать науку. Вообще получить это образование или хотя бы интересоваться. Потому что когда ты будешь создавать свой мир надо создать логичным,
2: да,
1: чтобы
2: проблем быть логичным.
1: Не было.
2: Абсолютно верно.
1: А для
2: Абсолютно.
1: Этого надо хотя бы научиться логике того мира, который существует у тебя здесь. И тогда, когда читатели будут читать, даже если мир нарушает законы нашей формальной какой-то логики мироустройства, физики, химии, но с точки зрения того мира все логично устроено, проблем с чтением не будет, и никто никогда не пожалуется, потому что, да, я придумал такой мир, тут действуют такие законы, исходя из этих законов действуют персонажи. Все.
2: Именно, именно.
3: Но... За Беляева обидно, честно говоря, потому да. что ну, тогда... не консультировался с учеными, а он с Циолковским в переписке постоянно
2: да.
3: был.
2: Но тут,
1: Но тут и к Циолковскому вопросы были у научного сообщества в тот момент.
2: Будем честны, да, Циолковский тоже, он воспринимается часто как такой мечтатель, романтик.
1: Как
2: такой.
1: Это сейчас модно говорить, футуролог.
2: Да, да. То есть,
1: он специалист был по будущему.
2: То он есть... космист, ведь по большому счету. Да, ученик космист. Федорова, да, он думает про космос как про некое такое странное мета-явление.
1: Ну, вот они, а у них, это для меня они втроем, Федоров, Циолковский, дальше потом Вернадский, который про некую такую вот
2: метасущность, да, ноосферу.
1: Ноосферу,
2: вот эту.
1: Да. Ну, Вернадский пришел к ноосфере, и, собственно, он эту идею окончательно, описал уже максимально идеально на тот момент.
2: Но ведь без таких мечтателей ты не можешь двигаться дальше, ты не можешь идти дальше, и ты не можешь просто двигать науку. Но здесь, как Перельман, за просвещение. Вот прям за просвещение, за научное просвещение и за научно-популярный текст. И надо сказать, что выйти-то из этого можно. Мы все помним, знаете, моя любимая история, когда Джордж Лукас показывает первые «Звездные войны», собираются журналисты, которые, естественно, собираются их разгромить. И Джордж Лукас начинает свою пресс-конференцию только с одной фразы, что «Я знаю, что в космосе не бывает взрывов». А теперь ваш вопрос.
1: Класс. Товарищи, перемена.

0: полный бак, кофе и 3 энергетика.
1: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
1: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
0: Да понял я, давайте тогда подушку.
3: Чувствуешь усталость? Не рискуй, ищи парковку и отдохни.
4: Рекламные службы 495-105-5244.
3: Маяк. Защита Отечества – долг и обязанность каждого мужчины. Присоединяйся к защитникам Родины. Служба по контракту – это твой вклад в защиту семьи и страны. Государство поддержит. Единовременная выплата более 400 тысяч рублей. Дети участников специальной военной операции обеспечены бюджетными местами в лучших вузах страны. Льготная ипотека для семей участников специальной военной операции. Подробности по телефону 117 или на сайтах служба по контракту.рф и объясняем.рф. Служба по контракту. Настало время приблизить нашу победу и мирную жизнь.

0: В Москве 12:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. 6 объектов ВПК «АТЭК Украины» подверглись ударам вооруженных сил России. По данным Минобороны, в селе Олешня Черниговской области беспилотники «Герань» ударили по железнодорожному составу, перевозившему грузы в интересах ВСУ. В той же области «Герань» атаковали 3 автозаправочные станции, которые активно использовались в интересах украинской армии. Объекты расположены возле населенных пунктов Городня, Новгород-Северский и Сновск. Кроме того, ударные ППЛА поразили подстанцию Авдеевск Яковки Сумской области. В результате обесточен ряд объектов, которые использовались в интересах противника. Артиллеристы южной группировки войск уничтожили укрытие живой силой неприятеля в Алексеев-Дружковке, рассказали в Минобороны. Этим они оказали огневую поддержку российским штурмовым подразделениям, действующим в районе населенных пунктов, примыкающих к Константиновке. Напомню, в пятницу вечером начальник генштаба Валерий Герасимов доложил Владимиру Путину, что российская армия полностью заняла Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Проведенные Соединенными Штатами военные операции против Венесуэлы и Ирана стали невероятным успехом. Об этом заявил Дональд Трамп, выступая в Вашингтоне по случаю 250-летия США. По его словам, иранская армия полностью уничтожена. В своей речи американский президент также пообещал соотечественникам отстаивать всеобщее право на оружие и отнес сохранение этого права к своим приоритетам. Помимо этого, Трамп в очередной раз заявил, что благодаря его усилиям США вернули себе лидерские позиции в освоении космоса. По его версии, страна опередила Китай и Россию, хотя ранее им уступала. Американский лидер полагает, что США смогут очень скоро осуществить пилотируемый полет на Марс. На мероприятие в честь Дня независимости он привел с собой 91-летнего астронавта космического корабля «Аполлон-17» Джека Шмидта и представил его собравшимся как последнего человека, побывавшего на Луне. КНДР провела тестовый запуск стратегических крылатых ракет с эсминца «Кангун». За ходом испытаний наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Как передает информагентство ЦТАК, командование также проверило общую боевую мощность корабля, протестировав палубные орудия, автоматические пушки и системы радиоэлектронной борьбы. Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области признал вину в полном объеме. Как передает РИА Новости, об этом сообщил следователь в Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга, где фигуранту избирают меры пресечения. Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля. В тот день она ушла с участка в СНД Захожье 5 в Тоснинском районе и не вернулась. Тело подростка нашли в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье убийства. Подозреваемого задержали в Гатчинском районе Ленобласти при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. Сообщалось, что это ранее судимый за разбой житель Тоснинского района 84-го года рождения. Свыше 47 тысяч человек приняли участие в прошедшем минувшей ночью в Москве велофестивале, сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта. Участники первого в году ночного велофестиваля проехали 20 километров от Крылатской улицы по улицам Нижней Мневники, Звенигородскому шоссе, улице 1905 года и по Краснопресненской и Бережковской набережным с финишем на Университетской площади. Следующий велофестиваль сезона, также ночной, состоится 1 августа, отметили в департаменте. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, ночью плюс 14-16, днем 17-19 градусов. В Москве также облачно с прояснениями, временами дождь, в ночные часы плюс 13-15, а в дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 19, атмосферное давление 738 миллиметров, влажность воздуха 69%.

0: Новости спорта.
1: В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Софья Палкина завоевала золотую медаль в метании молота на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. В беге на 200 метров не было равных Вере Филатовой и Николаю Грудковскому. Мария Ермакова и Владимир Никитин победили в беге на 5 километров. В прыжках в высоту лучшим стал белорус Егор Гуптер. Серебро у россиянина Матвея Тычинкина. В прыжках с шестом также первое место занял представитель Белоруссии Дмитрий Марфушкин. Вторым стал россиянин Илья Долбин.

0: именно «Зенит». Сумма около 20 миллионов евро с учетом бонусов. Фенербахче хочет получить не меньше 25 миллионов. Сам футболист пока не принял окончательного решения. Контракт на с турецким клубом рассчитан до лета 2030 года, а «Трансфермаркт» оценивает игрока в 20 миллионов. По латышонку ситуация сложнее, чем просто желание Балтики вернуть бывшего вратаря. По данным «Спорт» день за днем, первый фактор – возможный уход Максима Бориско. Пока не ясно, перейдет ли он из Балтики в ЦСКА. Без этого разговор об аренде латышонка, по сути, не продвинется дальше. Второй вопрос – зарплата. У латышонка очень высокий оклад, а Балтика не хочет покрывать половину суммы и рассчитывает сократить свою долю. Третий фактор – это позиция Андрея Талалаева. Окончательное решение должен принять главный тренер. При этом у него на хорошем счету нынешние вратари команды Иван Кукушкин и Егор Любаков. Латышонок, напомню, провел в Балтике 5 сезонов, сыграл 127 матчей, помог команде выйти в премьер-лигу и дойти до финала Кубка России. В «Зенит» он перешел летом 2024 года.
1: Центровой Алекс Пойтрес продолжит выступать за «Зенит» в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба Петербургского баскетбольного клуба. Отмечается, что команда и 32-летний американец воспользовались предусмотренной контрактом опцией продления соглашения. Клуб Национальной хоккейной лиги «Сент-Луис Блюз» следит за российским защитником Каролины Харрикейнс Александром Никишиным. Об этом сообщают североамериканские СМИ. Ранее появилась информация, что хоккеист может перейти в Нью-Йорк Рейнджерс, Ванкувер Кеннекс или Коламбус Блю Джекетс. Отмечается, что 24-летний игрок хочет подписать контракт со средней зарплатой около 8 миллионов долларов за сезон. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.

0: Я механический робот, со мною проделайте опыт. Стоит ключик повернуть, я отправлюсь в долгий путь.
1: Не сосчитать моих ужимок, я строю рожи на бегу.

читала я в научной книжке, что будто люди мне родня, что девчонки и мальчишки.

0: хочу все знать. Тайны литературы.
1: Продолжаем разговор про Александра Беляева, писателя, который видел будущее, в студии Денис Николаев, Егор Бондаренко и Павел Сурков, писатель, публицист, автор образовательных программ, популяризатор гуманитарных наук, заведующий кафедрой тайной литературы.
2: Тайной литературы.
1: Хочу все знать.
2: Павел, вопрос. Скажите, вот вы рассказали, что вы рекомендовали Герберта Уэллса некоторым из своих собеседников. А вот у Беляева, что бы вы порекомендовали? Какой вот ваш любимый рассказ у Беляева? И какой рассказ вы могли бы порекомендовать, ну, современному ребенку?
3: Нельзя сказать, что есть какой-то любимый, потому что многие произведения Беляева у меня вызывают там личную какую-то теплоту. Я помню, как я первый раз в жизни оказался на море, и рядом со мной был человек-амфибия. И поэтому и это идеально все совпало.
2: Тот настоящий был с вами?
3: Ну нет, книжка была настоящая, а я искренне верил, что вот сейчас

0: ихтиандр приплывет из морских глубин, и мы с ним обязательно подружимся. Дельфина, кстати, тогда первый раз увидел, а ихтиандра не увидел, но уверен, что однажды повстречаемся. Но мне кажется, что сегодня очень будет популярна повесть, о которой я говорил уже как-то, это «Хойте-тойте», но напомню, для меня это такое своеобразное продолжение головы профессора Доуэля. Ну, то есть, ладно, голову от тела отделили, живет голова, может общаться. А что будет, если мозг отделить от тела? Mm-hmm. Вот Беляев дальше идет. Мы же не забываем, у него по-прежнему он страдает от болей в позвоночнике, ему тяжело ходить, этот гипсовый корсет, который его приковывает порой к постели. Он придумал «Хойте-тойте». Почему это сегодня очень важно? Потому что мы сегодня все говорим про искусственный интеллект, а про ценность живого человеческого интеллекта мы постепенно забываем. Когда мои студенты пишут мне, даже не просто магистры, пишут мне работы отчетные, целиком и полностью написанные, бесплатно еще, знаете ли, нейросеточкой, ну, да. Тут у меня просто начинается какая-то дрожь в коленях. Так вот, там про что? Там умирает, там смертельно болен молодой, гениальный ученый, и он обращается к еще одному постоянному герою произведения Беляева, профессору Вагнеру. Кстати говоря, профессор Вагнер внешне очень напоминает Циолковского. Mm. Такая острая бородка, он в очках, он плохо слышит, он при этом он очень подвижный, очень такой спортивный человек, то есть очень жизнелюб. То есть это прям реально портрет Циолковского. И он обращается к профессору Вагнеру, чтобы тот что-то сделал. Профессор Вагнер понимает, что лекарства от болезни нет, но можно спасти мозг. И он гарантирует ему, что говорит, хорошо, я спасу ваш мозг, потом когда-нибудь мы мозг пересадим. Ну, найдем кого-то, донора какого-нибудь, да, ну, найдем кого-нибудь безмозглого, и ему обязательно... И он помещает мозг в питательную среду. Мозг живет, он подкармливает этот мозг, мозг так находится в емкости в такой, но профессор Вагнер переборщил с питательной средой, и мозг начал расти, увеличиваться в объеме. И в какой-то момент они понимают, что мозг не впихнешь уже в человеческий череп при всем желании, а уменьшить его не получится, он не может усохнуть. И тогда они думают, так, а куда?
1: Почему? Вот... Надо было просто ТикТоки на сутки включать.
0: Тогда еще не придумано, понимаете? Ну вот, и они сидят и думают, так, что же сделать, куда, как? Кто еще большая голова и кто живет слон. Примерно слон, потому что слон живет примерно столько же, сколько человек. Угу. То есть он получит жизнь равную биологическую, и как бы и слон нормально, хорошее, умное животное, даже полиграф Чешариков это знал.
2: Знал, вот, что животные полезные.
0: Животные полезные, да, и поэтому, в общем, и пересаживают мозг еще, подкармливают, чтобы он догнался до черепной коробки слона, и пересаживают в череп слона. И, собственно говоря, слон начинает жить жизнью человека, то есть это слон, но он живет жизнью человека, потому что он соображает как человек. Это очень любопытно, как слон потом начинает.
1: А как это сейчас называется?
0: «Хойте-тойте». «Хойте-тойте». Очень, на мой взгляд, очень полезная сегодня книжка про ценность человеческого разума и ценность человеческого сознания.
1: Я еще сейчас понял, когда Доуэль читал, я понял, что знаменитая «Футурама», в которой эти вот персонажи головы в банках, но это точно, точно вдохновлены.
0: Где их только нет, этих голов в банках, то есть они, Виктор Олегович Пелевин в своем трансгуманизме. Это продлевается, уже сознание в банке. Поэтому идеи Беляева, они продолжают жить.
2: Стали частью массовой культуры отчасти.
0: Да, и на самом деле...
1: Но это же еще, мне кажется, тут вопрос в том, как мы себя часто воспринимаем. Мы же себя, если задумываться о восприятии себя, когда-то, у меня, по крайней мере, такое, то есть я, оно где-то в районе головы сосредоточено.
2: Головы
0: кажется,
1: да. Ну, я имею в виду ощущение. То есть душа действительно где-то в районе сердца, ты понимаешь? Ну, вот я именно как
0: душа в сердце, а я вот здесь в голове, да.
1: И поэтому, когда ты начинаешь размышлять на тему сохранности себя, мы же, к сожалению, больше не про душу думаем, она вот и так бессмертная, а именно про свой опыт безумно ценный, про свои безумно ценные мысли, и ты вот их в голове концентрируешь, кажется, что если голову сохранить, все сохранится.
0: Вот Беляев, как юрист по образованию и человек, наделенный аналитическим умом, он, кстати говоря, многие даже свои бедственные свои положения, он умеет так положить и так использовать, что, опять же, они работают ему на пользу. Ну вот, например, да, его продолжать... ну, по-прежнему не печатают особо фантастику. Ну, то есть можно, но она все равно где-то тут для детей, для юношества, и серьезно к ней не относится. И тут Беляев понимает, все же знают, что он тяжело болен. Все знают, как он страдает, что ему тяжело, и он понимает, что сейчас он может написать критический материал. И ему не откажут в публикации. Потому что, ну, если ему откажут в публикации, это будет немножечко нечестно. Больной писатель.
2: Но некрасиво.
0: Некрасиво. И он пишет статью, которая называется «Фантастика Золушка литературы». И ее публикуют. И ее публикуют, и эта статья реально дает толчок на то, что фантастику начинают рассматривать уже как в целом, ну, такую литературу не только для детей и для юношества, а действительно как жанр, который, ну, можно доверить серьезным писателям, если, конечно, она будет идеологически правильной, идеологически выверенной и будет воспевать достижения советской науки, советской техники. Беляев очень хорошо понимает, как можно даже свое бедственное положение вот повернуть в сторону того, чтобы жанр и профессию свою фактически сохранить.
2: И другим помог.
0: И другим помог. И надо сказать, что его после этого начинают активно публиковать, публикуют в разных журналах. Правда, когда иногда смотришь, в каких журналах только не публиковали. Ну, понятно, он молодой колхозник. Вдруг, да, берут...
2: Ну, подводные колхозы же.
0: А почему? А почему? А потому что теперь можно, и многие журналы для того, чтобы повысить свою читаемость, они начинают публиковать там, да, фантастические рассказы, и можно прийти, ну, опубликуйте, почему бы и нет. Я помню, что я с каким удовольствием, когда я выписывал журнал «Юный техник», там в каждом номере был фантастический рассказ. И первое, что я начинал читать, я начинал с фантастического рассказа, а потом переходил в новости науки. Вот мне всегда это было интересно. Вот так я листал журнал «Юный техник». И это было... Тоже во многом, кстати говоря,
1: мы видим... И уже совсем от скуки рассматривал схемы, как можно спаять собственный радиоприемник.
0: А я мечтал, там была схема компьютера. Вот у меня и до сих пор лежит этот номер приложения к «Юному технику», где компьютер своими руками. Мне прям интересно.
1: Как поменялся смысл слова? Сейчас я для товарищей, которые слушают, это компьютер своими руками, это не в смысле купить комплектующий и собрать, а это в смысле самостоятельно платы изготовить, все
0: да.
1: это вот собрать, транзисторы прикрутить, и самое главное, потом еще запрограммировать его же, скорее всего.
0: Да, и все это еще проверить, выверить, рассчитать и, ну, в общем, отдельное
1: интересно,
0: испытать.
1: Существует хотя бы, ну, один, я думаю, точно человек есть, кто это сделал, но человек 10, вот, кто по этому журналу собирал компьютер.
0: Слушай, там, я знаю точно, потому что я читал журнал, и там были огромные переписки, в том числе и по поводу того, где была опечатка. Что находили, писали, вот вы вот тут ошиблись, вот тут другое напряжение должно быть, вот здесь должен быть другой транзистор, надо поставить.
1: Иначе не сработает.
0: Иначе не работает. Вот вы там ошиблись. И, то
1: а
0: есть,
1: вы
0: люди
1: говорите
0: пробовали.
1: Робототехника.
0: Вот
1: робота.
0: Да.
1: Тут люди вот в детстве компьютер могли собрать.
0: Вот так, да. Ну а дальше в жизнь Беляева вторгается Великая Отечественная война. И это последняя страница в его жизни. Накануне выходит его самый, наверное, один из самых оптимистичных, очень таких светлых романов «Ариэль», пролетающего человека. И это вообще мечта.
1: А, то, что еще «Ариэль» надо прочитать.
0: Да, мечта человека, прикованного к постели, а болезнь ухудшается. И он оказывается... А он живет в пригороде Ленинграда, он живет в Пушкине. И, собственно говоря, он перенес очередную операцию на позвоночнике. Ему очень тяжело. Болеет его дочь, которую он безумно любит и которая оставила о нем потрясающие совершенно воспоминания. У нее есть книжка «Воспоминания об отце», совершенно потрясающие, которые открывают еще Беляева и как очень... тонкого педагога, как и очень хорошего отца, который безумно любит свою дочь и помогает ей фантазировать, помогает ей вот как-то видеть по-другому мир. И вот, собственно говоря, в 1941 году Пушкин оккупируют фашисты. И...
1: Давайте вот на этой запятой остановимся.
0: Давайте.
1: Через минуту продолжим.

0: Маяк. Появится ли на политической карте мира новый американский штат? Подкаст «Переговорщики. Зачем Трампу Гренландия?» В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим». Детское познавательное шоу «Хочу все знать» предупреждает. Открывая книгу, вы открываете тайну.
1: Рассказ «Ужас», в котором Тургенев является одним из героев рассказа Мопассана «Ужас», и он рассказывает историю о том, как Тургенев однажды на охоте встретился со странным существом.
2: С Мопассаном.
0: Тайны литературы.
3: В любое время в одноименном подкасте на медиаплатформе «Смотрим».
0: Из дневника.
4: 25 августа 1926 года. Не знаю, будет ли это верно для всех, но мне так представляется, что вся наша радость на земле бывает от друга. Если же кому не удается найти себе друга среди людей, то иной делает себе друзьями животных. От кошек и собак и до всего сущего, так что обнимает дружески все на земле, и солнце, и луну, и горы, и мельчайший жгуток подорожника на своей тропе. Таких людей, не умеющих устроить себе счастье, таких обиженных, что его даже не замечают, называют, смотря по силе способностей, чудаками или художниками. Их большое значение в том, что, созерцая их творение, в сущности счастливые люди начинают замечать свое счастье, понимать его и делать жизнь на земле.
0: Михаил Пришвин. Маяк. Хочу все знать. Тайны литературы.
5: Итак, у нас оккупирован
6: Пушкин. Да, Пушкин, фашистами. И, собственно говоря, город. И к Беляеву пришло гестапо, которые искали и рылись в его архиве, но семье удалось спрятать документы. И какая-то часть бумаг фашистами была уничтожена, но большую часть архива семье удалось спасти. Жена спрятала эти бумаги.
7: Где? Что за бумаги они искали?
6: А кто его знает? Бестужева. Они знают, что это какой-то известный писатель, что он такой-то... Там были не дураки в гестапо, что это какой-то известный человек. А что это у него тут такое? Что они искали, мы не понимаем. Ну,
5: во-первых, крамолу, а во-вторых, что-нибудь, чтобы понять, можно ли его использовать в своих каких-нибудь целях.
6: Да, а что сделала жена? В доме было несколько квартир, которые уже оставлены жильцами, брошенные квартиры. Она там фактически под половицами спрятала бумаги. Все. Там унесла в других квартирах, просто в разрозненных местах она спрятала весь архив. И это на самом деле такой вот еще один подвиг. Второй подвиг совершает сам Беляев. Дело в том, что удавалось, да, мы понимаем, что в этих ужасных условиях удавалось иногда достать какую-то еду. Одна картофелина порой могла спасти жизнь человека. Вот в этих блокадных страшных условиях. Холод, голод, и Беляев принимает очень тяжелое для себя решение. Он понимает, что он, скорее всего, он не выживет. Он прикован к постели, он лежит в этом своем гипсовом корсете, но у него маленькая дочка, которая тоже простужается на этом холоде, и он понимает, что он должен спасти ребенка. И ему есть возможность доставать картошку, доставать даже иногда молоко, и он отказывается от того, что приносят для него. Он отказывается в пользу дочери. Фактически, это он жертвует собой ради собственной дочери. И он уходит из жизни, от страшного совершенно истощения. При этом он сохраняет ясное сознание до последних дней. Да, он все понимает. И приходящие гости иногда в квартиру, которые что-то там ему приносили, как-то поддерживали, видели, как он и просит, чтобы это дали ребенку, что это не ему, что это дочери. И, к сожалению, он умирает от истощения, от болезни. Но семью удалось эвакуировать. Удалось эвакуировать из Пушкина. К сожалению, был страшно, он умирает зимой. И невозможно в земле, в промерзлой земле даже могилу выкопать. И они оставляют указания, да, сохраняют его тело в, тоже в заброшенной соседней квартире. Его похоронили. Точное место могилы неизвестно. Там есть общие могилы, братские могилы, куда хоронили людей, которые скончались во время блокады. Потом, когда семья из эвакуации вернется, и его жена примерно найдет это место, где был он похоронен, и там она будет похоронена, рядом с этим местом, и там хоронили ученых. И вот рядом с этими могилами ученых говорят, что там и был похоронен уже Беляев. Но памятник ему стоит рядом с могилой жены, вот примерно в том месте, в части вот этих братских могил, где похоронен он. И вот это вот удивительное самопожертвование, величайший гуманизм этого человека, который он пронес до последнего дня. Это совершенно невероятная для меня история и невероятный его вот такой человеческий подвиг. И когда ты все равно веришь в то, что и победа будет, несмотря ни на что, не отчаиваешься и думаешь о самых своих близких. Вот это вот какой-то свет его души, он передается, как мне кажется, через каждую его строчку.
5: Есть все, что еще раз хочется всем посоветовать, товарищам взрослым, перечитать или прочитать, потому что что-то могло в детстве пройти мимо, а товарищам, детям, которые любят читать, особенно где-то с возраста лет 12,
7: ну, с 12 точно.
5: Ну, с 12 вполне, прям точно. Вполне. Кто-то может раньше начать, но можно смело налетать. Вот я говорю, даже тот же «Остров погибших кораблей» просто, ну, классика приключенческая, настолько фантастически интересная.
6: Да вот 5 больших романов. «Остров погибших кораблей», «Человек-амфибия», «Голова профессора Доуэля», «Ариэль». Ну и...
5: «Я за продавца воздуха».
6: «Продавец воздуха», хорошо. Я еще у него очень люблю «Мертвая голова», такая повесть про выживание в экстремальных условиях. Вот она очень интересна. Там человек в лесу оказывается, я и сам себя лечит.
7: И отдельно рекомендует Павел «Хойте-тойте».
6: И «Хойте-тойте», да. Но это я люблю.
5: И еще читается это легко. Я говорю, я проверил, потому что когда читаешь, легко, мало описаний именно вот пришвиновского толка, то есть там очень много движения, много очень много действий.
6: Очень много действий.
5: И язык очень простой, именно красиво простой, то есть не в смысле обедненный, а именно он выверенный, он писал очень выверенно.
6: И очень яркий персонаж. Да. Вообще Беляев — это мастер персонажей. Это вот сейчас
5: почему
6: бы...
5: он их описывает просто сейчас раз,
6: бы,
5: два, три.
6: Сейчас бы сделать такую мультиверс Беляева, где все его персонажи были бы вместе, это же настоящий супергерой, летающий Ариэль, мудрый профессор Доуэль, «Хойте-тойте», да, вот они, Ихтиандр, они все здесь. Вот, представьте, какая была бы непобедимая команда, и где они там, все эти Бэтмены и Супермены?
5: Ну да, у нас получается, да, профессор Доуэль как главный мыслитель.
6: Мыслитель, да. Ихтиандр в воде, Ариэль летает, все, да. У нас все и есть.
7: «Хойте-тойте», что делать?
6: Слон, ну, мыслящий слон может договориться с любыми животными.
7: Он и силой.
6: И силой, и все такое. Там мы можем собрать реальную вот такую суперкоманду из беляевских героев.
5: Это прям мысль.
7: Беляши.
6: Беляевский мультиверс. И мне кажется, что это прекрасная совершенно фантазия.
5: Да.
7: Беля или что-то еще.
5: Из Беляева едем. Ну,
6: из Беляева, да, чтобы есть беляши. Да,
5: так, да. Товарищи, все, можно найти и первую часть, и вторую часть разговора про Александра Беляева на медиаплатформе «Смотрим». Отдельное спасибо. Павел Сурков сегодня был с нами, писатель, публицист, автор образовательных программ, популяризатор гуманитарных наук, заведующий кафедрой тайны и литературы передачи «Хочу все знать», знатный беляевовед.
6: Ну, назовем это так. Спасибо, удачи и процветания.
5: Да. В субботу и воскресенье не забудьте включить «Маяк» детям.

0: В Москве 13 часов.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. И начнем сообщение последних минут. Вооруженные силы России ударами авиации уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки в ДНР для срыва ротации ВСУ. Об этом только что сообщили в Минобороны. Помимо этого нанесены удары по военным аэродромам Украины, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам. Также в Минобороны сообщили, что южная группировка войск улучшила положение по переднему краю, нанесла поражение противнику в ряде районов ДНР. Неприятель потерял свыше 220 военных. Динамика на фронте с каждым днем неумолимо становится хуже. Для Киева российские военнослужащие планомерно продвигаются, и их результат виден, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Он также назвал Константиновку существенным рубежом и важнейшим шагом на пути взятия общего укрепрайона Краматорска и Славянск. Ни у кого не должно быть сомнений, что наши военные идут планомерно, и мы видим конкретные результаты, отметил представитель Кремля. Ранее сообщалось, что вооруженные силы России 3 июля взяли Константиновку в ДНР. Песков добавил, что буферная зона на границе России и Украины создается из-за агрессивной сущности Киева. По словам Пескова, ВСУ наносит удары по объектам российского энергетического комплекса и гражданской инфраструктуры, которая к военному комплексу не имеет никакого отношения. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, четвертый с начала года диалог глав государств продолжался 1:25. Путин поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Собеседники обсудили ситуацию вокруг Украины и Ирана, перспективу сотрудничества Москвы и Вашингтона. Они затронули украинскую тематику, в том числе в связи с планами Трампа принять участие в саммите НАТО. Как отметил Ушаков, президент России обрисовал картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения.
2: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
0: Как рассказал Ушаков, в ходе разговора Трамп подтвердил готовность к поиску мирного решения украинского конфликта. По его словам, спецпосланники президента США Джаред Кушнер и Стивен Уиткоф готовы приехать в Москву. Семь стран ОПЕК – Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – в целом договорились увеличить предельный уровень нефтедобычи на август на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня июля в дополнение к аналогичному увеличению в июне и июле. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на собственные источники. Государства ОПЕК плюс имеют дополнительное добровольное ограничение. Помимо общих квот, установленных в рамках соглашения, до выхода из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая в этих ограничениях также участвовали Объединенные Арабские Эмираты. С апреля прошлого года участники постепенно отказываются от дополнительных ограничений и ежемесячно обсуждают планы по добыче на следующий месяц. Позднее сегодня «семерка» проведет встречу, где примет окончательное решение на август. Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области заключен под стражу до 3 сентября. Он полностью признал вину, сообщили в Объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Девочка приехала с семьей на дачу из Колпино 2 июля. Она ушла за грибами с участка в СНТ Захожье 5 в Тоснинском районе и не вернулась. На следующий день тело подростка нашли в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье убийства. Подозреваемого задержали в Гатчинском районе Ленобласти при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. Сообщалось, что это ранее судимый за разбой житель Тоснинского района 84-го года рождения. Меру пресечения фигуранту избрал Красногвардейский районный суд Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Так называемые огуречные дожди накроют Москву в ближайшую неделю. Всего может выпасть до 67 миллиметров или 80% месячной нормы осадков, сообщил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, аномальные ливни, которые принесли в выходные на русскую равнину прохладу, продолжатся и в предстоящую семидневку. Осадки с недолгими перерывами продолжатся всю неделю. Как пояснил Тишковец, огуречные – это старинное русское название затяжных прохладных дождей в середине лета, когда наливаются огурцы. Такие дожди считались полезными для урожая, но неприятными для человека. Синоптик добавил, что по ночам в столичном регионе столбики термометров будут показывать плюс 9-14 градусов, а днем 18-23 тепла. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, ночью плюс 14-16, днем 17-19 градусов. В Москве также облачно с прояснениями, временами дождь, в ночные часы плюс 13-15, а в дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 19, давление 738 миллиметров, влажность воздуха 69%.

0: Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, спасибо за то, что приемники гаджета настроили на маяк. Школьная программа для взрослых продолжается эфир. И продолжается, я не буду это называть дежурством, я это называю творчеством. Продолжается творчество нашего большого друга Егора Андреевича Бондаренко, преподавателя истории Московской школы 2065 в школьной программе для взрослых. Егор Андреевич, якобы только что увиделись. Здравствуйте.
1: Да. Добрый день, добрый день. И дорогих слушателей наших тоже приветствую.
0: Ну да, это доброе утро было.
1: Да, а теперь добрый день, да. Все. А я все время хочу сказать добрый день, а меня все время поправляют, говорит Егор Ильич, ну какой же добрый день? Время 11:59.
0: Ну да, в Калининграде там вообще еще никто не проснулся в 11:59.
1: Все правильно. Зато на Дальнем Востоке уже,
0: там уже, да,
1: готовится.
0: Дорогие друзья, здравствуйте, да. Самое простое. Я не представился, я-то Игорь Женьков, но мы с Егором Андреевичем что собрались-то? О красоте поговорить.
1: Да, у нас сегодня такая очень субъективная тема для разговора. Мы сегодня обсуждаем стандарты красоты. Но не просто как бы между собой, а ну, как бы с точки зрения того, как эти стандарты красоты в истории менялись. И я поделился с Игорем перед тем, как началась запись сегодняшнего эфира, вот этого, что у меня сегодня ну, немножко необычный подход, возможно, к нашей предложенной теме. Дело в том, что мы сейчас начнем с того, что мы поговорим о ярких примерах, многим известных, mm-hmm. хорошо известных примерах того, как люди прошлого воспринимали красивое не так, как сегодня. А потом я попробую озвучить мысль, которую я вот сейчас завожу, да, пока вот такой небольшой плавок закину mm-hmm. в пруд любопытства нашего слушателя. Дело в том, что не все знают, а, наверное, это было бы здорово, и многие школьники, вот, которых я учу, тоже с интересом это рассматривают. Есть такое явление, называется «Фаюмские портреты». Фаюмские портреты – это египетская живопись.
0: Это египетская похоронная живопись. Да. Не все знают, что она похоронная.
1: Ну, может быть, этот траурный нюанс можно было бы и опустить на всякий случай. Но если вдруг, вот сейчас вы нас слушаете, и где-то у вас под рукой есть источник, который позволит вам быстро посмотреть какие-то изображения, обязательно посмотрите на фаюмские портреты. Почему? Потому что это не просто пример египетской, ну, в общем-то, древней живописи.
0: Ну, да.
1: Не такой древней, как мы иногда себе представляем, думая о пирамидах, но все равно это ну, рубеж ну, первого и нашего нынешнего, как бы второго. Нет, это до.
0: Эпоха эллинизма, в общем.
1: Это эллинизм, да, это эллинизм, но мне хотелось бы вот озвучить, что вплоть до, собственно, нашей эры, до первых лет, до жизни Христа,
0: в общем, с одной стороны, недавно, с другой стороны, довольно давно.
1: Довольно давно, да, довольно давно относительно нашего сегодняшнего восприятия времени. Но зачем я прошу это посмотреть? Потому что, когда люди представляют себе изображение людей прошлого, живших 1000 лет назад, 2000 лет назад, ну, конечно, есть картина эпохи Возрождения, да, когда люди нарисованы красиво и детально, анатомично. Мы знаем, почему uh-huh. такие тенденции появляются в художестве. Но есть целый пласт, да, изображений прошлого, где люди плоские, двухмерные, условно очень изображенные, и как-то так часто и себе и представляют изображение людей прошлого, человек сегодня. А еще существует мнение о том, что да, о чем мы там знаем, как оно там выглядело в прошлом. Вот как мы, откуда мы знаем, как там выглядел какой-нибудь условный римский сенатор. Может быть, он, не знаю, с вьющейся шевелюрой рыжих волос сидел в сенате, заседал, а сам был, может быть, ну, я не знаю, может быть, оливкового оттенка у него была в коже, а может быть, бледный был, как британский лорд в 19 веке. Вот как мы это выясним? Никто из ныне живущих там не был, не сидел в сенате, не помнит. А описания часто даются довольно скромные и иногда даже противоречивые. Но вот фаюмские портреты позволяют посмотреть на людей того времени ну, максимально подробно и оценить то, как они выглядели. И это интересно, потому что людей рисовали это похоронные портреты, да, людей рисовали для того, чтобы запечатлеть для их души, которую мир наш уже покинула, чтобы она могла потом по вот этому портрету отыскать свое собственное тело. То есть вот этот портрет его клали на гробик.
2: Ну, да.
1: Да, и ну, тело, оно после смерти меняется визуально, а как душа поймет, да, где вот ее тело? Захочет она вернуться обратно в мир живых? Ну вот, вот лежит портрет, это я, о, пожалуйста. И вернулось в свое тело. И поэтому художник старался изобразить человека для этого портрета максимально подробно, внимательно передав его индивидуальные особенности.
0: И особенно не увлекаться комплементарностью.
1: Да, да. Вот. Ну вот какой вот он есть, такой да. Вот он. Понятно, что художники разные, там не все портреты шедевры, но в целом это отличная возможность взглянуть на людей прошлого, как они примерно выглядели. Это не простолюдины, это люди обеспеченные, которые могли позволить себе заказать портрет на всякий случай, но все равно это не самое-самое аристократия часто, это попадаются изображения людей, ну, достаточно среднего такого, я не знаю, пошиба, да. Зачем я прошу это посмотреть? Для того, чтобы оценить красоту этих людей, да? Это красота такая же, как сегодня, или это совершенно не такая красота, это что-то экзотическое и будоражающее? Вот мы к этому сейчас вернемся. Значит, немножко отвлекаемся, все, фаюмские портреты в голове держим, и теперь говорим о необычных видах того, что человек с собой делал в прошлом. Ну, хорошо всем известна китайская традиция, да, мы, давайте, не знаю, топ-3, пускай будет
0: про
1: так.
0: Про ноги, что ли?
1: Да, да, конечно.
0: Ужас.
1: Начиная с 10 века и вплоть до 20 века существовала традиция среди китайской знати, это деформировать ногу у молодой девушки для того, чтобы эта нога была максимально маленького размера. Ломали. Ну, пальцы, стопу ломали, заколачивали ногу в деревянный башмачок так, чтобы она не росла, и добивались эффекта, чтобы эта нога, даже во взрослом возрасте, ну, по сути, представляла из себя вот такой вот специфический, да,
0: копытца,
1: это окончание.
0: Маленькая
1: почти копытца. Копытца, да, это действительно похоже визуально на копытца, 10 сантиметров в длину обычно. И, конечно, человек с такой ногой, ну, он не может самостоятельно передвигаться, ему всегда понадобится, будет нужна чья-то помощь. Почему это считалось красиво? Причем, посмотрите, это ну, 10 веков продолжалась эта традиция, и с ней пришлось даже в какой-то момент серьезно бороться, чтобы от нее избавиться. Почему?
0: То есть эта традиция дожила до времен фотографии.
1: Да, дожила.
0: Я прекрасно помню третий том. Помните, Егор Андреевич, любимая книжка Васисуалия Лоханкина «Мужчина и женщина», трехтомник. Вот в третьем томе там как раз большая статья о китаянках с такой ногой. Там фотографии 19 века вот таких ног. Кстати, для того, чтобы добыть эти фотографии, я не знаю, что нужно было сделать фотохудожнику-фотографу. Дело все в том, что вот эта часть, у нас же для взрослых школьных
1: правил, конечно.
0: Вот эта часть ноги является предметом вожделения китайского мужчины.
1: Да, очень нравится.
0: И я прошу прощения, это я прочитал в книге «Мужчина и женщина». Это дореволюционное издание, где было написано, что даже проституция в Китае была узаконена, в имперском Китае. Просьба показать вот эту часть ноги даже у жрицы любви наверняка натыкалась на жесткий отказ. Вот так вот, такая история.
1: Очень
0: про
1: интимно,
0: китайские ноги. Да, очень, да, это самое интимное место у женщины, извините.
1: Да, ну, в общем, нам бы сейчас мы сказали, что это ужасно, и что вы сделали с человеком, он не может о себе позаботиться, и выглядит уродливо, и это ну, на определенном этапе жизни, конечно, больно, и смотреть на это тоже больно, что из этого в итоге получилось. А людям нравилось, да, и сколько столетий существовало, и наверняка кто-то и сейчас покачает головой и скажет, что их были времена, были красавицы.
0: Ну, да, да, да,
1: да. Да, по соседству, в Японии, тоже существовала довольно специфическая традиция, которая сейчас вызвала бы искреннее непонимание. Да. Девушки, ну, где-то начиная с века 9 примерно, появляется эта традиция, и существовала вплоть до реформ Мэйдзи, до 19 века. Ну, чтобы подчеркнуть свою красоту, они очерняли себе зубы, делали зубы черными. Мы вот сейчас стараемся, чтобы зубы у нас были ровными и белыми, а в Японии, ну, вообще есть, существует такое распространенное явление, что в целом зубной ряд часто неровный, uh-huh. традиционно распространено, да, а мало того, что неровный, ну, это ладно уж, бывает, все мы такие, я тоже вот сижу, но...
0: И я.
1: Да, но специальным раствором добиться того, чтобы твои зубы стали черного цвета и рассчитывать при этом, что это будет воспринято как признак особой красоты, тоже оказалось бы нам сегодня очень странно. Да, мы наоборот смущаемся, когда у нас, может быть, где-то среди зубов появляется какой-то темный просвет, и наоборот некрасиво, скажем, да что ж, зубов что ли не хватает, а тут весь рот черные зубы. Ну и, наверное... Такой самый кричащий пример, я бы сказал, неестественной, да, но красоты для своего времени, это, конечно, народы Мезоамерики, это ацтеки, которые своим детям из знатных семей, когда те рождались, да, привязывали к голове несколько дощечек, перетягивали это все очень плотно так, чтобы в момент, когда у человека, соответственно, формируется его черепная коробка, она была не округлой формы, как у нас с вами сегодня, а практически инопланетный.
0: Вот,
1: да, абсолютно инопланетный. Я бы даже, наверное, если я искал какой-нибудь хороший пример, чтобы описать, как эта форма выглядит, да, вот, поскольку у нас на дворе лето, июль, есть такая замечательная дыня-торпеда.
0: Да, вот, очень похоже. Да.
1: Вот дыневидная голова, вот такая вытянутая получалась у некоторых представителей знатных семей. К чему я это все, ну, помимо того, что это просто интересно само по себе и необычно странно, это не так странно для, наоборот, это намного более странно для нас, поскольку, ну, как ни смотри, но мы являемся в немалой степени частью, да, европейского такого общекультурного представления о том, как должен выглядеть примерно человек, ну, плюс-минус.
0: Ну, да.
1: Да, наверняка для тех же самых иностранцев и других культур, особенно восточных, привычка европейцев там, скажем, начиная с века 17-18, обелять свою кожу, тоже используя часто для этого очень опасные средства, добиваться исключительной белизны, носить специфические парики, которые сейчас иногда вызывают улыбки у школьников.
0: Знаете, вот в то время, когда в Великобритании кожу обеляли, еще любили делать большие глаза, блестящие такие, закапывая беладонну. Это ужасно.
1: Кошмар. Да. Значит, это тоже может показаться некоторым народам дикостью немыслимой. В общем, это о чем? У всех, конечно, стандарты свои. Мысль, в общем, достаточно простая и понятная. Можно копнуть глубже и подумать, а почему, собственно, какая-нибудь та изуродованная китайская нога могла восприниматься кем-то как пример красоты. Ну, мы понимаем, что, допустим, та же самая красота, да, она обусловлена социально. И, ну, если у вас в семье, у супруги, вот такая нога, то это значит, что вы очень обеспеченный человек, у которого в семье достаточно слуг, и вы можете позволить себе дома вот такую жену.
0: Да.
1: Она
0: ходить не, ей
1: она
0: не
1: нужно. Она может не ходить. Да. Да, ваша супруга может не ходить. Она настолько может не ходить, что она буквально не будет ходить.
0: Да.
1: Потому что нога вот такая. И это признак особой как бы принадлежности к культурному пласту, социальному, культурному пласту, который может позволить себе определенный уровень жизни. И это выражается в его внешности. И очень многое объясняется так. Но вот что важно. К чему я начал про эти фаюмские портреты? Фаюмские портреты, да? Неолитическая Мадонна ее называют.
0: Венера.
1: Венера, да.
0: Даже,
1: если посмотреть, да, пример...
0: Я прошу прощения, их даже две. Одна в Вене находится, вторая еще... Ну, страшные фигурки. Вот
1: эти, фигурки, да,
0: Венеры.
1: Женская фигура, да, историческая вот эта вот фигура.
0: Да.
1: Но ведь понятно же, что женщина. Вполне себе женщина. И изображение людей прошлого, не знатных, а простых, оно гораздо ближе нашим сегодняшним стандартам красоты. Если сегодняшний человек вспомнит внезапно те необычные тенденции в представлении стандарта красоты, которые, скажем, назревали, ну, допустим, недавно, в 90-е годы, да, в конце 20 века, вот, например, существовала тенденция на исключительную женскую худобу. Было ведь так, Игорь, вы помните?
0: Я все жду, когда мы до Твиги дойдем. Вот вы и дошли. Дорогие друзья, я небольшой, то есть я не могу... небольшой знаток женской красоты, но вы просто вы видите после Фаюмских портретов фотографию Твиги, супермодель конца 60-х годов. Ну, без слез не взглянешь. В общем, казалось бы, в общем, супермодель.
1: Да, те самые супермодели часто вынуждены были доводить себя до ужасного физического состояния, чтобы выйти на подиум и продемонстрировать, ну, не только, конечно же, коллекцию, которую предлагает автор, но еще и себя в том числе.
0: Свое считать, идеальное с того,
1: с этой точки зрения.
0: Зрение тела, да, зрения, да, да. Да.
1: И вот о чем мы говорим. Мы же понимаем с вами прекрасно, что вот то, как выглядели эти модели в тот момент, и что делало их очень высокооплачиваемыми и востребованными, конечно же, в своей сфере дамами, это, ну, в смысле,
0: ну, да.
1: Да, как моделей.
0: Конечно.
1: Это не то, как выглядели обычно люди. Это не то, что действительно всеми однозначно воспринималось как красота. Были люди, которые были согласны с этим, смотрели и говорили: «Во, вот так теперь выглядит красавица, мне тоже нравится». Но были и те, кто говорили: «Это ужасно». И не понимали, будучи прямо современниками, в этот же самый момент смотрели на это и говорили, что «ну, этого я совершенно не понимаю». Среднестатистический человек и среднестатистическое представление о том, что красиво, оно, несмотря на минувшие века и тысячелетия, практически не менялось. Красиво то, что здорово. Красиво то, что благополучно. Нормальный человек, обычный человек, не знать, который пытается выделиться и подчеркнуть свой особый статус,
0: да,
1: в глазах
0: причем
1: общества.
0: Причем это там 3% населения,
1: да,
0: дай бог.
1: Да,
0: дай
1: не,
0: бог.
1: Не этот процент населения, а среднестатистический обычный человек, он... Вот возьми красавца какого-нибудь, работягу в поле, в деревне выращивала там в каком-нибудь двуречье в 3-м тысячелетии до нашей эры, ну, местного красавца в селе, богатыря какого-нибудь, возьми его и сегодня перемести на машине времени в наш нынешний день, его и сегодняшние девчонки сочтут красавцем. Широкие плечи.
0: Весьма вероятно.
1: Широкие плечи, высокий рост, которым немногие могли тогда похвастаться, просто в силу,
0: ну, да,
1: нехватки,
0: конечно,
1: белка в питании. Да. Здоровая кожа, нормальный ее цвет, естественный, отсутствие каких-то шрамов или уродств от перенесенных болезней, пропорциональные черты лица. Это красиво. Это было красиво 2000 лет назад. Это остается красиво сегодня. И у девушек тоже, как ни странно. Если посмотреть картины, ну, я не знаю, эпохи Возрождения, ну да, мы скажем, каких пышных дам любили наши художники. Но не только любили тех дам, которые, может быть, любят мучного покушать. Они любили, в первую очередь, тех, кто здоровый, тех, кто может позволить себе спокойно пережить роды, пережить, да, какие-нибудь...
0: Это очень важно, кстати.
1: Да, пережить простуду, в конце концов,
0: да,
1: в тот момент времени, да, не умереть при первой же, да, при первом же в условиях отсутствия медицины признаках.
0: Дорогие друзья, об этом можно говорить бесконечно, но вот я... Семью руками поддержу идею Егора Андреевича. Красиво – это здорово. Но, дорогие друзья, давайте не забывать, около 30% россиян больны ожирением. Спасибо, Егор Андреевич.

0: Мне нравится этот контраст. Секунду назад я была в рабочих чатах, а теперь на берегу залива. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.
1: Санкт-Петербург – ваш способ переключить повседневность. Здесь классика дворцов перетекает в приятную суету модного квартала Петроградской стороны, а городские фестивали сменяются природой экотроп.
0: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru приглашает вас в город, который вдохновляет. 0+.
2: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
3: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
2: Что?
3: Шо-шо? Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
2: Да понял я. Давайте тогда подушку.
1: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
4: Телефон рекламной службы 495-105-5244.

0: Москве 13:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные ударом авиации уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки Донецкой Народной Республики. Это сделано для срыва ротации личного состава, снабжения вооружением и боеприпасами подразделений ВСУ, сообщили в Минобороны. Там добавили, что в населенном пункте Красный Лиман в ДНР российские военные продолжают разминирование и зачистку города от мелких групп украинских военнослужащих. Штурмовые отряды ведут наступление в направлении Голубых озер. Южная группировка нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Алексеево-Дружковки, Краматорска, Николаевки, Ореховатки, Першамаревки и Славянска в ДНР. Суточные потери ВСУ на всех направлениях спецоперации составили не менее 1470 человек. Помимо этого, вооруженные силы России нанесли поражение военным аэродромам, объектам топливно-энергетической, транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, местам производства и хранения беспилотников дальнего действия и комплектующих к ним. Под удары также попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средства противовоздушной обороны сбили 9 управляемых авиабомб, управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД» и 282 дрона противника. Киев в нынешних условиях способен на любые теракты, заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уверен, что Запад помогает Киеву атаковать российские объекты. Союзники, среди которых Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия и США, помогают целиться через их спутники, наводить зарубежные вооружения на российские цели через всю их инфраструктуру, сказал представитель Кремля. По его мнению, помощь Запада Киеву делает СВО настоящей войной. Начиналось все как специальная военная операция, продолжается как война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон, пояснил Песков. Он ожидает провокации Киева в преддверии саммита НАТО. Нужно ждать этого, быть бдительными в любой момент, указал он. Миллионы иранцев пришли в главную мечеть Тегерана на всеобщую молитву перед гробами Али Хаменеи и членов его семьи, передает ТАСС. Они совершили коллективную молитву по верховному лидеру Ирана. Люди стекались на площадь соборной мечети имама Хамени под палящим солнцем, чтобы смягчить зной, собравшихся время от времени обливали водой. С началом намаза присутствовавшие остановились, повернулись в сторону Мекки, оплакивая аятолу. Прощание с Али Хаменеи продолжится также в Ираке до 8 июля, после чего аятолу похоронят в его родном иранском городе Мешхеде. Напомню, верховный лидер Ирана погиб в результате ударов США и Израиля по Тегерану 28 февраля. КНДР провела тестовый запуск стратегических крылатых ракет с эсминца «Кангон». За ходом испытаний наблюдал лидер страны Ким Чен Ын. Как передает информагентство ЦТАК, командование также проверило общую боевую мощность корабля, протестировав палубные орудия, автоматизированные пушки и системы радиоэлектронной борьбы. На Камчатке объявили красный уровень авиационной опасности. Ранее вулкан Шевелыш выбросил столб пепла высотой 12 километров над уровнем моря, сообщили в Институте вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. Пепловое облако движется на запад. Эксперты предупреждают, что новые взрывы могут произойти в любой момент. Продолжающаяся активность может повлиять на международные рейсы и низколетящие самолеты. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: Завтра в Санкт-Петербурге облачно с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, ночью плюс 14-16, днем 17-19 градусов. В Москве также облачно с прояснениями, временами дождь, в ночные часы плюс 13-15, а в дневные 20-22 тепла. Сейчас в российской столице плюс 20 градусов, атмосферное давление низкое, 738 миллиметров, влажность воздуха 69%.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россиянка Софья Палкина завоевала золотую медаль в метании молота на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. В беге на 200 метров не было равных Вере Филатовой и Николаю Грудковскому. Мария Ермакова и Владимир Никитин победили в беге на 5 километров. В тройном прыжке первенствовал белорус Максим Нестеренко. Россиянин Дмитрий Чижиков остался вторым. В прыжках в высоту и прыжках с шестом лучшими стали также представители Белоруссии Егор Гуптер и Дмитрий Марфушкин. Серебро у россиян Матвея Тычинкина и Ильи Долбина. Будущее Эсекиэля Баркова в московском «Спартаке» может проясниться в конце июля. А Наилем Умяровым интересуются футбольные клубы из Италии и Испании. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: По Барко информация пришла из Аргентины. В эфире интернет-проекта, который следит за «Индепендиенте», сообщили, один из представителей футболиста должен приехать в Москву и лично сказать «Спартаку», что игрок не будет продлевать контракт. Это расходится с публичной позицией красно-белых. Ранее спортивный директор Фрэнсис Кахигау говорил, что «Спартак» ведет с Барко

0: Умяров один из самых опытных игроков нынешнего «Спартака». Он пришел из Чертаново в 2019 году, провел за первую команду 203 матча, забил 5 голов и сделал 7 передач. В прошлом сезоне у него 39 игр и 4 ассиста. Контракт Умярова со «Спартаком» рассчитан до 2029 года, и «Трансфермаркт» оценивает 26-летнего полузащитника в 7,5 миллионов евро.
1: Российский теннисист Роман Сафиулин способен обыграть серба Новака Джоковича в матче четвертого круга Уимблдона. Россиянин поймал кураж. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса Андрей Чесноков. Поединок между Сафиулиным и Джоковичем пройдет в воскресенье и стартует после 15:30 по московскому времени. Нападающий Андре Робертсон останется в петербургском баскетбольном «Зените». Об этом сообщает «Спортэкспресс». Отмечается, что стороны решили воспользоваться опцией продления контракта 34-летнего форварда на следующий сезон. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Программа для взрослых.
3: Дорогие друзья, я сегодня захожу на работу, у нас такая там телестена, куча телеканалов, и на одной из плазм фотография Шукшина и годы жизни. Не знаю, может быть, сегодня день рождения, может быть, день смерти, я не знаю, честно говоря. Один из моих любимых рассказов у Шукшина – это про человека, который сделал вечный двигатель. А вот можно ли его вообще создать? Любого порядка. Вместе с нашим уважаемым гостем. Виртуальная студия радиостанции «Маяк», преподаватель физики Московской школы под названием «Новая школа» Владимир Владимирович Ларин. Владимир Владимирович, здравствуйте и с прошедшим днем рождения вас.
4: Спасибо большое. Спасибо.
3: Всех вам всех благ и успехов вам, и удачи. Ну, давайте про вечный двигатель.
4: Спасибо. Нет, его нельзя создать, потому что это противоречило бы первому началу термодинамики и второму началу термодинамики. Собственно, на этом можно было бы и закончить, если говорить с юмором чуть-чуть. Но на самом деле это действительно два, наверное, одних из самых важных природы. И одни из формулировок, которые существуют, можно много формулировок приводить, этих двух законов, собственно, звучат так, что первое начало термодинамики говорит о том, что невозможно создание вечного двигателя первого рода, а второе начало термодинамики говорит о том, что невозможно создание вечного двигателя второго рода. То есть такие запреты носят довольно фундаментальный характер в природе. Но что тут важно понимать? Важно понимать, что это все-таки обобщение эмпирических наблюдений. Сейчас мы расскажем чуть-чуть подробнее о том, что такое первое и второе начало термодинамики, но, например, первое начало термодинамики – это просто обобщение, точнее, конкретизация, наоборот, закона сохранения энергии, который говорит нам о том, что энергия не появляется и не исчезает. Но закон сохранения энергии на самом деле – это обобщение эмпирических наблюдений. Человечество очень долго наблюдало за тем, как устроена природа, видело, что действует по определенным закономерностям, обобщило эти закономерности в такой закон. На основании этого закона построило какое-то количество теорий, которые затем подтвердились, и таким образом мы делаем вывод об истинности этого закона. Конечно, мы на самом деле не знаем, более того, локальные нарушения его могут существовать, но в глобальном плане это такой общий закон существует. Но еще раз, это обобщение наблюдений. Поэтому,
3: знаете, здесь вот стоит добавить, если это обобщение наблюдений, не более того. Звучит страшно.
4: Ну, это обобщение наблюдений, построенные на этих наблюдениях гипотезы и теории, которые затем не опровергаются, а подтверждаются. В общем, это действительно очень мощные законы, но важно понимать, что они ниоткуда не следуют. Их нельзя вывести
3: нельзя.
4: Чего-то другого. Да. Это не теорема Пифагора, которая следует из неких аксиом. Это

0: что-то, что мы можем только на самом деле предположить и дальше попытаться опровергнуть, но у нас не получается. Ну, как, собственно, и не получается создать вечный двигатель, который... Что такое вечный двигатель первого рода? Это вечный двигатель, который производит работу, ну, например, поднимает груз, самая простая работа, не черпая энергию ниоткуда. То есть он может эту работу производить вечно, энергия на это не расходуется. Ну, и таких примеров можно много приводить. Там лучше, конечно, смотреть картинки, но один из самых распространенных примеров – это такое несбалансированное колесо. Представьте себе колесо, в котором внутри есть грузики, которые могут перемещаться от центра колеса к его краю, соответственно. И колесо вращается, и когда грузик находится в той части колеса, которая движется вниз, он перемещается, ну, скатывается, грубо говоря, к краю колеса. А когда грузик проходит нижнюю точку и начинает подниматься наверх, он скатывается ближе к центру колеса. И таким образом кажется, что колесо всегда будет не сбалансировано, ну, как рычаг справа больше, чем рычаг слева, соответственно. И правые грузики будут вечно пытаться его повернуть, а левые будут им пытаться помешать, но у них сил будет не хватать. Вот. Но, конечно, как бы они пытались создать такое колесо, оно, конечно, будет всегда сбалансировано, потому что ровно-ровно грузики будут распределяться таким образом, что оно будет сохранить баланс. Вот. Или есть другой пример.
1: Хотя я прекрасно помню эту колесо, ну, картинку этого колеса, понятное дело, в книжке, которую читали очень многие на протяжении десятилетий, это занимательная физика перельмановская. Вот. Но вообще идея-то, понимаете, вот так вот, зачем придумывали эти колеса, которые не работали, в том числе и герой рассказа Шукшина? Вот есть же сила тяготения. Вот. Значит, есть какая-то энергия, которую можно вытащить. Не получается. Не получается.
0: Да. Это, кстати, лучше тогда перейдем ко второму началу термодинамики, к вечному двигателю второго рода. Потому что вечный двигатель второго рода расходует энергию. Но он делает это очень конкретным способом. Он берет энергию из какого-то одного тела и полностью превращает ее в работу. Ну, например, в школе, и мне в школе приводили примеры, и такое я в школе привожу для своих учеников пример. Есть корабль. Корабль плавает по океану. У океана есть определенная температура, соответственно, в воде запасено большое количество энергии. Можно было бы воду охладить и использовать полученное тепло для того, чтобы работал двигатель корабля. Это был бы вечный двигатель второго рода. Ну, энергия океана когда-то бы закончилась, поэтому псевдовечный, но так он называется. Но это тоже невозможно, потому что на самом деле для производства работы нам нужна не просто энергия. Нам нужно, чтобы эта энергия была неравномерно распределена. И второе начало термодинамики как раз говорит нам о том, что мы не можем создать какую-то периодически действующую машину, которая совершает работу только за счет охлаждения одного какого-то теплового резервуара. Она вынуждена будет нагревать какой-то другой резервуар. То есть она может, да, взять тепло из океана, двигатель корабля может взять тепло из океана, произвести работу, но немножко энергии он должен будет куда-то отдать. А для того, чтобы энергию или тепло куда-то отдать, температура того, куда мы отдаем это тепло, должна быть ниже. Иначе у нас не получится ее передать без совершения еще дополнительной работы, ну и дальше как бы все зацикливается. И что получается? Окей, мы можем брать тепло из океана, производить за счет этого работу, ну а остатки тепла выбрасывать, например, в атмосферу. Такое возможно, такое будет работать. Но атмосфера будет постепенно нагреваться, океан будет постепенно соответственно, охлаждаться, и в какой-то момент их температуры сравняются, и эта схема перестанет работать.
1: Вообще, эти схемы сейчас великолепно работают в Северной Европе. Я где-то неделю прожил в доме, который обогревался современной, хорошей тепловой установкой, просто за счет разницы температуры. Температура на глубине там 15 или 20 метров, она что-то, не помню, по-моему, плюс 10, вот, наверху температура была. Ну, в общем, главное создать разницу температуры. Если разница температур, мы можем получить энергию. Вот. Эффективность этой установки, ну, скажем так, мне хозяин этого дома сказал, окупится за 40 лет. Потому что большие теплопотери.
0: И маленькая разница температуры.
1: Ну, и маленькая, конечно,
0: маленькая. Чем больше разница.
1: Конечно, конечно.
0: Но гипотетически это возможно, конечно, и практически возможно, если, опять-таки, разница температуры есть. Но если у нас есть только одно тело, и мы хотим просто брать из него тепло, вот есть горячий резервуар, мы хотим из него тепло взять и ничего больше не нагреть, это невозможно, к сожалению. Опять-таки, это обобщение наблюдений человеческих. И здесь есть несколько примеров, которые знаменитый демон Ватсела, например, который, кажется, этому опровергает то, что, о чем я сейчас говорю. Что такое демон Максвелла? Представьте два сосуда в одном. Сначала в них находится просто газ одной и той же температуры. В газе при определенной температуре есть в любом случае более быстрые молекулы и более медленные. В среднем они создают определенную температуру. Ну, конечно, они сталкиваются там случайным образом друг с другом. Какие-то разгоняются, какие-то тормозят. И между этими двумя сосудами сидит демон, который контролирует дверцу.
1: Вот эти я пропускаю, эти не пропускаю, когда эти пропускаю, эти не пропускаю.
0: Да, да. И когда он видит горячую молекулу, он ее пропускает. Uh-huh. Когда он видит холодную молекулу, он ее не пропускает. Ну, или он пропускает, например, горячую в одну сторону, а холодную в другую сторону. И, казалось бы, тогда, через определенное время, в таких двух сосудах в одном будут накапливаться горячие молекулы, быстрые, в другом медленные, холодные.
1: Да нет, там, я прошу прощения, если доводить до абсурда, это в одном сосуде даже может происходить, если доводить до абсурда, если есть этот демон, половина сосуда начинает кипеть, а половина замерзает.
0: Ну да, ну, по сути, это связанные сосуды. Вот. И на самом деле это не так и просто этот парадокс разрешить, потому что он требует уже всматривания в детали и того факта, что для того, чтобы такой демон смог это делать, требуется дополнительная энергия, которую нужно откуда-то брать снаружи, чтобы он мог эту энергию... Ну, в общем, все это на самом деле разваливается о том, что он не может существовать сам по себе. Он вынужден быть частью системы, и, соответственно, что-то другое с другим каким-то телом, которое подводит энергию к этому демону, должно происходить. Есть похожая история, это называется броуновский храповик.
1: Давайте мы до храповика, я прошу прощения, Владимир Владимирович, до храповика мы с вами дойдем буквально через полторы минуты, а сейчас сделаем небольшую паузу.
2: Главный лекарь в русской классической музыке.
3: Все. Так красиво, настолько без нажима, без излишеств.
4: От каких недугов следует принимать классическую музыку?
5: Отечественные композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
4: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу – 7 часов вечера. В эфире «Маяка».
5: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
4: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
5: По вторникам и четвергам. 8 часов вечера.
6: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
7: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Ваша связь с бессонницей. Email son@radiomayak.ru. Бессонница. В воскресенье в 23.07 на «Маяке».
4: «Маяк». Школьная программа для взрослых.
1: Итак, Владимир Владимирович, мы остановились на каком-то храповике. Я, честно говоря, слышу впервые об этом.
0: Ну, надо пояснить сначала, что такое храповик. Храповик – это простое устройство, которое может по-разному быть сконструировано, но, по сути, оно позволяет...
1: В одну сторону крутится, в другую нет.
0: Наверное, для меня это... говорящее название, потому что звук, который оно производит, когда крутится, он напоминает такой храп обычно. Вот, как это обычно устроено? Есть шестеренка с несимметричными зубьями, есть такая защелка, которая, ну, в одну сторону, соответственно, она просто зуб ее поднимает и проскальзывает под ней, а в другую сторону она опускается с помощью пружинки, упирается зуб и не дает ему, соответственно, вращаться в обратном направлении. Вот. Представим себе, опять же, сосуд, например, с водой. В нем такое, ну, как сказать, ну, например, ось, на которую такие несколько лопаточек нанизаны, которые, ну, как колесо гребного, например, прохода. Можно себе представить. Вот. И к этой оси, с другой стороны, соответственно, снаружи этого резервуара смонтирован этот храповик, который позволяет этой оси вращаться только. Молекулы воды совершают хаотическое движение. Они бьются об эти лопаточки, и если бы храповика не было, то они бы бьются в одну сторону, все это поворачивается в одну сторону немножко. Молекула ударила в другую сторону. С другой стороны лопатки, оно поворачивается в другую сторону. Но храповик позволяет им вращаться только в одном направлении. Поэтому кажется, если все это сделать очень маленьким и очень чувствительным, для того, чтобы удар одной молекулы мог, например, существенно повернуть эту конструкцию, то кажется, что, ну, она будет вращаться в одну сторону, а в другую не сможет. Молекулы же будут биться об лопаточки и будут позволять им поворачиваться. Вот. И здесь Ричард Фейнман очень красиво, точнее, показал очень красивое, на самом деле, разрешение этого тоже кажущегося парадокса. Вот. Он показал, что если все это находится в тепловом равновесии, и храповик, и лопатки, и вода имеют одну и ту же температуру, то вот эта собачка, защелка, которая удерживает храповик от вращения в противоположную сторону, она будет совершать прыжки за счет того, что ее собственные молекулы двигаются с такой же средней энергией, как и молекулы воды, она будет совершать прыжки, подпрыгивать и случайным образом отпускать этот храповик, позволять ему проворачиваться так, куда он не должен проворачиваться. Ровно с той частотой, которая нужна, чтобы скомпенсировать этот вот кажущийся эффект того, что он вращается только в одну сторону.
1: В одну сторону этот храповик вращаться не сможет.
0: Да, он провернется, но потом собачка подпрыгнет и
1: вернется.
0: Он провернется в обратно. Да. И в среднем Локально он может повернуться в одну, может повернуться в другую, но в среднем это все будет уравновешиваться. Если температура собачки ниже, тогда да, тогда она будет подпрыгивать реже, потому что ее молекулы двигаются не так интенсивно. И тогда будет это вращение. Но тогда это как раз опять же разница температур. И тогда это, по сути, маленькая тепловая машина, которая будет действительно работать.
1: Но при совершении работы рано или поздно температуры уравновесятся. Наступит то самое равновесие, при котором собачка будет подпрыгивать.
0: Конечно, они же связаны друг с другом. Конечно. Тепло передается, так или иначе, изолировать их не получится. Вот. И в целом, мы говорили сейчас про второе начало термодинамики, оно связано еще с одним. Принимается, ну, оно очень сложное, это энтропия. Оно воспринимается часто неправильно. Ну, или не совсем точно. Потому что, как даже когда меня в школе учили, я помню, я путался. Энтропия – это мера беспорядка. Я не понял, что такое беспорядок, как это понять. Там какие-то вводятся. Ну, вот есть, например, молекулы, которые равномерно распределены по комнате. Это порядок или беспорядок? Это почему-то беспорядок. А если их собрать разными кусками, то это почему-то более упорядоченная история. Вообще непонятно. Вроде наоборот, как-то мы равномерное распределение, хорошо, все ровненько. Вот. А потом я наконец-то почитал другую литературу и понял, что энтропия – это не мера просто распределения, беспорядочности распределения молекул. Энтропия – это мера равномерности распределения энергии в системе. Чем выше энтропия, тем более равномерно распределена энергия. Соответственно, закон второго начала термодинамики говорит в том числе о том, что энтропия замкнутой системы стремится увеличиваться, она не может уменьшаться.
1: По-другому быть не
0: соответственно,
1: может.
0: Соответственно, система стремится к тому, чтобы энергия в ней распределилась равномерно. А когда энергия в системе распределена равномерно, полезной работы мы за счет этой энергии получить уже не можем.
1: Дорогие друзья,
0: чтобы совершать работу.
1: Дорогие друзья, но вы не беспокойтесь. Опять же, это бесконечное стремление. В свое время Александр Дольский, ну, это было лет 40 назад, он спел песню, что хорошо, что... Ну, там смысл в том, что никому не получится прибрать энтропию к своим рукам. Основной закон жизни Вселенной.
0: Но в какой-то момент Вселенная может прийти, это одна из теорий, к состоянию равномерного распределения энергии.
1: То есть полного покоя.
0: То, что называется тепловая смерть.
1: Да. Ну, мне как-то приятнее, знаете, о бесконечности думать. Вот. Хочется верить, что абсолютного нуля никогда не достигнем, что энергия равномерно никогда не распределится, что энтропия будет стремиться к равномерному распределению энергии вечно, то есть бесконечно. Владимир Владимирович, спасибо вам огромное за ваш рассказ и еще раз с днем рождения.

0: А в Москве 14 часов. Новости. С новостями в студии Лора Стадницкая. Российские военные ведут разминирование и зачистку Красного Лимана от небольших групп ВСУ, одновременно развивая наступление в направлении Голубых озер, сообщили в Минобороны. За сутки в этом населенном пункте Донецкой Народной Республики уничтожено до 20 украинских военнослужащих, а также американская боевая бронированная машина «Хамви», два пикапа, три дистанционно управляемых роботизированных комплексов и 11 пунктов управления беспилотниками. Ведомцы добавили, что ВКС России и уничтожили насыпную переправу через Северский Донец в районе маяков в ДНР. Это сделано для срыва ротации личного состава, снабжения вооружением и боеприпасами подразделений ВСУ. Суточные потери противника на всех направлениях спецоперации составили не менее 1470 человек. Также российские военные поразили аэродромы и объекты топливно-энергетической инфраструктуры Украины. Под удары попали пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Средства ПВО сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД», 9 управляемых авиабомб и 282 беспилотника ВСУ. Динамика на фронте с каждым днем неумолимо становится хуже. Для Киева российские военнослужащие планомерно продвигаются, и их результат виден, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Он также назвал Константиновку существенным рубежом и важнейшим шагом на пути взятия общего укрепрайона Краматорска и Славянска. Ранее сообщалось, что вооруженные силы России 3 июля взяли Константиновку в ДНР. Представитель Кремля добавил, что буферная зона на границе России Украина создается из-за агрессивной сущности Киева. По словам Пескова, ВСУ наносит удары по объектам российского энергетического комплекса и гражданской инфраструктуры, которая не имеет к ВПК никакого отношения. Подозреваемый в убийстве 12-летней девочки в Ленинградской области полностью признал свою вину. Как передает РИА Новости, об этом сообщил следователь в Красногвардейском районном суде Санкт-Петербурга, где фигуранту избрали меру пресечения. Его поместили под стражу до 3 сентября. Местонахождение девочки было неизвестно со 2 июля. В тот день она ушла с участка в СНТ Захожье в Тосинском районе и не вернулась. Тело подростка нашли в лесополосе в Ленинградской области с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье убийства. Подозреваемого задержали в Гатчинском районе Ленобласти при попытке скрыться на железнодорожном транспорте. Сообщается, что это ранее судимый за разбой житель Тоснинского района 84 года рождения. Установка мошенниками считывающих устройств на банкоматы для хищения денег со счета стала технически невозможной, сообщили ТАСС в пресс-центре МВД. Там отметили, что скиминг и шиминг уже не представляют угрозы после перехода на банковские карты со встроенным чипом, а появление бесконтактных банкоматов без физического картоприемника сделало невозможной установку накладок, мини-камер и фальшивых клавиатур. Напомню, скиминг – это способ кражи денег с банковской карты с помощью специального оборудования, в том числе самодельного считывателя магнитной ленты, скиммера. Шиминг – это скрытый метод кражи данных карт при помощи микрочипа шиммера. Его помещают внутрь картоприемника банкомата, и он считывает информацию с чипа карты жертвы, пока та проводит операцию. Российские ученые создали препарат, снижающий побочные эффекты при лучевой терапии онкологического заболевания. Об этом сообщил РИА Новости главный онколог Минздрава, гендиректор МИЦ радиологии, академик РАН Андрей Каприн. Он назвал одним из перспективных направлений создание радиопротекторных препаратов для снижения негативного воздействия ионизирующего излучения на организм. По словам Каприна, сейчас разработка проходит необходимые этапы оценки и экспертизы, пока говорить о ее широком практическом применении рано, однако уже полученные результаты позволяют с осторожным оптимизмом оценивать перспективы этого направления. Синоптическую ситуацию в московском регионе формирует тыловая часть обширного циклона. Сегодня ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями. Пройдут кратковременные дожди, местами с грозами. При этом температурный фон останется ниже климатической нормы, сообщил ведущий специалист Центра ФОБОС Евгений Тишковец.
1: Что касается дня сегодняшнего, то он без опять осадков не обойдется, хотя их интенсивность заметно снизится за счет того, что холодный фронт уже прошел и центральная Россия уже оказалась в тыловой части циклона. циклона. В течение дня ситуация будет определяться тыловой частью циклона, поэтому в Москве и полуости будет облачно с прояснениями. Пройдет кратковременный дождь, ветер западный, юго-западных румбов по силе 3,8-4,9 максимум метров в секунду. Ну и дневная температура составит плюс 19-22 в городе и плюс 18-23 в Подмосковье. Это, конечно, на несколько градусов прохладнее, чем должно быть на макушку лета. При этом атмосферное давление будет слабо падать, составит 736 миллиметров ртутного столба.
0: По словам Тишковца, Москву на предстоящей неделе накроют так называемые огуречные дожди. Всего может выпасть до 67 миллиметров или 80% месячной нормы осадков. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте Вести.ру.
2: Погода.
0: Сейчас в столице плюс 20 градусов, атмосферное давление 738 миллиметров, влажность воздуха 69%. В Санкт-Петербурге завтра облачно, с неустойчивыми прояснениями, временами дожди. Ночью плюс 14-16, днем 17-19 градусов, ветер западный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление будет расти и составит 746 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы.

Маяк. Школьная программа для взрослых. Дорогие друзья, то место в школьной программе для взрослых и время, когда можно, я бы даже сказал, нужно хвастаться своими знаниями. Если вы хотите похвастаться своими знаниями, поделиться своими знаниями, восполнить пробелы в своих знаниях, ну, если есть на то желание. И, в общем-то, просто побеседовать, милости просим в нашу викторину «Кот ученый». Для того, чтобы принять в ней участие, нет ничего проще. Просто пришлите слово «игра», но не забудьте указать свой номер телефона. Пришлите слово «игра» на номер 8-967-103-5533.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Ты интересно, назовешь любимую женщину, which woman, ей понравится, назовешь так тещу, по лбу настучит. Будет права, между прочим. Дорогие друзья, начинаем нашу викторину. Напоминаю, номер наш 8-9-6-7-103-5-5-3-3. Ждем сообщений в виде слова «игра». Не забывайте указывать свой телефон. А у нас Петр. Петр, здравствуйте.
2: Добрый еще день.
1: Вопрос безумно простой. Вообще у меня сегодня куча простых вопросов. Вопрос по физике. Что такое счетчик Гейгера?
2: Конструктив или...
1: Все, что знаете.
2: Детектирует... Господи, там не изотопы, там ведь высокие энергии.
1: Что детектирует?
2: Ну,
1: одним словом,
2: радиоактивное излучение.
1: Радиоактивность, правильно.
2: Да.
1: Так, ну на 4 с плюсом ответили. А каким образом?
2: Трубка, по-моему, вакуум или газ какой, не помню, заполненный, да, при пролете частицы, там от высокой энергии пробой идет, и, соответственно, проток проходит, щелчок слышно.
1: Все, на 5 ответили, теперь чтоб на 5 с плюсом, а что за частица-то? Че она летит-то?
2: Ой, ну там альфа у нас самая слабая.
1: Не-не-не, почему они летят?
2: А, при распаде ядра.
1: Ну вот, на 6 ответили. Вот и все, да. Вопрос по истории, потому что по астрономии, у меня следующий вопрос был по астрономии, но слишком простой для вас, а вот по истории посложнее. Кто такой Уильям Кид? Ну, точнее, не кто такой, кем был Уильям Кид?
2: История до сих пор не стала моим коньком. Я не знаю.
1: Ладно. Тогда давайте не буду про Уильяма Кида у вас спрашивать. Лучше спрошу. Как вы думаете, а вот у ребенка... Вопрос по биологии. У ребенка и взрослого человека количество костей совпадает или нет?
2: У взрослого меньше. Срастаются.
1: Намного? Как вы думаете?
2: Не помню, что их абсолютно. Да,
1: намного.
2: Что-то порядка десятка, там, или что-то полутора десятка.
1: Нескольких десятков. Нескольких десятков. Да. Вот. В среднем у нормального здорового человека 206 костей. Вот. А у новорожденного 270-271. Вот так вот. Да. Потом срастаются и все. А если бы сразу был 206, ну, ребенок бы родился. Нет, ребенок родиться бы не смог просто.
2: Нет, или с переломами сразу идти.
1: Ну да, или сразу перелом. Спасибо. Спасибо, Петр, огромное.
2: Вам.
1: Хорошего вам настроения. Дорогие друзья, продолжаем нашу бирюльку. Максим с нами. Здравствуйте, Максим.
3: Добрый день.
1: Максим, скажите, пожалуйста, а почему происходят морские приливы? Ну и, разумеется, отливы.
3: Морские отливы, насколько я помню, связаны с движением Луны, гравитация. Луна притягивает воду.
1: Вот, все, точка, все, Луна притягивает, больше ничего не надо. На самом деле, понимаете, приливы-то существуют везде, даже в блюдце с водой, просто в блюдце с водой мы не видим. Но Луна не разбирается, где есть, какую воду ей притягивать, она притягивает всю воду. Правильно. Так, едем дальше. Вопрос по спорту. Если не хотите, по химии, что вам ближе, химия или...
3: А давайте в такой очередности.
1: В такой очередности? Спорт, да? Хорошо, давайте.
3: Давайте, попробуем.
1: Кто такой Майкл Энтони Пауэлл? Или просто Майкл Пауэлл?
3: Очень знакомый, не связан ли с плаванием?
1: Нет. С плаванием другой Майкл, он Фелпс.
3: А, Фелпс, точно.
1: Да.
3: Майкл Энтони Пауэлл.
1: Не знаете? Ну, Майкл Пауэлл. Энтони — это его второе имя. А это великий прыгун в длину. Сначала он спустя десятилетия побил рекорд Боба Бимана на 5 сантиметров. Вот. И до сих пор рекорд Майкла Пауэлла держится. А рекорд 8 метров 95 сантиметров в прыжках в длину он поставил в 91-м году.
3: 8 метров — это не тройной прыжок, обычный?
1: Нет, это не тройной, обычный прыжок в длину. Боб Биман прыгнул на 8,90 в 68-м году в Мехико. Вот. А в 91-м в Сеуле Майкл Пауэлл на 8,95. А тройной прыжок – это там метров 15. Он такой, не прыжок. Это два шага, а потом прыжок. Вопрос по химии, как я и обещал. Что такое? Этот процесс технологический называется рафинирование металлов. Как вы думаете, что это может быть?
3: Очистка.
1: От чего?
3: Вопрос или от примесей газов?
1: От примесей, от любых. Совершенно. Вы знаете, на 5 вы ответили, а если вот хотите ответить на 6, а можете примеры привести? Вообще, рафинирование металлов, оно различное бывает.
3: Возможно, это в нафиг, просто в порядке бреда. Магнитный нерад, из них металлов убирает железо.
1: Что вы сказали?
3: Например, магнитом от иных металлов убирает железо.
1: Да нет, железо. Вы знаете, вот такого... Нет, такого не бывает, конечно. Вот. Знаете, можно металл перегнать, как ни странно, в жидком состоянии.
3: Разная температура плавления?
1: Просто перегнать. Точно так же, как вы рафинируете жидкий какой-то продукт, довести металл. Есть технология очень дорогая. Довести металл до жидкого состояния и перегнать. Соответственно, если температура кипения металла будет превышать температуру кипения этих примесей, металл рафинируется. Есть рафинирование металла с помощью электролиза, есть с помощью окисления, там, в общем, куча всего. Но вы правы абсолютно. Так что я считаю, что на 5 с плюсом вы ответили. Так, это три вопроса было? Три. Спасибо. Спасибо вам большое, спасибо, Максим. Большое. Спасибо за хорошее настроение. Спасибо за то, что слушаете радиостанцию «Маяк». А у нас Дмитрий. Дмитрий, здравствуйте.
4: Здравствуйте, Игорь.
1: Так, а вы, кстати, знали, кто такой Майкл Пауэлл?
4: Ну, конечно.
1: Вы же для вас легкая атлетика – это такое хорошее божество. Так, вопрос, вы знаете, вопрос будет не по спорту, а по географии. Это мы вчера об этом с Леонидом Евгеньевичем Перловым как раз говорили. Но вы не обязаны слушать нашу программу от начала до конца. Он перечислял типы облаков, и самые последние были так называемые серебристые облака. Что такое серебристые облака? Ну, скажем так, скорее всего, потому что это только рабочая гипотеза. И на какой высоте их можно наблюдать? На какой высоте они находятся над землей?
4: Ну, это самые высокие, насколько я помню, что из того, что он говорил. И их почти никогда не видно.
1: Ну, они просто редко бывают, да.
4: Ну, да, да. Ну, а высота, там... уже, может быть, даже ближе к границе туда. То есть там 60-70 километров, сколько там.
1: Ну, вот как раз граница. То есть для... Если я не ошибаюсь... По-моему, 70 километров – это американская граница космоса, если я не ошибаюсь.
4: Ну, у нас вроде 100, а у них там чуть поменьше.
1: У них, по-моему, 70. То есть, если они пересекают эту линию, соответственно, они выходят, они считают, что они вышли, то есть ракета совершила суборбитальный полет. У нас нет. Ну, знаете, это все с законодательством связано. Причем с законодательством, которое затрагивает систему радиовещания. Вот. Так, 70 километров, отлично.
4: Кстати, Уильям Кит, это же Билли Кит, правильно я понимаю?
1: Да, Уильям, он Билли. Кто это такой? Давайте, кто такой? Расскажите.
4: Да, расскажите, я же про него биографию не писал. Если я правильно помню, это один из культовых грабителей банков, дилижансов.
1: Не-не-не-не-не-не-не-не-не. Вы путаете с Билли The Kid.
4: Который Билли Малыш именно.
1: Конечно, это другая страна, это другой персонаж совершенно.
4: Тогда тогда ошибся.
1: Тот был вот именно не Билли Кид, а вот, ну, это его обычно так называют, а вообще его официальное погоняло вот того грабителя было Билли The Kid, Билли тот самый малыш. А, ну, этот, а этот Уильям Кид, ну, просто, ну, разумеется, его кто-то Биллом звал, наверное, поскольку он Уильям. Вот, нет, оставим, вот, и это другая страна, это не Америка. Слушайте, вот, вот вам вопрос про спорт. Ну, наверное, очень простой. Как вы думаете, количество игроков в команде крикета?
4: Уф. Так. Один бросает. Человек 15, наверное.
1: Не-не-не-не. Много.
4: Много?
1: Да. Знаете, существует...
4: Крикет просто я не играл никогда. И
1: да
4: не
1: я
4: смотрел.
1: Тоже.
4: Может, пару раз так видел по телеку, но там же не всех показывают.
1: Вы знаете, никто не знает, почему в футбольной команде, мы говорим о сокере, 11 человек, существует куча версий. Допустим, есть такая версия, что количество мест в спальне для мальчиков 10 человек. Поэтому один взрослый, то есть когда футбол только зарождался, играли там спальня на спальню, да, то есть дуртуар на дуртуар в учебном заведении. Один наставник и 10 мальчиков из спальни играли против другого наставника и 10 мальчиков из спальни. Но есть еще одна версия. Поскольку крикет тогда уже был кодифицирован весь и играло по 11 человек, решили, значит так, потому что первые футбольные команды, они там могли быть 15 человек и 8. Нет, когда мы кодифицируем футбол, давайте сделаем как в крикете. Но это одна из версий, а почему 11 человек, так на самом деле никто и не знает. Так, и третий вопрос, очень простой, честное слово. Где находится Авачинская бухта, Дмитрий?
4: На Камчатке.
1: А главный порт?
4: Ну, соответственно,
1: Петропавловск-Камчатский. Отлично. Не, ну, такие вопросы для вас, они просто как семечки. Дмитрий, спасибо вам огромное. Спасибо за то, что слушаете «Маяк», и за хороший разговор, и хорошее настроение. Дорогие друзья, мы продолжим нашу игру сразу после новостей спорта.

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Здравствуйте, меня зовут Татьяна Гартман. В этом выпуске мы поговорим о словах, в которых слегка перепутались буквы. Они или оказались не на своем месте, или в слово вставили что-то лишнее. Начнем как раз с таких случаев. Первый пример представит гость утреннего шоу Николай Миклух-Маклай.
2: Они угощали друг друга различными явствами. И вот, соответственно, очень интересно.
1: Явствами. Это неверно. В этом слове первое «в» после «я» лишнее. Не явство, а яство. Если заглянуть в историю языка, то мы увидим слово «ясти», что означало «есть» в значении «принимать пищу». И яство – это еда в переводе с русского на русский. Сейчас это слово мы употребляем редко. И яство – это уже не любая еда, а скорее лакомство, что-то изысканное. По крайней мере, борщ и макароны с сосисками яствами обычно не называют. Ну а мы переходим к следующему слову, в котором тоже обнаружилось что-то лишнее. И слушаем Сергея Стилавина.
3: А что сподвигло вернуть-то шедевр на место? Как это получилось?
1: Сподвигло – это некорректный глагол. Должно быть подвигло. Дело в том, что глагола «сподвигнуть» в русском языке нет. Что логично, ведь в слове «подвигнуть» уже есть приставка «по», которая означает начало действия. Вторая приставка с таким же значением будет лишней, поэтому «подвигнуть» – подвигло. Далее мы возьмем новые краски и разберем слово, в котором букв ровно столько, сколько нужно. Но одна неправильная, не та, которая на самом деле требуется. То есть произошла замена. Какая именно, расскажу чуть позже, после высказывания Александра Романова, гостя утреннего шоу.
4: Она связана с тем, что он в воздушном тренировочном бою не соблел дистанцию. Раньше самолеты это позволяли. Он...
1: Соблел дистанцию. Да, действительно, дистанцию нужно соблюдать. И для этого следует правильно образовать от глагола «соблюсти» форму прошедшего времени мужского рода. И такая форма, кстати, есть. Только не «соблел», а «соблюл». Есть такое слово. Меняем «ё» на «ю» и получаем литературный глагол «соблюл». Он соблюл, она соблюла, оно соблюло, они соблюли. Вот теперь все правильно. И я со спокойной совестью завершаю этот выпуск и прощаюсь с вами. До новых встреч. До свидания. Всех люблю. Особенно русский язык.
0: Спасибо. Училка против маяка.
5: Полный бак, кофе и три энергетика.
6: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
5: Что?
6: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
5: Да понял я. Давайте тогда подушку.
7: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
0: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: Москве 14:30.
1: Новости.
0: С новостями в студии Лора Стадницкая. Вооруженные силы России нанесли удары по военным аэродромам Украины, объектам топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, логистическим центрам, сообщили в Минобороны России. Под удары также попали места производства и хранения беспилотников дальнего действия и комплектующих к ним, пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 149 районах. Ведомстве добавили, что ВКС России уничтожили насыпную переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки в ДНР. Это сделано для срыва ротации личного состава, снабжения вооружением и боеприпасами подразделений ВСУ. Подразделения группировки «Запад» ведут наступление в направлении Голубых озер в Красном Лимане. За сутки уничтожили в этом населенном пункте до 20 украинских военнослужащих. Продолжается разминирование и зачистка города от мелких групп военных ВСУ. Суточные потери украинской армии на всех направлениях СВО составили не менее 1470 человек. Средства ПВО за это время сбили управляемую ракету большой дальности «Нептун МД», 9 авиабомб и 282 беспилотника самолетного типа. Киев в нынешних условиях способен на любые теракты, заявил журналисту «Вестей» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уверен, что Запад помогает Киеву атаковать российские объекты. Союзники, среди которых Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия и США, помогают целиться через их спутники, наводить зарубежные вооружения на российские цели через всю их инфраструктуру, отметил представитель Кремля. По его мнению, помощь Запада Киеву делает СВО настоящей войной. Начиналось все как специальная военная операция. Операция продолжается именно как война, потому что за Киевом стоят и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон, пояснил Песков. Он ожидает провокации Киева в преддверии саммита НАТО. Нужно быть бдительными в любой момент, заключил он. Семь стран ОПЕК плюс Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман решили увеличить количество максимально разрешенный объем добычи нефти в августе на 188 тысяч баррелей в сутки от уровня июля. Об этом говорится в коммюнике по итогам сегодняшней встречи. Это добровольная корректировка в дополнение к объявленным еще в апреле 2023 года. Семерка ОПЕК плюс имеет дополнительное добровольное ограничение помимо общих квот, установленных в рамках соглашения. До выхода из ОПЕК и ОПЕК плюс 1 мая в этих ограничениях также участвовали Объединенные Арабские Эмираты. С апреля прошлого года участники постепенно отказываются от дополнительных ограничений и ежемесячно обсуждают планы по добыче на следующий месяц. США обратили внимание на серьезные проблемы в британской политической системе. Вице-президент Джей Ди Венс указал на частую смену премьеров королевства. В интервью «Таймс» он отметил, что за последние несколько лет сменилось 6 премьер-министров. Это говорит о том, что в британской политике что-то сильно нарушено и нужны значительные структурные изменения, заявил он. Венс надеется, что необходимые реформы сможет осуществить мэр Большого Манчестера Энди Бёрнам или другой политик. По его мнению, Лондон долгое время проводил страну и в текущей ситуации способен на более эффективные действия. Параллельно с критикой внутренней политики Великобритании Венс вновь призвал европейские страны резко увеличить расходы на оборону. Он указал на украинские конфликты и эскалацию на Ближнем Востоке. По техническим причинам сейчас временно недоступны сайт, мобильное приложение, личный кабинет, сеть трасс, автодор. Об этом сообщили в пресс-службе госкомпании. Отображение платежей и начислений за проезды актуализируются с задержкой. После восстановления работы сервиса вся информация будет автоматически синхронизирована и станет доступна, отметили в компании. Там добавили, что оплатить проезд по безбарьерным участкам трасс можно транспондером, пополнить который можно через сервисы банков партнеров. Пользователям принесли извинения за доставленные неудобства. Следим за развитием событий на сайте Вести.ру.
1: Погода.
0: В Санкт-Петербурге завтра облачно с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, ночью плюс 14-16, днем 17-19 градусов. В Москве также облачно с прояснениями, временами дождь, в ночные часы плюс 13-15, а в дневные 20-22 тепла. Сейчас в городе плюс 20, атмосферное давление 737 миллиметров, влажность воздуха 64%.

0: Новости спорта. В студии Алексей Крылов. Здравствуйте, россияне. Валерий Пронкин и Софья Палкина завоевали золотые медали в метании молота на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. Пронкин показал 8-й результат сезона в мире. Семен Бородаев дальше всех толкнул ядро. В беге на 200 метров не было равных Вере Филатовой и Николаю Грудковскому. Мария Ермакова и Владимир Никитин победили в беге на 5 километров. Елизавета Слободенюк показала первый результат в семиборье. В тройном прыжке первенствовал белорус Максим Нестеренко. Россиянин Дмитрий Чижиков остался вторым. В прыжках в высоту и прыжках с шестом лучшими также стали представители Беларуси Егор Гуптер и Дмитрий Марфушкин. Серебро у россиян Матвея Тычинкина и Ильи Долбина. Московская «Динамо» на выезде обыграла Красноярский «Енисей» СТМ со счетом 37-33 в матче 8-го тура чемпионата России по регби. Остается на второй строчке турнирной таблицы. Красноярский клуб на третьей позиции. Футбольный «Краснодар» близок к покупке бразильского полузащитника Крузейра Кристиана. С подробностями Дмитрий Сухинин.
1: Кристиан, 25-летний полузащитник,

0: Краснодара есть новость по Джону Кордобе. Напомню, форвард получил травму в матче сборной Колумбии против Ганы в 1/16 финала чемпионата мира. Его заменили уже на 8-й минуте, вместо него вышел Луис Суарес. Позже именно Суарес отдал передачу на Джона Араеса, который забил единственный гол, и Колумбия выиграла 1-0. Журналист AS Colombia Пайп Сьер сообщил, что Кордобе диагностировали разрыв приводящей мышцы бедра. Срок восстановления около 4 недель. Поэтому оставшуюся часть чемпионата мира форвард пропустит, как и старт сезона в Премьер-лиге. С учетом возможной продажи Спиртяна у Краснодара легко прогнозируются проблемы с результативностью на старте чемпионата, где в первых турах играть с Рубином, Факелом, Спартаком и Ахматом.
1: «Лада» заключила просмотровые контракты с 4 хоккеистами. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Состав команды на период предсезонной подготовки пополнят нападающие Игорь Швырев, Михаил Беляев, Константин Рыжов и защитник Карим Вафин. С новостями спорта вас знакомил Алексей Крылов.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: Маяк. Школьная программа для взрослых. Друзья, продолжается школьная программа для взрослых. И если вы хотите проверить свои знания, просто побеседовать, милости просим, присылайте слово «игра», причем воспользоваться можно любым мессенджером. Присылайте на номер 8-967-103-5533. А у нас Борис. Борис, здравствуйте.
1: Добрый день, Игорь.
0: Борис, ну, вы тут написали насчет Уильяма Кида, но хотелось бы поподробнее.
1: Ну, я, насколько знаю, я вот недавно слушал аудиокнигу про пиратов, и там вот эта фамилия звучала, и это имя.
0: Ну, давайте мы все-таки выясним, во-первых, когда это было, и потом, пиратов много было. Во-первых, когда это было, когда он жил, да.
1: Тут, наверное, в 18 веке.
0: Ну, прям-таки, скажем, в 18 веке он прожил не очень долго. Ну, в общем, ну, совсем недолго. Он, знаете, прожил полгода 18 века. Ну, хорошо, 17-18 век, да. Но, ну, во-первых, национальная принадлежность, неплохо бы.
1: По-моему, он шотландцем был.
0: Да, он шотландец, вот, действительно.
1: По рождению, а служил английской королеве или королю, там, не помню.
0: Так
1: кто там.
0: В этом-то все и дело, что его судили за то, что он был пиратом. Вот. Пиратство – это страшная, да, страшная вещь. Вот. Да. Пиратов отправляли на виселицу. Но сам Уильям Кид доказывал, что он получил каперский патент от короны. Что он был не просто пират, а что французские корабли он грабил по патенту. Что он был капером. Вот здесь вот... Это... Но! Никто этого точно не знает. Поскольку на суде этот патент он представить не смог. Суд был практически, как сейчас говорят, закрыт. Но тогда утаить было, несмотря на то, что телевидение тогда было не очень сильно развито в то время. Но, тем не менее, утаить последствия суда было невозможно. Но люди, как ни странно, историки спорят до сих пор, кем он был, простым пиратом или капером. Причем известность свою он получил... Это не черная борода совсем, это не сэр Фрэнсис Дрейк, гораздо более мелкий. Вот. Но известность получил из-за своего громкого процесса, который отправил его на виселицу. Но вот прав он был или нет, никто до сих пор не знает. Так, вопрос очень простой. Ну, а поскольку простой вопрос, Борис, отвечать хотелось бы быстро. Назовите отца сразу трех императоров Российской империи.

0: Павел.
1: Правильно. Перечислить. Павел первый. Перечислите императоров.
0: Значит, сначала императором стал Александр, потом следом за ним Николай Первый.
1: Ошиблись.
0: Ну, а Константин, он же отказался от престола.
1: Ну, подождите, ну, пусть несколько часов, но он императором был.
0: Был.
1: Значит,
0: и он был,
1: значит,
0: руководителем войск этого царства польского.
1: Че, серьезно?
0: Ну,
1: да не может, правда,
0: сказал, что
1: правда, буду... правда, что ли? Обалдеть, слушайте, что только от вас, Борис, не узнаешь.
0: Да, но Волга же впадает в Каспийское море.
1: Ну, конечно. Так что второй император был Константин. Понимаете, император, императором ты становишься по праву наследования. Вот, право наследования было у Константина. Константин, вот как только умер Александр Первый, сразу императором стал Константин. В течение нескольких часов, как вы совершенно справедливо заметили, он сложил с себя это тяжелое бремя. Ему в Варшаве жилось гораздо лучше. И тогда по праву наследования, по очередности, стал Николай. Ну, там, правда, еще заварушка одна небольшая была, как мы все помним. И последний, третий,
0: ну,
1: вопрос.
0: Да.
1: Последний, третий вопрос, вы знаете, он довольно сложный. Как вы думаете, это мои любимые архаизмы, русский язык. Борис, как вы думаете, какого человека называли казнодей? Это практически профессия. Казнодей. Сразу говорю, к казне никакого отношения не имеет.
0: Так. Кого же это? Я даже, честно говоря, затрудняюсь.
1: Ну, скажем так, то есть официально, то есть такой профессии, конечно, нет. Казнодей, это казнодеи могли называть кого-то из белого или черного духовенства.
0: Ага. Типа проповедника, что ли, да?
1: Не типа.
0: Это же, наверное...
1: А именно?
0: Что-то из Польши такое.
1: Ну, нет, это...
0: Казнодея была так.
1: Ну, изначально-то из латыни. Изначально-то.
0: Из латыни?
1: Вот. Изначально из латыни, конечно. Вот. Но в русский язык это действительно слово казнодей, проповедник, пришло из Польши. Человек, который проповедует, разумеется, это... Ну, у них все-таки католичество было, но это слово в западных областях, ну, что еще в западных, знаете, до Москвы доходило. Вот, через Смоленск до Москвы, да, совершенно справедливо. Борис, аплодирую стоя. Ну, на самом деле,
0: Игорь,
1: не стоит.
0: А тройной,
1: конечно,
0: прыжок у мужчин 18-29.
1: Подождите, вы скажите...
0: 15 у женщин, 15-74.
1: Скажите, пожалуйста.
0: Таня установила, Лебедева.
1: Я знаю, что мастера прыгают на 17, на 18, скоро на 19. Я бы сказал, 15 это вот для меня, понимаете? Я, может, на 15 прыгну. Конечно. Вот, но вообще это идиотский вид спорта абсолютно. Хотя нельзя так говорить. Любой вид спорта, спорт хороший. Но смотреть на тройной прыжок, не знаю, мне никогда не нравилось, честно говоря.
0: Может, как нам в институте говорили, это второй шаг, как будто вы прыгаешь со второго этажа. Такая нагрузка на ногу.
1: Да не, ну там он такой, это вид спорта гораздо более травмоопасный, чем просто прыжки в длину. Там мышцы рвутся, мышцы. Причем там, если, допустим, прыгуны в длину ахилл не рвут никогда, из-за того, что там вот эти два гигантских шага, есть опасность даже ахилл порвать. Потому что это страшная вещь. Страшно. Спасибо вам большое, Борис. Спасибо за то, что радиомаяк слушаете. И отлично отвечаете. Вот, кстати, между прочим, Михаил из Санкт-Петербурга тоже насчет казнодея, проповедник, совершенно справедливо написал. А вообще, пишите, присылайте слово «игра» и присылайте обязательно свой номер телефона. Пользуйтесь, пожалуйста, любым мессенджером, которым вам пользоваться удобно. А наш номер простой. 8-967-103-5533. Так, есть там кто-то у нас? Михаил как раз. Михаил, здравствуйте.
2: День добрый.
1: Михаил, откуда вы знаете?
2: Да, можно одну вещь. Я думаю, перед тем, как Гартман вас это поправит, не мое мнение, не шага, а шага, наверное. Вы сказали два шага, я думаю, два шага.
1: Да,
2: Гартман
1: нет, два
2: поправит
1: шаг.
2: Или нет?
1: Нет,
2: шага
1: она...
2: или шага?
1: Нет, разумеется, шага. Я просто оговорился.
2: Да.
1: Нет,
2: ну,
1: разумеется, что, конечно.
2: Да, ждите от Гартман прилетит вам.
1: Я, знаете, я даже теперь не знаю, как мне жить после этого. Вот вы сказали, я думаю. Вот вы знаете, все 60 лет моей жизни я жил напрасно, понимаете? Я вам сейчас скажу историю такую. Это, значит, я, поверьте, я мало того, очень уважаю нашу чудесную Татьяну Гартман, я с большим интересом слушаю ее программу, потому что, в отличие от многих филологов, она не зануда. Она,
2: да.
1: она веселая, позитивная и прекрасно говорит, что, говорю, для филолога это редкость на самом деле.
2: Вообще, есть допуски у нее, самое главное, есть допуски.
1: Вот, но говоря вообще о филологах, только недавно появилась в словарях вторая норма слова «лосось». То есть теперь можно говорить не только «лосось», но и «лосось». Это к вопросу о том, что филологи – это самые неторопливые люди в мире. То есть когда в нашей стране… Вообще у нас слово «лосось», оно произошло от слова «лох». Вот. Последний раз говорили так, наверное, году в 20-м, понимаете? И только несколько лет назад филологи наконец-то разрешили наравне с нормой «лосось» использовать норму «лосось».
2: Игорь, я, честно говоря, там по рыбе люблю, так что, ну вот первый раз я от вас вот услышал такое ударение «лосось». Вот первый раз вот услышал. Честно,
1: конечно, разумеется.
2: Вот первый раз, да.
1: Я-то не филолог, конечно. Я всегда лосось говорил и буду говорить лосось. Вот. А в 20-х годах говорили лосось, потому что слово произошло то ли от финского, то ли от какого-то скандинавского слова. Я не знаю, Финляндия в Скандинавии не входит. Лох, конечно. Лох, лохи, локси и так далее, и так далее. Так, ну поехали. Слушайте, вопрос, в общем-то, простой довольно, по физике. Что такое крутящий момент?
2: Крутящий момент, если я не ошибаюсь, это усилие, которое передается, сейчас как мне более, вращающее воздействие, это усилие,
1: да,
2: которое...
1: Да, отлично, все. Ну, не воздействие,
2: вот так,
1: а сила.
2: Да.
1: Сила, мы же о физике. Это любая сила, которая стремится привести тело во вращение. Отлично, то есть вы своими словами сказали прекрасно. Давайте мы прервемся, Михаил, с вашего позволения, совсем ненадолго и продолжим наши игры сейчас, спустя полторы минуты.
3: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
4: Начнем сегодня с бессонницы. Оказывается, на симптомы этого очень опасного расстройства сна влияет открытость новому.
3: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 5 часов вечером. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». В современном искусстве очень мало нуминозного пространства. Пространство, которое отвечает на вопрос «Зачем?». Зачем все это нужно? Артем Новиченков, преподаватель литературы, радиоведущий.
5: Так говорит «Маяк».
3: «Маяк». Школьная программа для взрослых.
1: Михаил, не побоитесь вопроса по литературе?
2: Ну так, немножко, но дело не в этом. Задайте, но еще я хотел сказать, что мы как бы связаны, вы тоже автолюбитель, вот крутящий момент очень важный для разгона машины, чтобы вот многие на это не обращают внимания, но для разгона машины очень важная характеристика. Это не для вас, а... Для тех, кто покупает машину,
1: Михаил,
2: чтобы не только мощность в лошадиных силах, а крутящий момент очень важная характеристика.
1: Михаил, я вас уверяю, поскольку автомобильную программу я веду, я не автолюбитель, давно уже, я профессионал. Нет, подождите, Михаил, дело все в том, что современный...
2: В этой жизни, извините, это все мы любители, профессионалы только один, и то там далеко от нас находится.
1: В смысле, Сталин, что ли?
2: Нет,
1: я имел в виду, что я не совсем автолюбитель, я автомобильную программу веду, уже 15 лет, наверное, или сколько. Yes, yes. Нет, я к чему...
2: То есть можно вести программу, я знаю людей,
1: алло,
2: которые этим занимаются, но сами, да, вот извините, то есть как бы вы как автолюбитель ездите, любите машину в этом плане.
1: Ну, нет, понятно. Но я говорю, я хочу вас немножко поправить. Дело все в том, что слова паразиты. Последнее время в описании любого автомобиля, я это знаю не только по нашей программе, но и, разумеется, по куче рекламных материалов, которые мне приходится обрабатывать, разумеется, всегда идет крутящий момент в ньютон-метрах. Вот, в секунду. Вот, разумеется. То есть сейчас...
2: Нет, он всегда идет, но лошадиные силы, многие смотрят на...
1: Нет, я с вами не согласен абсолютно. Значит, смотрите, если вам, как мне, к примеру, 60 лет, вы по старинке будете смотреть только на лошадиные силы. Современные, молодые, так называемые автолюбители, поверьте, Михаил, они смотрят не только на количество лошадей, объем двигателя, вот, смотрят именно на крутящий момент. Так что это...
2: Я тоже смотрю. Знаете, конечно. Вот есть дизельки с крутящим моментом круче. Например, это у них лошадиные силы ниже, чем у бензиновых, но при рывке они более резвые.
1: Конечно. Нет, крутящий момент у любого дизельного двигателя всегда выше, чем у аналогичного по количеству лошадиных сил, или можно по-другому.
2: Даже
1: мерить.
2: Если больше.
1: Конечно,
2: может быть, даже если больше.
1: Конечно. Вот. Именно поэтому тракторы у нас на дизельных двигателях. Вот. А нормальный автомобиль на бензине. Вот. Так.
2: Кстати, сейчас американцы стали на дизельном большие эти выпускать. Эскалейды, Кадиллаки и Тахо вот начали на дизельных выпускать. Новая линейка у них пошла.
1: Количество дизельных легковых автомобилей в американских Соединенных Штатах на сегодняшний день не превышает 7%. 7%. Легковых автомобилей. И никогда больше. Ну, другое дело, что траки действительно ездят очень многие на дизеле. Но опять же, меньше половины траков Америки ездят на дизеле. Вот. Потому как эксплуатация дизеля, она, к сожалению, обходится дороже, чем эксплуатация современного дизеля, который работает, с мочевиной. Так, я успею еще один вопрос задать.
2: Давай.
1: Да нет, мы хорошо с вами разговариваем.
2: По литературе уже
1: Кто такой Николай Иванович Ложкин?
2: Ну, писатель, раз вы говорите...
1: Нет,
2: по...
1: нет, нет, нет.
2: Значит, критик или издатель?
1: Нет, это персонаж. Это ну, так, персонаж.
2: Что-то знакомый, и я скажу что-то...
1: Смотрите, у него, значит, его зовут Николай Иванович Ложкин. В книге он появляется, как правило, под... его называют «Старик Ложкин». Ну, мы знаем из книг, что его зовут Николай или Николай Иванович. Вообще он «Старик Ложкин».
2: Ну,
1: не помните?
2: «Старик Ложкин»?
1: Да. Вы знаете, это есть цикл рассказов Кира Булычева про город Великий вот. Гусляр. И вот один из таких самых неприятных героев этих рассказов, это как раз бывший служащий НКВД, вот, до этого, а после этого он бухгалтером был, это как раз вот Николай Иванович Ложкин. Мерзкий так, не помните? Серьезно? А вы не читали?
2: Да.
1: Не читали? Почитайте.
2: Может быть, читал, но как-то внимание не обращал.
1: Старик Ложкин один из центральных персонажей всего цикла про Великий Гусляр. Кстати, есть еще там
2: гусляр.
1: Такой... Великий Гусляр. Ну, там много рассказов, они просто объединены, там, рассказы про Великий Гусляр или просто Великий Гусляр. Ну, в любом полном собрании сочинений Киры Булычевой это есть. Есть отдельное произведение, цикл, называется «Письма Ложкина». Там такие письма, доносы, очень интересно. Спасибо, почитаю. Михаил, спасибо вам огромное за хорошее настроение, спасибо за то, что вы слушаете радиостанцию «Маяк». Друзья, в этом году издательство «Эксмо» празднует 35-летний юбилей. За это время команда выпустила десятки тысяч книг, создала одну из крупнейших в стране сетей книжной дистрибуции. В честь праздника первый человек, который дозвонится в нашу студию по телефону нашей студии 8495-728-7171, получит книгу Сабрины Филипп, наверное, все-таки «Кафе на острове Сен-Луи». Да, раз Сен-Луи, значит Филипп. «Кафе на острове Сен-Луи. Родные души всегда находят друг друга». Я, кстати, не уверен. О чем книга? После болезненного развода героиня книги переехала в квартиру рядом с островом Сен-Луи в надежде начать новую жизнь. Как-то раз утром она пришла в кафе и встречает там она загадочную пожилую даму. Знаете, во Франции загадочные дамы то и дело встречаются в кафе. И пожилые, и молодые, и средних лет. История, которую ей рассказала эта дама, вот эта наша героиня, она перевернет ее представление о любви и отношениях. Точно так же, как эфир радиостанции «Маяк» переворачивает ваше представление об интересной жизни.

0: В Москве 15 часов. Новости. В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Штурмовые отряды российской группировки войск «Запад» наступают в направлении Голубых озер, расположенных к западу от Красного Лимана, сообщили в Минобороны. Кроме того, в Красном Лимане подразделение закрепления 25-й армии продолжает разминирование и зачистку города от мелких групп и одиночных украинских боевиков. За сутки в городе уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина производства США, 2 пикапа, 3 дистанционно управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами. Потери ВСУ на всех направлениях спецоперации за сутки составили более 1400 военнослужащих, следует из сводки Минобороны. Массирующиеся в западной прессе аналитические материалы, называющие вероятным удар России по польской территории, представляют собой ужастики, которых стало слишком много в СМИ Запада. Это отметил в беседе с журналистом «Вести» Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, Польша убеждена в том, что значительная часть территории Украины на самом деле польская, поэтому над Киевом висит угроза дезинтеграции. Представитель Кремля также отметил, что исторически в Польше всегда было очень много рассудительных людей, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией.
1: Часть Украины польские политики называют «малопольшей». Это они на что вообще намекают?
2: Ну, с точки зрения истории, в Польше всегда было очень много не только горячих голов, но и причем те, кто достаточно рассудительными кажутся, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией, которые убеждены абсолютно, что значительная часть Украины – это на самом деле польские земли. Поэтому угроза дезинтеграции, на самом деле, она висит над Украиной.
0: Представитель Кремля также отметил, что киевский режим, осознавая ухудшение ситуации на фронте, огрызается и пытается создать для своих западных спонсоров картину способности к давлению на Россию. Дмитрий Песков заявил, что поступательная милитаризация Европейского Союза становится фактором, усугубляющим проблему с украинским урегулированием. Кроме того, как считает представитель Кремля, провокации со стороны киевского режима не исключены в преддверии саммита НАТО, который планируется в Анкаре 7-8 июля. Поэтому необходимо сохранять бдительность в любой момент, подчеркнул Песков. Германия собирается внести самую большую сумму в рамках нового пакета помощи Украине со стороны стран НАТО на 70 миллиардов евро, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Bild. Однако конкретную сумму, которую собирается выделить Берлин в рамках нового пакета помощи, он не раскрыл. По словам Писториуса, чтобы помочь Украине добиться успеха в конфликте, важно направлять ей средства со стороны ЕС. В начале июня политика со ссылкой на 4 дипломатов НАТО сообщила, что в альянсе начали обсуждать выделение Киеву 70 миллиардов евро. Инициатива будет представлена на саммите в Анкаре 7-8 июля. С таким предложением, как пишет издание, выступила именно Германия. В свою очередь, премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил о готовности сделать все, чтобы его страна не участвовала в предоставлении Украине этих средств. Миллионы иранцев пришли в главную мечеть Тегерана на всеобщую молитву перед гробами погибшего верховного лидера Ирана Али Хамини и членов его семьи, передает ТАСС. С самого утра в Масалу имама Хамини, крупнейший религиозный комплекс Тегерана, тянулись верницы паломников в траурных одеждах с флагами Ирана, портретами Хамини, а также с плакатами с призывами отомстить президенту США Дональду Трампу. Вулкан Шевелуч, извергающийся на Камчатке, вечером воскресенья выбросил столб пепла на высоту до 12 километров над уровнем моря, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН. По его данным, пепловый шлейф протянулся на 10 километров к западу от вулкана. Извержение вулкана продолжается, сопровождаясь мощной парогазовой активностью. Активность может повлиять и на международные и низколетящие самолеты, говорится в сообщении института. Код авиационной опасности вулкана повысили до наивысшего красного. Европейскую часть России накроют дожди, а температура упадет на 2 градуса ниже нормы. Начало следующей недели будет таким же дождливым и холодным, рассказал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
3: Без осадков обойдется только на русском севере, в Волговятском регионе и в низовьях Волги, куда заглянет погожий антициклон. Температурный фон станет умеренным. Днем на русском севере плюс 16-21, в средней полосе 18-23, в Черноземье, среднем и нижнем Поволжье, а также в Калмыкии до 28. 28-33 жары. На юге нашей страны из-за дождей 24-29 умеренного тепла.
0: Евгений Тишковец также рассказал, что Москву накроют затяжные прохладные огуречные дожди. Как пояснил специалист, огуречные дожди – это старинное русское название для затяжных прохладных дождей в середине лета, когда наливаются огурцы. Синоптик также отметил, что осадки будут продолжаться неделю, а перерывы между дождями будут недолгими и в основном ночью. По прогнозу, за это время в столице выпадет до 67 мм осадков, что составляет около 80% месячной нормы. Согласно данным гидрометцентра, до вечера 5 июля в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за гроз и сильного ветра. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, завтра ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, временами осадки. Температура воздуха днем 17-19 градусов. В Москве в течение дня возможны дожди. Температура воздуха ночью 13-15. Днем в столице максимум плюс 22 градуса.

0: Школьная программа для взрослых.
1: Дорогие друзья, для того, чтобы открыть нашу страницу, я, возможно, неправомочно использую даже не английское, а латинское слово. Слово «versus». Потому что, когда говоришь «кофе против чая», как-то недостаточно убедительно, когда скажешь «кофе versus чай». Ну, смешно звучит. Вместе с нашим уважаемым гостем виртуальной студии радиостанции «Маяк», химик, руководитель химического центра при президентском физико-математическом лицее номер 239, доцент университета ИТМО, автор блога под названием «Блог химика» Денис Владиславович Байгозин. Денис Владиславович, здравствуйте, рад вас слышать. И почему такая загадочная тема была вам предложена?
2: Здравствуйте, здравствуйте. Нет, мне на самом деле кажется, что мы когда-то с вами разговаривали, а так, не знаю, меня попросили. Я думаю, ну про что же рассказать? Вот мне говорят, ну, про чай, про кофе расскажи.
1: Вы знаете, вот вообще, я вам скажу, можете принять это за тупой комплимент, неуклюжий, но, Денис Владиславович, что бы вы ни говорили, что бы вы ни рассказывали в эфире радиостанции «Маяк», это всегда безумно интересно, честное слово.
2: Спасибо, приятно. Вот. Ну, ладно, давайте начнем с напитков вообще в целом, да, потом перейдем к чаю, потом к кофе, а потом подумаем вместе, что лучше пить. Вот, я думаю так.
1: Молчать, гусары! Извините.
2: Не, я только чай, кофе. Сегодня только про чай, кофе.
1: Исключительно, конечно.
2: Так, ну, начнем мы с того, что пить надо воду, да, то есть вода нам нужна, мы сами вода. Как вы помните, наверное, процентов на 70, там, в зависимости от возраста, от образа жизни, мы постоянно эту воду в себе держим, постоянно обмениваем, поэтому вода должна поступать. А какая вода должна поступать? Самое главное, чтобы ее осмотическое давление, не буду слово больше произносить, осмотическое давление, давайте скажем, соленость, в общем, общие растворенные вещества, их количество, не должно превышать оное для нашей крови. То есть, по сути, мы должны кровь разбавлять. Да, потому что если раствор будет более концентрирован, чем наша кровь, ну, как морская вода, да, то мы не сможем эту воду оттуда вытащить, ну, и у нас будут проблемы уже там с почками и со всем остальным. Поэтому первый показатель – это наша жидкость, которую мы пьем, должна быть не слишком концентрирована. Вот примерно так. Ну, вот. Если посмотреть на напитки, которые вот вокруг нас есть, понятно, что есть боржоми, да, боржоми уже приближается по солености к солености крови, но тем не менее еще пока мы можем боржоми напиться. Если мы говорим про колу, то там тоже очень приближается, причем там специально приближается для того, чтобы колы хотелось пить больше, да, то есть если мы говорим про чистую воду, иногда там достаточно там 20-30 миллилитров воды, чтобы уже не хотеть пить, а колы нужно, ну, сильно больше. Вот это, собственно, собственно, и связано как раз с тем, что у колы большой концентрация, ну, там сахар, кислоты, соли, много-много чего. Вот. А если говорить про чай, кофе, то они на самом деле не очень концентрированы. Даже самый крепко заваренный чай, самый крепко заваренный кофе, они не дают высокого осмотического давления, все-таки произнес, ну, тех вот концентраций, там, в первую очередь, солей ионных соединений, которые бы помешали бы нам не просто насладиться напитком, но и получить от него, в общем, воду. Да, поэтому в любом случае и кофе, и чай, они нормальные. Единственное исключение, если вы туда там кладете 5 ложек сахара, вот это уже как бы 5 ложек сахара.
1: Это клиника.
2: Вот. Нет, я действительно знаю людей, которые говорят, что у меня проблемы со здоровьем из-за того, что я пью чай много, а я смотрю, как они пьют, а они там, ну не 5, конечно, но там по 2-3 ложки сахара кладут. Ну вот, конечно, будут проблемы со здоровьем.
1: Конечно, конечно.
2: Количество. Постоянно пить такой чай. Да. Итак, значит, какие бывают чаи? Начнем мы, наверное, не с классического чая, да, а с травяного отвара, потому что исторически все-таки человечеством было открыто, что можно заварить травку в воде и будет вкусненько. Значит, почему пьют травяные отвары? В первую очередь не для вкуса. Вкус у них на самом деле не очень-то богатый, потому что вкус дают полифенольные соединения, они во всяких растениях, они есть. В первую очередь из-за запаха. То есть, когда мы нагреваем воду, соответственно, горячей водой что-то заливаем, в первую очередь выходят летучие соединения. И вот здесь вот очень важный момент, который важен и для чая, и для кофе, и для травяных отваров. Тут важно не перегреть. Потому что если вы залили слишком горячей водой, и еще не закрыли крышечкой, то у вас вся вкуснятина улетит очень быстро. Просто потому, что она летучая.
1: Согласен.
2: Так что, если хотите получить хороший травяной отвар, вкусный, то вариант первый – не слишком горячая вода, то есть горячее, ну там типа градусов 80, не кипяток. Либо второй вариант, сразу же закрываем крышечкой и держим какое-то время под крышкой, чтобы все летучие соединения остались внутри, и вы их выпили и насладились вкусом, запахом. Тут не буду разделять вкус и запах, потому что сложно сказать, что есть что. Вот, это, собственно, общие отвары. Из таких отваров выделяет, конечно, наш, хотел сказать, советский.
1: Я думаю, сейчас обязательно дойдет до Иван-чая. Значит, Иван-чай – это боль человека, который путешествует по России. Я люблю путешествовать по России. В каждом российском городе, в сувенирной лавке, в туристической скажут: только в нашем городе такой потрясающий Иван-чай. Иван-чай не отличается вообще от себя нигде. Он везде один и тот же.
2: Да.
1: Вот. Растет, дорогие друзья, растет на пепелищах, как правило.
2: Да, я согласен, да, почти везде растет, просто он любит калий в почве, да, а пепелище, да, это карбонат калия, поэтому
1: конечно.
2: Ну, вот. А так, ну, стандартизовался он на самом деле не так давно, это был, по-моему, 19 век, где-то середина 19-го, тогда его называли копоркой. Копорский чай, кстати, да, говоря, из-за Ленобласти, из-за Копория, да, где его производили крупнотоннажно и подделывали им, собственно, чай. Китайский чай. Да. Да. Ну вот, что в нем хорошо? Значит, во-первых, в нем вообще нет кофеина, совсем нет. То есть, если мы не хотим взбодриться, а хотим выпить чая на вечером, то Иван-чай самое то. Кофеина, говорит, нам никакого нет. При этом вкус есть за счет того, что есть полифенолы, он тоже окисляется. То есть, вот эта вот коричневость, это как раз окисление полифенолов. Есть легкая кислинка, и, кстати, на самом деле можно... Вот вы сказали, что он одинаковый. Растет он одинаково, полностью согласен, но можно очень по-разному его готовить.
1: Конечно.
2: Я сам собираю себе зеленый чай.
1: Это правда.
2: Можно его вообще не ферментировать, можно его сразу же засушить, и будет, ну, почти как травяной чай, почти отвар. А можно его ферментировать достаточно долго, и он получается таким густым, правда, сильно кислым. Вот прям можно сделать так, что он будет вообще вырви глаз, какой кислый. Угу. Я обычно делаю так. Я беру, собираю Иван-чай, кстати говоря, на самом деле, на следующей неделе буду собирать. Собираю листья Иван-чая, потом их через мясорубку, обычную, простую, советскую. Потом закрываю в банке, так, чтобы не слишком много было кислорода, где-то на ночь, можно даже чуть-чуть поменьше. А потом сушу при температуре 80-90 в сушильном шкафу. Вот, собственно, мой рецепт Иван-чая получается нормальный.
1: У вас получается такой Иван-чай-пуэр.
2: Ну, не совсем пуэр, я недолго держу, но да, он частично ферментированный, правда.
1: Надо попробовать.
2: Так, ну что, переходим к чаям, собственно, настоящему, да? Значит, мы, наверное, с вами знаем, что чай бывает зеленый и черный. Если сказать так китайцу, он не поймет.
1: Вы знаете, это не только мы с вами так знаем. Вот, если сказать любому россиянину, что, в общем-то, и зеленый, и черный, и пуэр может получаться из одного листа, вам никто не поверит, хотя так оно и есть на самом деле.
2: Ну, конечно, конечно. Это тут, естественно, все зависит от времени ферментации, от времени сбора, от того, какие это листики, потому что нижние листики, верхние листики дают все разное. Вот есть белый чай, например, это только верхние листочки, аккуратненько скрученные, вообще не ферментированные. Вот должны были молодые девушки их скручивать. Ни в коем случае надолго на солнце они не должны лежать, и тогда получается элитный белый чай.
1: Еще черного чая, дорогие друзья, черного чая нет, он только в России черный, вообще он красный.
2: Да. На самом деле это связано, знаете, с чем? С тем, что у нас исторически его заваривали не в стеклянной посуде, в Китае в стеклянной.
1: Да.
2: Вот попробуйте в стеклянной посуде заварить обычный черный чай. Он будет почти красный. Ну, там, оранжевый, но оранжево-красный. Довольно интересно.
1: Скажите, а вы никогда не пробовали заварить, я прошу прощения, ну, просто ради эксперимента, чефирь, а потом остудить его до комнатной температуры? Никогда не пробовали?
2: Да, конечно, у него на поверхности выпадает пленочка полифенолов, а если вода еще жесткая, то вместе с ионами кальция.
1: Так, но он приобретает непрозрачный ярко-оранжевый вид. Жидкость.
2: Ярко-оранжевый,
1: да, если заварить настоящий.
2: А надо в прозрачной емкости заварить, потому что я прозрачно
1: заварю. Можно в тарелке, вы увидите, что это жидкость ярко-оранжевого, знаете, ну... До омерзения ярко-оранжевого цвета.
2: Так вот, возвращаясь к черному чаю, который красный чай, да, значит, он подвергается ферментации. Хотя на самом деле не совсем ферментация, потому что вот по-настоящему бактерии работают над пуэром. Да, вот там по-настоящему ферментация. да. А черный чай, если он не сильно долго хранился, то там в основном окисление кислородом воздуха. И индусы, на самом деле, наоборот, стараются, чтобы там не было бактерий. Потому что, ну, сами понимаете, как проблема какая в Индии, да, что везде бактерии, все едят. Поэтому они его периодически на солнце выкладывают, чтобы бактерии умирали, но продолжают окислять. Вот типичный такой индийский чай, который со слоном, это чай средней ферментации, не бактериальной ферментации, а в основном просто как бы окисление. Ну, вот. А то, что у нас называется красным чаем, это на самом деле гибискус, да, это цветочки.
1: Гибискус.
2: И они интересны тем, что, ну, во-первых, да, в них есть кислоты, он кисленький действительно, а во вторую очередь то, что вот эту красноту дают антоцианы. Антоцианы — это красители, которые на самом деле бывают от темно-фиолетового цвета до почти оранжевого, ну, не путаю только с морковкой, там уже каротиноиды. И еще они очень сильно влияют, на них очень сильно влияет кислотность. Ну, кстати, на обычный чай тоже влияет кислотность. Вы, наверное, знаете, что если ложку соды положить, вот он будет черненький. Если лимончик положить, то он будет светленький.
1: Ну да.
2: Вот, да. Я застал еще те столовые, где клали немножко соды.
1: Вот я вот и хотел это напомнить то самое время, да.
2: Застал. Ну, я был маленьким, но застал. Так вот, на самом деле, с гибискусом и с другими цветными чаями, вот синим чаем, анчаном, можно много экспериментов проделать. Вот заварили его, а потом в один добавили лимончику, в другой добавили, да даже можно не соды добавлять, а просто там жесткой воды долить и разбавить. Ну, да. И цвет очень сильно будет отличаться. Это природный индикатор, примерно как вот про лакмус все знают. Ну, хотя лакмуса давно уже никакого не производят, там производит универсальный индикатор. Так вот, здесь та же самая история, что с лакмусом. Я даже в свое время, когда был ребенком и делал уже химические опыты, я у мамы таскал листья розы, заваривал, и вот не для того, чтобы делать чай из него, а для того, чтобы у меня был индикатор.
1: Здорово.
2: Потому что индикатор купить было сложно, 90-е все-таки. Ну, вот. Значит, как влияет способ заваривания на вкус? Ну, про первое я уже сказал. Да, то есть, если мы заливаем горячей водой, то у нас все летучие соединения мгновенно улетучиваются. И это действительно так и для чая, который настоящий чай, и для травяных отваров, и для гибискуса, для чего угодно работает. Поэтому все-таки вот чайник вскипятили, чуть-чуть подождали, чтобы температура упала, ну, хотя бы до 90, и потом уже завариваем.
1: Ой, иначе знаете, я вам больше скажу. Я как-то раз, ну, я говорю, я не специалист по китайскому чаю, вообще по любому чаю, но как-то раз для общего развития прочитал книжку про китайский чай. У китайцев существует 3 вида пузырей. То есть вот этот чай или вот этот пуэр надо заваривать, значит, когда кипение, вот такими пузырями, ну, по размеру пузырей. Вот это вот такие. Ну, у них-то они вообще... Кстати, вы знаете, они до сих пор... Точнее, не то, что до сих пор, они в последнее время, китайцы, в массе своей стали пить чай в пакетиках.
2: Да, я это тоже замечал, хотя в классических чайных церемониях я там участвовал. Я ездил по закупкам, как химик.
1: Ну, да.
2: Вот, и первая порция там же идет духом, заливают чай горячей водой, вот чуть-чуть его так ополаскивают и сливают духом.
1: Да,
2: ну, тут на самом деле эта традиция... имеет 2 корня. Первый корень то, что чай был реально грязный. Он у них был раньше там с песком, сейчас он, в общем, вполне все чистенький, аккуратненький. Это просто реально промывка. А второе, это то, что пока вода входит в лист, этот процесс не очень контролируем по времени. И непонятно, какой чай получится.
1: Понятно.
2: А когда мы первой порцией воды облили, слили ее, вот пока еще капельки остались, эти капельки впитываются в листики, он разбухает, и следующая порция, она будет уже контролируемая, такая, какой мы хотим, и как бы все будет стабильно.
1: Здорово.
2: Поэтому на самом деле, несмотря на то, что да, это там такая религиозная традиция, можно попробовать, я уже у себя пробую, с зеленым чаем работает отлично. Черный чай, конечно, бесполезно. Как заваривать, так и будем заваривать. А зеленый действительно улучшается. Так, ну что, давайте к кофе переходить постепенно, да, потом будем сравнить, а то не успеем сравнить.
1: Давайте.
2: Значит, что у нас в кофе? В кофе у нас кофеин. Чай, кстати, тоже есть кофеин.
1: Только давайте мы, мы сразу начнем. Дорогие друзья, если вы хотите восполнить недостаток воды с помощью кофе, самая главная беда, что кофе – это великолепные мочегонды. Прекрасные мочегонды. Так что чем больше вы будете пить кофе, тем меньше у вас через какое-то время в организме будет воды. Соответственно, солей.
2: Это в первую очередь из-за хлорогеновой кислоты, то есть не из-за кофеина.
1: Да.
2: Вот, там есть хлорогеновая кислота, она, в общем, достаточно безопасно и даже полезно, в том числе, кстати, мочегонное ее действие вполне себе полезно, потому что помимо этого токсины условно и вымываются из организма. Тут, конечно, нельзя говорить про то, что чисто детоксикация проходит, но вполне это даже полезный процесс. Вот, а кофеина в кофе в целом обычно больше, если мы говорим про классическое заваривание и чай, и классическое заваривание кофе. Потому что если чай заварить не как чай, а его полностью условно съесть, вот есть, мне буквально недавно рассказали про матча, пришлось отдельно почитать, это японский способ заваривания чая, когда съедается условно весь лист.
1: Да.
2: А там берется... специально закрывается в начале чай, кстати, вернусь к чаю, ну ладно, договорю. Закрывается чай специально от солнца, чтобы в нем было больше хлорофилла в листьях. Он-то зеленее получается, и дольше хранится. А потом измельчается в пыль, просто вот совсем в пыль. Ну и, соответственно, эта пыль, она заваривается как такой бульончик, и этот бульончик выпивается полностью, осадка никакого, по идее, не должно быть. Если вдруг осадок остается, то это либо неправильно заваренный, либо неправильно приготовленный.
1: Вы пили когда-нибудь?
2: Нет, никогда. И вот не как надо. Раз и я узнал об этом не неделю
1: надо,
2: назад.
1: Не надо.
2: А, ну хорошо.
1: Не надо. Это ужасный вкус.
2: Зато вы получаете весь кофеин, да, который есть в чае. И его тогда больше, чем в кофе. Потому что
1: в кофе вы
2: полностью все равно не сгрызете. Даже если это вот там сублимированный кофе, все равно осадочек какой-то уйдет.
1: Да.
2: Ну, вот. А вот если классическое заваривание, то да, в кофе кофеина больше. И действительно клинические испытания показывают, что 2 часа до сна или позже выпитая чашка кофе, она нарушает сон действительно. Доказано. Вот. Если больше 2 часов, то влияния практически никакого уже нет. Так что на ночь кофе пить не надо, но в течение дня, там, по-моему, до 0,5 грамма кофеина, особенно если человек привык, там можно и больше, не оказывает никакого негативного эффекта, а говорят, что даже и позитивный эффект оказывает.
1: Примерно
2: как тренировочка небольшая.
1: Есть люди с расшатанной нервной системой, у меня 2 таких знакомых, после чашки кофе их дико клонит в сон. Ну, то есть срабатывает защита. Ну, к счастью, таких людей мало.
2: Да, это обратная ситуация, да. Я про такое тоже читал, но там очень сложная, нейрогуморальная реакция, я даже не возьмусь про это рассказывать, потому что слишком много противоречивых статей. Я в свое время об этом узнал, стал пытаться разобраться, почему, и окончательного ответа нет. Но в целом вы правы, то есть это некий внутренний защитный механизм просто-напросто. Ну вот. Значит, что делают с кофе перед тем, как его заварить? Его, естественно, жарят, да, потому что нежаренный кофе, он не очень вкусный, в нем не прошли реакции Майяра. А реакция Майяра – это та же реакция, которая идет в пирожке, когда мы пирожок печем.
1: Это самая главная реакция на кухне.
2: Да. Прямо самое классное, самое главное между сахарами и белками обычно происходит, хотя там белков не очень много, ну, скажем так, с азотистыми соединениями обычно в кофе. Значит, вылетают действительно легкие соединения, которые дают запах кофе жареный. Он, кстати говоря, вот парадоксально, но когда мы жарим шашлык, основные соединения те же самые. Понятно, что...
1: Ой, вы знаете, кстати, там... вот я бы о кофе, нет, я бы о кофе и чай говорил бы бесконечно, вот, но просто у нас время заканчивается. Я сейчас страшную вещь скажу. Мы же с вами говорили про абсолютно безалкогольные напитки. Любой бегун скажет, лучшее восстановление кислотно-щелочного баланса после 15 километров – это бутылка пива. Ну, так.
0: Возможно, не книги слишком сложные. Возможно, мы недостаточно открытые. Владислав Темкин, психотерапевт, радиоведущий.
3: Так говорит «Маяк».
4: Полный бак, кофе и 3 энергетика.
5: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
4: Что?
5: Шо-шо. Видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет. А у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
4: Да понял я. Давайте тогда подушку.
6: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
7: Рекламные службы 495-105-52-44.

0: В Москве 15:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Более 20 СМИ разных стран выразили желание выехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных, сообщили в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, при согласии украинской стороны на предложенную гуманитарную акцию, российская сторона была бы готова организовать работу журналистов в Константиновке. Россия готова провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих и предлагает Украине с 12 часов по московскому времени до 18 часов 6 июля прекратить обстрел Константиновки, заявили в Минобороны России накануне. Начальник генштаба Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Российская авиация в результате удара уничтожила насыпную переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки для срыва ротации ВСУ, а также подвоза вооружений и боеприпасов украинским подразделениям в район Красного Лимана. Российские штурмовые отряды ведут наступление в направлении Голубых озер в Красном Лимане ДНР, сообщили в Минобороны. Подразделения группировки войск «Центр», заняв более выгодные рубежи позиции, уничтожили за сутки более 300 военных ВСУ. Нанесено поражение живой силе техники в районах населенных пунктов Анновка, Доброполье, Новофедоровка, Райская, Рубежная, Сергеевка, Торецкая, Донецкая Народной Республики, а также Ивановка, Новопавловка и Новоподгородная Днепропетровской области. Потери ВСУ на всех направлениях спецоперации за сутки составили более 1400 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства. ВСУ атаковали легковые автомобили в Кременной и на участке автодороги «Счастье» Луганск в ЛНР. В результате ударов один мирный житель погиб, еще один получил ранение, сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник. Динамика на фронте с каждым днем неумолимо становится хуже для киевского режима. Российские военнослужащие планомерно продвигаются, их результат виден. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналисту «Вести» Павлу Зарубину. Как отметил представитель Кремля, Константиновка – это очень существенный рубеж. Он является важнейшим шагом на пути взятия общего укрепрайона Краматорск и Славянск. Песков также заявил, что ситуация на фронте неумолимо ухудшается для киевского режима и в этих условиях. Условиях, особенно с западной помощью, он готов на любые провокации и террористические атаки. При этом западные союзники, среди которых Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия и США, помогают целиться через их спутники для атак на российские объекты, констатировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Отгрузка иранских товаров возобновилась в катарском порту Эр-Арувайс после почти 5 месяцев приостановки торговли между Ираном и Катаром, заявил торговый советник Исламской Республики в Иране. По его словам, возобновление перевозок по этому маршруту должно снизить транспортные расходы, а также увеличить скорость поставки товаров и объем товарооборота между двумя странами. Министерство транспорта Катара, в свою очередь, объявило о полном возобновлении морской навигации для всех типов судов после временного запрета. Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, температура воздуха днем 17-19. В Москве в течение дня возможны осадки, предстоящую ночью в городе 13-15, днем в столице 20-22 градуса.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Даниэль Маринов стал победителем в опорном прыжке на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. Серебро завоевал Арсений Духно, бронзу у Тимофея Акинчина. Россияне Валерий Пронкин и Софья Палкина завоевали золотые медали в метании молота на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. Семен Бородаев дальше всех толкнул ядро. В беге на 200 метров не было равных Вере Филатовой и Николаю Грудковскому. Мария Ермакова и Владимир Никитин победили в беге на 5000 метров. А Елизавета Слободенюк показала первый результат в семиборье. Главный тренер Аль-Ахли Матиас Ясле заинтересован в услугах крайнего нападающего петербургского «Зенита» Луиса Энрике. В саудовском клубе обсуждают кандидатуру 25-летнего вингера в течение месяца. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Отмечается, что Аль-Ахли может предложить 45 миллионов евро за 25-летнего бразильца. Колумбийский полузащитник Андерс Аларкон близок к переходу в махачкалинское «Динамо» на постоянной основе. В минувшем сезоне 25-летний футболист выступал за дагестанскую команду на правах аренды. Об этом сообщает портал «Спорт-24». Отмечается, что махачкалинцы и колумбийский «Патриотас» находятся на финальной стадии переговоров. Хоккейная «Лада» заключила просмотровые контракты с 4 хоккеистами. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Состав команды на период предсезонной подготовки пополнят нападающие Игорь Швырев, Михаил Беляев, Константин Рыжов и защитник Карим Вафин. Нападающий Андре Робертсон останется в петербургском баскетбольном «Зените». Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Отмечается, что стороны решили воспользоваться опцией продления контракта 34-летнего форварда на следующий сезон. Тем временем баскетбольный «Уникс» находится в стадии активных переговоров с защитником Ксавьером Ретанмейсом. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что 32-летним канадцем также интересуется краснодарский «Локомотив» в Кубани. Прошедший сезон Реттен Мейса провел в немецкой Баварии. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: программа для взрослых. Дорогие друзья, мы сейчас отнимем у вас сказку. Те люди, которые слышали что-нибудь о Реконкисте, прежде всего, конечно, вспоминают песню о Ролане. Вот. Вообще вспоминают историю красивых, мужественных, отважных рыцарей, которые отвоевывали Пиренейский полуостров. А вот что же было на самом деле вместе с нашим уважаемым гостем? В виртуальной студии радиостанции «Маяк» доктор исторических наук, доцент, заведующий кафедрой истории и культуры средних веков Российского государственного гуманитарного университета Олег Валентинович Ауров. Олег Валентинович, здравствуйте. Рад вас слышать.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Хорошо вас слышу. И надеюсь, что меня тоже слышно хорошо. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я хочу вот о чем рассказать. Для тех, кто представляет себе историю в объеме школьного учебника, история – это вроде бы как то, где все понятно, все известно, да, как бы. На самом деле, поскольку о прошлом всего узнать невозможно, и, собственно, для этого и существует история как наука, как любая наука, она постепенно приращивает известное, да, но неизвестное будет всегда, так или иначе. Вот. Так вот, на самом деле, то, что мы читаем в школьных учебниках, в вузовских учебниках, в научных трудах, всего лишь версии, отдельные научные концепции прошлого. И в общем, но с этим надо просто смириться. И это касается в том числе и понятий. И одно из них – это понятие «реконкиста». «Реконкиста» – это слово, которое прочно вошло в специальную терминологию истории. Есть оно и в наших учебниках, и в вузовских, и школьных, и в советской исторической энциклопедии, и в историческом лексиконе, то есть в основных справочных изданиях по истории, это слово есть. На самом деле, как выясняется, само слово «реконкиста» появилось в испанском языке только в XIX веке, и современники ничего не представляли себе, не думали, что они живут в эпоху реконкисты, да, хотя понятно, что между 711 и 720 годами Испания была завоевана мусульманами, рухнуло Толедское королевство вестготов, начался новый этап национальной истории, но это вовсе не означает, что оставшиеся немногочисленные христиане, создатели Пиренейских королевств средневековых, что называется, не спали и не ели, да, думая только, как отвоевать полуостров. Такие идеи высказывались отдельными религиозными писателями, начиная с конца IX века, но по меньшей мере до эпохи крестовых походов, я имею в виду крестовые походы в Палестину, ни о чем подобном говорить было нельзя. Да и даже после того, как в конце XI века крестоносцы овладевают Иерусалимом, да, применительно к Пиренейскому острову, идея того, что весь он должен принадлежать христианам, отнюдь не являлась общим местом. Отношения между христианами и мусульманами в XI, и в XII, и в XIII веке, собственно говоря, почти до самого конца XV века, когда армия Фердинанда Католика, того самого, который вместе с Изабеллой отправил в Америку Колумба, который, собственно, и осчастливил нас открытием ее, да, армия Фердинанда Католика в январе 1492 года заняла Гранаду. Собственно, на этом закончилась история мусульманской Испании, но даже за 20-30 лет до этого момента было совершенно неочевидно, что ислам на полуострове, который присутствовал там на протяжении 8 столетий, да, что

0: его история подходит к концу.
1: Вы знаете, Олег, я прошу прощения, перебью на секунду, Олег Валентинович. У меня случай был несколько лет назад. Я с дуру, когда пошел в Альгамбру, взял экскурсовода, вот, англоговорящего. Вот. И вот он мне рассказывал, да, что на протяжении вот там столетий, понимаешь ли, они против мусульман боролись. Было очень смешно.
0: Ну, да, но на самом деле то же самое до сих пор пишет современный словарь испанского языка.
1: Да,
0: если
1: да.
0: вы откроете там слово «реконкиста», да, главный словарь, который издается Королевской академией, не знаю, такая параллель, наверное, словарю Ожегова в России, какой-нибудь крупнейший академический словарь испанского языка, там есть слово «реконкиста», и которое как раз об этом говорит, о том, что это борьба христиан против мусульман, начавшаяся в 8 веке
1: сразу,
0: и закончившаяся в конце 15-го.
1: Сразу после завоевания Пиренейского полуострова они сразу «реконкисту» начали по официальной версии, да?
0: Ну да. На самом деле, ну если очень коротко рассказать, в принципе, уже во второй половине 20 века профессиональные историки понимали, что что-то там не совсем так. Потому что были очень разные периоды взаимоотношений между христианами и мусульманами. И были не только войны отнюдь, были и военные союзы в том числе. И крайне редко происходили столкновения, что называется, стенка на стенку. Очень часто по обеих сторон, что называется, линии фронта, были и христиане, и мусульмане. Огромного масштаба достигали экономические взаимоотношения. Чрезвычайно развитыми были отношения в сфере культуры. Мы с вами уже неоднократно говорили в наших с вами беседах о том, что, в принципе, весь Аристотель, о котором знали в Европе в 12-м, 13-м, 14 веках, видимо, до 15 века даже, да, это почти сплошь то, что переведено с арабского языка. Либо тексты самого Аристотеля, либо комментаторов Аристотеля, литература по математике, литература по географии, греческих писателей, да, доходило до европейского читателя, читавшего по латыни, в это время практически полностью в переводах с арабского языка. То есть на самом деле это было очень разное время, которое невозможно окрасить в один цвет. Понятно, что в один цвет окрасить это все красивее и удобнее, но история – это как жизнь. Здесь там никогда не бывает ничего однозначно хорошего и ничего однозначно плохого. А если что-то хорошее, то это еще большой вопрос. Для кого это хорошее, да, для кого это оборачивается плохим? К чему я говорю? К тому, что вот рассматривать историю в черно-белых тонах меньше всего склонны профессиональные историки, а больше всего писатели очень склонны к этому, если мы говорим о современности, кинорежиссеры, ну, естественно, сценаристы, очень заинтересованы в этом пропагандисты, и не случайно, что и слово «реконкиста» создано было не столько профессиональными историками в свое время, сколько писателями. Другое дело, что это слово появилось, что называется, в нужном месте и в нужное время. В начале XIX века, когда Испанская империя, некогда великая, которая достигла своего апогея в начале XVII века, когда над ее землями не заходило солнце, Испанская империя находилась в глубоком кризисе, начинались восстания массовые, происходили в Латинской Америке, одна за другой колониальная территория за океаном, я имею в виду в той же Америке, объявляла о своей независимости.
1: Не, ну, опять же, Трафальгарское сражение можно вспомнить.
0: Да, можно вспомнить Трафальгарское сражение, можно вспомнить войну за независимость испанцев. То есть Наполеоном, когда испанцам было не до их американских колоний, хотя они о них не забывали, но поскольку они потеряли флот, то прямые коммуникации нарушились. И в этих условиях необходимы были вот такие красивые мифы, которые очень
1: сплачивали народ, да. Сплачивали народ на великой испанской идее. Да.
0: Совершенно точно. И здесь нужно назвать среди многих имен, конечно, как минимум два имени. Это прежде всего португальский, не только историк, но прежде всего он писатель и поэт Алешандро Херкулано, который оказал большое влияние на испанцев тоже. Романтик, выдающийся представитель и романтической литературы не только в Португалии, но вообще на Пиренейском полуострове, романтической историографии, и француз Шарль-Луи Ромей, который тоже не был профессиональным историком, он был популяризатором истории, он писал про все, кстати, про Россию он тоже писал, и он написал четырехтомную историю Испании, и именно там был введен в оборот вот этот термин реконкиста.
1: Я прошу прощения. Сразу, знаете, прослеживается параллель. Очень любят иногда у нас историю государства российского изучать по пикулю.
0: Ну да, да, да. Это очень хороший пример.
1: Да.
0: Это прекрасный пример, который привели. Я бы еще даже, честно вам сказать, и Николая Михайловича Карамзина тоже вспомнил.
1: Вы знаете, сначала хотел Карамзина вспомнить, потом подумал, ну, Игорь, все же ты же все-таки тоже историк. Дорогие друзья, Карамзин себя начинал...
0: А он и писатель же тоже был.
1: Нет, он себя так называл, он писал, я сочинитель.
0: Да.
1: У него профессия была сочинитель.
0: Да, а потом, когда вот я возвращаюсь уже к испанской медиевистике, да, когда этот термин появился, он оказался настолько актуальным и политически, и я бы сказал, даже эстетически, и настолько он в обществе прижился, что в середине второй половины XIX века он прочные корни пустил уже и в так называемой научной историографии, начиная с 30-томной истории Модеста Лафуэнте, испанского историка, ну, место которого, я не знаю, там, наверное, как Соловьев и Ключевский вот в русской истории он занимал, то есть он предложил целостный взгляд на национальное прошлое. Ну и далее историки эпохи реставрации.
1: Олег Валентинович, мы сейчас прервемся буквально на полторы минуты, но для меня это, честное слово, огромнейшее откровение. Я вообще этого не знал. Ничего.

«Маяк». Имена собственные. Литературный и театральный критик, мыслитель Виссарион Белинский. Рос одиноким и замкнутым ребенком. Позже говорил, что в семье он был словно чужим. Отучившись 3 года, юноша бросает губернскую гимназию в Пензе, чтобы поступить в Московский университет. Семья не смогла обеспечить содержание Виссариона в большом городе. Однако юноша заявил, что лучше будет бедствовать, чем откажется от учебы. Поступив в университет, спустя 3 года был исключен. Формально из-за плохого состояния здоровья и ограниченности способностей, но на самом деле из-за крайнего недовольства цензуры, которое вызвала его трагедия «Дмитрий Калинин». Он остался без средств к существованию и не умер от голода только благодаря переводам и занятиям с учениками. Когда ему было 28, Белинский приезжает в Петербург, чтобы работать в известнейшем в России литературном журнале «Отечественные записки». Опубликованные здесь статьи составили Белинскому славу блестящего критика. Его работы положили начало изучению истории русской литературы и серьезно повлияли на развитие общественной мысли XIX века. Это мы. Это про нас. Маяк. Появится ли на политической карте мира новый американский штат? Подкаст «Переговорщики». Зачем Трампу Гренландия? В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».

0: Школьная программа для взрослых.
1: Для меня это действительно большое откровение. Я был уверен, что термин «реконкиста» появился там во времена Колумба, там, не знаю, конкистадоров, ну и потом конкистадоров.
2: Вот хорошее замечание вы сделали, вы более правы, чем вам кажется, потому что, естественно, дыма и без огня не бывает, и тоже представление вот такое о реконкисте, оно возникло не на пустом месте. В настоящее время наиболее распространенной является точка зрения Мартина Риаса Соломы. Это современный мексиканский медиевист, это самый известный мексиканский медиевист, который вполне логично доказывает, что образ реконкисты – это зеркальное отражение образа конкисты. Уже испанские историки 17 века, рассуждая о праве Испании на земли Нового Света, да, начинают использовать аргумент: наши права, имеется в виду Испанской империи, на эти земли такие же, как права испанской короны на земли Пиренейского полуострова. Те отвоевали их у мавров, а мы отвоевали их у индейцев. Вот такие вещи действительно в истории бывают. К тому же, не надо думать, что если само по себе понятие реконкиста – это историографический миф, то этот миф – это абсолютный вымысел. Нет, и христиане были, и мусульмане были, и войны между ними были, и религиозные мотивации с обеих сторон присутствовали.
1: Вот самое главное, да. Олег Валентинович, несколько столетий христиане и арабы, халифат, жили вместе. Вот скажите, вот что у них с веротерпимостью было?
2: Плохо было с веротерпимостью с обеих сторон. Вот я так, только поправлю вас, это не арабы. Несмотря на то, что арабский язык в Аль-Андалусе, мусульманской Испании, был распространен, этнически арабов там было очень немного.
1: А кто это был? Это тюрки были?
2: На самом деле, это кто угодно. Ну, во-первых, поскольку испано-мусульманские земли были частью большого арабского халифата, там было достаточно много мигрантов, и не только арабов, и сирийцы там присутствовали, марокканцев очень много было, выделяются даже две волны, там новые берберы, старые берберы, там даже славяне присутствовали, которые в массовом порядке оказывались там, в массовых масштабах оказывались там в качестве рабов, и позднее сформировали особую отдельную группу, такую культурно-этническую, сакалиба они назывались.
1: Сакалиба, они мусульмане были?
2: Все мусульмане.
1: Все, разумеется.
2: И, собственно, местное население, которое приняло ислам, оно тоже было частью этого мира. То есть предпочитают слово не арабская Испания, а мусульманская Испания.
1: Понятно.
2: Что касается веротерпимости, это средневековье. И там все жестоко, там, где христиане побеждали, да, возникали сложные условия дискриминационные для евреев и для мусульман тоже.
1: Я только хотел сказать, а больше всего не повезло сефардам.
2: Там, где мусульмане побеждали, евреям тоже не было очень хорошо, но возникали проблемы и для христиан. Христианские меньшинства до конца XI века присутствовали в Аль-Андалусе, и исчезли они отнюдь не по своей воле, а просто из-за того, что дискриминация достигла таких масштабов, что смысл существовать на этих территориях уже исчез. Это средневековье. Средневековье – это жестокое время. Оно, конечно, прекрасное, эстетически очень впечатляющее, с гербами, знаменами.
1: Издалека смотреть красиво, да.
2: Но это все жестоко, это жестоко с обеих сторон. Но отсутствие веротерпимости не означает тоже упрощенного противостояния стенка на стенку. Не само по себе не исключает очень продуктивных обменов для обеих сторон, потому что и для христиан Аль-Андалус стал таким каналом получения колоссального количества информации от производственных технологий, бумага, порох, не знаю, там бесконечно, большое количество
1: спирт,
2: технологий аграрных всяких и так далее. Наоборот тоже.
1: Что наоборот могли получить, в общем-то, от европейцев? Но они были более развиты.
2: Европейцев много чего. И на самом деле... Ну, все начинается с военной сферы, где очень хорошо видно, как они обменивались технологиями, идеями, потому что враг врагом, да, всякие фортификации.
1: Вот видите,
2: видны.
1: Вот смотрите, вот мусульмане, точнее, христиане от мусульман получили науку, а мусульмане от христиан получили знания современной войны. Грустно.
2: Во-первых, упрощен, не только войны. Упрощенные. А во-вторых, разные времена были. Были периоды, Аль-Андалус — это одна из наиболее блестящих страниц в истории исламской цивилизации средневековой. И так же, как Персия этого же времени, и шиитская, и суннитская ее часть. Это были центры колоссального развития культуры. И не везде это было, и в исламском мире такой уровень. Ну и у христиан тоже по-разному было. Вот опять же мы с вами возвращаемся к этой простой идее, да, о том, что черно-белого в жизни никогда не бывает.
1: И в истории не может быть никакого черно-белого.
2: Совершенно точно, да.
1: И когда, вы знаете, вот когда вот этот вот вечный спор между физиками и лириками, что история — это не точная наука, нет, она очень точная наука, просто она очень сложная. Вот, вот, а когда история становится черно-белой, вот тогда она не точная. Как мне кажется. Спасибо вам большое, Олег Валентинович. Вы знаете, вы меня сподвигли на то, чтобы начать очень много читать, причем действительно исторических трудов, про так называемую реконкисту. Открытие, то, что термин реконкиста появился только в 19 веке, и как исторический термин только во второй половине 19 века, для меня, ну, это такое личное открытие. Олег Валентинович, спасибо вам большое. Спасибо всем, кто был сегодня на волнах, частотах радиостанции «Маяк». Оставайтесь с нами. Мне кажется, с нами интересно. Пока.

0: Москве 16 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Минобороны России заявила в воскресенье, что готова организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны. Ранее ведомство также заявило о готовности передать тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня вооруженными силами Украины по городу Константиновка. Более 20 СМИ разных стран выразили желание выехать в Константиновку после заявления Минобороны о готовности передать тела военных ВСУ при прекращении огня, отметили в ведомстве. Начальник генштаба Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу к продвижению на Славянск и Краматорск. Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор по инициативе американской стороны, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, четвертый с начала года диалог глав государств продолжался 1:25. Путин поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Лидеры обсудили ситуацию вокруг Украины и Ирана, перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона. Собеседники затронули также украинскую тематику, в том числе в связи с планами Трампа принять участие в саммите НАТО. Как отметил Ушаков, президент России обрисовал картину на поле боя, где российские бойцы наступают по всей линии боевого соприкосновения.
2: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
0: Как отметил Ушаков, в ходе разговора Трамп подтвердил готовность к поиску мирного решения украинского конфликта. По его словам, спецпосланники президента США Стивен Виткоф и Джаред Кушнер готовы приехать в Москву. Помимо этого, американский президент отметил перспективы сотрудничества между Москвой и Вашингтоном, которые откроются по завершении украинского конфликта. Стороны также подчеркнули важность бережного отношения к общим страницам истории. Особенно отмечено союзничество Москвы и Вашингтона в годы Второй мировой войны. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ужастиками статьи в СМИ о якобы возможном ударе России по Польше. «В отношении Российской Федерации публикуется очень много ужастиков», сказал представитель Кремля журналисту «Вести» Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле публикации, в которых прогнозируется удар России по Польше в ближайшие месяцы. Также Песков назвал помощь Киеву высочайшим парадоксом современной Европы.
3: В Киеве много людей, у которых есть хобби – кусать руку кормящего. Мы это помним хорошо на своем опыте, но вот сейчас поляки это увидели. Киевский режим прославляет пособников нацистов и нацистов, которые убивали поляков. Это ли не высочайший парадокс современной реальности в Европе?
0: Также, по словам Пескова, над Украиной нависла угроза дезинтеграции, так как в Польше всегда было очень много тех, кто не прочь поживиться украинскими территориями. Они абсолютно убеждены, что значительная часть Украины – это на самом деле польские земли, сказал представитель Кремля, комментируя в том числе и слова главы канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого о том, что западные регионы Украины якобы являются малопольшей. Сохранение лидерства России в малых АЭС на мировом рынке требует трансформации норм и правил в ядерной энергетике, заявил генеральный директор Росатома Алексей Лихачев. Что касается России, то, по его словам, если мы хотим и дальше выигрывать конкурентную борьбу на рынке атомной энергетики, теперь уже в малой и средней мощности нам также нужно по-новому взглянуть на подходы в области лицензирования таких установок. Это задача государственной важности, сказал он. Глава Росатома также отметил, что проекты Росатома программа по малым АЭС нацелена на предоставление чистой энергии в самых удаленных уголках планеты. Новые правила донорства вступят в силу в России с 1 января 2027 года. Увеличится срок хранения анкеты 30 лет на бумажном носителе или 50 лет в базе данных, а также появится возможность давать документы в электронном виде. Следует из документа Минздрава, сообщает РИА Новости. Согласно приказу ведомства, донор перед первой донацией должен предоставить информационное добровольное согласие на медицинское обследование и сдачу крови или ее компонентов, а также согласие на обработку персональных данных. Ранее такие правила действовали при любой по счету донации. Кроме того, теперь перед первой сдачей допускается однократное проведение экспресс-тестирования на наличие маркеров инфекционных заболеваний, возбудители которых могут передаваться при контакте с кровью больного человека. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, завтра облачно с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, температура воздуха днем 17-19, в Москве в течение дня возможны осадки, предстоящую ночью в городе 13-15, днем в столице 20-22 градуса.
1: Маяк. Избранная. Летняя коллекция.
4: Здравствуйте, здравствуйте, приветствует вас шоу «Физики и лирики». В составе сегодня «Лирик и лирик», но мы в душе физики. Мы всегда помним Александра Борисовича Пушного о том, какой вклад он и Галилео, Галилей. Даже в наш...
5: В истории науки сделал, да?
4: Да, в нашу жизнь привнесли. Но начнем с такой лирической темы. Андрей Олегович.
5: Да, сегодня шел я по улице, видел в 150-й раз свой городской московский пейзаж, и захотелось что-то более красивого, наверное, более душевного.
4: Или не нужно, это просто каждый, вот ты смотришь, и красота в глазах смотрящего. Поэтому мы подумаем о том, как читать городской пейзаж. Пригласили Алину Аксенову. Алина, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
4: Привет.
6: Здравствуйте, коллеги.
4: Историк искусства, публичный лектор, автор книги «Путь шедевра» от Вермеера до Ван Гога и «Как картины становятся суперзвездами». Как читать городской пейзаж и вообще этот жанр городских зарисовок? Когда появился и где?
6: Вот такой. Ох. Да. Ну, если говорить про самое-самое начало, ну, то есть такие первые попытки показать город, то, наверное, можно вспомнить Дюрера. Альбрехт, наш великий Дюрер, который путешествовал...
4: Надо плюнуть, как Шекспир.
6: Он путешествовал же из Нюрнберга, своего родного. Он ездил в Италию и через Швейцарию ехал. И у него есть зарисовки Инсбрука, например. Это было очень красиво. И это вообще такие вот разные варианты города. И издалека он отражается в воде, и прям внутри, там прям вот Инсбрукский замок. Это, ну, пожалуй, один из первых таких вариантов. Да, именно городских. Что касается уже, ну, прям вот авторизованного, да, оформленного жанра, то, ну, мы можем вспомнить голландцев. У малых голландцев все-таки в 17 веке, да, вот когда, собственно, живет и Рембрандт, и Вермеер, они ведь, ребята, очень внимательные к топографии. Это вообще свойство как раз североевропейской живописи, потому что и, ну, в принципе, немцы, если они писали какой-нибудь фон пейзажный, даже в ренессансных картинах, то, как правило, это не какое-то там абстрактное поле, море, что-то такое, а там мог быть совершенно конкретный замок какого-нибудь конкретного герцога со всеми особенностями, там, например, вот его внешнего вида. Но если говорить прям город-город, но можно вспомнить вид Делфта у Вермеера, можно вспомнить улочку в Делфте, тоже у Яна Вермеера. То есть вообще они городские такие
4: рисунки
6: сделали.
4: Город.
6: Делфт — это город. Да, родной город Яна Вермеера, собственно.
5: А почему они вдруг вот к этому решили прийти, к городскому пейзажу? Какая мысль была? Им надоело все остальное рисовать? такой.
6: Ну, тут нужно еще вспомнить, что они в целом писали, у них же оформились очень четко жанры. У них был вот, ну, художники специализировались, там, один пишет зиму, другой пишет лето, третий портреты, четвертый натюрморты. И вот сформировался такой, ну, там еще не было этого в таком распространенном варианте подвида, но все равно они касались этой темы, потому что им очень важно было писать свое. Вот это прям первые, именно голландцы начали подчеркивать как бы национальные черты там, пейзажа, да, каких-то других вообще особенностей жизни. Вот что именно есть Голландия, что есть голландское. Они же завоевали себе независимость, отстояли право быть кальвинистами. То есть у них был такой подъем национальный, действительно, вообще, можно сказать, первый среди других стран европейских.
4: Ну да, и тут приехал Петр Первый и такой говорит, ого, и давай, в общем, как-то ему, судя по всему, понравилось.
6: И ему понравилось, ну, корабли все-таки он это отдал должное голландскому флоту. Но это уже совсем другая история. Кстати, да, они да, же да. и придумали жанр морского пейзажа. Но мы про
4: да, ну так вот, Алин, просто смотрите, если мы говорим о пейзаже именно городском, то должен быть город, да? Город сформированный, со своими особенностями.
6: Да.
4: И когда ну, художник ну, как-то на это внимание обращает, понятно, что мы всегда хотим запечатлеть, да? Мы сейчас с этим телефоном, у нас память уже перегружена, да? Когда мы фотографируем любую понравившуюся кошку или стену, да, городскую, то тогда тоже да, такие же мысли были у людей. Ой, как бы это все вот запомнить? Так я понимаю?
6: В общем, да. Я могу подхватить вашу мысль, потому что для того, чтобы ее раскрыть, нам нужно обратиться уже к 18 столетию и попасть в Италию, что приятно. И вспомнить вот о чем. 18 век – это вообще что за время? Эпоха Просвещения. И одним из больших трендов этого времени является путешествие. Причем путешествие в Италию. Если ты обеспеченный, уважающий себя аристократ, который, ну, с претензией на образованность, ты должен поехать в Италию, там гулять, там смотреть на достопримечательности. И вообще говоря, было бы неплохо, ну, какой-то сувенир с собой привезти. Не видя магнитный холодильник за отсутствием и того, и другого. Но в виде картины...
4: Необычно.
6: Да, в виде картины пейзажной. И вот тогда возникает как раз пейзаж ведута. Ведута – это городской пейзаж, городской вид. Вообще ведуты первые появляются в Венецианской республике, если не ошибаюсь, один из первых художников Лука Карливарис. И он написал «Вид моста в Вероне». И это, правда, вот город во всех его проявлениях. То есть это и стафажные фигурки, то есть, ну, маленькие человечки там для просто понимания масштаба, да, для оживления, бегают там что-то торговцы какие-то просто, там прогуливаются люди, ну, в общем, такая вот жизнь. Там есть здания, там есть мост, там вот абсолютное такое вот богатство городское. Но абсолютная звезда городского пейзажа – это Антонио Каналетто. Вы точно 100% знаете его пейзажи, потому что это, наверное, самый известный ведута. Это такой парадный вид Венеции.
5: Венеция, да,
6: это,
5: да, да.
6: Да, это вид на дворец Дожи, это вот такой залитый солнцем город с бликами, вот этим розовато-голубым небом. В общем, это такой город-праздник, город счастья. Это, кстати говоря, последние десятилетия, когда Венеция процветает и является независимой республикой, там потом придет Наполеон, и, в общем, все пойдет немножко в другую сторону. Вот, то есть эти пейзажи, конечно, этим всем дышат. Но возвращаясь к тому вопросу, который вы задали, относительно запечатлеть, да, зафиксировать какие-то вот особенности города, вот эти художники, они ведь пользовались камерой обскурой, вот тем самым ящичком, который помогал им фиксировать какие-то подробности, в том числе архитектурные, для того, чтобы потом они в картинах воспроизводились, потому что эти картины ценились в том числе за такие подробности. И есть... Да, угу.
4: Да, Алина, прости, да, я набрала воздуха в легкие. Ты знаешь, ну да, мы знакомы, я на вы, на ты, да, с уважением, конечно, к эксперту и к человеку. Просто я почему-то, вот когда мы это обсуждали, и Венецию, и Верону, я открыла картину Юрия Пименова «Новая Москва». Так. И это тоже пейзаж города. Это можно назвать? Это одна из таких картин знаковых, да? И это город, и девушка за рулем. То есть это новое все. Это начало 20 века. Ну, правда, 37-й год, ну, это уже так, год создания. Но это тоже пейзаж города, так? Мы можем какие-то параллели проводить о настроении, о виде города, о вот этих кадрах, которые у художников
6: нет,
4: перед глазами?
6: Честно говоря, если вот конкретно эту вещь брать, этот период, то я бы не стала. Ну, хотя...
4: Просто это тоже город. Мне почему-то сразу вот так получилось.
6: Ну, и там, и там город. Город, конечно, рассказывает об эпохе, о том, чем вообще живет человек, ну, на уровне идей в это самое время, в этом самом месте. И, конечно, «Новая Москва» — это очень говорящая картина. Это картина о том, как действительно...
4: Женщина
6: мир,
4: за рулем.
6: Мир становится новым. Ну, женщина за рулем, само собой, но она как бы... Да, ну, она часть вот этого современного города, да, прекрасного советского города, когда только-только утвержден вот этот генплан по реконструкции Москвы. Она же едет по улице Охотный ряд, у нее там справа большой театр, и она дальше едет вот туда, мимо колонного зала Дома Союзов, мимо метро, кстати говоря, которая только-только открыта. Это картина, которая как бы кричит о том, как похорошела Москва в конце 30-х годов, там дальше здание Думы. А едет она куда? Она едет вот по Охотному ряду дальше в сторону Дворца Советов, который в этот момент еще вообще-то, ну, как бы замышляется, скажем так. То есть это вот так вот снизу вверх, такая вертикальная траектория движения вот к этому светлому будущему.
4: То есть эта композиция и эта техника, ее прям к городскому пейзажу нельзя отнести. То есть это отдельный жанр, судя по всему. Андрей Олегович...
5: Да-да-да, сейчас, ну, ответь.
6: Нет, но если мы формальные какие-то признаки, ну, ее можно назвать городским пейзажем, но, во-первых, все-таки там показан вот этот вот, вот эта точка зрения на девушку, да, сзади, сидящую в кабриолете. И, ну, это, если сравнивать, ну, там, с классической итальянской ведутой, то, конечно, нет. Тем более, что там промыт, да, воздух промыт дождем, там вот эта смазанность такая, Пимена уже называют таким советским импрессионистом, потому что он тоже пишет вот такой радостный фрагмент бытия, вот насколько это сложно было в подобной манере самовыражаться, да, в рамках метода соцреалистического, он как-то смог вот такие компромиссные варианты для себя найти. Вот. Но, конечно, город писали и импрессионисты, если мы все-таки в 19 век посмотрим, они просто, ну, действительно воспели город по-настоящему, город никак, вот в реализме, да, было принято вот это что-то...
5: А всякие... как настроение, да, наверное, да, такое?
6: Да, да, город как фон, ну, вот фон для счастья человеческого, для вот этой легкости бытия во многом. Хотя не только об этом, это и город как такое проявление прогресса. Вот если вы пейзажи Гюстава Кайбота посмотрите, то там всякие мосты в заклепках, но это и мостовые, вот эти новые османовские бульвары широченные, которые, ну вот после реновации Парижа возникают к 70-м годам 19 века. Это действительно картины, которые кричат о том, насколько мир изменился, да, насколько тоже мир обновился. Это такой вот новый Париж, если угодно, если мы так вот парафраз делаем.
5: Париж всегда новый, да, с каждым разом. А как настроение города вообще вот по городскому пейзажу определить? Это можно сделать? Как он спокойный, переполненный, пустой, холодный? Как уловить?
6: Ой, а я могу вам просто через примеры предложить это сделать. Вот у нас, например, есть...
4: А мы нашим слушателям... Да, напомню, что мы обсуждаем городской пейзаж в картинах, да, и просто если у кого-то есть возможность, можно это все смотреть в интернетах, просто сложно, да, по радио о картинах.
6: Ну, конечно, но я просто могу сказать, что, вот скажем, страшный город, да, вот пример настроения очень пугающего, тревожного, это картины немецких экспрессионистов, например, у Кирхнера, художник Людвиг Кирхнер, один из ярчайших таких вот представителей этого направления, город пугающий, город как начало человека разрушающее, где толпа, и эта толпа очень страшная, и там, он пишет, такие люди с лицами, масками, очень агрессивными. Он строит перспективу вот просто на уровне именно пространство, да, глубины этого пространства, где углы как-то странно пересекаются, где нарушена нормальная перспектива, где яркие краски, и ты чувствуешь вот какую-то угрозу от этих зданий, от этих улиц, там сталкиваются трамваи, там вот все время эти острые углы, которые конфликтуют между собой. И возьмите город, ну, того же Ренуара, например, «Вид на новый мост», по-моему, так называется картина, сейчас у меня нет перед глазами, но вы легко найдете. Светлое небо голубое, с там едва-едва облачка, заливают светом все тротуары, мосты, там сено, там все это искрится, там люди. Но если бы художник, например, акцент сделал на том, что вот идет бедная какая-нибудь прачка с ободранной юбкой, не знаю, с синяком под глазом, это был бы уже социальный какой-то контекст. Мы бы уже думали не только о том, как светит солнце вот на этой прекрасной улице, а мы бы думали, что в этом городе живут бедные люди. И пошел бы уже какой-то такой Достоевский, Некрасов, физиология Петербурга, вот что-нибудь вот в эту сторону, да? А мы об этом не думаем, потому что акцент поставлен на воздухе, на свете, на цветных тенях. Но, собственно, это то, что и есть бренд импрессионизм, за что мы его так любим. Вот. Но городские пейзажи очень разные. То есть мы, конечно, не ставим знак «равно» между ведутами, которые писали Каналетто или его коллега Белотто, и тем, что будет уже в 19 веке, уж тем более в 20-м, таком тоже разном. Вот. Но, кстати, если у нас есть минутка, я хотела маленькую такую историю рассказать, опять же, про 18 век. У Каналетто коллега Бернардо Белотто, и он уехал из Италии. Ну, во-первых, как мы с вами выяснили, вот эти картины, они прекрасные, блестящие, огромные, но они итальянцам были не очень интересны. Зачем им такие пейзажи, если они их видят и так своими глазами? То есть это чистая сувенирка, которая была нужна приезжим. Понимаете, вот как ни странно, как ни цинично это звучит, но в сухом остатке это ровно так. Поэтому Каналетто, если что, в музеях мира полно, а в Италии очень-очень мало.
7: Правда жизни, она нужна в пейзажах?
5: Или надо смотреть на город глазами художников, внутреннего своего художника? Пробовать.
6: Слушайте, мне кажется, что ничто вам не мешает смотреть и глазами и художника, и Достоевского, который хочет это все...
7: И жилищника.
6: Критически осмыслить. Да, можно и жилищ, кстати, не помешает иногда. Ну и так далее. То есть мы же с вами можем менять эту оптику. Раз, подкрутили, смотрим глазами Ренуара. Все сидят, наслаждаются жизнью.
5: Ну, понимаете, как камера обскура давно сломалась уже. Вот как ее обратно починить? Вот... Что надо?
6: Ваша камера обскура – это ваш внимательный взгляд на все-все-все детали. Вот по ведутам вообще-то восстановили Дрезден. Бернардо Белотто писал Дрезден с такими подробностями, что в итоге разбомбленный Дрезден реставрировали не по фотографиям, не по каким-то чертежам, а вот глядя на его картины, в которых все в деталях запечатлено. И, возможно, мы можем эти детали действительно замечать, не утыкаться в телефон, а все-таки смотреть на город, фотографировать его, ну, в первую очередь, вот памятью своей, как-то этим наполняться. Мне кажется,
5: это... А почему такие вот города, вот Париж, Венеция, Дрезден, да, вот они именно они становятся такими главными героями художников, а не, например, там, Петербург Достоевского. Что в них такого? Что в них более визуального,
7: чем... Может быть, они просто более древние,
5: чем Петербург, Петербург.
6: Ну, вообще, да, то, о чем я говорю, это был 18 век, у нас еще просто до городского пейзажа как-то не добрались. Впрочем, это еще не как бы жанр, который не вошел вот в такую популярность, а вообще еще можно сказать, что это очень, ну, такая, скорее, массовая культура. То есть вот подобные пейзажи, они действительно в 19 веке становятся очень популярными, и, ну, когда ты построил себе, ты торговал, там, не знаю, селедкой всю свою жизнь, накопил кучу денег, построил особняк, как у аристократа, ты что хочешь, чтобы у тебя там был Петербург Достоевского на стене висел, чтобы у тебя там были лужи, ободранные девушки, там Сонечка Мармеладова шла грустная. Вы, конечно, хотите, чтобы у вас там солнце, чтобы у вас там блистало все. Это чисто, ну, нормальное потребительское желание. Вот. Поэтому, конечно, такие пейзажи продаются. Я даже знаю статистику. Дороже всех Венеция, потом идет Рим, потом идет Флоренция. Также дорого продается Париж и Петербург. Вот.
5: А, то есть все-таки Петербург в пятерке находится, ну, да? Не все так плохо,
6: ну,
5: да?
6: Ну, относительно, но Сызрань, к сожалению, Сызрань, нет, вот если вдруг.
7: Ну, да. Ребят, смотрите, я все-таки думаю, что когда ты смотришь, ты все равно видишь, ну, наверное, надо это действительно искать, да, красоту вокруг. И, ну, быть художником, ну, как бы своими глазами смотреть на все это, ну, как бы окружение или окружающее, да? Просто... Мы бы как-то... Венеция-то она далеко и
6: дорого. Да нет, потому что, ну, во-первых, у нас есть своя Северная Венеция, на минуточку, Санкт-Петербург, да. Во-вторых, любой, понимаете, любой город можно рассматривать с точки зрения, там, не знаю, поесть, попить разбитый бордюр, куда смотрит жилищник, а можно смотреть на архитектуру, потому что те или иные стили, они даже вот в малых каких-то формах, в малых городах очень здорово представлены.
7: Ну да, да, и, видимо, смотреть... самая красота – это как раз древние памятники архитектуры, это и, там, и Суздаль, и все монастыри, и такие, ну, правда, именно памятники...
6: Ну, а еще вот как, так. А еще как они освещены утренним солнцем, или как они выглядят на закате, да, какого они цвета, какие тени они отбрасывают, как вода подсвечивает стены.

0: Слово – это строительный материал для предложения. Но вот в отличие от предложения, слова не выражают сообщений.
1: Татьяна Гуськова, филолог, кандидат наук.
2: Так говорит «Маяк».
3: Полный бак, кофе и три энергетика.
4: Ой, тебе подушка нужна, а не энергетик.
5: Что?
4: Шо-шо, видно же, что весь день за рулем. На ногах еле стоишь. Еще чуть-чуть и в кювет, а у тебя в салоне жена, дети, не стыдно?
3: Да понял я. Давайте тогда подушку.
6: Чувствуешь усталость? Не рискуй. Ищи парковку и отдохни.
7: Рекламные службы 495-105-5244.

0: в Москве 16:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российская армия использовала оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, а также ракетные и артиллерийские войска для ударов по военным аэродромам, объектам инфраструктуры, местам производства и хранения БПЛА дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации боевиков в ВСУ и иностранных наемников, говорится в сводке Минобороны России. Всего за последние сутки потери в личном составе среди боевиков киевского режима на всех направлениях СВО составили более 1400 военнослужащих. Силы ПВО за сутки сбили 282 БПЛА, а ВСУ 9 управляемых авиабомб, а также управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД». Минобороны России заявила в воскресенье, что готова организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны. Ранее ведомство также заявило о готовности передать тела погибших украинских военнослужащих при условии прекращения огня вооруженными силами Украины по городу Константиновка, который на этой неделе перешел под полный контроль российских военных. Специальная военная операция России постепенно превращается в настоящую войну, поскольку западные спонсоры фактически участвуют в боевых действиях на стороне Киева. Это отметил в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. По его словам, начиналось все как специальная военная операция, продолжается как война, потому что за Киевом стоит Берлин, Париж, Гаага, Осло и, к сожалению, Вашингтон. Киевскому режиму помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру, добавил Песков. Однако, как отметил представитель Кремля, Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине и рассчитывает в этом процессе на посредничество США. Премьер-министр Михаил Мишустин в Екатеринбурге встретился с губернатором Свердловской области Денисом Паслером, передает ТАСС. Глава российского правительства работает в Екатеринбурге 5-6 июля. В понедельник у премьер-министра запланировано выступление на пленарном заседании Международной промышленной выставки «Иннопром», сообщили ранее пресс-службе Кабмина. В работе пленарного заседания также примут участие премьер-министры Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Страны ОПЕК плюс, добровольно ограничивающие добычу нефти сверх действующих квот, с августа увеличат производство в совокупности на 188 тысяч баррелей в сутки, говорится в заявлении организации по итогам виртуальной встречи представителей Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. Организация также опубликовала целевые объемы добычи для каждой из 7 стран после августовского повышения. Согласно таблице ОПЕК, параметры будут следующими: Россия и Саудовская Аравия получит увеличение на 62 тысячи баррелей в сутки, Ирак на 26 тысяч баррелей, а Кувейт сможет больше добывать на 16 тысяч баррелей в сутки. В ОПЕК плюс также подчеркнули, что дальнейшая отмена добровольных ограничений будет зависеть от ситуации на рынке. Также семерка ОПЕК плюс подтвердила намерение полностью компенсировать объемы сверхдобычи, допущенные с января 2024 года. Секретные документы Минобороны Великобритании были найдены на свалке недалеко от крупнейшей военной части британской армии. Об этом сообщила еженедельная газета The Sun of Sunday. Документы, которые были обнаружены случайным прохожим на муниципальной свалке в 4 километрах от гарнизонной Кеттерик в английском графстве Северный Йоркшир, содержали сведения, касающиеся личных данных военнослужащих, хранения оружия, смены караула, нарушения правил безопасности и протоколов реагирования на экстренные ситуации. На этой базе в общей сложности размещены 13 тысяч военных. Королевская военная полиция проводит расследование в связи с инцидентом. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно с неустойчивыми прояснениями, временами осадки, днем 17-19 тепла. В Москве в течение дня завтра возможны кратковременные дожди, температура воздуха ночью 13-15, днем максимум плюс 22 градуса.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. На Уимблдоне в эти минуты проходит матч четвертого круга между Романом Сафиуллиным и Новаком Джоковичем. И в первом сете пока что ничья 6-6. Победитель этой партии будет определяться на тайбрейке. Даниил Маринов стал победителем в опорном прыжке на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. Серебро завоевал Арсений Духно, бронза у Тимофея Акиньшина. Россияне Валерий Пронкин и Софья Палкина завоевали золотые медали в метании молота на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. Семен Бородаев дальше всех толкнул ядро. В беге на 200 метров не было равных Вере Филатовой и Николаю Грудковскому. Мария Ермакова и Владимир Никитин победили в беге на 5000 метров. Елизавета Солободенюк показала первый результат в семиборье. Центровой Алекс Пойтрос продолжит выступать за «Зенит» в следующем сезоне. Об этом сообщает пресс-служба петербургского баскетбольного клуба. Отмечается, что клуб и 32-летний американец воспользовались предусмотренной контрактом опцией продления. Тем временем нападающий Андре Робертсон также останется в баскетбольном «Зените». Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Отмечается, что стороны также решили воспользоваться опцией продления на сезон. Будущее полузащитника московского «Спартака» Эсекиэля Барка может проясниться в конце июля. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что представитель футболиста отправится в Москву, чтобы лично встретиться с руководством российского клуба и сообщить, что аргентинец не будет продлевать контракт. Соглашение Барко со «Спартаком» подходит к концу летом следующего года. На этом о спорте все. До встречи.
0: Избранная летняя коллекция.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Денис Николаев и Павел Картаев в вашем любимом шоу «Как знать». Денис Евгеньевич, пишите вам письмо.
2: Да,
1: от слушателя
2: что?
1: Пришло письмо. Да, пишет вот наш слушатель из Хургады, Вахтанг, 54 года.
2: Так, что пишет?
1: Так. Здравствуйте, мое любимое шоу «Как знать». Расскажите, как освещали театры в 19 веке. Очень интересно. Расскажите.

0: удобства все равно вот освещали этим. Да, а почему не запрещали? Почему днем не проводили представление? Почему вот надо было
1: на площади
0: подвергать опасности великих князей? Да.
2: На самом деле, за период 19 века освещение в театре очень сильно менялось с течением практически каждого десятилетия. И вы абсолютно правы, что долгое время, несмотря даже на новые технологии, использовали именно свечи и масляные лампы. Причем свечи тоже были разных видов. Более дорогостоящие – это свечи восковые, более дешевые и активно применяемые в то время – это свечи из жира. Тем не менее, действительно, это спектакль, как раз-таки начало спектакля в театре начала 19 века. И несмотря на то, что масло имело очень неприятные отдушки, и так же, как и свечи, очень часто капало на одежду, развивалось, в общем, все это было совершенно неудобно, театр начала столетия действительно выглядел тогда именно так. И только с приходом технологий постепенно такая система освещения театра заменяется на газовое освещение. И уже дальше, конечно, спектакли становятся более похожими на то, что мы привыкли с вами видеть сегодня. Еще, знаете, такой очень интересный момент. Мы когда приходим в театр, для нас абсолютно естественно, что собираемся мы при свете, а дальше, когда начинается спектакль, как раз-таки лампы выключаются. И мы видим только и какого-то театрального освещения. Тогда все это было абсолютно наоборот. Как раз-таки спектакль смотрели при свете, который в дальнейшем уже можно было регулировать примерно с середины 19 века, а собирались как раз-таки практически в темноте и часто давили друг другу ноги, и, в общем, все это вызывало, конечно, массу неудобств.
0: Интересно. То есть потом пришло еще и газовое оборудование в театр, еще не легче, да? И утечка газа могла. Я думаю, что канарейки должны были быть на службе в театре. Известно, что канарейки чувствуют запах утечки газа и тут же начинают чирикать. Как вот следили за вот этим всем, за безопасностью при газовом освещении?
2: Да, на самом деле газовое освещение появляется в Европе, в европейских театрах также прямо в начале 19 века. У нас в России и конкретно в Санкт-Петербурге в этом отношении, конечно, лидирующую позицию занимал наш Большой каменный театр, ныне консерватория имени Римского-Корсакова. И там газовое освещение появляется уже в 1849 году, как раз-таки первая половина 19 века. И это дает, конечно, массу возможностей как самой системе театрального освещения, так и режиссерам, актерам, зрители совершенно в ином виде теперь смотрят спектакли. И помимо того, что это давало такие очень большие возможности и, скажем так, преференции, потому что газовое освещение можно было регулировать, оно также могло быть цветным. Нередко свет настраивали таким образом, что появлялось не только голубоватое свечение, которое характерно, да, газу, но и в том числе свет зеленый, ярко-красный, которым можно было подсвечивать отдельные декорации, артистов. Но при всем при этом, действительно, вы правы, были очень распространенные свойства, связанные с отдушками газа, связанные, конечно, с пожароопасностью, поэтому пожаров, особенно в деревянных театрах, было достаточно много. И, в общем-то, для начала, да, освоить систему, которая была централизованной и помогала всем сотрудникам театра регулировать свет центрально, да, с одного какого-то рычага, тоже было довольно сложно. Поэтому, например, характеристика газового освещения, что любопытно для нас сегодня, было такое свойство, что свет горел всегда. Погасить его полностью было нельзя, иначе тогда, в общем-то, всю эту систему зажигали очень долго и муторно. Поэтому свет регулировали, его действительно делали ярче или наоборот темнее, но тем не менее погасить полностью было невозможно. И, как вы понимаете, это, конечно, тоже сказывалось на режиссерской и актерской работе.
1: А душно было, наверное, вообще и при свечах, и при газовой, наверное, проветривать.
0: Ведь кислород сгорал, наверное, там. Там дышать нечем было.
2: Абсолютно правы вы, да, несмотря на то, что, конечно, постепенно продумывали систему вентиляции, более того, систему безопасности для посетителей театра, потому что газовое освещение в дальнейшем имело такие специальные колбы, и, в общем-то, по этим колбам как раз-таки эти отдушки, да, от газа, они как раз-таки выходили уже трубы. Есть даже старинные такие изображения Большого каменного театра у нас в Санкт-Петербурге, где эти трубы видно очень хорошо. Но тем не менее, да, вы правы, действительно, в театре было некомфортно, было очень жарко, было очень душно. И, конечно, это была характеристика, да, театральных спектаклей того времени. И она существовала вплоть до появления

0: уже современных способов электрического освещения в театре, которые появляются в России уже в конце 19 века, примерно с конца 70-х годов.
1: Какая душная опера, можно было сказать. А еще я сейчас подумал о том, что если спектакль был не очень, то можно было, выходя из зала, сказать, что спектакль не стоил свеч.
2: Да, без огонька сегодня играли.
0: Это расхожая, кстати говоря, фраза, которую, да, нередко упоминают касаемо театральных спектаклей, потому что действительно количество свечей было ограниченным, и выдавали на спектакль, например, главным артистам буквально по две свечи для гримерной комнаты, поэтому, когда действительно спектакль не сдавался, а свечи были потрачены, такую фразу можно было услышать достаточно часто.
2: А начальник пожарной охраны когда появился в театре? Когда вот этот бронзбойты, песок, там вот это вот все ведра, строгий взгляд?
0: На самом деле, своя собственная система газового освещения в России в театральных постановках, она появляется как раз-таки середины 19 века. Это очень большие такие дополнительные конструкции, которые строятся рядом прямо с театральной сценой. Но в дальнейшем их будет постепенно заменять и оборудование электрическое. Поэтому на самом деле у театра была большая такая очень серьезная система для того, чтобы просто сыграть спектакли. И это действительно очень много и сотрудников, которые за этим процессом следили, и в том числе дополнительных построек, потому что, конечно, это требовало места, куда все это оборудование помещали. И вот эти системы, они встречаются конкретно в Санкт-Петербурге, да, как в столице Российской империи, в то время, уже с середины 19 века. Просто постепенно эти отдельные постройки модернизируются, и уже используется электрическое освещение буквально с 1878 года. Тогда же впервые освещается Зимний дворец, и, собственно, пробуется эта система уже и на сцене Большого каменного театра.
2: А художник по свету – это профессия уже электрического века? Или еще при свечах появлялись художники и думали, как решить мизансцену, где тут подсветить канделябром, где свечкой одной, потом газовую какую-нибудь зеленую лампу воткнуть на сцену? Или все-таки это когда уже электричество пришло, и
1: знаете,
2: когда уже прожектор появился?
1: Канделябристы.
2: Канделябристы.
0: Да. Действительно, сами работники по сцене и режиссеры света, они появляются уже фактически в начале 19 века, просто постепенно с изменением самих инструментов, конечно, меняется и их роль, их значение. И вот как раз-таки в Лондоне, в Европе, благодаря исследователю Томасу Друмонту, еще вот, собственно, в первой половине 19 века, в 1837 году, появляется вот тот самый первый прожектор, предвестник современных прожекторов, он так и назывался, Друмондов луч. Очень неудобная система, которая была завязана на огромнейшем оборудовании. Необходимы были специальные баллоны с кислородом, водородом. В общем, объяснять систему это можно долго. Но, в общем, сама суть заключалась в том, что благодаря напору кислорода и водорода горел кусок извести. И, в общем, вся эта конструкция вешалась прямо на человека. И вот он как раз-таки с этой системой ходил и направлял луч, который появлялся таким образом, луч света, на конкретного актера, либо на отдельную часть сцены, и действительно подсвечивал вот так вот очень точечно. До появления такой системы сделать это было практически невозможно, несмотря на существование рамп, буквально там с начала 17-го столетия. Тем не менее, вот такая система прожектора, это как раз-таки результат первой половины 19 века. Первый прожектор, да, появляется именно так.
3: Как знать?

Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк. Воспитательный знак.
1: Есть такое прекрасное понятие – устремленность. Мы можем быть несовершенными, и, как правило, мы такие есть. Но если мы устремимся к лучшему, в этом устремлении можем воспитать в ребенке лучшие качества. Если же мы не хотим себя совершенствовать, наши воспитательные старания, то и дело будут терпеть неудачу. Без нашей устремленности к самосовершенствованию педагогические аксиомы слабеют, теряют смысл и жизненность. Смысл же их в том, что воспитывая, воспитываемся сами. Образовывая, образовываемся сами. Уча, учимся. Кому-то кажется, что педагогика – наука о воспитании детей взрослыми. Это не совсем так. Подлинная правда в том, что в педагогическом процессе взрослый и ребенок – это единое самовоспитывающееся и саморазвивающееся целое, внутри которого они друг для друга – и воспитатели, и воспитанники, и учителя, и ученики. Разница между ними в том, что взрослый действует сознательно, а ребенок в силу своей духовной и естественной природы. Однако происходит досадная ошибка, но не со стороны ребенка, а со стороны взрослого. Ребенку не надо знать, что взрослый, который его воспитывает и учит, одновременно является его воспитанником и учеником, а он для него воспитатель и учитель. Но взрослый, зная, что он для ребенка воспитатель и учитель, как правило, забывает, что одновременно он тоже есть для ребенка воспитанник и ученик, а ребенок для него воспитатель и учитель. И в этом забвении упускается лучшая и своего рода единственная возможность целеустремленного, сознательного самовоспитания и самоусовершенствования. Такое забвение ослабляет воспитание ребенка тоже, слабеет влияние на него силы устремленности взрослого, вместе с которым он является единым воспитательным целым.
0: Шалва Аманашвили, педагог.

0: «Как знать» на «Маяке».
1: Денис Николаев и Павел Картаев в вашем любимом шоу «Как знать», как освещали театры в 19 веке. И с нами культуролог, гид по Петербургу и руководитель культурных проектов особняка Мясникова Дарья Шохина. Дарья, а рампу подсвечивали как-то особенно?
2: Рампы, да, это на самом деле система света в театре, она делится на зоны, и рампа находится обычно как раз-таки на сцене, и необходима для того, чтобы подсвечивать актеров, передний план, иногда это касается и специальных декораций. В любом случае, такая система света, она встречается уже с периода позднего возрождения, конец 16-го, начало 17 века, и она использовалась все время, и, как вы знаете, существует до сих пор. Поэтому рампы, они давали свет передний, и нередко благодаря тому, что придумывали специальную систему как раз-таки изменения цвета, да, эти рампы дополнительно покрывали цветами шелка, которые могли быть тоже разных абсолютно оттенков, как раз-таки можно было менять освещение на самой сцене. Поэтому свет был, свет интересный, театральный, он был практически со времен появления самого театра, но любопытно, что именно в период 19 века он переживает свою самую такую активную, самую интересную трансформацию от свечей, от масла до электричества, которое сегодня, собственно, уже никого не удивляет.
1: Угу. А рядом с храмом Мельпомены, получается, меняли друг друга, да, свечной заводик, где производили свечи, потом это какая-то газовая скважина бурилась, чтобы газ давать, да, на время представления, а потом электростанцию подавать, да, и динамо-машину крутили.
2: Да, причем очень интересно, что для каждого театра в дальнейшем, вот в конце 19 века, примерно с 80-х годов, все-таки проектируют отдельные электростанции и очень долго борются за единый проект, например, конкретно в Санкт-Петербурге. У нас была известнейшая компания Siemens & Plinke, которая как раз-таки занималась этим проектом сначала для освещения электричеством Невского проспекта, собственно, и театра в том числе. Так вот, первая электростанция, конечно, появилась у Мариинского театра, тогда к тому моменту Большой Каменный уже как отдельный театр не существовал, это 1885 год, и затем постепенно театры, которые были объединены императорской такой системой, они были единым кабинетом, единой организацией, затем появляются отдельные электростанции у Михайловского театра, у Александринского и так далее. Поэтому действительно вот так вот постепенно в конце 19 века уже электрический свет, который в том числе был произведен известным ученым Яблочко, он появляется и на театральной сцене. И тогда, конечно, гораздо проще подсвечивать и саму сцену, и зрительный зал, и, соответственно, уже распределять само оборудование вот между этими зонами. На самом деле это было очень сложно и долгое время крайне дорого, поэтому наряду с электрическим освещением продолжало существовать газовое, и нередко также обезопасивали себя тем, что откладывали свечи обычные восковые на случай того, если оборудование перегорит или, в общем, что-то не сработает. Поэтому конец 19 века в этом отношении особенно интересен. Существовало все, но пользовались тем, что работало.
3: Обалдеть. Угу. Вообще, получается, театр – двигатель прогресса. Вот так-то.
1: Ну, да.
3: Какие задачи-то надо было решать инженерам, остроумные?
2: Действительно, да, был такой лакмусовый бумажка. Причем, знаете, когда сегодня по нашим театральным сценам проводят экскурсии, а вы знаете, что практически каждый театр сегодня можно посетить с экскурсией и узнать как раз-таки любопытные истории, очень сложным процессом было еще и то, как зажигали, например, центральную люстру. Да?
3: Ведь в большом, допустим,
2: сложно.
3: Театре.
1: О!
2: Да, да. И нередко существовали под потолком специальные зоны, в которые как раз-таки люстру эту задвигали. Там осуществлялся этот процесс, когда поджигали, например, газовые уже системы таким образом, и дальше ее опускали уже на свое собственное место, чтобы в дальнейшем начался спектакль. То есть эта система, она на самом деле в разный период была разная. В какой-то момент, например, в Санкт-Петербурге такую люстру опускали наоборот
3: вниз
2: в зону партера и поджигали ее там. Затем уже отправляли на
1: Олег. Здорово. Спасибо большое за беседу.
3: Большое.
1: Надеюсь, наши слушатели из Хургады Вахтанг полностью доволен ответом. Мы сегодня выясняли, как освещали театры в 19 веке. И с нами была культуролог, гид по Петербургу и руководитель культурных проектов особняка Мясникова Дарья Шохина. Дарья, огромное спасибо за эту беседу и до новых встреч.
2: Благодарю вас.
1: Спасибо. До свидания.
0: Как знать?

0: Москве 17 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Украина отказалась от участия в передаче тел погибших военных украинской армии, находящихся в городе Константиновка, заявили в Минобороны России. Ранее военное ведомство сделало заявление с предложением гуманитарной акции по выдаче тел погибших в ИСУ после окончательного контроля над Константиновкой российскими войсками. Однако Киев не сделал ничего, чтобы тела погибших военных в ИСУ были достойно захоронены родственниками. Киев, отказавшись от предложения о передаче тел, еще раз продемонстрировал свое отношение к погибшим военным как к расходному материалу, отметили в Минобороны России. В военном ведомстве также сегодня заявляли, что готовы организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны. Более 20 СМИ разных стран выразили желание приехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных. Президент Владимир Путин рассказал своему американскому коллеге Дональду Трампу о реальной ситуации на поле боя, в том числе в контексте взятия Константиновки и наступления российских военных по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в ходе телефонного разговора глава российского государства поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Путин подтвердил приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта, но отметил, что оно возможно только при учете принципиальных требований Москвы. Трамп заявил о готовности содействовать завершению конфликта.
1: Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уитков и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.
0: Российские и американские лидеры также подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и экономической тематике. Как отметил помощник президента Юрий Ушаков, Путин и Трамп также обсудили ситуацию вокруг Ирана, перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона. Собеседники затронули украинскую тематику, в том числе в связи с планами Трампа принять участие в саммите НАТО. Все округа Херсонщины полностью или частично обесточены. Энергетики сейчас работают над возвращением электричества. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал планы киевского режима создать украинский национальный пантеон, отметив, что в Киеве зашли в своем поклонении нацистам. Ранее Зеленский объявил о внесении в Верховную Раду законопроекта о создании украинского национального пантеона. Предполагается, что в него войдет в том числе признанная в России экстремистская и запрещенная украинская повстанческая армия. Рада этот законопроект поддержала. Пресс-секретарь российского президента добавил, что действия киевского режима привели к напряженности даже с ближайшим союзником Украины – Польшей. По его словам, поляки были готовы терпеть действия украинского руководства дальше, но Киев перешел все грани разумного.
2: Они готовы были и дальше терпеть, но тут уже Киев перешел все грани разумного. Тут даже цинизм уже перестал помогать полякам.
3: Продолжает переходить, ведь уже пантеон какой-то создан.
2: Ну да, зашлись в своем поклонении нацистам.
0: Массирующиеся в западной прессе аналитические материалы, называющие вероятным удар России по польской территории, представляют собой ужастики, которых стало слишком много в СМИ Запада. Также отметил в беседе с журналистом Зарубиным Дмитрий Песков. По его словам, Польша убеждена в том, что значительная часть территории Украины на самом деле польская, поэтому над Киевом висит угроза дезинтеграции. Представитель Кремля также отметил, что исторически в Польше всегда было очень много рассудительных людей, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией. Польша дала Украине свои ракеты для ЗРК «Патриот» и уступила очередь на американских заводах, сообщил вице-спикер Сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков конфедерации Кшиштоф Босак. Как написал политик на платформе X, в марте втайне от Сейма правительство отдало Украине дорогие и труднодоступные для приобретения ракеты-перехватчики для систем «Патриот». Они были куплены Польшей у США для создания многослойной системы противовоздушной обороны, о которой вы много лет слышали в СМИ и которая до сих пор не завершена, отметил Босак. В свою очередь, глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидыч также заявил журналистам, что очень вероятно то, что польское правительство весной передавало Украине ракеты для ЗРК «Патриот». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, температура воздуха днем 17-19 градусов. В Москве в течение дня возможны осадки, при стающей ночи в городе 13-15, днем потеплеет до 22 градусов. Ветер юго-западный до 9 метров в секунду, атмосферное давление будет расти и составит 740 миллиметров ртутного столба, что для столичного региона ниже нормы. Сейчас в Москве плюс 22 градуса.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Человек читающий.
1: Добрый вечер. В студии Владислав Тимкин. Это «Человек читающий». И сегодня мы с вами начинаем обзор, комментирование и чтение новой книги. Книги Джеймса Холлиса, юнгианского психоаналитика. Книга называется «Душевные омуты. Возвращение к жизни после тяжелых потрясений». Давно не было у нас здесь психологической литературы. Последнее время мы читаем и комментируем какие-то скорее эссе о путешествиях ли, либо о каких-то внутренних высотах и глубинах человека. Хочется обратиться к тексту, ну, к которому я имею профессиональное отношение, в том числе, потому что вижу, слышу, что многие сложные переживания зачастую людьми осознаются, но вводят в некоторое, так сказать, растерянность. А что с этим делать? Да, куда это нести? Понятное дело, что есть там кабинет психотерапевта, есть гуру, есть священники, но если вот сразу не бежать куда-то за помощью, или если я не верю в то, что такая помощь существует, или вообще кто-то мне может помочь, что мне делать, переживая, например, какие-то из сложных этапов, периодов своей собственной жизни. «Душевные омуты» называется книга, «Возвращение к жизни после тяжелых потрясений». И вот очень часто мы, оказываясь в этой самой, уже после того, как потрясение произошло, оказываясь в некой пустыне, мы осознаем, замечаем, что мы абсолютно одни и одиноки, один на один с этим самым переживанием, с этим состоянием. И что делать, совершенно непонятно. Так вот, книжка Джеймса Холлиса, он, кстати, живой, он 40-го года рождения, такой бодрый дедушка, 85 лет ему, сейчас не принимает клиентов. Однако книги издаются, у него много книг, на русском языке много издавалось. Самая его, наверное, знаменитая книга, или самая популярная, это «Перевал в середине пути», про кризис среднего возраста, и для мужчин, и для женщин. Я эту книгу тоже прочел в прошлом месяце, и вот взял еще одну, какой-то у меня такой период, про глубину хочется поизучать, почитать, посмотреть. И вот эта книга «Душевный омут», и мне кажется, может быть замечательным подспорьем и поддержкой в случае, если вы или кто-то из ваших близких переживает сложные, тяжелые времена. На обложку этой книги вынесено как теги темы, с которыми он работает, с которыми он обращается на странице этой книги. Я их просто перечислю, возможно, вам что-то откликнется или появится вопрос. Так вот, темы вынесены такие, которые затрагивает Холлис. Вина, горе, потеря, измена, сомнение, одиночество, депрессия, отчаяние, одержимость, зависимость, гнев, страх, тоска и тревога. Все очень сложные, заряженные переживания, и понятное дело, что никто из нас не хочет с этим иметь дело, да, но так выходит, что мы существа двойственные, существа трагические, существа обреченные на жизнь, а следовательно и на смерть, и так или иначе нас или кого-то из наших близких эти темы, какие-то из них или все вместе очень даже касаются. И часто такое происходит, как говорится, в самый неподходящий момент. Да, вроде все хорошо, трудился, любил, развивался, хотел, добивался, однако раз, и как будто все подпорки выбивают, и оказывается то самое одиночество, или потеря, или горе, или депрессия. Мне кажется, как минимум разговаривать об этом может иметь уже само по себе терапевтический эффект, потому что эффект тишины, вот этой эхокамеры замкнутой, в которой оказывается человек, переживающий что-то подобное, имеет такое воздействие, которое может быть чуть ли не разрушительнее самого события. Часто про это не принято говорить или не с кем говорить. Да? Ну, вы приходите на праздник, там все веселятся, тосты поднимают, а у вас совсем другое состояние настроения. Или где вы будете с этим разговаривать? В школе, на работе, с друзьями? Очень редко удается нам встречаться вот на этой зыбкой территории, если это не специально обученные люди, к которые работают с этим в центрах паллиативной помощи или в кабинетах психологов, психиатров, в приютах, в домах, в которых людям помогают достойно закончить свою жизнь. Вот. При этом, если мы посмотрим на искусство, в частности, литературу и кинематограф, то эти темы, ну, составляют, наверное, большую часть тех, которые освещаются, поднимаются, о чем пишутся сюжеты с древнегреческих времен и до самой новейшей современности. Именно это нас интересует. Мы нашли вот такой способ переориентировки через массовое искусство, через песни, через литературу, через кино, со скульптурой и музыкой. И скульптура, музыка и художественное искусство, как называется, картины, да, живопись сложнее, потому что у них другой язык, которому надо еще обучиться, но бывает, что и какой-нибудь «Последний день Попеи» Брюлова вдруг оказывается откровением и проводником в личную какую-то огромную трагедию. Или, не знаю, «Апофеоз войны» Верещагина. Но, опять же, это надо увидеть, это надо настроиться, надо быть в этом состоянии. С другой стороны, у нас есть еще сновидения у всех. Понятное дело, не все их видят. И кто-то скажет, что нет у меня доступа к этому слою. Но это, на самом деле, не про доступ, а про игнорирование, осознанная или неосознанная изоляция этой части нашей психики бессознательной, которая большую часть нашей психики занимает. Сознание – это так, проценты от того, что с нами происходит, и, собственно, видение, как Фрейд говорил, королевская дорога к бессознательному. В бессознательном что-то происходит, мы реагируем на мир, мир реагирует на нас, мы, соответственно, находясь в том или ином душевном омуте, неизбежно как-то по-другому взаимодействуем с миром, нежели если мы на коне, счастливы, веселы, сильны. И, конечно, всем нам хочется исключительно пребывать вот в позитивной части спектра, но, повторюсь, мы многогранные, мы глубокие, мы космические, и со всеми трагедиями и сложностями этого мира нам приходится сталкиваться и как-то обрабатывать. Давайте начнем читать. Введение. Поиски смысла. Вообще, вот это само уже название, введение, поиски смысла, это в каком-то смысле ответ на незаданные вопросы, которые нам эти состояния дают. То есть мы, находясь в этом самом душевном омуте, как называет его Холлис, что такое омут? Омут – это что-то глубокое, темное, страшное, куда человек затягивается, да, и кажется, что выхода оттуда нету. То есть в душе существуют такие вот завихрения, такие глубинные ямы, с которыми мы не знаем, как вообще обращаться. И поиск смысла по Холлису и по Юнгу, и по многим другим экзистенциальным психологам – это и есть ответ, это и есть то, что способно нас из этого омута достать, подняться на поверхность, снова встретиться с солнечным светом, с воздухом, с миром, с другими людьми, потому что если что-то для нас бессмысленно, оно для нас невыносимо. Мы пытаемся, ну, например, в случае ПТСР, посттравматического стрессового расстройства, часто случается ретравматизация у людей. Про это замечательно, например, пишет другой травматерапевт, «Оседлать тигра», по-моему, называется его книга, как раз про работу с травмой, которая засела в теле, и человек, оказываясь в какой-то такой стрессовой ситуации, напоминающей ту, в которой он оказался и через которую не прошел, он мобилизуется, он оказывается буквально не здесь сейчас, а там и тогда, и ведет себя соответствующе. Там была такая яркая история, как молодой мужчина, вернувшийся из войны во Вьетнаме, потерявший на своих руках своего боевого любимого товарища, абсолютно неосознанно раз в год, в день, когда, значит, этот друг его погиб, нарывался на неприятности. Причем нарывался серьезно. Так он, когда попал к психиатру, который потом ему помог и записал его историю в книгу, в этот день он с муляжом пистолета напал на заправку или магазин какой-то и, угрожая оружием, потребовал что-то, ну, то есть, казалось бы, типичное ограбление. А потом оказывается, что он говорит, вызывайте полицию, те вызвали полицию, приехали полиция, понятное дело, мы все это видели, как происходит в американских боевиках, все наставили на него пушки, кричат, сирены светят, и он говорит, стреляйте в меня, убейте меня, а те не понимают, что с ним происходит, обычно его скручивали, то есть это каждый год происходило с ним, скручивали, отправляли в отделение, думали, что он пьяный, какой-то штраф ему назначали и отпускали, а в этот раз его решили к психиатру показать, и вот оказалось, что это комплексное посттравматическое стрессовое расстройство, и человек пытается перепрожить ту ситуацию, в которой он оказался бессилен и не смог спасти своего боевого товарища. И именно смысл и осознавание того, как устроена жизнь и какую роль мы в ней играем, и дает нам возможность пройти сквозь такой, например, душевный омут, через какие-то потери, через какие-то разочарования, через какие-то поражения, да, которые неизбежно каждого из нас коснутся. И если мы во всем этом не находим смысл или не конструируем этот самый смысл, то мы оказываемся такими буквально распятыми между реальностью, которая продолжает течь, как река времени, и тем переживанием, тем ощущением и тем зарядом энергии, который не удалось реализовать. Вот. И на этом несовпадении психика вот создает комплекс и вокруг него начинает его обслуживать. Так, поиски смысла. Мы, эпиграф из Гёте. Мы не получаем полного осознания истины, как при божественном откровении. Мы воспринимаем ее лишь через отражение событий и символов, единичных и взаимосвязанных. Мы воспринимаем ее как некую непостижимую для нас сторону жизни и не можем избавиться от желания ее постичь. То есть сразу же вводится такая трагическая нота, что с одной стороны мы обречены на поиск этого самого смысла, с другой стороны любой смысл, который мы обретем, познаем и изберем себе как девиз, например, окажется недостаточным, не способным покрыть всю реальность со всеми ее сложностями и противоречиями. И вот в этом положении кто-то видит великую свободу, а кто-то видит великую драму человеческого существования. Опять же, можно вспомнить древнегреческие театральные пьесы, где, ну, самое известное, наверное, самое часто используемое, в том числе и в психоаналитических разговорах, это драма «Царь Эдип», где Эдип оказался заложником буквально своей судьбы, предначертанной ему еще с самого рождения, еще до его рождения. И в каком-то смысле все мы оказываемся на месте царя Эдипа, не в смысле того, что мы становимся царями фиф, побеждаем, отвечаем на загадки сфинкса и принося своему городу чуму, мор и глад, но не видя собственной судьбы, только потом, оглядываясь через плечо, мы видим, что какие-то события неизбежно должны были с нами произойти, как бы мы ни пытались от них отплыть, как бы вот сквозь этот омут надо было пройти. Существует мнение, а может быть навязчивая фантазия, что цель жизни заключается в том, чтобы найти свое счастье. Во-первых, его обещает Конституция Соединенных Штатов Америки. Она обещает жизнь, свободу и достижение счастья. Мне кажется, в Российской Конституции прописаны примерно похожие слова. Конституция 91 года образца. Что уже довольно самонадеянно или даже дерзко, да, по-гречески это хюбрис, дерзание и гордыня. Что, мол, мы можем устроить такой мир, где все будут счастливы, где каждый имеет право, хорошо, не все будут счастливы, а каждый имеет право на счастье. Что это за формулировка такая, когда в какие-то космические события вроде судьбы и счастья пытается вторгнуться государство, легизм, юридический язык, и как его измерять, да, как его проверять. А вот если для одного счастье, это противоположное счастье для другого. Но это так, заметки на полях. Жизнь, свобода, достижение счастья. Кому из нас не хотелось бы оказаться в один прекрасный день на солнечной лужайке, где можно спокойно отдохнуть без каких бы то ни было неприятностей, провести беззаботно время и почувствовать себя совершенно счастливым? Начинается все как диснеевский мультик, да? Полянка, солнце, птички поют, мы такие радостные и беззаботные. Но природа, судьба или боги направляют события совершенно иначе, развенчивая эту фантазию. Западному мышлению всегда было свойственно различать то, к чему мы стремимся, и те ограничения, с которыми нам приходится сталкиваться. Для Паскаля мы были только жалкими тростинками, которым безразличная вселенная постоянно грозила гибелью. Но при этом мы были мыслящими тростинками, которые поддерживали связь с космосом. вот это мыслящий тростник, такая метафора Паскаля, что с одной стороны мы очень хрупки, да, с другой стороны мы мыслим, и что это вообще такое? Здесь же можно вспомнить царя Соломона, да, что такое человек, что ты помнишь о нем, вопрошает он к Богу, видя всю слабость, несовершенство и низменность человека внутри себя самого. Фауст Гёте заявляет о наличии у него внутри двух душ. Одна цепляется за эту вращающуюся планету, а другая устремлена в небеса. Ницше напоминает нам о том прискорбном дне, когда мы узнаем, что мы не боги. Вот что пишет Уильям Хезлит. «Человек – это единственное животное, которое смеется и плачет. Ибо он – единственное животное, которое удивляется различию между тем, какими нам являются вещи и какими они должны быть». Это, мне кажется, важный момент, из которого рождается и сознание, и разум, и язык, и все самое прекрасное и гармоничное, что мы создаем, с одной стороны, а с другой стороны, все наши трагедии, конфликты, споры, войны и несчастья. Мы обладаем способностью различать. Кто-то даже говорит, что единственная задача мышления, сознания, мозга – это различение. Если, ну, есть знаменитый эксперимент, который еще в детстве в учебниках это не учебники были, это были книжки по популярной физике для детей со всякими опытами, для того, чтобы вводить ребенка в образ мышления ученого. Так вот, там, если вы не делали, сделайте обязательно, вы обалдеете. Я вот сделал, мне было лет 6, берете 2 тазика с водой, один горячий, но не кипяток, чтобы не обжечься, другой холодный, но, опять же, не ледяной, чтобы не обморозиться. И вот держите левую руку в одном тазике, правую руку в другом тазике, и какое-то время для того, чтобы прочувствовать, так сказать, и тепло, и холод. А потом вы берете и обе эти руки помещаете в тазик в третий, который заранее набираете теплую воду, нейтральную, да. И оказывается, что для одной руки эта вода очень горячая, потому что контраст в несколько десятков градусов, а для другой она прохладная или холодная, в зависимости от того, насколько была горячая вода в первом тазике. И вот у вас две руки, принадлежащие одному телу, погруженные в одну и ту же среду, при этом совершенно разный опыт получается. Далее из этого можно делать всякие остроумные выводы, исследования, как, например, Рамачандран, замечательный индийский нейрофизиолог, который придумал, как разрешить проблему с фантомной болью или фантомной чесоткой в отсутствующей руке. Вот зеркало ставишь перед человеком, где отражается конечность, которая у него есть, на месте той, которой нет. И человек смотрит в зеркало, ему чешут одну руку, а по ощущениям почесали другую руку, которой нет. Да? Но вот в мозгу она есть, и на ее образ мы реагируем точно так же, как на настоящую руку. Все это подведение предисловия к нашей сегодняшней теме. Прервемся на новости.
0: Человек читающий.

0: Москве 17:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Киев, отказавшись от предложения о передаче тел, еще раз продемонстрировал свое отношение к погибшим военным как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации, сообщили в Минобороны России. Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками, говорится в сообщении. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новостям, что Зеленскому украинцы не нужны ни мертвые, ни живые. Ранее военное ведомство сделало заявление с предложением гуманитарной акции по выдаче тел погибших в СУ после окончательного контроля над Константиновкой российскими войсками. В военном ведомстве также сегодня заявляли, что готовы организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны. Более 20 СМИ разных стран выразили желание приехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных. Российские военнослужащие ведут в Красном Лимане ДНР разминирование и зачистку города от остающихся здесь сил противника. Идет наступление в направлении Голубых озер, сообщил в воскресенье Минобороны. По его данным, для срыва ротации личного состава ударом авиации уничтожена насыпная переправа через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки. За сутки в Красном Лимане уничтожено до 20 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, 2 пикапа, 3 дистанционных управляемых роботизированных комплекса и 11 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами, говорится в сводке. Ряд энергетических объектов Запорожской области поврежден в результате атак ВСУ. В регионе частично отключено электроснабжение, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Он уточнил, что идет оценка повреждений. Энергетики работают сейчас над стабилизацией работы региональной энергосистемы. Следующий раунд переговоров между Ираном и США, вероятно, может пройти либо в Исламабаде, либо на швейцарском курорте Бюргенштук, сообщает в воскресенье пакистанский портал Даун со ссылкой на дип-источники. Ранее сообщалось, что эти переговоры намечены были на 11 июля, однако финального решения по ним стороны еще не приняли. Источники издания подчеркивают, что на встрече планируется обсудить иранскую ядерную проблему, ослабление санкций против Тегерана, размораживание иранских активов за рубежом. Также речь пойдет о сохранении стабильной обстановки в Ормузском проливе и о соблюдении прекращения огня Израилем и Хезболлой в Ливане. Рейсовый автобус совершил столкновение с грузовиком в Бобровском районе Воронежской области. По предварительным данным, в ДТП пострадали 12 человек, сообщили ТАСС пресс-службе регионального УМВД. В результате ДТП водитель автобуса и его 11 пассажиров получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение. Красный код из-за опасного загрязнения воздуха объявили в американской столице на фоне жары и после крупнейшего салюта в честь Дня независимости, оставившего город в густой дымке. Как сообщала ранее РИА Новости, после 40-минутного салюта из 850 тысяч залпов, центр Вашингтона в ночь на воскресенье еще долго был окутан серым смогом. Проблемы со здоровьем грозят горожанам, поэтому нужно сократить время пребывания на улице, информировали местные власти. В эти дни в Вашингтоне установилась рекордная температура. Накануне столбик термометра поднялся почти до 40 градусов, таким образом побив рекорд 1898 года для 4 июля. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, завтра облачно с неустойчивыми прояснениями, возможны осадки, днем максимум 19 градусов. В Москве в течение дня возможны кратковременные дожди, температура воздуха ночью 13-15, днем в столице 20-22 градуса. Атмосферное давление будет расти и составит 740 миллиметров ртутного столба.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. На Уимблдоне в эти минуты проходит матч четвертого круга между Романом Сафиуллиным и Новаком Джоковичем. И пока что серб ведет по сетам со счетом 2-0. Первый он выиграл со счетом 7-6 на тайбрейке, а во втором уже более уверенно победил со счетом 6-3. Шанхай Шинхуа переиграл Джинзян Профессионал в матче 17-го тура чемпионата Китая по футболу. Встреча завершилась со счетом 3-2. Шанхай, который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, одержал вторую победу подряд и с 19 очками занимает 9-е место в таблице чемпионата Китая. Сава Новиков стал победителем групповой гонки на 198 километров на чемпионате России по велоспорту на шоссе, который проходит в Казани. Второе место занял Михаил Фокин, и третьим стал Артемий Хомяков. У женщин в данной дисциплине накануне победила Марина Комина. Даниил Маринов стал победителем в опорном прыжке на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. Серебро завоевал Арсений Духно, бронза у Тимофея Акиньшина. Россияне Валерий Пронкин и Софья Палкина завоевали золотые медали в метании молота на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. Семен Бородаев дальше всех толкнул ядро. В беге на 200 метров не было равных Вере Филатовой и Николаю Грудковскому. Мария Ермакова и Владимир Никитин победили в беге на 5000 метров. Елизавета Солободенюк показала первый результат в семиборье. Главный тренер Аль-Ахли Матиас Ясле заинтересован в услугах крайнего нападающего петербургского «Зенита» Луиса Энрике. В саудовском клубе обсуждают кандидатуру 25-летнего вингера в течение месяца. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Отмечается, что Аль-Ахли может продать предложить за 25-летнего бразильца 45 миллионов евро. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Человек читающий.
1: Мы возвращаемся, читаем сегодня Джеймса Холлиса «Душевные омуты. Возвращение к жизни после тяжелых потрясений». И мы остановились на точке на самом деле разлома, который отделяет человека от всей остальной природы, точки осознания, как пишет Уильям Хезлит, точки осознания и удивления, различия между тем, какими нам являются вещи и какими они должны быть. Мы очень легко, с одной стороны, строим противопоставления, свои, чужие, друзья, враги, радость, печаль и успех, неудача. И если мы накладываем это на нашу сегодняшнюю тему, душевные омуты, то еще одной сложностью является, с одной стороны, поддержание своей реальности, вот реальность этого омута, в котором мне плохо, например, да, или хорошо, а с другой стороны, тем, что окружающий мир очень разнообразен, более того, он нам доступен как никогда раньше, я имею в виду информацию о нем, огромное количество видеоматериалов, аудиоматериалов, мы видим людей вокруг, если мы живем в городе, которые находятся в других состояниях, да, у меня, например, денег нет.

0: хватает, а кто-то новую машину себе купил. Или жена от меня ушла, да, а вот влюбленная парочка сидит и обжимается. И очень легко поверить в то, что есть вселенская несправедливость, например, да, или какая-то вина, за которую я расплачиваюсь, и многие другие способы эмоционального отреагирования, которые, по сути, являются способами справиться с этим несовпадением, с этим развлечением. И, забегая чуть вперед по тексту книги, или возвращаясь чуть назад к ее самому началу, вот этот смысл, который только и может нас излечить. А смыслом является некая интеграция того состояния, в котором я нахожусь, и признание его своим. И признание, соответственно, в нем какой-то ценности, как минимум ценности, переживания, что это лично мое переживание. Мне, конечно, могут ответить, да, заберите, оно мне вообще не сдалось, такое состояние, я хочу другое, я хочу состояние вот этого парня. Но с одной стороны, как писал Мандельштам, не сравнивай живущий, не сравним. С другой стороны, мы не знаем, что там у этого парня, какой ценой это все дается. И хотели бы мы вообще поменяться местами с ним. Потому что каким-то образом мы участвовали, на самом деле не каким-то, а всем этим самым, всем своим образом жизни, образом мысли и образом действий мы создаем ту реальность, в которой мы себя обнаруживаем каждое утро. И мне вчера попалось видео короткое. На самом деле, оно, с одной стороны, оно смешное, а с другой стороны, оно можно остановиться и подумать, что происходит. На видео трое корейских, наверное, детей, им года по два, то есть они так уверенно стоят, но пока особо не разговаривают. И родители, видимо, придумали для них испытания, развлечения. Они в коридоре своего дома создали полосу препятствий из скотча и пищевой пленки, преодолевать которую этим мальчишкам предстоит. Втроем, вот они такие все милые, в подгузниках стоят, а с другой стороны в качестве награды их ждет три бутылочки с каким-то лакомством, не знаю, с молоком или снежком, или еще чем-то. И вот эти трое детей, рожденные у одних и воспитывающиеся у одних и тех же родителей, совершенно по-разному реагируют на эту полосу препятствий. Один сразу он рвется в бой, сразу же не получается у него, и дальше он просто истерит все время, пока длится видео. Второй брат, он не так, не сяк, он вроде и не расстраивается, и особо не пытается. Как-то не получилось, ну и ладно, постою. А третий такой очень целенаправленный, пытается пробиться, он так пробует, сяк пробует, и в итоге он пробивается сквозь эту полосу препятствий, где-то надо перешагнуть, где-то надо подползти под ней, и берет бутылочки, не только свою, но и для своих братьев протягивает. Второй брат, который пытался за ним повторять, но не прошел, берет и начинает пить из нее, значит, лакомство свое, а третий брат заходит в такой истерике, что даже бутылочка ему уже не мила. Не нужна ему никакая награда, он не справился, он расстроился, ну и представьте себе, три типа психики, которые вот нам явлены здесь сейчас. Дети еще разговаривать даже не умеют, а уже мы можем с большой вероятностью предсказать их жизненный путь, кто с чем столкнется, для кого какие будут проблемы и, наоборот, победы на этом пути. И что здесь зависит от родителей? Это близнецы, да? Ну, вернее, тройняшки. Воспитывают, опять же, их наверняка одинаково. Но это, с одной стороны, снимает кучу ответственности с родителей, да, про то, что вот мой ребенок такой из-за меня. С другой стороны, ставит перед нами, опять же, космического масштаба вопрос. Что есть человек, что есть его судьба, что есть его характер? И можем ли мы как-то на это повлиять? Ну, потому что вот этот вот мальчик, который в истерику впадает, очевидно, что он будет всю жизнь искать легкие пути, он будет обвинять, он будет рвать отношения с другими людьми, если его не будут обслуживать так, как ему полагается, он будет считать, что несправедлив к нему мир, а тот, который пробивается, будет всегда искать эти и находить возможности добраться до бутылки с молоком, ну, потому что дальше мы можем разные метафоры предлагать, с одной стороны, это будет это интересно, это преодоление, это вызов, или это творческое приспособление. То есть, наверное, у него все будет в общепризнанной реальности хорошо, потому что он умеет с ней обращаться. Ну, а третий, как повезет, да, с каким из братьев, в сторону какого из братьев он направится. Один, потому что может при себе его держать в качестве платка для слез и груши для битья в случае вот неспособности адекватно внутренне отреагировать свои переживания, а второй, ну вот, он ему принес бутылочку с молоком. И, собственно, можно, не проходя эту самую полосу препятствий, иметь свою вкусняшку. Я думаю, типов, конечно, больше, чем эти три, но это очень яркие, да, можно сказать, сангвиник, холерик, флегматик или еще как-нибудь поделить. Но зная о себе, что со мной, какой я и как я встречаюсь с миром, и как я, на что готов, а на что не готов в этом взаимодействии с миром, можно как минимум меньше раз вслепую биться о те углы реальности, которые в ней присутствуют. Вот. Это мы все говорим про развлечение, про способность различать. И к тексту даже в этой части не придвинулись. Еще раз, человек – единственное животное, которое смеется и плачет, ибо он единственное животное, которое удивляется различию между тем, какими нам являются вещи и какими они должны быть. Хороший вопрос, а должны ли вещи какими-то быть? И если я какую-то вещь переживаю как правильную или неправильную, вопрос ко мне и к моему мышлению, почему, с чего я взял.
1: Человек читающий. Маяк. Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания. Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов «Сила слова. Первооткрыватели». Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк. Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода». Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим». Или просто позвоните в студию во время эфира. Каждую среду и четверг с 17:00.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница.
3: Знакомо? Только без паники. Включите радиоприемник и настройтесь на бессонницу. Пообщаемся в прямом эфире. Послушаем красивую ночную музыку и прогоним ночные мысли. Бессонница. В воскресенье в 23:07

0: избранное. Летняя коллекция. Человек читающий.
1: Йозеф Кнехт в романе Гессе «Игра в бисер» жалуется: «О, если бы только можно было обрести понимание, если бы существовала догма, чтобы в нее верить. Все мимолетно и противоречиво. Нигде больше нет определенности. Разве это не так?» Бесконечная мольба, возносящаяся из разверзшейся пропасти между ожиданиями и реальным опытом. Человек, по-видимому, стоит перед тяжелым, но неизбежным выбором. То ли стоически выдерживать страдания, связанные с существованием этой пропасти, и вести себя героически, то ли сетовать на превратности судьбы. Но юнгианская психология, а также практика ее применения, пробуждающая человека для личностного развития, предлагает иную перспективу, основанную на идее, что целью жизни является не счастье, а смысл. В какие-то моменты жизни мы можем испытывать ощущение глубокого счастья, но это ощущение является эфемерным и не может возникнуть ни в результате усилия воли, ни вследствие слепой надежды. Юнгианская психология, как и большинство великих религиозных учений и известных мифов, на основе которых она сделала многие свои открытия, утверждает, что именно душевные омуты и бесконечные страдания становятся той почвой, в которой зарождается смысл. Еще 2500 лет назад Эсхил сказал, что боги вынесли людям жестокий приговор. Только страдания могут привести их к мудрости. Не испытывая страданий, через которые, согласно божескому промыслу, приобретается психологическая и духовная зрелость, человек остается неразумным, инфантильным и зависимым. Кроме того, многие наши пагубные зависимости, идеологические пристрастия и неврозы являются формой избегания страдания. Тут важно, мы об этом в следующем части обязательно поговорим, что очень часто симптомы являются избеганием. То есть они являются некими путеводными знаками к тому, куда нам надо идти. Мы очень не хотим туда идти. Именно в этом месте, когда тени толка и получается, образуется невроз, зависимость или идеология рождается, в которой люди прячутся от сложности и несообразности этой жизни. Да? Мы выбираем черное или белое и начинаем весь мир делить на правых и неправых. Это все тоже способ не взаимодействовать с реальностью. Четверть жителей Северной Америки – это приверженцы фундаменталистских учений. Они стремятся облегчить свое жизненное странствие, принимая упрощенную черно-белую систему ценностей, духовно подчиняясь своему лидеру и проецируя в случае необходимости свои жизненные противоречия на окружающих людей. Инструмент проекции мы подробно часто касались и в рамках этой передачи, когда, например, обсуждали книгу, сборник лекций Юнга «Тавистокские лекции», мы постоянно с Артемом Николаевичем оперируем этим понятием проекции, когда что-то, что я не хочу или не могу заметить в себе, воспринимается мной как свойство окружающих меня людей, которые, по-моему, имеют какие-то намерения ко мне, хотят меня обижать или хотят меня обманывать или что-то со мной делать. Это обычно неосознаваемая моя часть, которую я хочу делать с окружающими людьми. Итак, четверть у нас становится фундаменталистами в широком смысле. Другие, от четверти до половины жителей, подвержены какой-либо зависимости, но, добившись на какое-то время устранения страха перед жизнью, обязательно сталкиваются с ним в будущем. Вот эта связь зависимости и страха перед жизнью, тоже обязательно про нее поговорим. Оставшиеся предпочитают быть невротиками, формируя систему феноменологических защит от превратности жизни и ударов судьбы. Что нам делать при таком разделении? Поговорим об этом в следующем часе.
0: Человек читающий.

0: В Москве 18 часов. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Украина отказалась от участия в передаче тел погибших военно-украинской армии, находящихся в городе Константиновка, заявили в Минобороны России. Ранее военное ведомство сделало заявление с предложением гуманитарной акции по выдаче тел погибших в СУ после окончательного контроля над Константиновкой. Однако Киев не сделал ничего, чтобы тела погибших военных в СУ были достойно захоронены родственниками. Киев, отказавшись от предложения о передаче тел, еще раз продемонстрировал свое отношение к погибшим военным как к расходному материалу, отметили в Минобороны России. Зеленскому не нужны ни мертвые, ни живые украинцы, заявил официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя отказ Киева остановить боевые действия в Константиновке, чтобы передать украинской стороне тела погибших военнослужащих ВСУ. Ранее в Минобороны сообщили, что Россия предложила Украине с 12 до 18 часов 6 июля прекратить обстрел Константиновки для передачи тел погибших солдат ВСУ. Украинская сторона от предложения отказалась. В военном ведомстве сегодня также заявляли, что готовы организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны. Более 20 СМИ разных стран выразили желание приехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных. Президент Владимир Путин рассказал своему американскому коллеге Дональду Трампу о реальной ситуации на поле боя, в том числе в контексте взятия Константиновки и наступления российских военных по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. По его словам, в ходе телефонного разговора глава российского государства поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Путин подтвердил приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта, но отметил, что оно возможно только при учете принципиальных требований Москвы. Трамп заявил о готовности содействовать завершению конфликта.
1: Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Пик Уитков и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.
0: Российско-американские лидеры также подчеркнули важность продолжения контакта, в том числе по военно-политической и экономической тематикам. Как отметил Юрий Ушаков, Путин и Трамп также обсудили ситуацию вокруг Ирана, перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона. Собеседники затронули украинскую тематику, в том числе в связи с планами Трампа принять участие в саммите НАТО. Динамика на фронте с каждым днем неумолимо становится хуже для киевского режима. Российские военнослужащие планомерно продвигаются, их результат виден. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков журналисту «Вести» Павлу Зарубину. Он отметил, что Константиновка – это очень существенный рубеж. Он является важнейшим шагом на пути взятия общего укрепрайона Краматорск и Славянск. Песков также заявил, что Киев готов на любые провокации и террористические атаки. При этом западные союзники, среди которых Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия и США, помогают целиться через их спутники для атак на российские объекты, констатировал пресс-секретарь президента. В Кремле также предостерегли, что над Украиной нависла угроза дезорганизации, так как в Польше украинские земли считают своими.
2: Часть Украины польские политики называют «малопольшей». Это они на что вообще намекают?
3: Ну, с точки зрения истории, в Польше всегда было очень много не только горячих голов, но и причем те, кто достаточно рассудительными кажутся, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией, которые убеждены абсолютно, что значительная часть Украины – это на самом деле польские земли. Поэтому угроза дезинтеграции, на самом деле, она висит над Украиной.
0: Дмитрий Песков также отметил, что специальная военная операция России постепенно превращается в настоящую войну, поскольку западные спонсоры фактически участвуют в боевых действиях на стороне Киева. Перебои с подачей электроэнергии не отразились на работе критической инфраструктуры Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в своем канале в Максе. По его словам, специалисты продолжают заниматься стабилизацией электроснабжения. Ранее Балицкий сообщал, что регион был частично обесточен после атак ВСУ на энергетическую инфраструктуру. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с губернатором Свердловской области Денисом Паслером в Екатеринбурге в воскресенье обсудил кампус Уральского федерального университета мирового уровня. Глава правительства подчеркнул важность создания кампусов мирового уровня в России для подготовки кадров. Один из них – кампус УРФУ. Мишустин напомнил о финансировании проекта со стороны правительства, а также выразил надежду, что бизнес выполнит данные им обязательства, касающиеся проекта. Глава региона рассказал Михаилу Мишустину и о других проектах Свердловской области. В частности, он доложил о развитии ОЭЗ «Титановая долина». По словам губернатора, там сейчас работают 25 резидентов. В общей сложности инвестиции составляют около 110 миллиардов рублей. Глава российского правительства будет работать в Екатеринбурге 5-6 июля. В понедельник Мишустин выступит на пленарном заседании Международной промышленной выставки «Иннопром». Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
4: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС, в Санкт-Петербурге завтра облачно с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, днем 17-19 тепла. В Москве в течение дня возможны осадки, предстоящую ночью в городе 13-15, днем в столице максимум плюс 22 градуса.

0: избранное. Летняя коллекция. Человек читающий.
1: Мы возвращаемся в студии по-прежнему Владислав Тимкин, это «Человек читающий», и мы сегодня читаем, обсуждаем книгу юнгианского психоаналитика Джеймса Холлиса «Душевные омуты. Возвращение к жизни после тяжелых потрясений». А книга написана в 1996 году, то есть ему уже было за 50 лет, когда он ее создал, и

человеческой жизни. Ну, поскольку мы разными задачами занимаемся в разные отрезки своего пути, то и понятное дело, что искать у себя все возможные омуты нет смысла никакого. Да? Книга обращается к широкому спектру того, с чем мы можем столкнуться, и понятное дело, что не совсем мы столкнемся, а с чем-то вообще никогда не столкнемся. И это скорее попытка в целом обозреть человеческую жизнь как некий набор сложностей, с которыми мы можем столкнуться. А для чего мы это делаем? Ну, для того, чтобы, с одной стороны, быть информированным, знать о том, что такое бывает, с другой стороны, как я уже говорил в прошлом часе, для того, чтобы не оставаться в одиночестве в самых сложных моментах нашей жизни. Итак, что мы выяснили за час? Что, да, случаются тяжелые потрясения, и для того, чтобы выходить из них, нам необходим смысл, то есть способность преодолеть развлечения в этом мире между правильным, неправильным, справедливым, несправедливым, добром, злом, и преодолеть развлечения. Что это значит? Это значит соединить это в себе, стать той точкой, в которой они связываются, и, по сути, соединить жизнь со смертью. То есть даже если с нами происходят самые тяжелые ситуации, то и мы остаемся в живых, то это уже как бы путь выхода и путь к соединению того, насколько парадоксальна эта жизнь может быть. И мы становимся такими символическими существами, которые способны удерживать и правое, и левое. Помните такую сцену из фильма Бекмамбетова «Ночной дозор», где мужчине на мосту в древности одно ухо шепчет «Гессер», в другое «Завулон», то есть сила света и сила добра, и этот мужчина стремительно сидит и становится судьей. Судьей над моралью, над добром и злом, но судья, который поддерживает равновесие этого мира. Вот примерно, мне кажется, это судьба каждого из нас, если, конечно, мы не закрываем уши, если мы не бежим, если мы не прячемся в догматизм, либо в зависимости любого рода, да, от веществ, от людей, от работ, от способа проживания эту жизнь, не встречаясь с тем, что нам не нравится. И последний способ справиться, он говорит, это невротизм, когда мы устраиваем правила для себя, правила жизни, что называется, и живем по сценарию, а не в реальности. То есть мы, опять же, придумали сами себе какие-то правила, и буквально вся наша жизнь сводится к тому, что мы соблюдаем эти правила и наблюдаем за другими, насколько они им следуют. Древние говорили, что религия нужна тем, кто боится оказаться в аду, а духовность тем, кто там уже побывал. Вот это тоже интересное развлечение вводится, да, религия и духовность. Пока мы не увидим существенную разницу между тем, что мы жаждем испытать, и тем, что мы испытываем, пока мы осознанно не поставим перед собой цель достижения высокого уровня духовности, мы будем всегда стремиться избегать, отрицать или воображать себя жертвами, малодушными и недовольными собой и окружающими. Идеи, устремления и практика юнгианской психологии исходят из того, что не существует залитых солнцем лугов и уютных уголков для безмятежного сна. Есть душевные омуты, где большую часть жизни и пребывает наша природная сущность, и где зарождаются многие значимые события нашей жизни. Именно в этих омутах формируется и крепнет душа. Именно в них мы сталкиваемся не только с тяготами жизни, но и с ее достоинством и ее глубочайшим смыслом. Буквально все сказки построены вот на этом каркасе, на этом пути. Мне вспоминается сцена, открывающая мультфильм «Король лев», где, значит, папа лев и сын сидят на вершине скалы и смотрят на залитое солнцем пространство саванны. И отец говорит: «Все, чего касается луч солнца, это наше с тобой, это принадлежит нам, и когда я умру, когда я уйду, ты будешь этим всем владеть». И сын спрашивает: «А что вот там вот в тени?» Он говорит: «О, туда ходить вообще не надо, нельзя, это слоновье кладбище, и, ну, собственно, это и есть душевный омут, и, конечно, куда отправляется Симба, как только выходит из-под надзора родителя, который такой великий, сильный, мощный, солнечный,

0: очевидно, это какой-то вот солнечный бог, и его брат-близнец, темный бог, Шрам, который играет темный брат светлого бога. Ну так вот, и сразу же туда отправляется этот львенок, и начинается приключение, в результате которого он и обретает способность стать тем, кто соединяет в себе жизнь и смерть и возвращает жизнь всему этому пространству. То есть в каком-то смысле весь этот мультик «Король Лев», как и многие другие мультфильмы, как и многие другие сказки, это переработка вот таких вот архетипических глубинных путешествий героя, где для того, чтобы воцариться, герою приходится пройти сквозь многие испытания, обрести волшебных помощников и символически умереть, да, там, прыгнув через три котла или пройдя через уши коровы или ноздри. Ну, в общем, очень много сюжетов перерождения главного героя. Или там же «Мертвая вода», «Живая вода». Это все про то же самое. «Душевный омут» знакомит нас с тем, что мы и не подозревали, в нас присутствует. И, с одной стороны, опять же, мы можем сказать, что нам этого не надо. Мы хотим, чтобы у нас была лужайка перед домом. Мы хотим ездить в отпуск. Мы хотим хороших, счастливых отношений с своими близкими, любимыми, со своими детьми, со своими родителями. Но по факту, если мы все это поддерживаем в таком вот накрахмаленном, искусственном, пластмассовом состоянии, то там нет никакой энергии жизни. Нет-нет, да, и придут темные тучи, которые будут выражаться через болезни, через зависимости, через гнев, который будет прорываться, если не у вас, то у ваших близких. Если мы не признаем за жизнью, с одной стороны, тайны и глубины, с другой стороны, опасности и темноты, то она нам об этом напомнит. Идеи, устремления. Да, несомненно, самая глубокая ирония в искусстве исцеления заключается в искажении идеи души в психологической практике. Тут, кстати, вот слово «исцеление» прозвучало. Оно же происходит от целостности, да, что делает лекарь. Он исцеляет, он делает нас достаточными, полными. Или мы сами с собой это делаем через прохождение этого пути, и врач в этом смысле, неважно, врач душевный или врач физический, он проводник, он не проходит за нас этот путь, как в толковании сновидений, в том же самом юнгианском важной составляющей части этого учения, сновидец делает большую часть работы, а юнгианский аналитик скорее выступает в качестве эксперта, к которому можно обратиться, прояснить какие-то непонятные вещи, или чтобы он понаблюдал за мной, когда я сталкиваюсь с этим неизвестным мне опытом ночным, сновидческим. Но как в случае со спортом, тренер не будет играть за игрока, а врач не будет за вас исцеляться. Мы сами. Более 100 лет тому назад была опубликована работа Фрейда и Брейера «Исследование истерии». В конце 19 века внимание врачей было приковано к страданиям тех пациентов, которые, с одной стороны, не могли обрести состояние душевного комфорта и психического равновесия в религии, а с другой не могли исцелиться с помощью чистой медицины. Наука о душевных страданиях людей не существовала для тех, кто все больше и больше увлекался новыми научными веяниями. То есть, когда мы уже не можем верить в Бога, потому что мы прогрессивны, потому что мы современны, наступает разорванность, символическая, смысловая разорванность. У нас, с одной стороны, есть наука, техника, технология, медицина, а с другой стороны, нету того, что могло бы поддерживать нас в равновесии с этим самым миром. И мы оказываемся в роли непонятно кого, когда вокруг нас летают автомобили, и люди живут бесконечно долго, а компьютерные нейросети могут писать симфонии. А я тут где? Да? Есть ли я вообще? Задается человек таким вопросом. По мнению Юнга, психология стала развиваться последней из так называемых социальных наук, так как по существу была основана на заимствованных у них великих мифах и концепциях. В переводе с греческого «психе» означает «душа», и этимологически происходит от двух слов. Во-первых, существительного «бабочка» – таинственные, прекрасные, но мимолетные движения, которые символизируют наши душевные переживания. И во-вторых, глагола «дышать», выражающего невидимое дуновение, возникающее с рождением человека и прекращающееся в момент его смерти. Именно дыхание является до сих пор диагностическим элементом, когда мы начинаем делать сердечно-легочную реанимацию. Да? А мы не знаем, что там с мозгом, мы не знаем, что там с телом, мы смотрим на то, есть ли дыхание. И дыхание во многих языках европейских однокоренное связано с вдохновением, с вот это inspiration, да, то есть то же самое вдохновение, вот этот высокий какой-то полет, возвышенный, вдохновенный эсприт сюда же, да, вот все, что связано с духом и с подъемом от бренности, что ли, от биологичности данной нам жизни, все это связывается с дыханием. Однако вся ирония заключается в том, что современная психология часто обращается только к наблюдаемому поведению, сводится к неким статистическим моделям и структурам, подлежащим реорганизации, или к биохимическим аномалиям, требующим медикаментозного лечения. Это такой вот механистический подход к человеку. Надо прописать таблетки, если у человека депрессия, либо, значит, надо... бихевиоризм, да, этим занимался, то есть теория поведения, часто когнитивно-поведенческая терапия, оно, ну, очень похоже на дрессировку. Вот, когда ты делаешь так, тебе грустно. Если ты так делать не будешь, тебе не будет грустно. Но вглубь при таком подходе мы не идем, мы не исследуем, почему или зачем, или для чего человеку, например, грустно, или он горюет, или он употребляет какие-то вещества. Это все... вот таким механистическим способом объяснение человека недоступно. И это, опять же, происходит такое невротическое купирование, когда мы говорим «делай хорошо, а плохо не делай», и тогда будет у тебя хорошо, а плохо не будет. Но что, если человек делает так, как ему плохо? Что, если человек переживает свою жизнь как некую драму? Здесь, ну, таблетками не обойдешься. Потому что вопросы... рождающиеся из глубины на поверхности не разрешаются. Хотя эти методы лечения достаточно важны и приносят определенную пользу, они редко учитывают самые глубинные потребности человека, то есть смысл его жизни. Снова мы возвращаемся к смыслу. Любая терапия, не затрагивающая проблемы души, в конечном счете обязательно окажется поверхностной, независимо от того, какое облегчение она приносит сначала. То есть... можно вспомнить малыша из сказки «Малыш и Карлсон», который оказался на крыше. Все очень перепугались, приехали пожарные, выдвинули свои лестницы, и мать ему говорит: «Ну зачем же ты туда полез?» И мы очень часто вот на этом уровне существуем. С собой или с детьми своими. Нам кажется, что если ребенок знает, как правильно, и знает, как неправильно, то он будет поступать правильно. Но никто не задает вопрос: «А зачем нужен малышу Карлсон? Существует он, не существует, если это выдумка, да?» Малыш же очень одинок. И одинок настолько, что даже маленький щенок, которого ему дарят на день рождения, вызывает у вот этого Карлсона, который, ну, даже если он реален, это часть души мальчика, в которую он кладет отношения, связь, дружбу, приключения, да, эта личность, созданная малышом, настолько слабая, что боится не выдержать конкуренции с этим щенком, который даже не человек. То есть как заброшен этот ребенок в Стокгольме, что, ну, при том, что у него многодетная семья, да, есть брат, есть сестра, есть мама с папой, которые вроде при этом довольно такие тактильные, могут поговорить, повзаимодействовать. Но вот экзистенциальное одиночество. То есть вопрос не в том, как защитить ребенка от падения с высоты. Ну, падение с высоты – это тоже метафора, да, это может быть все, что угодно другое. А в том, почему он хочет туда забраться, и почему в его комнате устраивается бедлам, и взрывается этот паровая игрушка, на люстре кто-то раскачивается. Что происходит? Да, ребенок борется за внимание, ребенок борется за собственную реальность. Да, вопрос, хотели ли этого ребенка или не хотели. Мы можем много вопросов задавать, мы можем много фантазировать, мы можем приписывать какие-то мотивации родителям. Понятное дело, что им непросто, они оба зарабатывают. Но ребенку-то от этого не легче. И очень многие из нас являются этими малышами, которые выросли, которые интериоризировали в себе свои проблемы, то есть как-то справились, невротизировали их и продолжают жить, Им еще объяснили, что Карлсона нету. Вот что интересно. И получается вообще такой парадокс, что единственное, что мне может помочь, это отношения. Но отношения заводить не с кем, потому что все отношения функциональны. И куда деваться ребенку? Это лишь вот один из примеров того, откуда это появляется и почему терапия обязана затрагивать проблемы души и смысла жизни. Вообще, терапион, да, изначально слово – это забота о богах. То есть не о себе, не о пациенте, а о богах. Разговаривая с самим собой или с кем-то другим о смысле, о пограничных состояниях наших душ и наших жизней, мы неизбежно, получается, обсуждаем космологию, космогонию всего с нами происходящего. Это может быть метафорами, это может быть символами, это может быть истинная вера во что-то потустороннее, но без таких полетов душа скукоживается. Юнг полагал, что невроз в конечном счете следует понимать как страдание души, не раскрывшей своего смысла. Заметим, что он указывал не на страдание, а лишь на ощущение бессмысленности жизни, от которого невроз становится защитой. То есть тут буквально трехактная пьеса. С одной стороны, есть душа, она должна раскрыть свой смысл. Если она не раскрывает его, если мы не раскрываем смысл своего души, мы страдаем, потому что испытываем это страдание через бессмысленность. И для того, чтобы не чувствовать бессмысленность жизни, мы придумываем себе невротические зависимости от развлечений, от работы, от отношений. Мы придумываем всякие социальные движения. Мы хотим строить, не знаю, лучший мир, справедливое общество, счастливую семью, пропустив собственную вот эту вот пустоту, неспособность быть самими собой, неспособность выдерживать одиночество, фрустрацию, бессмысленность и всю холодность этого мира, потому что мы не раскрыли свою душу, ее смысл. Примерно вот такое уравнение. Вместе с тем Юнг считал невроз мнимым страданием. Аутентичное страдание – это адекватная реакция на столкновение с острыми гранями бытия. В таком случае цель терапии заключается не в устранении страдания, а в его преодолении с целью достижения углубленного и расширенного сознания, способного поддерживать полярность болезненных противоположностей. Ну, это то, с чего я начал этот час, что мы, с одной стороны, обречены на распад смысла постоянно, на развлечение добра и зла, правильного и неправильного. С другой стороны, мы должны обретать этот самый смысл, то есть быть способными преодолевать эти развлечения, расширять свое сознание, чтобы вбирать все больше и больше противоречий. Как считает Альдо Каратенуто, психотерапия – это не создание моделей, в соответствии с которыми человеческое страдание находит выход и получает название. Психотерапия – это исследование страдания, открытие важного и надежного соответствия между внешними и внутренними событиями, которые определяют любую жизнь. И в этом смысле, конечно, наши популярные общие представления о педагогике, о воспитании, об отношениях не имеют никакого отношения к реальности, потому что люди, с которыми мы имеем дело, в первую очередь, самими собой, это загадка, это тайна, это что-то, что не укладывается в формулы и что-то, что при этом динамично и может меняться в любой момент. И никакими детскими садами, школами, заботами, любовями, подарками и условиями внешними нашей жизни мы не сможем гарантировать счастье никому, да, ни своему супругу, ни своему ребенку, ни самим себе. И быть готовым к этому, вот это важная часть, мне кажется, расширения сознания. Вернемся после новостей.
1: Человек читающий. Реклама.
2: Санкт-Петербург – город открытий, вдохновляющий на путешествия в любой компании. Он предлагает богатство впечатлений тем, кто здесь впервые, и тем, кто возвращается снова и снова. Санкт-Петербург гостеприимен и всегда готов удивить. Спланировать поездку, узнать режим работы музеев, стоимость билетов и новые маршруты можно в контакт-центре для туристов по телефону 8 800 222 88 12. Звонок бесплатный. Санкт-Петербург. Город впечатлений.
1: Телефон.
3: телефон рекламной службы 495-105-5244.
4: Граждане, заключившие контракт на прохождение службы в зоне СВО, получают единовременную выплату 400 тысяч рублей из федерального бюджета и не менее 400 тысяч рублей за счет субъектов Российской Федерации. Статус ветерана боевых действий. Льготные условия ипотеки. Ставка 2% годовых. Бюджетные места для детей в ведущих вузах страны. Освобождение от земельного налога. Налоговые каникулы на период прохождения службы. Компенсацию оплаты услуг ЖКХ. Льготы и социальные гарантии для семей военнослужащих. Ты защищаешь страну, страна защищает тебя. Подробности по телефону 117 или на сайте службапоконтракту.рф.
5: В Москве 18:30.
6: Новости.
5: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Киев, отказавшись от предложения о передаче тел, еще раз продемонстрировал свое отношение к погибшим военным как к расходному материалу, который главным образом собирается на линию фронта в результате принудительной мобилизации, сообщили в Минобороны России. Ранее в военном ведомстве заявили, что Россия предложила Украине с 12 до 18 часов 6 июля прекратить обстрел Константиновки после окончательного контроля над этим населенным пунктом российскими войсками для передачи тел погибших солдат ВСУ. Украинская сторона от предложения отказалась. В военном ведомстве также сегодня заявляли, что готовы организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны. Более 20 СМИ разных стран выразили желание приехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных. Киевский режим, сознавая ухудшение ситуации на фронте, огрызается и пытается создать для своих западных спонсоров картину способности к давлению на Россию. На это обратил внимание журналиста «Вестей» Павла Зарубина, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также заявил, что поступательная милитаризация Европейского Союза становится фактором, усугубляющим проблемы с украинским урегулированием. Кроме того, как считает представитель Кремля, провокации со стороны киевского режима не исключены в преддверии саммита НАТО, который планируется в Анкаре 7-8 июля. Поэтому необходимо сохранять бдительность в любой момент, подчеркнул Песков. Перегруженные украинским конфликтом промышленные мощности в оборонной сфере и нехватка возможностей в наборе и обучении новых солдат являются двумя препятствиями для НАТО. Об этом заявил генсек Альянса Марк Рютте в интервью Wall Street Journal. Преодоление этих препятствий и есть ключевой вопрос, который мы должны обсудить на следующей неделе, сказал Рютте, имея в виду саммит НАТО в Анкаре. В Анкаре, как отмечает газета, параллельно саммитом Альянс проведет и отраслевой форум, где производители вооружений чиновники обсудят расширение выпуска продукции. Грузовое судно подверглось нападению вооруженных людей в Красном море возле побережья Йемена, сообщило Управление морских торговых операций Великобритании. Грузовое судно подало сигнал бедствия, заявив, что оно подверглось нападению неизвестных вооруженных лиц, сообщило Управление. Подробности нападения и информация о пострадавших не приводится. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
6: Погода.
5: По данным центров области Санкт-Петербурга, завтра облачно, возможно, осадки, днем максимум 19 градусов. В Москве также возможно осадки, 20-22 градуса завтра.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. На Уимблдоне продолжается матч четвертого круга между Романом Сфиулиным и Новаком Джоковичем. Первый сет остался за сербом. Выиграл он его только на тайбрейке 7-6. Во втором победил 6-3, а вот в третьем уже Роман Сфиулин сумел перехватить инициативу и перевел матч в четвертую партию. Выиграл третий сет со счетом 6-3, и четвертый только начинается. Пока что на подаче выступает Джокович и уступает 15-30. Даниил Маринов стал победителем в опорном прыжке на чемпионате России по спортивной гимнастике в Калуге. Серебро завоевал Арсений Духно, бронза у Тимофея Акиньшина. Россияне Валерий Пронкин и Софья Палкина завоевали золотые медали в метании молота на Кубке сильнейших спортсменов России в Жуковском. Семен Бородаев дальше всех толкнул ядро. В беге на 200 метров не было равных Вере Филатовой и Николаю Грудковскому. Мария Ермакова и Владимир Никитин победили в беге на 5000 метров. Елизавета Солободенюк показала первый результат в семиборье. Сава Новиков стал победителем групповой гонки на 198 километров на чемпионате России по велоспорту на шоссе, который прошел в Казани. Второе место занял Михаил Фокин, третьим стал Артемий Хомяков. У женщин в данной дисциплине победила Марина Комина. Главный тренер Аль-Ахли Матиас Ясли заинтересован в услугах крайнего нападающего петербургского «Зенита» Луиса Энрике. В саудовском клубе обсуждают кандидатуру 25-летнего вингера в течение месяца. Об этом сообщают зарубежные СМИ. Отмечается, что Аль-Ахли может предложить 45 миллионов евро за 25-летнего бразильца. При этом сам «Зенит» сделал предложение по полузащитнику Фенербахче Даржелесу Нене. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что петербуржцы предложили за малийского футболиста около 20 миллионов евро с учетом бонусов, но руководство стамбульской команды хочет за игрока не менее 25 миллионов. Тем временем московская «Динамо» обыграла красноярский «Енисей» СТМ со счетом 37-30 в матче 8-го тура чемпионата России по регби и остается на второй строчке турнирной таблицы. Красноярский клуб на третьей позиции, лидирует казанская «Стрела» «Акбарс». «Лада» заключила просмотровые контракты с четырьмя хоккеистами. Об этом сообщает пресс-служба тольяттинского клуба. Состав команды на период предсезонной подготовки пополнят нападающие Игорь Швырев, Михаил Беляев, Константин Рыжов и защитник Карил Вафин. Казанский баскетбольный «Уникс» находится в стадии активных переговоров с защитником Ксавьером Ретан-Мейсом. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что 32-летним канадцем также интересуется краснодарский «Локомотив Кубань». Прошедший сезон Ретан-Мейс провел в немецкой «Баварии». Тем временем нападающий Андре Робертсон останется в петербургском баскетбольном «Зените». Об этом сообщает «Спорт-экспресс». Отмечается, что стороны решили воспользоваться опцией продления контракта 34-летнего форварда на следующий сезон. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Человек читающий.
1: Давайте еще раз перечтем цитату из Альда Каратенута. Психотерапия – это не создание моделей, в соответствии с которыми человеческое страдание находит выход и получает название. То есть это не то, чем занимаются психиатры, грубо говоря, или медицина. Психотерапия – это исследование страдания, то есть субъективного, конкретного человека, как им переживается. Открытие важного и надежного соответствия между внешними и внутренними событиями, которые определяют любую жизнь. Что здесь говорится за этими словами? То, что это работа, сложная и насыщенная, по выстраиванию соответствий между событиями внутренней жизни и событиями внешними. И эта работа дополнительно сложна тем, что она не вписывается в какие-то модели, в том числе и в модели оценочные или моральные. То есть для кого-то, если страдание субъективно сильное, мы не можем никак со стороны оценить, насколько это сильно. Да? Что мы не можем сказать, что повод, по которому человек расстраивается, грустит или испытывает одиночество, ничтожен, да? Если мы по этому поводу такое не испытываем. И вот мне кажется, это одна из самых сложных сторон работы с душевными переживаниями, что нам нужно доверять другому человеку, что он правда и так это переживает. Потому что иного у нас особо критерия для оценки чужих переживаний нет. И своих тоже. Да? Если нас с детства учили не придавать значения своим переживаниям, обесценивать их, делать какими-то невеликими, маленькими и неважными, то никто, кроме нас, за эту работу сделать за нас не может. Соответственно, мы оказываемся сами для себя заброшенными вот в этой части. Если, например, в семье не научили или не было принято говорить об уязвимости, о сложностях, о переживаниях. Почему обычно так делают в семьях? Не то, что сознательно. Обычно игнорируется или отрицается то, что страшно, то, на что родителям кажется, либо они сами, либо ребенок не способен переварить это, работать, встроить. И происходит передача трансгенерационная от отца к сыну, от родителей к детям. Тех задач, с которыми родители не справились, будут решать их дети, даже если они к этому не имеют никакого отношения. И любые катастрофы, которые затрагивают целое поколение, неизбежно они, знаете, как сквозь поколения идут, и следующие дети будут, следующее поколение, следующие люди будут с этим разбираться. Это будет отражаться на обществе, которое мы строим, на взаимодействии, на отношениях, на которых построено на самом деле все вокруг нас. Но отношения не померить, да, отношения вот это не создание моделей, как правильно себя вести. Внешне, может быть, да, мы прописываем законы, мы приписываем наказания, ну, потому что у нас культура, с одной стороны, такая, мыслить, что если что-то запретить, то это исчезнет. Однако же, если оно происходит, если оно существует, значит, оно как-то соответствует внутреннему компасу тех, кто это делает, да, и тут надо разбираться, а что происходит. Так-то, конечно, мы все про доброе, вечное и светлое, но почему тогда так много вокруг того, с чем мы не согласны? Мне кажется, потому что мы в себе пока не можем это соединить. Юнг считал, что невроз – это не только защита от жизненных травм, но и бессознательное усилие направлено на их исцеление. То есть это снова про внимание к симптомам. Если не проходит, например, какое-то соматическое заболевание долго, это повод посмотреть на вообще систему, которую мы выстроили. Как мы отдыхаем, как мы работаем, как мы лечимся, как мы профилактируемся. И то же самое происходит и с душевной жизнью. Например, если человек слишком много на себя берет психически, то понятное дело, что он не будет выдерживать и будет каким-то образом это компенсировать либо через забывание, либо через просыпание, либо через алкоголь или другие способы расслабления. То есть не на причину обращается внимание, а на следствие. И работают со следствием, не меняя причину, но это довольно бессмысленная работа. Симптомы, таким образом, это

0: выражение желания исцеления. Также можно сказать не симптом, можно сказать проблема. Или то, что я считаю проблемой, является выражением желания исцеления. То есть вот так можно посмотреть на собственные какие-то переживания. Вместо того, чтобы подавлять их или вытеснять, человеку нужно понять, какая травма проявляется через них. Тогда эмоциональная травма и мотивация к ее исцелению могут внести свой вклад в расширение сознания. Например, замечательная книга, если не помню, мы ее здесь обсуждали или нет. Книга называется «Тяга». Она написана врачом, психиатром, наркологом, который сам оказался наркозависимым, попал в рехаб, его отправили туда коллеги. И, в общем, он пишет как теоретический трактат о зависимости и об отношениях к ним в обществе, так и изнутри опыт, значит, употребления, опыт принудительного лечения, опыт стыда от того, что, ну, казалось бы, он врач, он людей должен лечить, а сам с собой справиться не может. И вот в этом произведении здорово показываются истоки наркомании, да, истоки именно душевные, какую травму закрывает этот симптом и что этот симптом говорит о том омуте, из которого мы хотим выбраться, но не можем одновременно, и как все-таки этот путь проходить. Картенуто также замечает, что сознание предпочитает справляться со своими страданиями с помощью психотерапии, а не взывать к всемогущему божеству. Такое сознание расширяет и обогащает наши представления, хотя плата за это может быть достаточно высокой. Основная идея, одухотворяющая юнгианскую психологию, заключается в реальности бессознательного. Хотя эта идея может показаться общеизвестной, фактически она не является ядром психологических направлений в работе с бессознательным. Не является ядром психологических направлений, далеких от психодинамической терапии, и не является общепринятой для объяснения повседневных переживаний большинства людей. Но это правда. Люди почему-то в массе своей несерьезно относятся к своим бессознательным проявлениям, к своим снам, к своим желаниям, к своим демонам и к своим ангелам. Как-то нас всех приучают с детства быть нормальными. Я в кавычках это говорю, нормальными, то есть среднестатистическими. И в итоге получается, что, ну, конечно, кто-то попадает в эту норму среднестатистическую, но большинство начинают испытывать невроз, потому что чему-то не соответствует. Учат какую-нибудь геометрию, хотя никакой геометрии никогда заниматься не будут, да, ну или наоборот, литература. Она, может, не совсем не нужна, а меня вот заставляют стихотворение учить. И вот так раз за разом, соглашаясь на компромиссы, которых очень много вокруг, как на прокрустом ложе, что-то от нас отрезается, а что-то вытягивается, и вот мы уже какие-то все перекошенные и с неврозами.
1: Человек читающий.

0: Маяк. 11 июля в Большом зале Московской консерватории состоится концерт известного пианиста, победителя международных конкурсов Ивана Бессонова. Прославленный музыкант исполнит шедевры Иоганна Себастьяна Баха и Вольфганга Амадея Моцарта. На этот раз виртуоз впервые выступит не только как солист, но и как дирижер камерного оркестра. 6+.
1: Появится ли на политической карте мира новый американский штат?
2: Подкаст «Переговорщики».
1: Зачем Трампу Гренландия?
2: В это воскресенье в 7 часов вечера на «Маяке» и в любое время в видеоформате на медиаплатформе «Смотрим».
1: Хочу все знать о геометрии.
3: Французская академия наук сделала официальное заявление, что мы не рассматриваем доказательства квадратуры круга. Хватит. Потому что приходили сотни тысяч писем, где разные люди считали, что они нашли. Это требовало очень много ресурсов, и они сказали «до свидания».
1: Геометрия. Подкаст познавательного шоу для всей семьи. Хочу все знать. Утром в выходные на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Воспитание души.
4: Вечное всегда носит одежду времени. И одежда эта так срастается с людьми, что порой под историческим мы не узнаем сегодняшнего, нашего. То есть в каком-то смысле мы не узнаем и не понимаем самих себя.
1: Юрий Михайлович Лотман. Литературовед. Культуролог, основатель собственного научного направления, один из виднейших гуманитариев 20-го столетия.

0: Маяк. Избранное. Летняя коллекция. Человек читающий.
1: Немногие люди, потрясенные воздействием глубинной автономной внутренней силы, способны осознать эту силу, справиться с ней или предсказать ее проявление. Таким образом, все зависимости, навязчивая одержимость и проекции комплексов, относящиеся к внутренней сфере, бессознательно переносятся на внешний мир, обременяя в равной степени и окружающих, и нас самих. Ну, например, вот эта психологическая игра, описанная у Эрика Берна, когда женщина с мужем приходит на семейную терапию, она обвиняет в том, что он тиран, он не отпускает ее даже на танцы, очень ревнив, и в результате каких-то неимоверных усилий со стороны терапевта муж таки соглашается отпустить ее на танцы, как она вот хотела, из-за чего их брак трещал по швам, и оказывается, что она боится, она сама боится пойти на эти танцы, а муж для нее был такой заглушкой для того, чтобы не видеть, что она страшная трусиха, с одной стороны, а с другой стороны проецирует на мужа то, что он жестокий тиран, а на мир то, что он очень опасный, и на танцах с ней может что-то случиться. То есть замечать то, как это изнутри направлено наружу, да, это расширение сознания, которое позволяет работать с внутренним, например, со страхом, не знаю, осуждения или страхом, что с ней что-то физически случится, и тогда вдруг окажется, что и муж не такой тиран, и мир не такой страшный. Если же мы с внутренним совсем не взаимодействуем, то мир, как у Фолкнера, это шум и ярость, или это перефраз Шекспира, да, из «Бури», мир — это сказка, рассказанная идиотом, полная шума и ярости, так что ли, приблизительно близко к тексту. То есть, если в нас нету способности генерировать смысл, который мы будем накладывать на этот мир, то весь мир будет представлять огромный, бессмысленный, ужасный, воющий и кричащий вселенной. Мысль, что в каждом из нас сосредоточена огромная, мудрая и естественная энергия, должна была бы нас укреплять и успокаивать. Но в действительности эта мысль часто причиняет нам беспокойство. Голос детских переживаний, ощущение ранимости, бессилия при столкновении с окружающим миром и узаконенная зависимость человека слишком хорошо нам известны и глубоко в нас внедрены. Тогда как противостоящая им идея личной свободы и личной ответственности вселяет в человека робость. И это правда так, и это парадоксально. Да? Нам говорят, вы свободны. Мы говорим, а делать-то что? Что хочешь делать? А как это, что я хочу делать? И обычно, когда мы становимся свободны, если становимся, вот в социальном смысле, то мы растеряны и возвращаемся к каким-то привычным делам. Не задавайся вопросом, а мне подходит, не подходит, нравится, не нравится, хочу даже или не хочу. Также, если самого себя спросить, вот если ты можешь попросить у волшебника все что угодно, мы довольно банальные вещи будем просить, касающиеся, как в анекдотах, да, автомобили, дворцы, сексуальные утехи, явство, деньги. Ну, то есть это все социальное, не имеющее отношения к глубинам нас самих. И я уверен, что если к детям задавать такой вопрос, то они гораздо более разнообразные версии мира выдадут, чем вот прошедшие усреднения взрослые. И это хороший вопрос к самому себе, каждый из нас может задать. Вот та часть моя, которая во мне есть, да, которым я был, например, ребенок, да, или полностью свободный и необусловленный дух, да, или душа, назовите как хотите, а чего я правда хочу? И мне кажется, это может быть очень сложным вопросом, терапевтичным вопросом и, на самом деле, удивляющим. Ответы, которые могут на него родиться во снах или на бумажке выписаны, или в нашей фантазии, вдруг может оказаться, что я есть. И с этого, мне кажется, начинается путь к себе. Спасибо вам большое. С вами был Владислав Тимкин. Прощаюсь с вами. Спасибо за внимание и до свидания.
0: Человек читающий.
2: Не знаю, ты вернешься летом.

0: Москве 19 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Более 20 СМИ разных стран выразили желание выехать в Константиновку для заявления Минобороны России о готовности передать тела военных ВСУ при прекращении огня. Как отметили в военном ведомстве, в случае согласия Киева на гуманитарную акцию, Минобороны России было бы готово организовать работу журналистов. Однако Киев отказался от участия в передаче тел погибших военных украинской армии, находящихся в городе Константиновка, заявили в Минобороны. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила РИА Новостям, что Зеленскому украинцы не нужны ни мертвые, ни живые. Ранее в Минобороны также отметили, что Россия предложила Украине с 12 до 18 часов 6 июля прекратить обстрел Константиновки после окончательного контроля над этим населенным пунктом российскими войсками для передачи тел погибших солдат ВСУ. Начальник генштаба России Валерий Герасимов в пятницу доложил Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Президент Владимир Путин рассказал своему американскому коллеге Дональду Трампу о реальной ситуации на поле боя, в том числе в контексте взятия Константиновки и наступления российских военных по всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. По его словам, в ходе телефонного разговора глава российского государства поздравил американского коллегу с Днем независимости США. Путин подтвердил приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта, но отметил, что оно возможно только при учете принципиальных требований Москвы. Трамп заявил о готовности содействовать завершению конфликта.
2: Президенты, естественно, затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Пик Уитков и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.
0: Российские и американские лидеры также подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и экономической тематикам. Киев в нынешних условиях способен на любые теракты, заявил журналисту «Вести» Павлу Зарубину пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уверен, что Запад помогает Киеву атаковать российские объекты. Союзники, среди которых Германия, Франция, Нидерланды, Норвегия и США, помогают целиться через их спутники, наводить зарубежное вооружение на российские цели через всю их инфраструктуру, отметил представитель Кремля. По его мнению, помощь Запада Киеву делает СВО настоящей войной. В Кремле ожидают провокации Киева в преддверии саммита НАТО. Песков также заявил, что над Украиной нависла угроза дезорганизации, а так как в Польше всегда было очень много тех, кто не прочь поживиться украинскими территориями. Об этом заявил представитель Кремля, комментируя слова главы канцелярии президента Польши Збигнева Богуцкого, который назвал области на западе Украины «Молодопольшей».
3: С точки зрения истории, в Польше всегда было очень много не только горячих голов, но и причем тех, кто достаточно рассудительными кажутся, которые всегда были не прочь поживиться украинской территорией, которые убеждены абсолютно, что значительная часть Украины – это на самом деле польские земли. Поэтому угроза дезинтеграции на самом деле она висит над Украиной.
0: Представитель Кремля также отметил, что Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине и предпочтет достигнуть всех целей дипломатическим путем. Основательница немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт» за разум и справедливость Сары Вагенкнехт потребовала вызвать Зеленского в ФРГ для разъяснения в рамках расследования подрывов северных потоков. Он должен предстать перед Ландтагом Мекленбурга Передней Померании федеральной земли, где реализовывался энергетический проект. Политик подчеркнул, что следственная комиссия должна выяснить, что правительство ФРГ знало об атаке на северные потоки в 2022 году и солгало ли оно немецким гражданам. Ранее Федеральная прокуратура Германии предъявила обвинение по делу о теракте на газопроводах «Северный поток» гражданину Украины некоему Сергею К. Обвинение считает, что он и его сообщники действовали по поручению государственных органов Украины. Самолет во время снижения для посадки в аэропорту Чикаго получил небольшие повреждения из-за салюта в честь Дня независимости США, сообщает телеканал CBS со ссылкой на Федеральное управление гражданской авиации страны. Пилот авиакомпании Delta Airlines сообщил о том, что пиротехнический заряд попал в самолет во время снижения перед посадкой. Экипаж почувствовал большой взрыв, который предположительно произошел под самолетом. В результате инцидента никто не пострадал, и посадка прошла успешно. Между тем, красный код из-за опасного загрязнения воздуха объявили в американской столице на фоне жары и после крупнейшего салюта в честь Дня независимости, который оставил город в густой дымке. Как сообщала ранее РИА Новости, после 40-минутного салюта из тысячи залпов центр Вашингтона в ночь на воскресенье еще долго был окутан серым смогом. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, временами дожди и до 19 тепла. В Москве завтра в течение дня возможны кратковременные осадки. Температура воздуха ночью 13-15, днем в столице 20-22 градуса.
1: Переговорщики. Зачем Трампу Гренландия? Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
4: Дорогие товарищи, друзья мои, здравствуйте. Новый выпуск нашего подкаста «Переговорщики» в видеоформате. Но вы знаете, что практически еженедельно мы на «Маяке» встречаемся с Игорем Александровичем Матвеевым. Игорь Александрович, здравствуйте.
5: Здравствуйте, здравствуйте.
4: С кандидатом исторических наук, доцентом кафедры международного бизнеса, факультета международных экономических отношений, финансового университета при правительстве Российской Федерации. И сегодня у нас, конечно, тема актуальная. Гренландия. Гренландия, подразумеваем Дания. И, естественно, хищник, как говорится, в обличии рыжеволосого и морковно-кожего Дональда Ивановича Трампа. И я напомню нашим слушателям, что, в принципе, американцы не первый раз хотят позаимствовать кое-что у датчан, потому что в начале, в первой четверти 20 века они уже прихватили у Дании Виргинские острова, который сейчас называется Virgin US Virgin Islands, то есть United States Virgin Islands. Это райское место. Много лет назад мне довелось там побывать. И, вы знаете, отличается эта территория тем удивительным, Игорь Александрович, что там нормальные американские, ну, то есть, как у нас автомобили с левым рулем, а ездят, как в Англии, по левой стороне. Но нормальные машины. И никто бы не подумал, что это наследие Дании. Я думал, что это у англичан, честно говоря, отжали. И вот теперь этот разговор о Гренландии. Но я должен сказать, что Трамп ведет себя достаточно интересно, потому что ведь эта тема возникла, условно говоря, во второй раз. Трамп, он как кот, да, вот если вы наблюдали, как кот ловит мышь, он ее сначала схватит, прижмет немножко, да, потом отпустит, даст ей немножко погулять. Мышь думает, что вот-вот уже все закончилось, опять прихватит. И вот эта манера кошачья, она прочитывается мной лично, как обывателем. Игорь Александрович, как вы, вот давайте с манеры действительно работы Трампа со спорными темами. Вы наблюдаете какую-то вот эту тактику? Потому что некоторые говорят, что Трамп, он бессистемный. Он какой-то то это хочу, то хочу, то олимпийцев медаль золотую забрал, говорит, не отдам больше мое. Да? Вот вы видите систему в его тактике?
5: Вы знаете, Сергей, ну, конечно, безусловно, во-первых, американцам свойственно стереотипное мышление. Вот что бы они ни делали, как правило, это повторение уже того, вы абсолютно верно это подметили, на мой взгляд, я здесь соглашусь с вами, того, что уже было. Это касается и Гренландии, которую американцы еще в 1946 году хотели приобрести тогда за 100 миллионов долларов. Ну, сейчас вот уже больше миллиарда. Хорошо, так больше миллиарда. Не получилось. И тогда, кстати, Дания отреагировала очень интересно. Из колонии Дания стала, Гренландия, прошу прощения, стала частью датского королевства, пускай там со своими нюансами, парламентом, правительством, но тем не менее, да, чтобы спасти как бы эту территорию. Но возвращаясь к американцам, хочу сказать, что Конечно, как-то у Трампа спросили, кого он видит образцами для себя, образцами из числа американских президентов. Он там очень долго, пространно рассуждал, но мне вот, как эксперту, сразу приходит на ум две фигуры. Первая – это Теодор Рузвельт, да, это автор «Дипломатии большой дубинки», тогда же при нем «Дипломатия канонерок» применялась. Посмотрите, что сейчас, да, происходит, воскрешение доктрины Монро в западном полушарии. Значит, вспомним, какие основные постулаты, да, значит, дипломатии Теодора Рузвельта, кстати, лауреата Нобелевской премии, к чему, в общем, и здесь, наверное, Трампу покоя не дают эти лавры, поэтому и здесь он хотел бы быть похожим на Рузвельта. Не потом, не Франклина, а именно Теодора. Первое – это силовое вмешательство. Прямое военное вмешательство и даже оккупация, если это угодно интересам США. Вот то, что произошло с Мадуро, да, с Венесуэлой, это ярчайший пример того, что Трамп, он исходит из этого. Второе – это связь с дипломатией доллара. Вот посмотрите, денег дам, да побольше. Живете вы плохо, а будете жить хорошо, каждому выплачу, так сказать, доллары и заживете. Значит, третье, это обоснование, да, значит, минимальное пускай, какое уж тут международное право, да, целесообразность, но тем не менее. США это такая международная полицейская сила, это порядок, европейцы не справляются, посмотрите, да, вот про Данию, как он уничижительно на борту Air Force One говорил, да, что... Они там на собачьих упряжках защищают Гренландию, естественно, они не справляются, а вот мы придем, мы порядок наведем и
4: от
5: так
4: китайцев
5: далее.
4: И русских.
5: Да, от китайцев и русских. Ну и дальше уже Франклин Рузвельт потом, значит, модифицировал эту, значит, дипломатию Теодора Рузвельта, такую более удобоваримую доктрину доброго соседа. Ну, это отдельный разговор, как бы, да, но тем не менее для нас важно вот этот момент. И второй момент. Значит, чем руководствуется, какими принципами руководствуется Трамп? Во-первых, это America first, да, значит, Америка превыше всего. Это, собственно говоря, не он придумал, опять же, да, это придумал Вудро Вильсон в ходе своей предвыборной кампании в 1916 году, то есть совсем вот после, да, Теодора Рузвельта. И, собственно говоря, конечно, этот принцип, он для Трампа сакральный характер носит, это совершенно, на мой взгляд, очевидно. Плюс концепция нового американского лидерства, New American Leadership, который как бы подогнали уже под него мозговые центры непосредственно, так сказать, да, вот перед его вторым президентством. То есть вот повестка, вот доктрина, вот парадигма для Трампа. Ну, я думаю, в ходе нашего сегодняшнего разговора, сегодняшнего нашего, да, мы еще коснемся военных аспектов, золотой купол и так далее, но это уже непосредственно военные аспекты и, собственно говоря, те правила, нормы для себя определенные, которыми пытается руководствоваться Вашингтон сейчас.
4: Игорь Александрович, а вы обмолвились, что в 1946 году, в 1900, американцы уже пытались, да, ну, как бы намеревались, датчане объявили эту территорию не колонией, а частью. А сейчас какая-то непонятная история вышла, ну, в свете вот этих ваших заявлений, непонятная для меня история с тем, является ли Гренландия частью Евросоюза.
5: Не является.
4: А вот странная история, да, то есть это как бы часть страны, но одна часть страны входит в Евросоюз, а другая нет.
5: Дело в том, что, соответственно, есть закон 2009 года о самоуправлении, который регламентирует правовой статус Гренландии в составе Дании. Значит, в чем смысл? Значит, это фактически статус особой заморской территории. И первое, это право на самоопределение, то есть допускается путем референдума даже принятие решения выхода из состава Дании, если этот вопрос будет потом согласован с датскими властями, тем не менее, да. Значит, плюс контроль за внутренними делами, контроль за природными ископаемыми – это принципиально важный момент, да, то есть 2009 года. Ну, а, собственно говоря, внешняя политика, оборона, денежная система, они остаются за Копенгагеном, как бы, да, но тем не менее, вот вы сказали про ЕС, это как бы другое. Но это, еще раз повторю, связано вот с теми широкими полномочиями в области внутренней политики, которые закреплены согласно закону о самоуправлении 2009 года.
4: Хорошо. Игорь Александрович, глобально, зачем американцам Гренландия? Вот глобально.
5: Глобально по двум причинам. Да? Значит, первое – это оборона. собственно говоря, да, здесь очень важно то, что американцы действительно хотят сделать Гренландию частью своего проекта «Золотой купол». Но я хочу сразу сказать, как бы, да, то, что...
4: Маленькая реплика, но мы же знаем, что буревестник может и с юга прилететь.
5: Дело в том, что, собственно говоря, да, это ведь не какой-то единичный проект. И этим он, на мой взгляд, как эксперта, отличается от программы «Звездных войн», «Сои», во многом, так сказать, которая была такой мифической, да, при Рональде Рейгане, который является, наверное, еще одним кумиром для Трампа, на мой взгляд, это тоже очевидно.
4: Это, кстати, неспроста, потому что я изучал их историю, биографии, они оба входят в одну и ту же религиозную секту.
5: Ну и плюс популизм, да, популизм все-таки это не Теодор Рузвельт, популизм это все-таки Рональд Рейган, поэтому, конечно, для Трампа, и, так сказать, это очень важно, и мы это все видим. Но, возвращаясь к нашей теме, хочу сказать, что золотой купол – это средство, да, это не сама цель, это средство, это не пугалка, да, так сказать, типа сои для Советского Союза. Тут все гораздо серьезнее, потому что на самом деле американцы перешли совершенно к новой стратегии, которая называется «Стратегия конкурентоспособной выносливости», «Competitive Endurance». Собственно говоря, это связано с космосом, она была представлена официально 7 марта 2023 года, работали над этим, собственно говоря, в Пентагоне, что тоже очень важно, и здесь много всяких нюансов, элементов, это и защита нападением, так называемая offense dominant, и сдерживание через предотвращение допуска, то есть deterrence by denial, когда лишают, да, вот как страны глобального юга лишают допуска к технологиям, как вот с Россией пытаются поступить, да, Запад. Но здесь Гренландия это эпизод, но эпизод важный, потому что американцы подходят серьезно к этому проекту, и, безусловно, конечно, им не хватает вот этого звена, действительно, может быть, золотого звена в лице Гренландии, и они намерены во что бы то ни стало решить этот вопрос, потому что для того, чтобы реализовать эту стратегию, которая касается национальной безопасности не Запада, не золотого миллиарда, а конкретно Соединенных Штатов, опосредованный контроль в виде военного присутствия, совместных учений, НАТО недостаточно. Правильно Трамп сказал совершенно откровенно на борту своего самолета о том, что нам нужен полный, тотальный контроль, национальный контроль над этой территорией, по-другому никак. Это первая причина. Ну, вторая причина, Сергей, это природные ископаемые, колоссальные. На 4,5 триллиона долларов, как минимум, редкоземельные металлы. А мы знаем, да, что это идея фикс еще одна для Трампа. Вспомним Украину, он и там говорил, что мы, так сказать, должны это все взять под контроль.
4: Да нет, более того, они же уверены, что они на Луну летят за вот этими редкоземами, которые они будут копать лопатами. Но я с космическими специалистами разговаривал. Доказательств того, что на Луне можно вот так вот лопатой копать редкоземы, нет. Ну, а в Гренландии, видимо, попроще, да, история?
5: Безусловно, конечно. Это редкоземельные металлы и крупнейшие, одни из крупнейших в мире запасов и самые различные, да. Уран, 300 тысяч тонн, это оценочный, да, размер запасов, это очень важно для американцев. Дальше углеводороды, это запасы нефти и газа, ну, газ на шельфе, да, металлы и другие минералы, включая и платину, и золото, молибден, кобальт, литий. Медь, свинец, цинк, да, то есть все это там есть, такая кладезь, да, то есть и, собственно говоря, американцы, они не склонны рассматривать это как достояние человечества, а просто хотят взять это под свой национальный контроль. Таким образом, Трамп подыгрывает интересам своих компаний крупнейших, да, то есть для того, чтобы упрочить свою позицию, особенно в преддверии предстоящих промежуточных выборов в Америке, на которых прогнозируется, что он потеряет контроль над Палатой представителей, следовательно, резко, так сказать, ухудшится его ситуация с точки зрения в политическом истеблишменте, появятся возможности для инициирования импичмента и так далее. То есть нужны яркие такие шаги. И, собственно говоря, это такой важный момент, который, безусловно, наверное, и европейцев тоже беспокоит, потому что уступать вот просто так американцам, так сказать, полезные ископаемые, наверное, в Европе не хотят. Одно дело, так сказать, использовать американский зонтик безопасности, снижая собственные расходы. Теперь, когда этого нет, когда Трамп настаивает, что каждый за себя, так сказать, да, мы готовы продавать оружие, но не более того, уже не так это привлекательно все для европейцев, собственно говоря, да. И поэтому вопрос Гренландии, ну, наверное, для них тоже имеет во многом принципиальный характер. Ну, про Данию, так сказать, тут вообще говорить нечего. Это все-таки их территория, они так ее и воспринимают. Ну, я скажу свое мнение, может быть, провокационно немножко, да, но сугубо свое личное мнение. Ну, уровень жизни в Дании, конечно, безусловно, выше, чем в США. Это мое глубокое убеждение на бытовом уровне. Конечно, выше. Безусловно, конечно, выше. И если бы речь шла, допустим, даже в Канаде он выше. Поэтому, собственно говоря, пенсионерам вот в Канаде гораздо лучше живется, чем в Америке, на порядок. А вот молодежи, наоборот, хуже. Уезжают все в Америку, там и возможности больше. Американская мечта, так сказать, проявить себя, сделать карьеру. Даже сравнивать нельзя, но только в этом. А, так сказать,
6: доживать?
5: Тихая заводь, да, так сказать, уровень жизни и так далее, борьба с за экологию и так далее, конечно, это свойственно больше Европе, конечно, безусловно. И здесь я думаю, что это тоже вопрос, почему Трампа не очень устраивает референдум, потому что, скорее всего, с учетом того, что Дания до 50%, а может даже чуть больше бюджета наполняет за счет дотаций Гренландии, соответственно, я думаю, что гренландцы, ох, как не будут торопиться входить, так сказать, как штат в состав США, вот, ну, как минимум, да, может быть, за самоопределение могут проголосовать, то есть отпочковаться от Дании, но это совершенно не значит, что они тут же присоединятся к США, вот, и это тоже такой вопрос, я думаю, об этом не так много говорят, но Трампа, я думаю, это забудет и, наверное, даже раздражает.
6: Игорь Александрович, вот смотрите, раньше, ну, при Байдене, да, американцы с европейцами действовали единым фронтом, единым. Мы вот говорили, да, зачем Гренландия, и вот первый пункт, это, соответственно, их политика ограничить другие страны, вроде России, Китай в росте, да, отлучить от технологий. Ведь они действовали сообща через зеленую политику. То есть они делают, условно говоря, зеленые технологии, запрещают всем остальным использовать нефтяру и газ, и уголь, да, заставляют их покупать эти дорогие технологии, у них нет средств на эти технологии, и они отстают. А Европа и Объединенный Запад, они, значит, впереди планеты всей. Я так понимаю, что потом зеленые технологии показали не жизнеспособность, да, не конкурентоспособность, очень высокую себестоимость. И американцы, вот почему они приняли решение разойтись, да, от общезападных интересов к своим собственным?
5: Вы знаете, Сергей, на самом деле тут никакого расхождения нет. Дело в том, что у американцев, и в этом, на мой взгляд, суть вообще одна из основных различий, да, между республиканской и демократической партией в США, причем это уже вековое такое различие. Собственно говоря, два подхода, да. Значит, подход у республиканцев – это национализм, да, то есть создание условий для развития американской экономики внутри США. Да, то есть и продажа своей продукции, вот что сейчас Трамп делает, да, значит, это, соответственно, продажа оружия, то есть товаров с высокой прибавленной, добавленной стоимостью, как бы, да, то есть здесь для него это принципиальный момент. Ну, он отражает, так же, как Рональд Рейган, да, значит, яркий представитель республиканцев. У демократов другое, это создание максимально благоприятных условий для вывоза американского капитала за рубеж, то есть там, где дешевле. Да, поэтому и цветные революции и так далее, хотя тут, конечно, межпартийный подход, не консерватизм и так далее, но тем не менее, да, вот в классическом варианте. Поэтому вот эти подходы, но ведь они, хотя они очень разные, да, тем не менее, самое главное – это защита американских национальных интересов, и здесь ничего не меняется. Поэтому, как бы, да, европейцам, что такое глобализм, да, глобализм – это политика по использованию в своих интересах Запада глобализации, как явления объективного, да, исторического явления. Конечно, здесь европейцам более комфортно, как бы, да, не сталкиваться с американцами в торговых войнах, а наоборот, чтобы американцы, так сказать, обеспечивали безопасность европейцев, не только Канада, посмотрите, как она хорошо живет, как раз благодаря тому, что вообще, так сказать, оборона вся не их фактически, да, американская. Но Здесь хочу сказать, что европейцам, конечно, комфортнее. Комфортнее, когда вот эта парадигма, вывоз капитала, да еще особенно, так сказать, на глобальный юг там и так далее, вот, на то же самое постсоветское пространство, чем, допустим, иметь дело с жестким отстаиванием националистическим своих интересов, где неминуемо это приводит, так сказать, к коллизиям и трениям с теми же самыми европейцами. Поэтому, конечно, Трамп неудобен европейцам, но я думаю, что вот по мере того, как развивается ситуация в мире, тут может возникнуть, в общем, такая эскалация, которая будет нивелировать перспективы вот реализации задач в рамках республиканской парадигмы, да, то есть внутри США, тогда пойдет обратный процесс, у него могут серьезно возникнуть проблемы даже вот со своими, так сказать, однопартийцами, да, и тогда у него это будет очень серьезно с точки зрения его будущей судьбы, да, как политического деятеля. Вот, ну, а нам остается только внимательно наблюдать за этим, да, как бы, ну и делать выводы.
6: Дорогие товарищи, нас ждут новости середины часа, новости спорта, и мы вернемся. Будьте с нами.
1: Переговорщики. Зачем Трампу Гренландия? Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 19:30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российская армия использовала оперативно-тактическую авиацию, ударные беспилотники, а также ракетные и артиллерийские войска для ударов по военным аэродромам, объектам инфраструктуры, местам производства и хранения БПЛА дальнего действия и комплектующих к ним, а также пункты временной дислокации боевиков ВСУ и иностранных наемников, говорится в сводке Минобороны. Всего за последние сутки потери в личном составе среди боевиков киевского режима на всех направлениях спецоперации составили более 1400 военнослужащих. Силы ПВО за сутки сбили 282 БПЛА ВСУ, 9 управляемых авиабомб, а также управляемую ракету большой дальности «Нептун», который на этой неделе перешел под... Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал ужастиками статьи в СМИ о якобы возможном ударе России по Польше. В отношении Российской Федерации публикуется очень много ужастиков, сказал представитель Кремля журналисту «Вести» Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, видели ли в Кремле публикации, в которых прогнозируется удар России по Польше в ближайшие месяцы. Также Песков назвал помощь Киеву высочайшим парадоксом современной Европы.
2: В Киеве много людей, у которых есть хобби – кусать руку кормящего. Мы это помним хорошо на своем опыте, но вот сейчас поляки это увидели. Киевский режим прославляет пособников нацистов и нацистов, которые убивали поляков. Это ли не высочайший парадокс современной реальности в Европе?
0: Героизация украинских националистов, которые массово уничтожали польское население на территории Волыни, рано или поздно перетечет в Европу. Об этом «Вестям» заявил научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. По его словам, перезахоронение националистов, которым сейчас занимается киевский режим, является откровенным оправданием нацизма. Это противоречит всей практике, итогам и результатам Нюрнбергского процесса, отмечает Мягков. Ранее сообщалось, что в центре Варшавы на площади Трех Крестов. Почтить память жертв Волынской резни собрались несколько тысяч человек. Премьер-министр Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным в Екатеринбурге обсудит вопросы промышленной кооперации, углеводородов и взаимодействия в энергетике. Глава российского правительства прилетел в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке «Иннопром». В воскресенье Мишустин встретился также и с председателем кабинета министров Киргизии. Стороны обсудили на неофициальной встрече в Екатеринбурге вопросы повестки двухсторонних отношений стран. Мишустин отметил развитие отношений России и Киргизии и постоянные контакты президентов двух стран Владимира Путина и Садыра Жапарова. Несколько тысяч иранцев по всему Тегерану третий день подряд проводят стихийные траурные шествия, чтобы почтить память погибшего верховного лидера Ирана Али Хамини, сообщает ТАСС. Толпы участников траурных мероприятий проходят по основным улицам и площадям Тегерана. Прощание с Али Хамини началось 3 июля в Тегеране. В пятницу в траурном мероприятии приняли участие высокопоставленные делегации, прибывшие из не менее чем 100 стран. С 4 по 5 июля тело Аятоллы будет находиться в Масале Тегерана, где любой желающий сможет проститься с ним. 6 июля в Тегеране пройдет траурное шествие по основным улицам, после чего тело будет доставлено в главный религиозный центр страны – город Кум. Погребение состоится 9 июля в его родном городе Мешхед. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБО Санкт-Петербурга, завтра ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, временами дождь и до 19 тепла. В Москве в течение дня возможны осадки, предстоящую ночь в городе 13-15, днем 20-22 градуса.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Роман Сафиулин уступил сербу Новаку Джоковичу в матче четвертого круга Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона. Встреча завершилась победой Джоковича со счетом 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Теннисисты провели на корте 3 часа 26 минут. В третьем сете при счете 3-2 в пользу Сафиулина россиянину потребовался медицинский тайм-аут. 28-летний россиянин остановился в шаге от повторения своего лучшего результата на турнирах «Большого шлема». В 2023 году он дошел до четвертьфинала Уимблдона. Сава Новиков стал победителем групповой гонки на 198 километров на чемпионате России по велоспорту на шоссе, который прошел в Казани. Второе место занял Михаил Фокин, третьим стал Артемий Хомяков. У женщин в данной дисциплине победила Марина Комина. Гимнаст Даниэль Маринов завоевал золотые медали в опорном прыжке и упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике. Сергей Найдин выиграл соревнования на перекладине. У женщин Анна Калмыкова выиграла соревнования на бревне. Людмила Рощина стала лучшей в вольных упражнениях. Пилот Феррари Монегаск Шарль Леклер стал победителем гонки 9-го этапа чемпионата Формулы-1 Гран-при Великобритании. Второе место занял британский пилот Мерседеса Джордж Рассел. Третьим финишировал партнер Леклера по команде британец Льюис Хэмилтон. Лидер сезона итальянский пилот Мерседеса Кими Антонелли шел на втором месте, когда на 42-м круге у него возникли проблемы с болидом. Будущее полузащитника московского «Спартака» Эсекиэля Барка может проясниться в конце июля. Об этом сообщают южноамериканские СМИ. Отмечается, что представитель футболиста отправится в Москву, чтобы лично встретиться с руководством российского клуба и сообщить, что аргентинец не будет продлевать контракт. Соглашение Барка со «Спартаком» подходит к концу летом следующего года. 27-летним игроком активно интересуется «Индепендьенте». И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Каждый день мы берем новую высоту. Мы строим настоящее, чтобы у нас было будущее. Присоединяйся к первым. Приходи служить в войска беспилотных систем. Подробнее по номеру 117 добавочный 4 или на сайте беспилотныевойска.рф.

0: заговорщики. Зачем Трампу Гренландия? Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Итак, сегодня с нами вновь Игорь Александрович Матвеев, кандидат исторических наук, автор телеграм-канала «Инсайты Матвеева». Он является доцентом кафедры международного бизнеса факультета международных экономических отношений финансового университета при правительстве России. Мы сегодня в рамках цикла «Переговорщики» обсуждаем гонку за Гренландию. Игорь Александрович, нет ли у вас ощущения, что вот Трамп послал недавно на Мюнхенскую конференцию Рубио, который начал там ностальгировать по поводу того, как его предки угнетали индейцев в виде колонизаторов. Говорит, давайте начнем снова колонизировать, и вы давайте-ка опять на восток. Вот как немцы ходили, да, во время Второй мировой войны. Вот ваши земли там. Причем многие же подчеркивают, что немцы стоят и за событиями в Югославии в конце 90-х, хотя вроде снаружи вроде НАТО, американцы. А в этих событиях, да, на Украине, на постсоветской, тоже очень много немецких интересов. То есть он их подталкивает, может быть, для того, чтобы в этой войне, соответственно, под шумок этой войны и обделать свои дела, то есть ослабить окончательно европейцев, нет?
2: Я думаю, что здесь другие совершенно причины. Ну, во-первых, американцам нужна молчаливая Россия для того, чтобы они могли, так сказать, успешно решать свои задачи на глобальном юге. Это Венесуэла, Куба, Иран, в идеале Северная Корея и так далее. Все, что беспокоит американцев, то, что им мешает, Россия должна промолчать. Для того, чтобы Россия промолчать, у нас, как вы понимаете, Сергей, только один пункт – это Украина. Потому что все остальное не договороспособно. Да? Все, что он бы не предложил, это нам неинтересно. Да? Украина – вопрос выживания России. Поэтому, конечно, нам приходится, что там греха таить, как бы, да, какие-то внешнеполитические маневры совершать. Но с учетом того, что мы исходим жестко из того, что Трамп в данном случае сделает так, чтобы Россия одержала победу. Нам не нужно компромиссное решение, тут надо понимать. Мы не заинтересованы ни в каких политических компромиссах, да, нам нужна победа, да, на наших условиях. Мы должны открыто это признавать и говорить, да, и в Киеве это должны прекрасно понимать, да, то есть никаких компромиссов быть тут не должно. Это вопрос, еще раз говорю, выживания России, да, а не просто реализации каких-то национальных интересов, да. И здесь Трампу уж как-то надо выходить из этой ситуации, да, то есть вот он европейцам и говорит, решайте, так сказать, эти вопросы, но на самом деле Америке-то это тоже выгодно, потому что почему Запад так ополчился на Россию, на Путина, и почему вообще, так сказать, одна из основных причин вот того кризиса вокруг Украины? Это ведь связано с тем, что Западу нужна либо расчлененная Россия, либо Россия единая, ей легче управлять, но компрадорская. Да, то есть нужен политический режим в России, который будет ввозить американский, европейский капитал, давать, так сказать, фактически концессионные условия, то есть, грубо говоря, будет за бесценок отдавать, да, то есть элиты ради своих каких-то личных интересов будут отдавать все просто так, фактически Западу. То есть Сибирь – это достояние человечества, так сказать, оно должно принадлежать, эти богатства, всем для того, чтобы экономики мира развивались. То есть вот такой националистические власти в России, которые последовательно отстаивают свои национальные интересы, Западу категорически не нужны. Поэтому нашли вот Украину, воспользовались, так сказать, в духе идей Бжезинского, да, так сказать, и продолжается все. Поэтому и мы не можем с этим смириться. Мы не можем смириться с тем, дело не только во времени подлета ракет, но и в том, что превратить Украину в витрину, благосостояние, псевдовитрину, чтобы наши люди смотрели, как там типа хорошо живется, не зная, что там происходит на самом деле, нас это тоже не устраивает. Мы не можем с этим согласиться. Вот. И Россия не будет прежней. Россия, наш президент сделал так, что Россия поднялась, да, стала уважаемым государством, сильным государством, мощным. И мы не пойдем ради интересов каких-то людей на то, чтобы распродавать за бесценок наше общественное достояние, народное достояние. Это категорически Запад не устраивает. И американцев это категорически не устраивает. Вот только давить они нас не могут. По тем причинам, Сергей, которые я вам сейчас только сказал, вот и выпускает вперед европейцев. Потому что с европейцами-то мы не договаривались. И европейцы, так сказать, они наоборот сейчас свое население обрабатывают.

0: разрабатывают в том духе пропагандистски, ну, да, что это вот российская угроза, если мы сейчас уступим, то они придут в Париж, ну, там, придут в Берлин и так далее.
1: Ну, Игорь Александрович, там, конечно, шизофрения реальная. То есть они все время говорят, что Россия продвинулась там на пару километров за год, но, с другой стороны, Россия обязательно придет на Ла-Манш. То есть это вот как бы раздвоение, это такой психоз на идиотов, да? Игорь Александрович, вот вопрос, опять же, возвращаясь к тактике Трампа. Что поджимает Трампа, подталкивает к захвату Гренландии силовому? Вот сейчас он вроде отступил от этой темы, сейчас вроде Иран, да, на первом месте, флот находится там, в тех, так сказать, широтах. Кто его подгоняет все-таки к тому, чтобы вплотную опять вернуться к Гренландии и уже, наконец, решить этот вопрос?
0: Ну, потому что я же вот вам только что сказал, как бы, да, то, что вот эта ставка на технологическое превосходство, то, что удастся защититься от российских и китайских ракет, создать глубоко эшелонированную, да, оборону, это действительно проект, который воспринимается не только серьезно, но и реально. То есть Трамп действительно верит в то, что технологически это возможно. Да, значит, анализируются очень внимательно результаты 12-дневной войны против Ирана. Значит, насколько была эффективна система ПВО против баллистических ракет, беспилотных летательных аппаратов.
1: Израильская.
0: И так далее. Да, то есть это было тестирование с обеих сторон. Иранцы ведь тоже это тестировали. Ну, поэтому, конечно, у американцев сейчас бытует такое мнение, ну, насколько мне известно, как бы, да, что если хотя бы там порядка 90% удастся обеспечить, но я думаю, конечно, делается ставка на гораздо больше, не 90%, все-таки речь идет о ядерном оружии, если что, да?
1: Да.
0: Поэтому, конечно, ну вот эта мечта обезопаситься полностью, да, так сказать, от России, чтобы, так сказать, решить все вопросы, вот те, о которых я только что говорил, поставить Россию на колени, получить доступ, так сказать, к нашим несметным богатствам, которые Западу еще со времен средних веков не дают покоя. Как бы, да, вот это действительно такой ключевой момент, который определяет их реальные действия в русле реальной политики, а не только, так сказать, каких-то популистских заявлений.
1: Угу. Игорь Александрович, а Европа утрется с Гренландией?
0: Ну, все зависит от того, как будет дальше ситуация складываться на Украине. Потому что может возникнуть ситуация, что не договоримся, американцы уйдут в сторону, Европа не сдастся. Для Европы это тоже принципиально, так же, как и для нас вопрос принципиальный, потому что это выживаемость европейцев, которые привыкли жить хорошо за счет других. Дело в том, что европейская экономика, особенно с учетом вот тех разноуровневости, да, внутри ЕС, которые из-за этого переживают сейчас кризис очевидный, это понятно, они могут жить только за счет того, что, если воспринимать Евросоюз как систему, за счет того, что они обеспечат себе максимально благоприятные внешние условия, да, то есть внешнюю среду. Если она будет неблагоприятна, а нынешняя российская власть наша неблагоприятна, потому что слишком дорого, равноправно сотрудничать с российской властью сейчас очень невыгодно для Запада, то есть это фактически путь в никуда, более того, это путь к разрушению их экономики. Это неинтересно, интересно задарма все, да, то есть вот. Либо украсть, либо за какие-то минимальные платы, так сказать, да, все время 90-е годы мерещатся, и никак они не могут смириться с тем, что они не повторятся, как бы, да, все очень хочется. Договорились там 200 человек, да, там или 100 человек, обеспечили им достойное существование и, так сказать, имей все, что хочешь. Все, лавочка закрыта. История, она идет дальше, у нас сейчас формируется многополярность, и к этому не вернуться, но европейцы с этим не смирятся. Поэтому даже, на мой взгляд, как эксперта, даже если американцы сейчас откажутся, они будут покупать со свои деньги у американцев вооружение самое современное и будут все равно Украине их передавать. Даже если им придется затянуть пояса, там стать в два раза хуже жить, они пойдут на это и обработают в соответствующем духе общественное мнение. Потому что другого пути у них нет. И дело не в том, что, как они говорят, нельзя Путину дать победить. Не нужна им сильная Россия. Это погибель Европы экономическая. Потому что придется шевелиться. А не хочется. Хочется жить как раньше. Жить хорошо, когда вокруг, да, джунгли, как сказали. Да, у нас цветущий сад, а вокруг джунгли. Вот пускай джунгли остаются, потому что если не будет джунглей, не будет и цветущего сада.
1: Друзья мои, короткая-короткая реклама, и мы вновь в студии.
2: Переговорщики. Зачем Трампу Гренландия? Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим». Маяк. Жизнь прекрасна.
3: Мы пробирались в огромный цех, где стояли огромные непонятные машины, подернутые желтыми струйками ржавчины. Крыша у цеха была стеклянная, и там, где выпали квадратики стекла, синели квадратики неба. И это небо казалось синим необыкновенно, не таким, каким оно выглядит с улицы или из окна дома. Но большая часть стекол была цела, и сквозь них солнце проглядывало тускло, как при затмении. Поэтому в цеху всегда было сумрачно. В этом сумраке, в тишине, проходили мы по цементному полу, и шаги наши звучали гулко, мощно, будто рядом с нами шагали два невидимых великана. Но вот мы останавливались у какой-нибудь машины, и нас еще теснее обступала тишина. Нам начинало казаться, что настал конец света, и все на Земле умерло и умолкло, и осталось на всей планете только два человека. Я да лунатик. А в наследство нам достался этот гигантский цех с непонятными машинами и весь мир. И мы не знаем, что же нам делать со всем этим. Мы выбегали на заводской двор. Возле заколоченной котельной, на давно остывших отвалах шлака, росли ушастые лопухи и сорная ромашка, которую еще называют аптечной. Она любит расти на свалках, на пустырях, на обочинах. Одним словом, в таких местах, где другие цветы расти стесняются. Мы срывали головки этой ромашки, растирали их между ладонями и потом нюхали ладони. Они пахли яблоками.
2: Вадим Шефнер. Счастливый неудачник. Зачем Трампу Гренландия? Подкаст в эфире «Маяка» и на медиаплатформе «Смотрим».
1: Игорь Александрович Матвеев, кандидат исторических наук, автор телеграм-канала «Инсайты Матвеева». Аппетиты американцев на Гренландию. Обсуждаем мы сегодня эту тему. Игорь Александрович, для нас это вот... мы понимаем, что это такое для конкретно Дании, там для Евросоюза. Для нас конкретно вот овладение американцами Гренландии – это минус? Или это ни о чем?
0: Вот. Дело в том, что если мы посмотрим развитие наших оборонных технологий, да, значит, здесь стоит обратить внимание, что мы делаем ставку на асимметричность. Да, то есть мы же ведь не собираемся строить столько же авианосцев, там, сколько у американцев, иметь столько же там, ну или соразмерное число военных баз, которые есть у американцев. Россия не агрессивная страна, мы не собираемся никого окружать своим военным присутствием, базами и так далее.
1: Просто к нам
0: но
1: не лезьте.
0: Но технологически,
1: да?
0: Я думаю, решения будут найдены, если уже не найдены, для того, чтобы похоронить, да, вот эту мечту о стопроцентном превосходстве. И на мой, опять же, сугубо личный взгляд эксперта, вот это гарантированное взаимное уничтожение – это один из ключевых моментов, который спасает мир от Армагеддона. Да, потому что иначе всегда велик соблазн, так сказать, ради того, чтобы обеспечить свое превосходство, пойти на самые крайние шаги. Вот. Поэтому здесь это вот как в фильме «Обыкновенный фашизм» есть такой, вот вышел в 60-е годы. Там есть фраза, показывают вот современное ядерное оружие, и диктор говорит, если бы это оружие было у Гитлера, хоть секунду он бы сомневался в том, чтобы им воспользоваться и его применить. Но понимаете, Сергей, сейчас ситуация такая, что сколько процентов не считай, но если будет нанесен ядерный удар по России, не дай бог, конечно, по моей родине, то и мы нанесем тоже ядерный удар. Более того, согласно нашей военной доктрине, мы можем даже, если встанет вопрос нашего существования как государства в результате применения обычных вооружений, мы нанесем ядерный удар. Поэтому, понимаете, это не пустые слова. не пустые слова. Ну, кстати, в этом ошибка Запада, который называл наших партизанов террористами, никак не мог понять, почему люди не хотят спокойно жить под оккупацией. Были всякие эксперименты, там и Локотская республика и так далее. Там, мы все вам дадим, и храмы построим, да, там Псковская духовная миссия, там, и землю крестьянам дадим. Но не везде же все отбирали, где-то в каких-то очагах что-то пытались, да, так сказать, ну, сделать фасадно. Да, и никак не могли понять, почему земля горит под ногами у захватчиков, почему люди умирают, почему люди идут на смерть. Это Западу не понять, и американцам это не понять, потому что они-то привыкли воевать с Дансингами, с Макдональдсами, там и так далее. И здесь мы просто разные, понимаете, Сергей, абсолютно. До конца вот этого, мне кажется, они никогда не поймут.
1: Ну, у них же есть доктрина, да, особенно у европейцев. Они почему-то уверены, что русские ни за что не применят ядерное оружие, потому что они какие-то вот гуманисты какие-то, экологисты, больше, чем сами зеленые в Евросоюзе.
0: Нет, они просто, понимаете, меряют по себе, да, то есть вот мы бы так никогда не поступили, потому что мы живем хорошо. Зачем же нам устраивать Армагеддон и так далее? Но еще раз вам говорю, Сергей, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, да? А до этого Отечественная война 1812 года, да? Посмотрите, что происходило, да? Люди гибли за свою страну, за свою родину, без дансингов, без роялей, понимаете? Вот. И в этом действительно как бы различия, очень глубокие различия вообще в национальных характерах, как бы, да, и психологии, архетипах и так далее. Тут уже много всяких моментов. И это уже генетически, да, то есть посмотрите вот, как завоевали гитлеровцы Европу. Дания там сопротивлялась один день, сняли, кстати, фильм, там где-то что-то постреляли там и так далее. Кто-то там неделю, пять дней сопротивлялся, кто-то там два месяца, а потом договорился, даже страны сейчас не буду называть, там, договорился с Гитлером, там, и так далее, дивизии СС сформировались, там, целая, так сказать, большая история, и это было. Понимаете, как жил Париж во времена Второй мировой войны, когда работали там кафе, кабаре. Булочки, кабаре, да, там, и так далее, понимаете? Про другое умолчим, да, было разное. Вот, поэтому вот здесь, как бы, да, ситуация не то чтобы, просто не поймут это до конца, они другие, понимаете, Сергей, абсолютно другие. И не понять им, что наш народ будет до конца стоять за свою страну и умирать, им это не понять. Следовательно, они подспудно считают, что мы блефуем, как бы, да, и все-таки в последний момент, так сказать, мы воздержимся, и им удастся реализовать свои цели. Да не будет этого.
1: Игорь Александрович, последний вопрос, короткий под завершение нашей встречи. А американцы могут форсировать Гренландию к юбилею 250 лет США? Ну так, в качестве подарка, ну и заодно и к предвыборной гонке, да, вот в Сенат.
0: Знаете, Сергей, я думаю, что промежуточные выборы, которые предстоят в США, традиционно это очень важный инструмент, который влияет на политику администрации, президентов. Трамп же не первый и не последний. Я думаю, он будет сильно занят. И от того, так сказать, что там будет с Гренландией, я думаю, будет много всяких других вопросов, помимо этого.
1: Ну, не будем ставить, да, Трампу каких-то фишек, да, на его президентском пути. Друзья мои, Игорь Александрович Матвеев, кандидат исторических наук, доцент кафедры международного бизнеса, факультет международных экономических отношений, финансового университета при правительстве России. Игорь Александрович, как всегда, огромное спасибо. До новых встреч.
0: Пожалуйста, всегда рад.
2: Все подкасты «Радио Маяк» в любое время на медиаплатформе смотрим. Хорошо, Терим. Хорошо перим, тим перим, хорошо темперированный эфир.
4: Предположим, я артист какой-то аудитории, у меня 10 тысяч человек в группе.
5: Да.
4: А если я выложу альбом или сингл, который у меня вышел, то этот пост будет показан не всем 10 тысяч.
5: Да, не всем.
4: То есть тебе нужно заплатить за то, чтобы людям, которые состоят в твоей группе, показали твой пост?
5: Да, именно так.
4: Не кажется ли, что здесь что-то не так в этой системе?
5: Ну, это несправедливо, но это жизнь.
2: Композиторы, исполнители, поэты, музыкальные критики. В гостях у Ваге Севумяна. Хорошо темперированный эфир. С 9 часов вечера по выходным на Маяке и в любое время в ваших мобильных устройствах на медиаплатформе «Смотрим».

0: В Москве 20 часов.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Штурмовые отряды российской группировки «Войск Запад» наступают в направлении Голубых озер, расположенных к западу от Красного Лимана, сообщили в Минобороны. Кроме того, в Красном Лимане подразделение закрепления 25-й армии продолжает разминирование и зачистку города от мелких групп и одиночных украинских боевиков. Потери ВСУ на всех направлениях спецоперации за сутки составили более 1400 военнослужащих, следует из сводки военного ведомства. Силы ПВО за сутки сбили 282 БПЛА ВСУ, 9 управляемых авиабомб, а также управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД». Атаки киевского режима носят террористический характер, так как направлены против инфраструктуры, которая не имеет никакого отношения к ВПК. Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью автору «Вестей» Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что ВСУ активизировали удары по гражданским объектам из-за ухудшения ситуации на фронте.
2: Главное, наверное, не риторика, а действия. Действия носят террористический характер, и киевский режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которые, собственно, к военному комплексу, к ВПК не имеют никакого отношения. В этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима. Почему это активизируется сейчас? Потому что динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева. Наши войска продвигаются. Константиновка – это очень существенный рубеж, является важнейшим шагом на пути взятия такого важного, ну, я бы сказал, общего укрепрайона, как Краматорск и Славянск. Здесь ни у кого не должно быть сомнения, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретный результат.
0: Дмитрий Песков также заявил, что настоящая война уже идет, так как за Киевом стоят западные страны. Однако динамика на фронте с каждым днем неумолимо становится хуже для киевского режима. Российские военнослужащие планомерно продвигаются. Их результат виден, отметил представитель Кремля. Президенты России и США провели четвертый в этом году телефонный разговор. В День независимости США главы двух держав почти полтора часа обсуждали целый ряд важнейших вопросов: Украину, Иран, планы сотрудничества двух держав и общее наследие. Владимир Путин обрисовал Трампу реальную обстановку в зоне спецоперации, где российские войска уверенно наступают.
3: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
0: Как отметил помощник президента России Юрий Ушаков, президент Трамп также заявил о колоссальных перспективах сотрудничества между Россией и США по завершении конфликта на Украине. По его словам, спецпредставители американского лидера Стивен Уиткоф и Джаред Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву. Трамп также поблагодарил за взвешенную позицию Москвы по Ирану и конструктивные предложения, а Путин пожелал Трампу успешного проведения чемпионата мира по футболу. Компания «Нафтогаз Украины» сообщила о масштабных пожарах на нескольких своих добывающих объектах в Полтавской, Харьковской и Сумской областях. При этом не уточняется, о каких именно объектах идет речь. Работа части оборудования остановлена, говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале «Нафтогаз Украины». Между тем, как сообщают украинские СМИ, взрывы сегодня вечером произошли в Днепропетровске на юго-востоке Украины. Президент США Дональд Трамп фактически превратил взаимоотношения США и НАТО в бизнес, сделав главным критерием отношения с союзниками объемы закупок американского оружия и расходы на оборону. Об этом пишет «Политика» в преддверии саммита Альянса, который пройдет 7-8 июля в Анкаре. По данным издания, центральной темой встречи станет увеличение военных бюджетов стран НАТО и расширение закупок оружия у США. Вашингтон ожидает от союзников дальнейшего роста расходов на оборону, а также более активного участия в поддержке американского оборонно-промышленного комплекса. Ранее президент Трамп неоднократно заявлял о необходимости увеличения оборонных расходов стран НАТО до уровня 5% ВВП. Страны ОПЕК плюс добровольно ограничивающие добычу нефти сверх действующих квот с августа увеличат производство в совокупности на 188 тысяч баррелей в сутки, говорится в заявлении организации по итогам виртуальной встречи представителей Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. Организация также опубликовала целевые объемы добычи для каждой из 7 стран после августовского повышения. Согласно таблице ОПЕК, параметры будут следующими: Россия и Саудовская Аравия получат увеличение на 62 тысячи баррелей в сутки, Ирак на 26 тысяч, а Кувейт сможет больше добывать на 16 тысяч баррелей в сутки. В ОПЕК плюс подчеркнули, что дальнейшая отмена добровольных ограничений будет зависеть от ситуации на рынке. Также семерка ОПЕК плюс подтвердила намерение полностью компенсировать объемы сверхдобычи, допущенные с января 2024 года. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС Санкт-Петербурга, завтра облачно с неустойчивыми прояснениями, временами дождей и до 19 тепла. В Москве в течение дня возможны осадки, предстоящую ночь в городе 13-15, днем в столице 20-22 градуса.

0: мастера спорта. Всем привет, с вами мастера спорта, и как обычно по воскресеньям мы обсуждаем самые главные, самые ключевые новости спорта, и к этому часу на этой неделе тоже. Вчера обсуждали футбол, но забегая вперед скажем, что мы сегодня решили не отставать от коллег, и сегодня тоже по большей части будем обсуждать с вами его величество футбол, ибо продолжается чемпионат мира, и мы, Виталий Павлов и Николай Саприн, его с удовольствием смотрим. Виталий, привет.
1: Да, привет всем. Безусловно, чемпионат мира — это главная новость, понятно, последнего месяца. Без его обсуждения не обойтись, но сегодня поговорим и о теннисе, да, Коль, потому что Уимблдон, к большому сожалению, впервые за 7 лет нет российских теннисистов в четвертьфинале, но при этом было яркое выступление Романа Сафиуллина, которое просто невозможно не проговорить.
0: Поэтому вот вам основные наши темы сегодня, а уж как нам получится их раскрыть и, собственно, до них добраться, а вдруг у нас футбол займет все время, вы узнаете по ходу нашего эфира. Мастера спорта. Ну вот мы сейчас перед эфиром говорили с тобой, обсуждали последние матчи. Сегодня же у нас продолжается уже стадия 1-8 финала. И вот зацепились языками за одну команду, о которой будут говорить. И уже сейчас говорят, и все обсуждают, что это такое, хорошо или плохо. Что такое хорошо, что такое плохо быть сборной Парагвая и так, как она играет в футбол. Я знаю, что много есть мнений. Я вот сейчас считаю в интернете, кому-то нравится, кому-то не нравится. Больше тех, кому не нравится то, во что играл вчера Парагвай с Францией, проигравший при этом лишь только 0-1, да и то с пенальти. Тебе понравилось или нет?
1: Мне не понравилось, честно тебе признаюсь, потому что я, с одной стороны, за мужскую борьбу и за то, чтобы футбол был не такой инфантильный, как, например, у сборной Германии на этом чемпионате мира. Я тоже утрирую, конечно. Но то, что делала сборная Парагвая, мне кажется, это просто, ну, подлость во многом. То, как они играли, и они почувствовали, что арбитр позволяет действовать в таком стиле, и весь матч пытались провоцировать звезд французской сборной. Понятно, что им другого, наверное, нечего предложить им, но в таком ключе действовать, как тот же Матес Галарса, который просто бил Кильяна Мбаппе на протяжении всего матча и так и не получил желтую карточку, это тоже перебор.
0: Но опять, ты сам сказал, что, возможно, им просто нечем было брать, да, кроме вот этого, кроме вот этих бойцовских качеств, кроме вот такого мужского жесткого отношения к делу. Но опять, даже если кто-то против, есть судья, в конце концов, который всегда может расставить акцент. Одна-две желтые карточки, и всем становится понятно, что вот, ребят, вы эту грань не переходите. Вы туда не ходите, вы сюда не ходите, потому что снег, башка упадет, совсем
1: мертвый будет. Да, в итоге три желтые карточки сборной Франции и ни одной сборной Парагвая. Это просто невероятное стечение обстоятельств и колоссальное количество вопросов по судейству, о котором мы сегодня тоже поговорим. Это мы так анонсируем, можно сказать, беседу по поводу судейства на чемпионате мира. Что касается самой сборной Парагвая, ну, понятно, что они молодцы и настоящие мужчины. То, как они сражались, бились там на протяжении последних матчей со сборной Германии и со сборной Франции, это, безусловно, заслуживает уважения, но все-таки нужно как-то знать меру.
0: У нас есть коллега, который побывал на чемпионате мира, их много на самом деле, но вот один из самых наших любимых — это Антон Лисин, до которого мы пытаемся дозвониться и который, надеемся, поделится впечатлениями относительно того, что ему удалось увидеть, потому что на самом деле он видел там много чего. Несколько недель он был в Соединенных Штатах, сейчас, собственно говоря, насколько я понимаю, уже успел вернуться, и много чего интересного нам способен поведать. Но вот все равно, пока мы до Антона дозваниваемся, тебе нравится то, что вот опять происходит на американских, на мексиканских, на канадских полях? Или же, слушай, ну долго слишком, монотонно слишком, как-то слишком расплывчато.
1: Запрягали долго.
0: Да.
1: Вот в этом плане не очень нравится. Но давай Антона спросим и об атмосфере, которая там царит в Соединенных Штатах, потому что многие жаловались на то, что в Америке как-то и нет вот этого праздника футбольного, в отличие от Мексики и в отличие от Канады. Насколько это действительно правда, давай спросим. Антон, добрый
2: привет.
1: Вечер.
2: Да, Виталий Николаевич, приветствую вас. Ну, что касается атмосферы, я подслушал, конечно же, ваш вопрос. Mm-hmm. Здесь все просто, и мы, кажется, говорили об этом пару недель назад, здесь в эфире «Маяка», о том, что все зависит от того, какие страны играют в данном конкретном матче. Да, то есть вот я был в Майами перед матчем, во время матча Уругвая и Саудовской Аравии. Скука страшная. Вот. То есть город живет своей жизнью, не обращает внимания. Город еще такой. В Америке все города, я уже тоже говорил, делятся, ну, грубо говоря, на два типа. С таким ярко выраженным центром, где происходит какая-то движуха. И город размазанный такой, да, вот как Лос-Анджелес или Майами, такой вот бутербродным маслом по карте. Да, где без машины вообще делать там нечего. Вот в таких городах вообще присутствие чемпионата мира не чувствуется. В городах, где есть центр, куда приезжают болельщики иностранные, естественно, да, перед матчем что-то посмотреть, вот там уже начинает чувствоваться ажиотаж. Вот. Я добавлю еще один штрих к портрету и к вашему разговору про атмосферу. Всегда мне казалось по предыдущим чемпионатам мира индикатором такой заряженности на большой, действительно главный турнир на планете Земля, четырехлетнем цикле, да, она чувствуется всегда через фан-зоны. Вот и приходишь в фан-зону, если там болельщик всегда придет, иностранный придет, свой, местный, если ему, да, интересно. Вот я побывал в четырех городах на чемпионате мира в США. Я могу сказать, что большинство фан-зон это провал. Вот, то есть, например, в Сиэтле вообще отказались делать фан-зону FIFA, сделали свои такие точки, где народ мог смотреть. Вот, соответственно, во всех остальных городах сделали FIFA-шную по всем канонам и так далее. Вот в Атланте, пожалуй, единственное, и то это в день матча, и то потому, что в Атланте там часто играют латиноамериканские команды, там какое-то движение, там какой-то заряд был. Вот, во всех остальных городах фан-зоны мертвые, особенно в Далласе. Особенно в Далласе, Даллас, который является вообще, по сути, главным городом чемпионата мира. Там больше всего матчей, чем где бы то ни было, да, 9 матчей примет в стадион в Арлингтоне. Вот, больше всего стадий, и вообще там должен был финал чемпионата мира проходить. Просто американцы вместе с FIFA поняли, что делать в этом городе помимо матча, ну, так вот, для туриста особо нечего. Ну, там развлечения на день, на два, да, все остальное очень дорого, куда-то там поехать на лошадях, покататься и так далее. И поэтому вот, наверное, картинка вот Даллас, как такая лакмусовая бумажка. Внутри, когда происходит действие, когда происходит матч, о, да, американцы, они короли этого маркетинга, этого ивент-шоу, да, то есть у тебя весь стадион сразу же начинает дышать, неважно, будь то у тебя на трибуне американец, который второй раз в жизни сокер смотрит, или болельщик, который за сборной Аргентины, там, 9-й чемпионат мира приезжает, да. Вот здесь это работает на всех. И это работает на телевизионную картинку. Если мы с вами говорим про то, как потреблять чемпионат мира в первую очередь через телевизор, в вторую очередь на стадионе, в этом смысле здесь все безупречно, комар носа не подточит с точки зрения атмосферы. Но вот если чуть-чуть по закоулочкам походить, фан-зоны, что где-то, это уже другая история. Но мы ли этого не знали?
0: То есть получается, что для американцев все равно вот эта история, а мы же понимаем, что они, скорее всего, в ближайшие десятилетия будут принимать чемпионат мира. Это сейчас настолько дорогая игрушка, что, в принципе, только считанное количество стран или там регионов может себе это позволить.
2: То есть, если им эта игрушка понравится, то они будут принимать, я так скажу.
0: Нравился ли им сам футбол? Потому что, на самом деле, у меня много знакомых американских болельщиков, которых я встречал там тоже на крупных турнирах, и которые говорили, что для них точка отсчета был как раз домашний чемпионат мира. Даже там не создание МЛС, не приезд крупных футболистов, именно домашний чемпионат мира 94. Опять-таки, если учитывать то, что ты говорил, что фактически, да, для Америки организация этого шоу, но это все равно бизнес. Только бизнес и ничего больше, при всем отношении внутри страны.
2: Ну, давайте так, бизнес совершенно точно прет. Вот, то есть приезд Месси – это новая большая эпоха. Давайте так, если мы говорим про футбол, про соккер в Соединенных Штатах, то я бы выделил, наверное, три точки. Первая точка – это все-таки про отец всего и вся, это Пеле. Когда он приехал в Нью-Йорк Космос, да, он уже приехал там совсем дряхлым с точки зрения профессионального футболиста и большой мировой звезды, да, игроком. Вот. Но тогда как бы в Штатах научились выговаривать слово «сокер». Вот. Спустя еще какое-то время, да, случился чемпионат мира 94 года, и действительно все американцы, кто в этом сокере понимает, они говорят, что да, вот это рождение сокера именно как уже индустрии. Мы начали присматриваться, мы начали понимать в правилах, мы начали интересоваться, а почему так всему остальному миру, да, как бы классно от этого вида спорта. И сейчас он вышел действительно с этим чемпионатом мира, вышел на новую ступень, и он вышел, на самом деле, не в 26-м году, он вышел с приездом Месси, потому что Месси — это звезда, которую идентифицируют, на которую реагируют вот так вот в любом даже магазине, на одном уровне с Леброном Джеймсом, да, понятно, что я кто немножко это? Преувеличиваю, но тем не менее, да, это есть. Поэтому я думаю, что в определенной степени точно совершенно сокер в Штатах будет по инерции продолжать жить и развиваться. Но штрих, вот буквально, да, я вчера или позавчера в пятницу улетал из Штатов уже обратно домой, и как раз на этом фоне проходила новость про то, что Роберт Левандовски стал игроком Чикаго Фая. Для нас это большой игрок для всего мира, да, футбольного, безусловно. Да, понятно, что он едет с ярмарки. Но на фоне чемпионата мира эта новость вообще вот в телевизоре как будто бы не проскользнула. Да, им еще, конечно, нужно научиться. Но я могу сказать, что даже по сравнению там с десятилетней давностью общения с американцами, сейчас, слушая разговоры там в автобусе, где-то около стадиона, двух американцев между собой, а это кто, да, там, задает вопрос один человек, и другой отвечает, вот тот, кто отвечает, он уже значительно больше, очень сильнее прокачан, чем те люди, с которыми я общался 10 лет назад. Поэтому сокер завоевывает Соединенные Штаты, это точно.
1: Слушай, Антон, по поводу стадионов и по поводу погодных условий, ну вот понятно, что там накануне сборная Франции столкнулась с 40-градусной жарой, в целом вот... Как тебе показалось с точки зрения погоды и с точки зрения комфорта на аренах? Потому что, ну, мы все прекрасно знаем, насколько это умопомрачительные, фантастические по комфорту арены. Вот расскажи об этом тоже поподробнее.
2: Ну, у меня так получилось, что у меня было 4 матча, да, соответственно, 2 на открытых стадионах в Майами и Сиэтле, и 2 на открытых в Далласе и в Атланте. Даллас и Атланта приспособлены, максимально, да, любой крытый стадион в США, а они там меньше 60 тысяч не строят в больших городах стадионы, потому что, ну, если это стадион под там национальную футбольную лигу, я имею в виду американский футбол и так далее, меньше просто экономически нецелесообразно строить. И вот эти крытые стадионы, это, конечно, замкнутая полностью такая внутриконтурная экосистема, которой вообще ничто ни почем. Как раз матч, который я смотрел в Атланте, он проходил на фоне надвигающегося и проходившего в этот день, планировавшего в этот день в Атланте шторма. И FIFA, например, брифовала журналистов о том, как ходить из медиа-центра, который располагался в другом здании, да, не на стадионе, на сам стадион через подземные помещения, там коммуникации, которые соединяют здание в округе. То есть они к этому приспособлены. Когда речь идет об открытых стадионах, и, собственно, где мы и слышали про переносы, да, то есть, например, матч, это уже не США, это Мексика, про перенос на часть матча Мексики и Эквадора, там были другие примеры, матч той же самой Франции останавливали в Бостоне, да, по-моему, из-за ливня, задерживали начало второго тайма. Вот. Это происходит. И на самом деле лето в Штатах это время таких вот катаклизмов, потому что с океана, с заливов приходят огромные штормы, торнадо, и это вот, ну, как бы абсолютно нормальная такая ситуация, как у нас вот в лесу медведя встретить, так у них там торнадо, грубо говоря, выйти на пыльцо и увидеть. Вот, поэтому в этом смысле они приспособлены, вот, не приспособлена FIFA, потому что есть протоколы, и да, действительно, если есть где-то гроза, к сожалению, каждый год происходят летальные случаи с футболистами. ФИФА не может себе позволить таким образом рисковать. Поэтому мы от этого не застрахованы. Это может случиться даже в день финала. А финал, это мы представляем себе, да, сколько стоит вообще минута эфирного времени и так далее. Тому подобное. Вот. И это входит в стоимость билета. Именно поэтому в Штатах, да и в целом нигде в мире, в северном полушарии, да, стараются в июле на, ну вот, такие энергозатратные, интенсивные мероприятия не проводить большим количеством зрителей.
1: Слушай, ну ты прекрасно знаешь о стадионах в нашей стране. Вот как-то можно сравнивать наши арены с американскими? Потому что, ну, у «Зенита» тоже вообще открытый стадион.
2: Да, 100% были такие мысли. На самом деле, пожалуй, что давай так. Наверное, «Зенит-арена», «Газпром-арена» — единственный стадион, который, наверное, ну, корректно сравнивать, и в этом нет ничего зазорного так говорить, потому что в целом в мире, в каждой там продвинутой стране, я не знаю, в Германии, во Франции, наверное, такого нет стадиона, наберется, не дай бог, там один, но максимум два, которые можно сравнить. А в Штатах это построено на поток, в Штатах вообще в целом все немножко по-другому действуют, там стадион сносят не потому, что он старый и может развалиться, а потому что невыгодно с точки зрения налогов уже стадион, который там больше 10 или 15 лет стоит, содержать. Поэтому они ищут повод быстрее снести то, что казалось там, да ему всего 15 лет, да, и построить новый. Вот. Возвращаясь к этому вопросу, безусловно, стадион в Санкт-Петербурге ничем не уступает. Дальше вступает в силу вот этот момент, да, отточенного до великолепия такого маркетинга, ивентового маркетинга, где каждая деталь продумана до секунды, до миллиметра. Там, не буду сейчас первое, что мне приходит в голову, приводить, не совсем эфирно, но правда. Они думают про каждый ход, про каждый шаг болельщика, даже если болельщику нужно ненадолго куда-то забежать. Вот. Поэтому вот эти нюансы, они начинают проявляться уже там, где, знаешь, человек прошел путь болельщика и подумал о каких-то мелочах. В этом смысле, конечно, им равных нет. С точки зрения стадионов, у нас уже точно есть аналог, да, и просто нужно также вот научиться нам доводить до безупречного какого-то момента каждый элемент шоу на стадионе.
0: Да, но если они могут позволить себе перестраивать стадионы, построенные 10-15 лет назад, мы помним о наших долгостроях обычных, сколько строили арену «Зенит», сколько строили арену «Динамо». В общем, наверное, не можем себе такое позволить. Поэтому...
2: Везде есть свои нюансы.
0: Да. Но все равно мы сильно отстаем по инфраструктуре от американцев в целом? Или же все-таки это отставание нельзя называть таковым? Потому что, опять-таки, мы видим большое количество иностранных граждан, которые приезжают в Россию и говорят, как же здесь круто, особенно в больших городах.
2: Да нет, повторюсь, вот как бы есть лоск, там, допустим, Большого Яблока Нью-Йорка, да, там есть лоск каких-то таких уже общепризнанных городов, но то же самое можно сказать и про Санкт-Петербург, про Сочи, да, про Екатеринбург. Ты приезжаешь в большой город, ты видишь его обустроенность, продуманность, великолепие, ты перед ним таешь. Я, например, на последнем матче, на котором я был, Бельгия-Сенегал, вот буквально, да, матч 1-16 финала в Сиэтле, у меня были очень большие вопросы по загрузке, потому что до этого, загрузки стадиона по проходу, да, внутрь на арену, потому что до этого у меня, наоборот, был такой эффект: вау, а так можно? То есть ты прям вот откуда бы ты ни шел, ты практически не сбавляя темпа до своего места доходишь, то есть как будто бы люди вообще забили на какую-то безопасность или что-то, хотя наверняка у них все продумано тоже. Вот, то, например, в Сиэтле я где-то там 50-100 метров проходил 25 минут вот таким вот мелким, хорошо забытым уже шажочком, гуськом, перебираясь в очереди. То есть вот, пожалуйста, да, параллельно буквально матчи с разницей в 2-3 дня в одном штате и в другом штате. В одном ты проходишь, проскакиваешь моментально, в другом толпишься. Это при том, что Сиэтл считается одним из самых футбольных городов Соединенных Штатов. Да, команда Seattle Sounders вообще один из примеров уникального образования, построения клубов.
0: За последние, да, 15-20 лет. Да. Это команда очень молодая. Да, и при этом все практически выигравшие. Ты хотел о чем спросить, Виталий?
1: Да, Антон, ну, наверное, последний вопрос. Буквально минутка у нас эфирного времени остается. Относительно того, как в Америке следят за матчами в Канаде и Мексике. Насколько внимательно вообще американцы смотрят футбол в других странах, да, насколько много таких мест. И, ну, интересно твое мнение узнать по фаворитам тоже.
2: Ну, я уже говорил, да, в прошлый раз, что надо дать должное в любом баре, в каждом городе, даже если это не город чемпионата мира, вот я был в Новом Орлеане, да, везде включен телевизор с футболом, и все матчи таким потоком идут, и они могут, американцы могут не знать игрока, но ты можешь не спросить, в каком городе, не говорят даже, там, например, Онтарио, там, в Канаде, да, Торонто. Ты такой: о, хорошо. То есть они очень хорошо инвестируются в географии, в своей, в географии чемпионата, и они не делают различия. Матч в Мексике или в Канаде, они следят за турниром в целом. Вот. Что касается фаворитов, то, ну, я здесь не буду оригинален. Понятно, что в верхней части сетки это, безусловно, Франция, которая, наверное, главный фаворит. Я на нее ставлю. В финале я вижу, что будет, возможно, матч-реванш со сборной Аргентины. Хотя, конечно, нас ждут очень интересные полуфиналы, кто бы в них не попал. Англия, Марокко, Испания, Португалия, я имею в виду помимо Франции и Аргентины. Вот. Турнир очень длинный.
1: Да, спасибо большое, Антон. Антон Лисин был в нашем эфире. Мы вернемся после новостей и новостей спорта. Мастера спорта.

0: В Москве 20:30. Новости. Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Украина отказалась от участия в передаче тел погибших военных украинской армии, находящихся в городе Константиновка, заявили в Минобороны России. Ранее военное ведомство сделало заявление с предложением гуманитарной акции по выдаче тел погибших в СУ после окончательного контроля над Константиновкой. Однако Киев не сделал ничего, чтобы тела погибших военных в СУ были достойно захоронены родственниками. Киев, отказавшись от предложения о передаче тел, еще раз продемонстрировал свое отношение к погибшим военным как расходному материалу, отметили в Минобороны России. Ранее в ведомстве сообщили, что Россия предложила Украине с 12 до 18 часов 6 июля прекратить обстрел Константиновки для передачи тел погибших солдат ВСУ. Украинская сторона от предложения отказалась. В военном ведомстве сегодня также заявляли, что готовы организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны. Более 20 СМИ разных стран выразили желание приехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных. 6 мирных жителей Васильевского округа Запорожья, раненые в результате атаки беспилотника ВСУ, сообщили в Минздраве региона. Уточняется, что пострадавших госпитализировали в состоянии средней степени тяжести. Их состояние оценивается как стабильное. Ранее сегодня днем также сообщалось, что в Запорожской области от атаки БПЛА пострадал пожарный. Кроме того, беспилотник ВСУ атаковал гражданский автомобиль в Горловке. Машина полностью уничтожена. О пострадавших не упоминалось, сообщал мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале. Премьер-министр Михаил Мишустин в Екатеринбурге встретился сегодня с губернатором Свердловской области Денисом Паслером. Глава российского правительства прибыл в воскресенье в город для участия в международной промышленной выставке «Иннопром». Как отметил Мишустин, Свердловская область в этом смысле один из лидеров страны в индустриальном развитии, в создании инновационных производств, таких как «Титановая долина» и многие другие проекты, над которыми в том числе команда губернатора работает, сказал Мишустин. По словам губернатора, там сейчас работают 25 резидентов, а общий объем инвестиций составляет 110 миллиардов рублей. Международная выставка «Иннопром» пройдет в Екатеринбурге 6-9 июля. Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш пообещал рассекретить информацию о всем вооружении, переданном Украине с 2022 года. Также Косиняк-Камыш утверждает, что о каждой безвозмездной передаче Украине вооружения информированы президенты страны, ранее Анджей Дуда, а теперь и Кароль Навроцкий. При этом он заявил, что поручил службе военной контрразведки расследовать то, кто намеренно стремился раскрыть государственные тайны. Ранее вице-спикер Сейма Польши от коалиции националистов и евроскептиков конфедерации Кшиштоф Босак сообщил, что Польша отдала Украине свои ракеты для ЗРК «Патриот», которые были куплены Варшавой для создания своей системы противовоздушной обороны. А глава бюро международной политики канцелярии президента Польши Марчин Пшидач заявил, что Польша уступила свою очередь на покупку в США ракет ЗРК «Патриот» Украине. Две многометровые лодки затонули в старом порту Марселя в результате сильного пожара, сообщила местная пожарная служба. Несмотря на то, что огонь был взят под контроль, две лодки длиной 20 и 12 метров все-таки затонули, говорится в заявлении пожарных. Позднее администрация Марселя сообщила, что 9 человек пострадали в результате инцидента и были доставлены в больницу. Среди них есть и полицейские с отравлением. Из-за сильного возгорания в воздух поднимался огромный столб дыма, который был виден издали. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно с неустойчивыми прояснениями, осадки днем 17-19. В Москве в течение дня также возможны дожди. Предстоящую ночь в городе 13-15, днем 20-22 градуса.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские теннисисты впервые с 2019 года не сыграют в четвертьфиналах одиночных разрядов мужского и женского турнира Уимблдон. Последним из россиян турнир покинул Роман Сафиулин, который уступил в четвертом круге сербу Новаку Джоковичу. На Уимблдоне 2026 приняли участие 13 россиян, четверо мужчин и 9 женщин. До второго круга добрались 10 из них, до третьего 6, а в четвертом выступил лишь один Роман Сафиулин, который пробился в основную сетку через квалификацию. Гимнаст Даниэль Маринов завоевал золотые медали в опорном прыжке и упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике. Сергей Найдин выиграл соревнования на перекладине. У женщин Анна Калмыкова стала лучшей в упражнениях на бревне, а Людмила Рощина завоевала золото по итогам упражнений вольных. Сава Новиков стал победителем групповой гонки на 198 километров на чемпионате России по велоспорту на шоссе, который прошел в Казани. Второе место занял Михаил Фокин, а третьим стал Артемий Хомяков. У женщин в данной дисциплине победила Марина Комина. Футбольный «Зенит» сделал предложение по полузащитнику Фенербахче Даржелесу Нене. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что петербуржцы предложили за малийского футболиста около 20 миллионов евро с учетом бонусов, но руководство стамбульской команды хочет за игрока не менее 25 миллионов. Казанский баскетбольный «Уникс» находится в стадии активных переговоров с защитником Ксавьером Реттон Мейсом. Об этом сообщают российские СМИ. Отмечается, что 32-летним канадцем также интересуется краснодарский «Локомотив Кубань». Прошедший сезон Реттон Мейс провел в немецкой Баварии. Пилот «Феррари» монегаско Шарль Леклер стал победителем гонки 9-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Великобритании. Второе место занял британский пилот «Мерседеса» Джордж Рассел. Третьим финишировал партнер Леклера по команде, британец Льюис Хэмилтон. Лидер сезона, итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли, шел на втором месте, когда на 42-м круге у него возникли проблемы с болидом. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
0: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна помощь в получении выплат, положенных ветеранам СВО, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.

0: Мастера спорта.
1: Мастера спорта Николай Саприн, Виталий Павлов. Продолжаем говорить о чемпионате мира по футболу. Теперь немножко с другой стороны о нем поговорим, потому что, ну, вот эта тема со сборной Парагвая и тема, в принципе, с судейством на чемпионате мира, она теперь, ну, такая резонансная по-настоящему. Отчасти из-за арбитра из Узбекистана Ильгиза Танташева, но, на мой взгляд, не только в нем проблема. Нужно обсуждать комплексно этот момент судейский, потому что, ну, судейство на чемпионате мира серьезнейшим образом отличается от всего прошедшего сезона.
2: А, правильно, но давай, наверное, мы от малого к большему перейдем. Да, от малого, конечно. Имеется в виду, конечно, вот этот матч Франция-Парагвай, потому что, опять-таки, о чем говорить? Вот я сегодня читал, как известнейшая французская ведущая, наверное, спортивная газета «Франция» или «Экип», выставила арбитру за обслуживание товарища единицу. Ну, то есть это крайне низкая оценка. Это, конечно, она субъективная, потому что любая оценка действия арбитра субъективное. Это должны говорить профессионалы об этом. Вот до одного из таких профессионалов мы сейчас и пытаемся дозвониться.
1: Да, и у нас на связи Игорь Федотов и российский арбитр, который сейчас ведет и активную медийную деятельность. Игорь, добрый вечер.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Игорь, ну, по матчу сборных Франции и Парагвая хочется ваше мнение узнать по поводу судейства Ильгиза Танташева, насколько он, в принципе, справился с работой, и, ну, действительно ли можно оценивать его на единицу из десяти, как французы это сделали?
3: Ну как, он не справился. Попытки, скажем так, изначально, когда арбитр выходил, видны были попытки дать побороться. Вот. Но, к сожалению, арбитр не смог удержать ту линию, которую он пытался сделать, и

0: назначен 11-метровый удар, который, к сожалению, при той позиции, в которой находился арбитр, он не то что должен, он обязан был назначать самостоятельно 11-метровый удар. Но вмешался ВАР, очевидно, правильно. Вот, и, соответственно, только благодаря вмешательству ВАР Франция забила гол и победила 1-0. С 11-метрового удара.
1: То есть не будь бы ВАРа, наверное...
0: Если бы ВАР не вмешался, то установка руководством Парагвая, она была бы исполнена, соответственно, ушли бы на 11-метровый удар, а там уже как карта ляжет.
1: Ну, вы же наверняка Танташева и его работу, его судейство видели раньше. Насколько вот, может быть, да, что-то из того, что вы знаете о нем, то, что видели, коррелирует с тем, что вы видели накануне? Насколько это обычно для него судейство?
0: Здесь даже больше не об этом. Не угадал руководство, ну, соответственно, в лице Калины именно с назначением на эту игру. Угу. Вот, там 100% нужно было бы назначать, точнее, более авторитетного арбитра. Внимание латиноамериканской команды и французы, очевидные лидеры, это понятно было. Вот, но все-таки стадия финалов, и здесь уже, ну, как бы, подыскивать для какого-то арбитра, мы хотим его оставить, но мы для него найдем игру.
1: Ну, просто европейца не назначишь, да, южноамериканца не назначишь, остается Африка,
0: Азия. Нет, это не работает тоже так, это все назначается. Угу. Как бы по региональному принципу никто уже нет такого. Если вы хотите вывести игру, то есть вы анализируете то, что происходит на чемпионате мира, они должны были анализировать то, что сборная Германии проиграла... Ну, кому они там проиграли-то?
2: Парагваю как раз, да.
0: Как раз Парагвай они проиграли, да. Но вы должны это анализировать, то, что фаворит сборной Германии, вы ставите женщину. Женщину, которая, очевидно, ошибается в этой игре, и только... Благодаря голам Парагваю она выигрывает, соответственно, эта команда. И вы должны анализировать то, что все-таки Германия, она считалась лидером, и тут появляется Франция. И вы назначаете просто, не самого топового авторитетного арбитра, чтобы управлять сложными командами, которые с Латинской Америки. Вот.
2: Игорь, поводу этого матча еще хочется такой вопрос задать. Вот мы затронули систему ВАР, да, и ее помощь в назначении пенальти. А почему же система ВАР не включалась в эпизодах, когда Матес Галарса, ну, откровенно бил футболистов соперника, и не только он?
0: Потому что это не очевидные моменты. Здесь рассматривается амплитуда, короткая, не короткая. Какое-то намерение, агрессия, скажем так, потому что в данном эпизоде нужно было только рассматривать агрессию. И плюс больше всего там, амплитуда, она короткая произошла. Вот. И ВАР не может додумывать. Вот в чем вопрос. Угу. Чем здесь ВАР иногда вот уходит в старое, то, что мне не нравится. Вот ВАР, он не может оценивать эпизод и додумывать. То есть мы сидим там с вами, да, к примеру, uh-huh. и говорим, а ты как думаешь? А так нельзя делать. То есть для вас должно быть, для арбитра должно быть очевидно. Должна быть амплитуда, очевидный удар, там не смазанный, никакой он там, не кривой, не косой, а именно удар. И должна присутствовать какая-то агрессия. Поэтому здесь все эпизоды, которые происходили в этой игре, без включения ВАР, они, скажем так, обсуждаемые. Поэтому они явно очевидны.
2: Ну и максимум арбитр... на желтую карточку, видимо, да?
0: Да, ВАР не может идти на желтую карточку, да. Но арбитр, он упустил вообще всю нить игры. То есть там, где надо было очевидно показывать желтую карточку, мы не говорим там о какой-то красной, желтой-красной, мы говорим только о желтых, он их не показывал. И опять же, у меня вот вопрос, и это же идет же ведь, рано или поздно это должно было случиться, потому что начало чемпионата, все начинают говорить, арбитры вроде...

0: показывают, что-то не показывают. Потом перешла другая стадия, арбитры не показывают. Ну, как-то странно. А сейчас стадия финалов, ну, именно вот этот матч, он, ну, он не считается скандальным в плане того, что все-таки один Петров был назначен, и судейство арбитра, оно не повлияло на исход, скажем так, или на исход, да, больше то, что там Парагвай не ушел на ничью, или там и так далее. То есть Франция, которая победила, она победила, все. Вот, как бы, вроде как бы к арбитру, ну, не повлиял. Но внутренне, конечно же, это арбитр не чемпионат мира абсолютно. Это абсолютно, это, если мы говорим даже, проецируем на чемпионат России, то наши арбитры, они в разы, ну, намного сильнее, чем, ну, берем и данного арбитра в данной игре. Конечно, они сильнее.
1: Игорь, вот по поводу как раз такого сравнения с российской премьер-лигой и с нашим судейством, я прочитал огромное количество мнений болельщиков после вот этого матча, которые, естественно, начали обсуждать на тему того, что практически каждый эпизод вот с этими ударами в чемпионате России наверняка закончился бы просмотром и удалением. Вы с этим согласны? В нашей стране удалили бы? Или все-таки у нас тоже подход уже такой более лояльный?
0: Ну, смотрите, давайте так, как бы сравнивать, вот было бы у нас в чемпионате, мы бы, наверное, об этом бы и говорили бы, но вообще этот чемпионат мира, ну, для вас, для болельщиков, там, я бы вообще не рассматривал какое-то клише для каких-то принятий решений в чемпионате России. Департамент судейства и инспектирования России, там, Милорад Мажич, Павел Команцев, они это все посмотрят, и поверьте, ну, зная их направление, зная их действия и то, что было в том сезоне, от этого чемпионата мира мы, наверное, возьмем вообще минимум. А, плюс то, что они на опережение сейчас сыграли и убрали, чтобы не показывать красную карточку за прикрытие рта, когда футболисты общаются. То есть чемпионат России за это не будут удалять.
2: Как и в турнирах УЕФА, кстати.
0: Это
2: в УЕФА тоже не будет удалять.
0: Да, да, да, это все, это, поверьте, даже я вам еще раз скажу. Все, которые рекомендации, пока не изменения, это рекомендации, потому что в правилах игры они вынесены отдельной строкой. То, что 5 секунд там вот мяча из аута, 10 секунд там замены. Поверьте, это все сделано для убыстрения игры, как они говорят. Но они противоречат сами себе. Почему? Потому что в данном чемпионате есть рекламная пауза. Это не
1: Hydration
0: водопой, как
1: break.
0: Все думают. Да, это не водопой, как все думают. Это чисто бизнес, ничего личного. Потому что это Америка. И все, что сейчас происходит на чемпионате мира, для любителей футбола, для болельщиков, для вас, там, для меня... Вы просто смотрите футбол, и все. Больше вы никуда не вникаете. Потому что если вы будете вникать и пытаться даже перенести, потому что, оказывается, во всем мире в правилах не разбираются, кроме Российской Федерации и болельщиков Российской Федерации. Только у нас разбираются в правилах, оказывается. И почему-то говорят, что в российском чемпионате очень много скандалов. Нет в российском чемпионате скандалов. Если перевести все Россию, весь российский чемпионат на чемпионат мира, то чемпионат мира – это один большой скандал. Вот. Но об этом никто не говорит, потому что там не разбираются в футболе. Вот. Поэтому просто смотрите футбол, не переносите никуда, не переносите потом на чемпионат России. А вот помните, а вот видели там чемпионат мира. Забудьте про это вообще.
2: Игорь,
0: это
2: спасибо
0: просто,
2: большое. Постараемся
0: эксперимент.
2: Перенять ваш совет. Игорь Федотов, известный арбитр, был только что в прямом эфире Маяка. Через
1: просто
2: пару минут
1: кайфуем.
2: Поговорим о теннисе. И будем кайфовать.
3: Маяк. Большая энциклопедия лета. Июль. Лето – отличная пора, чтобы заняться нескучной физкультурой. В городе и на природе. Если вам это по силам, садитесь на велосипед. Крутите педали в июле. Все о том, как мы проводим лето. Ежедневно в программах и подкастах «Маяка». Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья.
4: Картины прошлого живые опять встают перед тобой, когда история включает плейлист, составленный судьбой. Неизвестный автор.
3: Саундтрек исторических событий в подкасте «Муздок» Игоря Ружейникова. По понедельникам и пятницам в 5 часов вечера. И на медиаплатформе «Смотрим». Как мозг человека достигает просветления.
5: И вот в тот момент, когда у вас возникает ощущение, что та модель, которая у меня в голове, то представление о мире, оно вот очень полное, очень правильно описывает мир, вот это может быть состояние просветления.
3: Все о мозге. Подкаст. В любое время. На медиаплатформе «Смотрим» и в ваших мобильных устройствах.
1: Мастера спорта в эфире радиостанции «Маяк». Николай Саприн, Виталий Павлов. И теперь переходим к разговору о теннисе. Уимблдон в разгаре. К большому сожалению, наших теннисистов на нем не остается к четвертьфиналу. Но при этом есть что обсудить. И в частности, конечно, выступление Романа Сафиуллина, которое мы сегодня так уже затронули в начале программы, против Новака Джоковича он сегодня сыграл. И, ну, надо сказать, что выглядел он на самом деле очень достойно и прилично.
2: Ну, все это неделю, даже больше недели, да. Потому что он все-таки предыдущие правила в квалификации, он пробивался из квалификации в основную сетку. Надо сказать, что не просто так вообще.
1: Меня поразило, что он три матча подряд играл пятисетовые, и это просто фантастика.
2: В заключительном раунде квалификации первые два раунда основной сетки с Андреем Рублевым, между прочим, с Ботиком, Ванда Занскупом. Непростые соперники, сейчас где-то даже вполне сравнимые. Ну и вот сегодня матч с Джоковичем в 1/8 финала. Это не самый лучший для него турнир, но, пожалуй, один из лучших турниров большого шлема вообще в карьере.
1: Ну и надо сказать о том, что Роман сам после победы над Джоао Фонсекой, да, он расплакался, когда позвали его к микрофону. Он сказал, что еще год назад я вообще не думал, что я здесь буду.
2: После US Open, то есть осенью. Да. Как раз, да, потому что были травмы, ему очень, на самом деле, сильно подпортили карьеру травмы. Евгения Федякова, приветствуем обозревателя издательского дома «Коммерсант», который следит за теннисом, за большим теннисом всю свою журналистскую карьеру, наверное, всю жизнь. Евгений, добрый вечер.
6: Я всех приветствую.
2: Роман Сафиуллин вернулся на прежний уровень? Открытие ли это для тебя, для вас? Или же просто он попытался взять то, что, в принципе, ему принадлежит? Потому что, действительно, травмы очень сильно его обескровили в последние годы тоже.
6: Открытием я это назвать не могу, то, что произошло, но откровением определенным, безусловно. Потому что уровень игры Сафиуллина... Мы знали уже несколько лет назад, он все-таки был в 1/4 финала именно Уимблдона, и он очень хорошо умеет играть именно на траве. Но то, что он так здорово сыграет именно сейчас, конечно, это сюрприз лично для меня. Хотя на Ролан-Гаррос, когда он дал бой Касперу Руду, там была очень упорная игра в 5 партиях. Мне показалось, что он может здорово сыграть именно на Уимблдоне, но таких подвигов, конечно, я от него здесь не ожидал, если честно.
1: А кто-то еще вас удивил вот за прошедшие недели Уимблдона из наших теннисистов, я имею в виду, или теннисисток?
6: Ну, наших-то, в общем-то, мы все знаем. Никто не удивил. Я скажу больше, меня никто не удивил ни в хорошую сторону, ни в плохую. Угу. Явных провалов, что касается качества игры, не было ни у кого. Угу. Определенные психологические провалы, ну, скажем так, перепады, всем мешали. Они мешали Медведеву, который в двух сетах не мог подать на партию в матче со Штруфом. Они, конечно, Мире Андреевой помешали в матче с Кречиковой. Но это все такие моменты были ожидаемые. В целом, несмотря на не очень такой веселый результат, я считаю, что ничего такого прямо экстраординарного, что касается наших игроков, не произошло, за исключением, конечно, Сафиуллина.
1: Ну, то есть, вот эти, скажем так, новости, выходящие, естественно, везде, что впервые за последние 7 лет нет наших теннисистов в четвертьфинале, это нельзя назвать провалом?
6: Я скажу так. Я, в общем-то, знал, что будут эти вопросы, и я бы разделил мужской теннис и женский. Ну, в женском все-таки у нас все более-менее с точки зрения перспектив неплохо. В мужском теннисе, ну, об этом уже говорил, в принципе, Евгений Кафельников недавно в интервью для «Коммерсанта», нас может ждать очень серьезный провал. Я вас хочу спросить, ребят, вы помните, наверное, был такой великий шведский теннис? Бьерн Борг, Мац Виландер, Стефан Эдберг, три первые ракетки мира, масса сильных других игроков. Знаете ли, сколько сейчас их стоит в первой полутысячи?
2: Ой, я боюсь, что всего... да, два.
6: Их там всего двое. Вот. Так вот, я не хочу сказать, что нас ждет примерно то же самое, но нечто похожее по иным, конечно же, причинам нас может ждать. Потому что резерв у нас сейчас слабенький, именно вот у ребят. А самая главная проблема в том, что готовить этот резерв нам не позволяют те условия, которые связаны вот с всей спортивной обстановкой. Чтобы конкурировать на юниорском уровне, нужно участвовать не в турнирах, которые проводятся там в Армении, в Узбекистане, в ближайшем зарубежье, а которые проводятся в Европе, может быть, даже в Америке. Так было всегда. Участвовать в командных соревнованиях регулярно. Без этого прогресса у молодежи не будет, а, в общем-то, и молодежи самой тоже не будет.
2: То есть молодым, к сожалению, молодым ребятам, которые вот сейчас там по 12-13 лет и которые владеют какой-то перспективой, им лучше посоветовать все-таки заниматься в зарубежных академиях, как вот Мира Андреева, например, которая там в 14-15 лет уехала во Францию вместе с Эрикой, своей старшей сестрой. Вот в этом может быть какой-то выход из ситуации?
6: Ну, это и так все знают уже, что нужно, в принципе, уезжать, по большому счету. Об этом даже говорят наши федерации, на самом деле, так между нами говоря. Вот, ну потому что особенно это касается ребят, потому что девочек все-таки можно готовить внутри с помощью спарринг-партнера вот ребят. А ребятам нужны хорошие спарринг-партнеры и нужна хорошая конкуренция на вот таком хорошем уровне. Вот. И то, что, кстати говоря, и Рублев, и Медведев как игроки, в принципе, и Хачанов как во многом, они как мастера высокого уровня сформировались как бы за границей, в этом тоже нет никакого сюрприза. Это все закономерно. Другое дело, что они-то играют за нас, а вот те, кто будут уезжать сейчас, вот те, которым сейчас 12-15 и даже 14-16 лет, вот за кого они будут играть, это большой вопрос.
1: Да, это вопрос, конечно, интересный с той точки зрения, что мы последние несколько лет постоянно упоминаем, да, как наши теннисисты меняют спортивное гражданство, к большому сожалению. Евгений Федяков был у нас на связи, спасибо большое.
2: Спасибо.
1: Ну и желаем, конечно, нашим теннисистам дальше продолжать сезон чуть успешнее.
2: Чем да? это было на Уимблдоне. Хотя и Медведев два круга прошел, и Сафиуллин три, так что, в принципе, есть чем похвалиться.
1: Да, но Николай Саприн, Виталий Павлов для вас сегодня работали. Пока-пока.
3: Мастера спорта.

0: В Москве 21 час.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские средства ПВО в течение дня с 8 утра до 20 часов над регионами России сбили 116 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны. ППЛА были перехвачены и уничтожены над Белгородской, Брянской, Тульской, Курской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тверской областей, а также Московского региона и Республики Крым, говорится в сообщении военного ведомства. Войска российских группировок, которые действуют в зоне спецоперации, за сутки улучшили положение и взяли более выгодные рубежи и позиции, сообщило в воскресенье Минобороны. По данным военного ведомства, ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действий сил группировки войск «Север». Противнику нанесено поражение в районных населенных пунктах Зорина, Киянница, Малая Слободка, Толстодобово и Хмелевка Сумской области. Всего за последние сутки потери в личном составе среди боевиков киевского режима на всех направлениях спецоперации составили более 1400 военнослужащих. Силы ПВО за сутки сбили 282 БПЛА ВСУ, 9 управляемых авиабомб, а также управляемую ракету большой дальности «Нептун-МД». Российские военные добились существенных результатов в создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Об этом заявил Дмитрий Песков в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
2: Исходя из этой агрессивной сущности киевского режима, для того, чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности или буферную зону. Вот она создается планомерно, уже есть существенные результаты в плане продвижения наших войск, и ни у кого не должно быть сомнений, что эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасности.
0: Дмитрий Песков также заявил, что специальная военная операция России постепенно превращается в настоящую войну, поскольку западные страны фактически участвуют в боевых действиях на стороне Киева. Киевскому режиму не помогает целиться через их спутники, им помогает наводить зарубежные вооружения на наши цели через всю их инфраструктуру, отметил Песков. Однако, как заявил спецпредставитель Кремля, Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине и рассчитывает в этом процессе на посредничество США. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии признали, что производственные мощности Евросоюза и Североатлантического альянса в оборонной сфере не поспевают за спросом. Как говорится в совместной статье фон дер Ляйен и Рютте в издании «Экономист», странам-союзникам НАТО и государствам-членам ЕС нужно больше истребителей, самолетов, осуществляющих дозаправку топливом в воздухе, а также кораблей и подводных лодок. Поддержка, которую мы отправляем на Украину и конфликт на Ближнем Востоке, оказали дополнительное давление на военные запасы, включая перехватчики и способности по противодействию беспилотникам. Наши нынешние производственные мощности не успевают за спросом, резюмировали главы ЕС и НАТО. Отгрузка иранских товаров возобновилась в катарском порту Эр-Рувайс после почти 5 месяцев приостановки торговли между Ираном и Катаром, заявил торговый советник Исламской республики в Дохе. По его словам, возобновление перевозок по этому маршруту должно снизить транспортные расходы, а также увеличить скорость поставки товаров и объем товарооборота между двумя странами. Министерство транспорта Катара также объявило о полном возобновлении морской навигации для всех типов судов после временного запрета. Напомню, Иран и США в ночь на 18 июня дистанционно подписали меморандум, который предполагает завершение начавшегося 28 февраля военного конфликта. Меморандум также определяет сроки, когда США снимут морскую блокаду, а Иран восстановит судоходство в Ормузском проливе. Новые правила донорства вступят в силу в России с 1 января следующего года. Увеличится срок хранения анкеты 30 лет на бумажном носителе или 50 лет в базе данных. А также появится возможность давать документы в электронном виде, следует из документа Минздрава, передает РИА Новости. Согласно приказу ведомства, донор перед первой донацией может предоставить информационное добровольное согласие на медицинское обследование и сдачу крови или ее компонентов, а также согласие на обработку персональных данных. Ранее такие правила действовали при любой по счету донации. Кроме того, теперь перед первой сдачей допускается однократное проведение экспресс-тестирования на наличие маркеров, инфекционных заболеваний, возбудители которых могут передаваться при контакте с кровью больного человека. Президент Венгрии Тамаш Шуйок заявил, что не собирается уходить в отставку по требованию нового премьер-министра страны Петера Мадьяра. Глава государства отметил, что правительственная поправка Конституции, которая предусматривает его отстранение от должности, не соответствует принципу верховенства права. Мадьяр объявил 4 июля, что правительство внесло в парламент 17-ю поправку Конституции, предусматривающую в частности отстранение от должности действующего президента республики. После победы партии ТИСА на парламентских выборах Мадьяр начал добиваться отставки Шуйока, утверждая, что тот является ставленником экс-премьера Виктора Орбана и потворствовало злоупотреблением прежних властей. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно, с неустойчивыми прояснениями, возможны осадки, днем 17-19 тепла. В Москве завтра в течение дня возможны кратковременные осадки, температура воздуха, предстоящую ночью 13-15, днем 20-22 градуса. Атмосферное давление будет расти и составит 740 миллиметров ртутного столба, что ниже нормы для Москвы. Сейчас в городе плюс 19.

0: Эта композиция называется «Midnight» в исполнении группы Coldplay. Меня зовут Вагесь Умян. Сегодня мы будем узнавать, чем же все-таки, в чем связь между Aphex Twin и Björk, например, да, как Брайан Ино повлиял на Coldplay, тот же, который у нас играл в заглавии, и в этом нам будет помогать Ник Завриев, музыкант из проекта Ambidextrous, журналист, преподаватель Moscow Music School, автор книги «Планетроника», популярная историка, история электронной музыки. Ник, приветствую тебя.
1: Привет, спасибо за приглашение.
0: Спасибо, что ты отзываешься на наше приглашение, потому что музыки так много разной вообще. В последнее время все больше и больше. Но нам, мне и нашим слушателям важно понимать, что, откуда, почему, куда, как это связано. И что мы должны об этом всем думать, скажем так, да. Мы сегодня будем говорить преимущественно об электронной музыке. Но вот этот вот термин «электронная музыка», давай сначала его обсудим, пожалуйста, потому что что сегодня не электронная музыка? И вообще звукозапись, когда появилась, все стало электронным, электрическим, как минимум.
1: Да, вот это хороший вопрос, что такое электронная музыка. Собственно, наверное, 95% музыки, которую мы слышим сегодня, это так или иначе музыка электронная. Даже не только с точки зрения техники записи ее, да, потому что понятно, что сейчас все пишется скорее в какие-то компьютеры, цифровые, многодорожечные студии и так далее. И там как-то обрабатывается таким цифровым способом. Но инструменты, которые звучат в этой музыке, это синтезаторы, это сэмплы, то есть это все очень электронно и очень технологично.
0: То есть сами звуки, источники этих звуков, да, акустические, имеют электронное основание под собой.
1: Да, или они сэмплированы, то есть они, может быть, имеют акустическую природу, но использованы как бы электронным способом.
0: Синтезирование, значит, сюда подойдет, гранулирование, всякие
1: да,
0: такие,
1: конечно,
0: процессы,
1: все,
0: да?
1: Все виды синтеза и обработки тоже у нас сюда.
0: Вот в нашем, как бы, в расхожем понимании электронная музыка — это все, что танцевальное в некотором смысле. Есть такой стереотип, правда?
1: Ну, стереотип есть, хотя он, конечно, неправильный, потому что электронная музыка была задолго до того, как она стала танцевальной, и, в общем, большое количество электронной музыки к танцам никакого отношения не имеет и поныне.
0: Хорошо. Электрическая музыка и электронная музыка. Есть разница между этими двумя понятиями?
1: Есть, потому что электрическая музыка — это, например, рок. То есть это звукоусиление акустических инструментов. То есть вот электрогитара, да, она электрическая, но не электронная, потому что изначально у нас все-таки звучит струна, но она усиливается электрическим способом. Хотя понятно, что эта грань как бы уже... Стирается, потому что мы можем гитару тоже синтезировать каким-нибудь плагином, а не играть на ней, и она будет звучать как рок, но при этом будет уже как бы электронной музыкой.
0: Угу. То есть получается, все, что не имеет акустического природного происхождения, мы относим темброво к тому, что мы называем электронная музыка. Но ведь мы можем и то, и другое сочетать в одном треке. Что все-таки определяет песню? Вот у нас есть две полки, скажем, да, вот есть электронная музыка, есть вся другая музыка. Что заставляет нас эту пластинку или этот сингл, этот винил положить на полочку с электронной музыкой?
1: А вот я примерно с таким же вопросом общался со своими студентами. То есть я им там заводил трек Рианны и говорил, это электронная музыка? Они говорят, нет, ну это R&B. А дальше я заводил трек Рианны с Давидом Гетой, и они говорят, нет, ну это электронная музыка. Я говорю, а если этот трек вышел на альбоме Рианны? Они говорят, тогда, наверное, это все-таки R&B.
0: А если вообще, вот это важно нам определить, на какую полку
1: это
0: относится?
1: Мой взгляд, в 21 веке уже, наверное, нет. Хотя понятно, что если в музыке главное это, скажем, вокал, то чем он обрамляется, да, для нас уже не так важно. То есть вот что в музыке как бы более привлекает наше внимание, наверное, то и тянет ее в ту или иную сторону и кладет ее на ту или иную полку.
0: Ну, это тоже несколько спорное утверждение, потому что я могу вспомнить немецкий, по-моему, коллектив «Модерат», например, которые абсолютно всегда используют вокальные партии.
1: Абсолютно не всегда.
0: Не
1: абсолютно
0: всегда.
1: Не всегда.
0: В моей медиатеке там всегда.
1: На первом альбоме там, по-моему, две, что ли, вещи с вокалом. И честно говоря, на последнем.
0: Угу. Вот, можно слушать одну и ту же группу и по-разному ее видеть. Да,
1: нет, у Модерата что... там вокал в меньшей части вещей.
0: Интересно,
1: вещей,
0: что
1: да.
0: Именно это пришло мне, эта группа пришла мне в голову, да. Хотя примеров других масса. Да,
1: нет,
0: конечно,
1: ты думаешь,
0: да,
1: о хитах,
0: да.
1: Хиты у них действительно скорее с вокалом.
0: Ну хорошо, значит, если это сегодня не важно, то если мы вернемся чуть назад, в середину-конец прошлого столетия, тогда это было несколько важно. По каким-то причинам вот нужно было определять музыканта либо в одну когорту, либо в другую. Но появление, собственно, электронной музыки с развитием синтезаторов, я так предполагаю, это произошло, да? Вот появились синтезаторы, да, начали развиваться, и появились вот эти музыканты, которые стали электронными. Это ведь в некотором смысле революционная такая вещь была в музыке, и она вот столько течений новых создавала. И эти течения, как авангардные вещи, потом начали влиять на популярную музыку. То есть процесс, на мой взгляд, так обстоял. Правильно объясняю?
1: Абсолютно верно. Главное, что популярная музыка — это такой жанр немножко вампирический. Он отовсюду подтягивает понемножку, и вот в том числе, конечно, из электронной музыки.
0: А вообще вот эти музыканты, которые в авангарде, они все время исследуют возможности звуковые, человеческие в музыке, и все время находят новые способы самовыражения, они у нас немножко в тени находятся в массовом понимании слушателя. Но потом, когда какая-нибудь Мадонна берет эти приемы и берет их на свой альбом, то какая-то часть людей, которые хотят разбираться в музыке, вдруг узнают, что вот были такие ребята, откуда это все пошло. Правильно?
1: Ну да, если она об этом говорит, а она об этом иногда говорит.
0: Хорошо. Мы сегодня будем ставить некоторые примеры, потом показывать, каких музыкантов и на что это вдохновило. На твой взгляд, с чего важно начать этот разговор, если мы уже так вот чуть-чуть поговорили о том, что такое электронная музыка, и теперь можем идти уже в конкретные материалы?
1: Ну, я бы пошел здесь хронологически и начал бы с 70-х годов, даже с первой половины 70-х, и начал бы здесь с краудрока. Это немецкое направление скорее электронной музыки, то есть краудроковые музыканты скорее использовали синтезаторы. И ну вот в качестве такого оригинала здесь можно послушать, например, группу «Хармония», таких визионеров, которые как раз придумали вот этот моторик бит, да, и какие-то вот монотонные паттерны, которые, казалось бы, совершенно не из поп-пространства изначально были.
0: Мы сейчас, тогда давай кусочек послушаем «Хармонии».
1: Да, чтобы понять, как это звучит.
0: Дина, да, потом поговорим о том, что такое вообще краудрок и почему он так называется.

0: собственно, первый пример, да, и это у нас группа «Хармония». Композиция называется «Дино». И мы говорим здесь про крауд-рок. Крауд – слово немецкое, я правильно понимаю, в названии этого жанра?
1: Да, причем оно такое немножко ругательное и неругательное. Крауд – это от «зауэркраут», это капуста. То есть это жанр, который английские издатели обозвали так несколько уничижительно.
0: Таким... То есть в нем содержится некий упрек даже, да?
1: Ну, не то что упрек, а некий такой стереотип, да, это вот как спагетти-вестерны.
0: Все, понял.
1: Да.
0: Поэтому капуста в каком смысле? Ну, то есть это как идентичность немецкая.
1: Да, как что-то стереотипно-немецкое, поэтому сами немцы этот термин практически не употребляют. Он был немножко реапроприирован уже в последние годы, но вот если приходишь в немецкий рекордшоп, там это не называется крауд-рок, а называется или там космише мьюзик, или называется дойч-рок, или там просто группа перечисленная.
0: Космише в смысле космическая.
1: Космическая, да. То есть они сами это скорее так называли, хотя этот термин немножко более многозначный.
0: Хорошо, но здесь мы в основном все-таки гитару слышим, такое ощущение. Или имитацию гитары.
1: Мы слышим гитару, которая скорее имитирует синтезатор, и слышим, как бы эта музыка, слышим, как бы так, она такая электронная по структуре, что ли.
0: Имеется в виду повторяемость паттернов, которые воспроизводятся. Да? То есть у нас есть некий музыкальный отрезок, там 8 тактов или 16, и он зацикленно повторяется.
1: Да.
0: Какой-то год еще раз?
1: 74-й.
0: Это 74-й год. И тут нет вокала.
1: Да.
0: Тут нет вокала. И значит, сложно себе вообще представить в то время любителей подобного рода музыки. Это кто? Вот те, кто слушали рок-н-ролл, но уже устали от условных Led
1: Zeppelin. Я думаю, что это те, кто слушал прогрессивный рок. Угу. То есть это те, кто слушал Yes и там King Crimson и Wondergraf Generator, но были готовы сделать еще один шаг в сторону чего-то более смелого.
0: А что здесь такого смелого по тем временам?
1: Например, вот эта вот монотонность. То есть мы европейцы, привыкли к тому, что интересно, когда меняется, а когда не меняется, это что-то странное. Но вот крауд-роковые музыканты, они очень смотрели в сторону какой-то азиатской музыки, африканской, которая устроена совершенно иначе. У нее совершенно другая драматургия. Она как раз вот вводит нас в некое такое трансовое состояние. И, да, собственно...
0: А вот репетитативность, да, такая появляется. Но вообще-то использовали минималисты в академической музыке, да? Это их как бы несколько приём.
1: Да, это примерно тогда же, собственно, и происходило.
0: Совпало по времени,
1: то есть
0: правильно?
1: Там какой-нибудь Стив Райх, как бы такой главный, он даже позже.
0: Угу. То есть они даже в некотором смысле, может быть, опередили.
1: Ну, они шли параллельными путями, да. Я не думаю, что они много друг о друге знали.
0: Хорошо, и вот появляется этот крауд-рок, то, что мы услышали сейчас в исполнении группы «Хармония» в композиции «Дино», и мы можем найти следы этого уже в творчестве других артистов и музыкантов, да?
1: Да, конечно, и, собственно, первым человеком, вот как раз вот мы упомянули Мадонну, да, в начале.
0: Да. Я упомянул.
1: Ну, это совершенно правильный референс, как бы, но человеком, который делал примерно то же самое, но раньше, был, конечно, Дэвид Боуи.
0: А, ну он со всеми жанрами так делал. Со всеми течениями. Он вообще очень много слушал, наблюдал, искал вот это все.
1: Да, и в какой-то момент он немножко подустал от вот этой рок-истории и уехал в Германию и записал вот эту берлинскую трилогию, в которой как раз он очень вдохновлялся вот именно крауд-роком, тусовался с крауд-роковыми музыкантами, работал немножко с ними и его...
0: Приглашал на сессии студийную.
1: Да, да.
0: И насколько большое, ну скажем, удел вот этой вот авангардной мысли в этих трех да, альбомах немецких Дэвида Боуи?
1: Да, ну там есть, скажем так, более экспериментальные и менее экспериментальные треки, но в целом, конечно же, это совсем уже какая-то другая история, да, это какая-то новая его эра.
0: И, значит, он как бы впитал в себя это, да, вложил это в свою музыку, но мы не называем эти альбомы крауд-роковыми, правильно, у Дэвида Боуи?
1: Потому что главное для нас в них — это все-таки вокал Боуи, да, и
0: то
1: песни.
0: Есть, если все-таки есть вокал, то это не крауд-рок.
1: Опять же, с какой стороны смотреть, да? То есть Heroes можно абсолютно, что называется, сыграть в крауд-роковом сете
0: это
1: и не обломаться.
0: Да, которую мы послушаем.
1: Да.
0: Ну что ж, можем тогда, собственно, ее поставить, послушать и вернуться уже поговорить о следующих электронных музыкантах, повлиявших на поп-артистов.

0: В Москве 21.30.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Киевский режим, осознавая ухудшение ситуации на фронте, огрызается, пытается создать для своих западных спонсоров картину способности к давлению на Россию. Об этом журналисту «Вестей» Павлу Зарубину заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он также отметил, что поступательная милитаризация Европейского Союза становится фактором, усугубляющим проблему с украинским урегулированием. Кроме того, как считает представитель Кремля, провокации со стороны киевского режима не исключены в преддверии саммита НАТО, который планируется в Анкаре 7-8 июля. Российские средства ПВО сегодня с 8 утра до 20 часов сбили 116 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщили в Минобороны. Между тем, двое мирных жителей сегодня пострадали в результате удара беспилотника по Горловке в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Иван Приходько. Белгород и Белгородский округ также сегодня подверглись атакам ВСУ. Предварительно никто не пострадал, сообщил оперативный штаб Белгородской области. Время, когда Европа могла отдать свою оборону на аутсорсинг, то есть перепоручить ответственность за свою безопасность США, закончилось, считает генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В воскресенье бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что существование Североатлантического альянса в будущем не гарантировано, и призвал европейские страны НАТО повысить свои расходы на оборону и тем самым, по его словам, попытаться предотвратить выход из альянса США. Президент Дональд Трамп не раз говорил, что Соединенные Штаты могут выйти из альянса, а ситуация на Ближнем Востоке только обострила вопрос. В марте он призвал членов блока прислать корабли, чтобы помочь разблокировать Ормузский пролив. Однако Германия, Франция и Испания ответили отказом. Судоходство по Оманскому маршруту через Ормузский пролив упало до минимума, сообщает Bloomberg. Как отмечает агентство, в субботу пролив в обоих направлениях пересекли только 19 судов, но лишь одно открыто заявило о проходе по Оманскому маршруту. В пятницу по этому маршруту проследовали 13 судов. Официальных объяснений произошедшего не поступало, отмечает агентство. Тегеран ранее неоднократно заявлял, что суда должны проходить через пролив только по маршрутам, одобренным Ираном. Москву накроют затяжные огуречные дожди. Как пояснил ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец, огуречные дожди – старинное русское название для затяжных прохладных дождей в середине лета, когда наливаются огурцы. Синоптик также отметил, что осадки будут продолжаться всю неделю, а перерывы между дождями будут недолгими и в основном ночью. По прогнозу, за это время в столице выпадет до 67 мм осадков, что составляет 80% месячной нормы. Согласно данным гидрометцентра, до вечера 5 июля в Москве и Подмосковье действует желтый уровень погодной опасности из-за гроз и сильного ветра. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра облачно с неустойчивыми прояснениями, возможны дожди и плюс 19. В Москве в течение дня возможны также осадки. Температура ночью 13-15, днем в столице 20-22 градуса. Сейчас в Москве около 18 градусов тепла.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российский теннисист Роман Сафиулин уступил сербу Новаку Джоковичу в матче четвертого круга Уимблдона, который проходит на травяных кортах Лондона. Встреча завершилась победой Джоковича со счетом 7-6, 6-3, 3-6, 6-3. Теннисисты провели на корте 3 часа 26 минут. В третьем сете при счете 3-2 в пользу Сафиулина россиянину потребовался медицинский тайм-аут. 28-летний спортсмен остановился в шаге от повторения своего лучшего результата на турнирах «Большого шлема». В 2023 году он дошел до четвертьфинала Уимблдона. Ну и российские теннисисты впервые с 2019 года не сыграют в четвертьфиналах одиночных разрядов мужского и женского турнира «Большого шлема» в Лондоне. Футбольный «Зенит» сделал предложение по полузащитнику Фенербахче Джарджелезу Нене. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что петербуржцы предложили за малийского футболиста около 20 миллионов евро с учетом бонусов, но руководство стамбульской команды хочет за игрока не менее 25 миллионов. Шанхай Шинхуа переиграл Джинцзян Профессионал в матче 17-го тура чемпионата Китая по футболу со счетом 3-2. Шанхай, который возглавляет бывший главный тренер московского ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, одержал вторую победу подряд и с 19 очками занимает 9-е место в таблице чемпионата Китая. Петербургский «Зенит» провел сегодня очередной товарищеский матч с аргентинским футбольным клубом «Гимназия». Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1-1. В составе «Зенита» гол забил Александр Соболев. А в следующем матче «Зенит» примет действующего чемпиона Узбекистана «Нефчи» 8 июля. Гимнаст Даниэль Маринов завоевал золотые медали в опорном прыжке и упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике. Сергей Найдин выиграл соревнования на перекладине. У женщины Людмила Рощина стала лучшей в вольных упражнениях, а Анна Калмыкова выиграла соревнования на бревне. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Ник Завриев у нас в гостях, музыкант из проекта Ambidextrous, журналист, преподаватель Moscow Music School и автор книги «Планетроника. Популярная история электронной музыки». Ник, еще раз приветствую тебя.
3: Еще раз добрый вечер.
2: Да, и мы продолжаем. Мы говорили чуть-чуть о крауд-роке и о том, как он повлиял на Дэвида Боуи. Ну, тут, наверное, надо сказать, что Дэвид Боуи в ответ на всех остальных повлиял, да?
3: Да, причем интересно, что он влиял на электронщиков, потому что, скажем, да, вот взлет синтепопа, да, вот Гарри Ньюман был просто фанатом Дэвида Боуи. Или, скажем, Depeche Mode, когда Дэйв Ганн приходил на прослушивание, он пел как раз песню Heroes.
2: На прослушивание на роль вокалиста.
3: Да, на роль вокалиста, да. И, кстати, когда Боуи умер, то они сделали кавер на Heroes и играли его на концертах.
2: Но это не единственный человек, который вдохновился краудроком, правильно? Было множество других исполнителей.
3: Да, причем интересно, что новая волна как бы такого неокраута или какой-то популярной музыки, вдохновленной краудроком, она уже пришла к нам в 21 веке, когда люди откопали краудрок уже как бы независимо от Боуи и от всего того, что было тогда. Они просто копались в какой-то редкой музыке и нашли там вот Хармонию, Кен, Ной и так далее. И это там самые разные люди, начиная с Primal Scream и заканчивая там группой White Lies, у которой вот...
2: Это уже наши современники.
3: Да, это вот 25-й год. У них там на последнем альбоме как раз первая песня такая абсолютно краудроковая по структуре и по биту.
2: Мы идем дальше. Вообще, видел ли ты сайт вот этот вот специально созданный, так скажем, любителями музыки, где все электронные жанры собраны как точки, на которые можно нажать и провалиться?
3: Конечно, да. То есть это вообще электронная музыка — это фрактал. Чем дальше углубляешься, тем больше видишь самоподобных конструкций.
2: И дальше у нас Tangerine Dream в списке. Это люди, повлиявшие на Space, такое, ну, космическое восприятие электронной музыки.
3: Ну да, главное, что да, тогда-то в 70-е у нас электронная музыка, да, в общем, не особенно делилась на жанры, она просто называлась электронная музыка. То, что делали Tangerine Dream, условно называется электроника берлинской школы, но вот самое важное, что они придумали, это вот такие пульсирующие синтезаторы, такие пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум-пум.
2: То есть меня сегодня, как музыканту, скажем так, 21 века, сложно предположить, что в синтезаторах еще не было этих пресетов, этих пульсирующих басов.
3: А там вообще не было никаких пресетов, потому что у них не было памяти. Каждый раз это надо было накручивать.
2: Заново синтезировать звук.
3: Да, но уже были секвенсоры, то есть были устройства, которые позволяли запоминать последовательности нот и воспроизводить их циклически.
2: То есть им нужно было изобретать этот звук заново, если они его каким-то образом потеряли, перезагрузили эту всю, выключили, включили.
3: Да,
2: и так
3: ну
2: далее.
3: То есть пресеты делались так, фотографировался просто синтезатор или там зарисовывался, и вот положение ручек каждый раз восстанавливалось по новой.
2: И это делалось и для выступлений, наверное, да?
3: Да.
2: А сейчас все просто. Пара кликов мышкой, и все, все встало на свои места.
3: Да,
2: и даже на больших студиях с большим количеством аналогового оборудования это как-то автоматизировано.
3: Да, ручки сами двигаются.
2: Ручки. Вот это уже магия. Здесь мы не будем открывать завесу тайны, но послушаем фрагмент, собственно, Tangerine Dream. Композиция называется Rubicon Part 1, и мы здесь обращаем внимание именно на пульсирующий бас, правильно?
3: Да.
2: Хорошо, слушаем внимательно.

0: Слушал этот бас, и, конечно, с первого раза не могу сказать вот сразу, о, это точно синтезированный звук. Я могу вполне представить, что сегодня на бас-гитаре можно что-то подобное звукоизвлечь.
1: Ну, потому что мы во многом слышим обработку, да, мы слышим фленджеры и так далее, которые изначально были, кстати говоря, гитарными эффектами, которые вот первые электронщики придумали как раз класть на синтезаторы. Угу. Поэтому вот оттенок такой у нас
0: дышащий. А как вот дышащий? Достоверно проследить вот эти все маленькие детали, потому что вот у нас есть два примера: Depeche Mode и Donna Summer. Да? Две совершенно разные композиции по своей сути, да. Но можно говорить о том, что на них повлиял именно Tangerine Dream.
1: Ну, в случае с Donna Summer там еще более хитрый процесс. То есть там ее продюсер Джорджио Мородер, он сделал
0: Он сам сильно связан был с этим всем, да?
1: Ну, конечно. Да. И он, в сущности, сделал довольно простую вещь. То есть он взял эти пульсирующие басы, да? То есть он взял музыку структуры Tangerine Dream-овской, но он ее немножко ускорил, добавил к ней бочку, да, танцевальный кик. И тут-то все и заработало, потому что музыка Tangerine Dream, ее сложно назвать вот поп, да, это длиннющие композиции, которые как бы, ну, такие совсем не апеллирующие к широкому слушателю. А вот когда в этом появляется танцевальный бит и вокал, вот тогда это поп-музыка и становится. Ну и в сущности вот эта композиция I Feel Love, Summer и Marauder, она, в общем-то, всю популярную музыку поделила на до и после. То есть вот после этого как раз электронность стала для поп-музыки неким стандартом.
0: А то есть это веха вообще для поп-музыки,
1: абсолютно, да?
0: Да, то
1: конечно.
0: Есть после этого продюсеры поп-музыкальных коллективов или артисток начали больше внимания обращать именно на, ну, тембры,
1: да,
0: скажем так, электронные.
1: Да.
0: А давайте мы, может быть, поставим кусочек Donna Summer, чтобы проиллюстрировать это все. И, ну, нужно еще, наверное, отметить, что господин Мородер — это тот, кого воспевали Daft Punk в своем альбоме, да? То есть один из пионеров синтезаторной,
1: да,
0: клубной
1: же, да,
0: музыки.
1: Опять же, влияние у нас прослеживается всегда такой непрерывной цепью.
0: Это у нас уже Donna Summer играет, песня называется I Feel Love. Дадим вам несколько минуточек, чтобы ею насладиться, и вернемся в студию к Нику Завриеву.

0: Но здесь достаточно красноречивый пример, правильно? Я вот слышу эти вот пульсирующие
1: басы. Ну да, влияние здесь довольно прямое.
0: Но все равно, как бы, эта песня не оставляет ощущения вот прям поп-песни по форме своей. Понимаете, о чем я говорю?
1: Ну, наверное, да. То есть в ней нет прям таких ярко

0: либо там куплетов и припевов, да, то есть припев очень короткий. Ну и потом, опять же, мало инструментов звучит. Вот это тоже, наверное, немножко нас сегодня как-то сбивает.
1: Да, такое, немножко, да. Стоп. У нас тут за эфиром был большой разговор о том, Depeche Mode мы считаем поп-музыкой или не поп-музыкой. Мы, у нас скорее разделились в этом плане.
0: Да, я конечно, считаю поп-музыкой, да, в хорошем смысле слова. То есть для меня поп-музыка это сегодня совершенно не ругательный термин.
1: Угу. Используем в позитивном ключе это словосочетание. Но по мне все-таки Depeche Mode всегда чуть-чуть особняком стояли от поп-музыки, ну, в понимании это припев, ну, то есть куплет, припев, вполне понятный посыл, месседж песни, ну, и как бы музыкальная форма, она такая песенная. Скажем, у Depeche Mode бывают какие-то флуктуации вокруг этого всего, и поэтому они мне всегда казались чуть-чуть не входящими в это определение. А песня, которую у них мы послушаем хотя бы фрагментиком, она у нас называется «Waiting for the Night». И тут у нас та же самая история, правильно?
0: Абсолютно, да. При том, что это 90-й год, это альбом Violator, один из самых, наверное, их известных. И эта вещь, ну, это, конечно, во многом работа Алана Уайлдера, их как бы на тот момент такого главного человека по электронике и по аранжировкам, который абсолютный фанат Tangerine Dream. То есть он в своем проекте Recoil прямо сэмплировал Rubicon длинными кусками.
1: А прям заимствовал куски.
0: Абсолютно. При том, что там вот на альбоме Subhuman, там, по-моему, минут секунд 40 засэмплировано.
1: Но даже так, вот на фоне твоего рассказа я слышу, что действительно есть очень похожее что-то. Даже в самом настроении как будто, да?
0: Да, причем, что интересно, тогда, в 90-м году, Space Electronica была абсолютно вышедшей из моды. То есть сейчас-то это модно, да, вот после Stranger Things, да, и всех этих вот историй. Сейчас она как бы возвращена в какой-то мейнстримовый контекст, а тогда-то нет. И в этом смысле это был очень смелый шаг. То есть они Tangerine Dream достали с очень далекой
1: пыльной полки.
0: Да.
1: Дадим им минутку порадовать наших слушателей.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ.
1: «Маяк»

0: вкус. Я этого добилась там, тут, где угодно, в чем угодно. Написала диссертацию, сварила хороший борщ, вышла замуж, купила хорошие туфли, а искала их долго.
1: От каких недугов следует принимать классическую музыку? Европейские композиторы. Видеоподкаст на медиаплатформе «Смотрим». От громких звуков можно располнеть.
2: Как знать.
1: Какой IQ у искусственного интеллекта.
2: Как знать.
1: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе.
3: С понедельника по четверг. С 2 часов дня.
1: На маяке. Для всех, кто уже проснулся.
4: Останкинский районный суд запретил распространять информацию о продаже жирафа через интернет.
1: Да. Пока вы спали.
3: Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня.
1: С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Из дневника.
5: 20 сентября 1926 года. Весь успех, все достижения, наконец, обретение уверенности в себе, в чувстве твердой земли под ногой сложилось, когда перестал бояться своих промахов, своих неудач. И в этом нашел свой жизненный метод пережить неудачи с терпением и даже иногда с веселостью.
1: Михаил Пришвин.

0: Хорошо темперированный эфир.
1: Продолжаем. Ник Забрев у нас в гостях. Поговорим сейчас немножечко про брейкбит. Вещь, которая интригует меня, во всяком случае, очень сильно. Давайте быстро объясним, Ник, что такое брейкбит.
2: Это жанр, который появился уже в 90-е годы. По легенде, это пьяный хип-хоп-диджей поставил хип-хоп-пластинку на 45.
1: То есть увеличенная скорость.
2: Да, ага. Она заиграла близко, быстро, так смешно, люди стали танцевать. И вот постепенно, вот из этих хип-хоповых брейков, да, вот этих ломаных барабанов ускоренных, вырос отдельный музыкальный жанр. Пионерами его, ну, мы можем, например, Prodigy назвать, вот их первый альбом, он такой вот в чистом виде брейкбитовый. А потом этот жанр стал как-то развиваться, именно вот в каком-то таком клубно-танцевальном пространстве. Но и очень влиял, в том числе, на популярную музыку.
1: И сильно зашел в поп-музыку в конце 90-х,
2: очень даже, да.
1: Я полагаю. Это вот разных мальчиковых групп до... Да даже наших некоторых коллективов. Да,
2: все так, потому что, скажем, трек группы NSYNC Pop, он как раз спродюсирован брейкбитовым музыкантом BT. И много было такого поп-брейкбита. Например, трек группы Tattoo «Нас не догонит», он тоже брейкбитовый, хотя мы совершенно об этом не думаем и так его не воспринимаем.
1: А помнишь композицию «Мотофикс», по-моему, «Big City Life»? Мне кажется, там тоже брейкбитовая
2: была. Да, но это такая... медленно для брейкбита. Это скорее такой регги, даунтемпо, что-то. То есть это такая же ломанная музыка.
1: Сам принцип,
2: да,
1: тоже такой же. То есть это некий луп барабанный. Да,
2: да,
1: то есть,
2: ну просто брейкбит — это скорее быстрая музыка. То есть не весь ломанный барабанный луп превращается в брейкбит.
1: Угу. Давай, чтобы просто проиллюстрировать. BT, тот, о котором ты уже сказал, да, у него есть композиция Mad Skills Mike Checker.
2: Да.
1: Да? Давайте ее минутку послушаем.

0: вот, собственно, композиция BT, Mad Skills, Майк Чека, которая меня больше все-таки относит, ну, к драм-н-бейсу, вот, к британским этим жанрам, знаешь, Ник?
1: Ну, тут все очень тонко, потому что в электронике это деление жанров, оно очень-очень-очень узкое.
0: Да?
1: Нет, наоборот, оно очень формальное.
0: Ага.
1: То есть там драм-н-бейс не бывает медленнее, чем столько-то, и быстрее, чем столько-то. Потому что когда он становится медленнее, чем столько-то, он превращается, ну, в данном случае, в New School Breaks. Почему это деление? На самом деле, это для удобства диджеев. То есть диджей должен пойти в правильную полочку в магазине и купить пластинки, которые можно сыграть в одном сете. Если они отличаются на 20 BPM, в одном сете их уже не сыграешь.
0: То есть радикальная разница получается, да?
1: Да,
0: то есть,
1: да. Это уже у нас серьезно. Вертушка не умеет так разгонять, да. Ага. Поэтому вот начинается деление на жанры, микрожанры и так далее. А drum and bass, в свою очередь, делится на там jump up, rolling, tech step, liquid funk и так далее.
0: Да, мы можем до конца этих суток перечислять эти поджанры. А, ну вот какая еще интересная штука. Для меня всегда breakbeat — это были, например, с фанковой записи или с джазовой записи срезанные барабаны именно. Какой-то барабанный вот этот кусочек. И сильно ускоренный, и он имел все равно... В моем понимании брейкбит, я, конечно, не так искушен, как ты, но он имел звук акустических барабанов внутри себя. А вот сейчас мы слышим как будто выверенно спродюсированную с драм-машинкой вещь.
1: Потому что это была эволюция как раз ломаной музыки. Она началась именно с сэмплированных брейков
0: вот
1: и стала двигаться
0: описал,
1: да, в сторону более такой... Сначала комбинировалось там одно и другое, а потом, ну вот тот же самый драм-н-бейс, да, когда вот он превратился в текстеп, то там совсем уже не было сэмплированного, и были только драм-машины.
0: Сколько же нужно миру специалистов для того, чтобы вот быстро и на слух отличать одно от другого, для того, чтобы помогать музыкантам сказать, к кому они относятся больше?
1: Да.
0: Если в этом есть необходимость, я иронизирую, конечно же. Вот как я вспомнил Motafix, да, почему-то мне помнилось, что там был брейк такой, ну, удар в части ударных в этой песне был брейк, но вот Ник говорит, что скорее это ближе к регги. Мне также вспомнилось... Очень знаменитая у нас в России композиция «Фристайлер». А там это тоже не брейк или брейк?
1: Ну, это уже как раз вот Jungle Drum and Bass, да. То есть
0: это уже как
1: еще
0: раз
1: быстрее, звук. Да. Это вот так, те самые. И там как раз много сэмплированных брейков.
0: То есть, ведь, по сути, получается, единственное, что определяет, куда отнесем мы тот или иной электронный трек, это только скорость, количество ударов в минуту, или
1: ну, нет,
0: упрощение?
1: Ну, собственно, ритмический рисунок. То есть основная вещь, по которой делится электроника, это mm-hmm. ритмический рисунок. Дальше, то есть прямой ломаный, да, то есть если там прямая бочка или она там ломаная, да, в прямой у нас будет хаос, техно и транс, и вот тут они уже будут отличаться, может быть, мелодическим наполнением, да, то есть транс мелодичный, а техно, например, нет.
0: Mm-hmm. А ломаным мы считаем то, что на вторую и четвертую долю как бы бьет, да, как бы не просто пум-пум-пум-пум,
1: ну,
0: а
1: там... тудум. Тум-тум-тш.
0: Угу.
1: Вот как-то так, да.
0: Да, ну, значит, там... вторая, четвертая, да, получается,
1: да.
0: По сути своей.
1: Ну, там, рвать ритм можно как угодно.
0: Да, ну, это...
1: Тум-тум-тш, тум-тум-тум.
0: Тоже как вариант. Ну, замечательно. 967-103-5533, если вы хотите передать привет Нику или задать нам вопрос об электронной музыке, ну, или просто поучаствовать в нашей беседе, дадим еще 15 секунд этой композиции доиграть, если... Да, и вернемся в новом часе.

0: В Москве 22 часа.
1: Новости.
0: Студия Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Более 20 СМИ разных стран выразили желание выехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных после заявления Минобороны России о готовности передать тела военных в ИСУ при прекращении огня по Константиновке с 12 часов по московскому времени до 6 часов 6 июля. Как заявили в Минобороны, в случае согласия Киева на гуманитарную акцию российское военное ведомство было готово организовать работу журналистов, однако Украина сегодня отказалась от участия в передаче тел погибших военных украинской армии, находящихся в городе Константиновка, заявили в Минобороны. Начальник генштаба Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Атаки киевского режима носят террористический характер, так как направлены против инфраструктуры, которая не имеет никакого отношения к ВПК. Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента России также подчеркнул, что в ИСУ активизировали удары по гражданским объектам из-за ухудшения ситуации на фронте.
2: Главное, наверное, не риторика, а действия. Действия носят террористический характер, и киевский режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которая, собственно, к военному комплексу, к ВПК не имеет никакого отношения. В этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима. Почему это активизируется сейчас? Потому что динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева. Наши войска продвигаются. Константиновка – это очень существенный рубеж, является важнейшим шагом на пути взятия такого важного, общего укрепрайона, как Краматорск и Славянск. Здесь ни у кого не должно быть сомнения, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретные результаты.
0: Дмитрий Песков также отметил, что настоящая война уже идет, так как за Киевом стоят западные страны. Однако динамика на фронте с каждым днем неумолимо становится хуже для киевского режима. Российские военнослужащие планомерно продвигаются, их результат виден, отметил представитель Кремля. Итоговый документ саммита НАТО, который пройдет в Анкаре, не будет накладывать на страны обязательства по какой-либо финансовой помощи Украине, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Он напомнил, что предупредил генсека НАТО о нежелании Словакии участвовать в каких-либо финансовых схемах, направленных на военную поддержку Украины. Президент США на полях саммита НАТО встретится с Зеленским, утверждает телеканал CNN со ссылкой на Белый дом. Также, по его данным, Дональд Трамп проведет двустороннюю встречу с президентом Сирии на переходный период Ахмедом Ашара. Саммит НАТО запланирован в турецкой Анкаре на 7 и 8 июля. Правительство России поддержит проект медицинского кластера в Свердловской области. Это важное направление, заявил премьер-министр Михаил Мишустин во время встречи с губернатором региона Денисом Пастлером в воскресенье. В ходе беседы Пастлер отметил, что Уральский государственный медицинский университет имеет хорошие традиции. Его окончил и министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он также отметил развитие социальных объектов в регионе, в том числе образовательных. Премьер выразил надежду, что подготовка кадров в Свердловской области будет вестись на высоком уровне. Глава российского правительства прибыл в воскресенье в Екатеринбург для участия в международной промышленной выставке «Иннопром». США практически полностью вывели своих военных с территории Эстонии. В стране остались в основном только обслуживающие подразделения, сообщают местные СМИ. В мае министр обороны Эстонии Ханна Певкур на фоне приостановки ротации войск США в Польше заявлял, что американский контингент в Эстонии пока что остается, но в будущем ничего исключать нельзя. По утверждениям Певкура, ситуация связана с плановой летней ротацией. Тем не менее, точные сроки возвращения новых подразделений пока неизвестны. В июне агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что европейские государства не в состоянии заменить часть военных активов США на своей территории, которые Вашингтон планирует сократить. Глава НАСА Джаред Айзекман предупредил, что Китай может опередить США в лунной гонке. По его словам, китайцы отправят своих тайконавтов на Луну. Это не вопрос, однако проблема в том, вернутся ли США на спутник Земли раньше, чем они. Глава программы НАСА по созданию лунной базы в конце июня заявил, что США не обладают достаточной информацией, чтобы отправить пилотируемую миссию на Луну и приступить к возведению там базы. К 2029 году НАСА рассчитывает обеспечить возможности надежного доступа на поверхность спутника и экспериментов, а уже к 2032 году добиться присутствия там экипажей. Самолет авиакомпании S7, летевший рейсом из Новосибирска, по ошибке приземлился на недостроенную взлетно-посадочную полосу в Махачкале. Об этом сообщили в пресс-службе компании. Посадка прошла благополучно, после чего самолет самостоятельно проследовал на место стоянки, уточнили в сообщении. Как отметил авиакомпания, экипаж самолета посчитал, что полоса уже введена в эксплуатацию, так как она была более заметна. Перевозчик вместе с авиационными властями решает вопрос о проведении расследования для установления обстоятельств инцидента. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра ожидается облачная погода с неустойчивыми прояснениями, временами дожди, 17-19 тепла. В Маске в течение дня завтра возможны также осадки. Предстоящую ночь в городе 13-15, днем максимум плюс 22 градуса.

0: вот, собственно, сам драм-брейк, да, вот этот у нас звучит.
1: Да, причем драм-брейк это не абы какой, а если я не ошибаюсь, если мне не изменяет слух, это Джон, на барабанах покойный Джон Боном. Это Led Zeppelin Band of Levy Breaks. Это очень популярный на самом деле драм-луп.
0: То есть как это случилось? Есть песня у Led Zeppelin, из нее вырезан кусочек и ускорен.
1: Ускорен, обработан, может быть, нарезан на отдельные удары. Да, но это прям очень узнаваемый рисунок, который очень много где использовал.
0: Вот это открытие для меня. Ник Заврев у нас в гостях. Музыкант из проекта Ambidextra, журналист, преподаватель Moscow Music School, автор книги «Планетроника. Популярная история электронной музыки». Меня зовут Вагесь Умян, и мы говорим о том, как электронная музыка повлияла на разную поп-музыку. И пытаемся проследить вот эти связи, найти их, обнаружить и вам показать. И вот, собственно, была песня группы «Тату», «Нас не догонят». И мы говорили про брейкбит, ускоренные барабанные партии, которые, собственно, становятся основой разных композиций.
1: Да, причем вот это аутро барабанное у группы Тату, у меня про него есть прямо история. Значит, так. Одна из вещей, которой я занимаюсь, это я провожу музыкальные квизы.
0: Так.
1: Такие вот, где надо угадывать там треки в разных форматах. У нас есть такой конкурс, когда надо угадать трек по аутро, то есть по концовке. И мы заводим вот последние там 20 секунд в данном случае. И при том, что у нас такой очень квиз, на самом деле, такой сложный, у нас играют музыкальные журналисты и так далее, как бы. И 100% команд на это сдают Prodigy. Потому что, ну, вот без вокала, ну, очень похоже, реально. Вот как будто это там Firestarter какой-то, да, или Breed. Но вот когда отматываешь чуть-чуть назад, все такие, ого!
0: Ага. Я тоже иногда своим друзьям разные квизы провожу, и выясняются очень интересные. У нас память интересным образом работает. Вот что. Вот что-то похожее, оно все смешивается в одно, и если что-то давлеет, получается.
1: Это правда, да.
0: Ярлычок.
1: Под каким
0: сверху
1: углом мы смотрим на ту или иную музыку?
0: Ну, мы двигаемся дальше. У нас еще несколько, ну, можно я так скажу, да, жанров электронной музыки,
1: конечно, да,
0: которые повлияли на популярную музыку в целом. И мы сейчас будем говорить про два имени. Это, то есть, два имени, которые повлияли на что-то. Это, с одной стороны, Kraftwerk, правильно?
1: Да, которые повлияли много на что и много каким
0: вообще
1: образом.
0: Вообще очень сильно,
1: да,
0: повлияли.
1: Да, но нас сейчас интересует довольно узкая история.
0: Так, и туда же относится Рюичи Сакамото.
1: Да, японский музыкант, участник группы Yellow Magic Orchestra, но в данном случае...
0: Самая оригинальная группа, вообще, на мой взгляд, вообще... Ну, это, конечно, вкусовщина, но...
1: Я полностью с тобой согласен. Я просто прям религиозный фанат Yellow Magic Orchestra и вообще Японии, честно говоря.
0: Всегда вызывает у меня какое-то удивление их музыка. И о чем мы говорим здесь? С одной стороны, Kraftwerk, с другой стороны, Yellow Magic Orchestra...
1: Ну, в данном случае мы говорим о сольном треке Сакамото, который вышел на его соло-альбоме в 80-м году, и этот трек называется «Riot and Lagos», и в нем нас в первую очередь интересует ритмический рисунок. Вот нас интересует именно та самая барабанная линия, да, линия драм-машин, которые тогда только-только появились, да, 80-й год это, по сути дела, какие-то самые первые драм-машины.
0: Самая заря, да.
1: Самая заря, да. И вот какой ритм он на ней настукивает.
0: Давайте послушаем фрагмент из

0: Рюичи Сакамото, эта композиция у него называется Riot in Lagos. Значит, это свежий, только вышедший из завода в драм-машинке. Этот музыкальный чародей их берет себе в руки и вот делает вот такую композицию.
1: Да, причем играет он на них, ну, по сути, фанковые ритмы. То есть вот здесь та же самая вот ломанный рисунок, вот тудум-туш-тум-тум-туш.
0: Да.
1: Он скорее наследует фанку, а не, например, диско, которое в тот момент было везде и всюду. То есть это рисунок рваный, и вот именно в таком темпе и вот в таком каком-то такой вариации, да, в таком настроении его, ну вот, Сакамото и Крафтверк придумали примерно одновременно, потому что у Крафтверк есть трек Trans Europe Express, который более ранний. Но в нем этот ритм как бы еще не сделан танцевальным. То есть там похожий паттерн, но поскольку он медленный, то танцевать под него невозможно. А вот это идеальный саундтрек для того, чтобы танцевать под него брейкданс.
0: Угу. Ну вот давайте, вот у нас есть второй пример. Это Крафтверк. Послушаем их композицию, которая называется Нумерн. И попробуем найти что-то общее, да, между ними.

0: Крафтверк у нас звучит, и номер называется эта их композиция, видимо, перечисление или номера.
1: Да, да, числа.
0: Числа. Да. Но мы тут сразу видим вот это то, о чем Ник говорил.
1: Да, вот этот ритмический рисунок, который, собственно, получил название «Электро». Опять же, путаница, потому что «Электро» — это не любая электронная музыка, это именно, как бы, именно вот такой вот ритмический рисунок. Опять же, я вот на эту тему все время вспоминаю фильм Эдгара Райта «Зомби по имени Шон».
0: Когда не знаю, этот фильм,
1: это прекрасная совершенно абсурдистская комедия. Эдгар Райт вообще безумный меломан. И в какой-то момент, значит, его герои, они слушают какую-то музыку, и, значит, к ним в него врывается сосед и говорит: сейчас 3 часа ночи, мне надоели ваши тусовки, там, ваши крики и ваш хип-хоп. И они говорят: это не хип-хоп, идиот, это электро.
0: А разница действительно небольшая.
1: Да, главное, что ранний хип-хоп, он вот тоже строится на этом бите, да, то есть вот Африка Бомбата или там Грандмастер Флэш.
0: Сразу у меня они всплыли в голове, конечно.
1: Именно. Именно.
0: И мы находим следы вот этого электро уже у Уитни Хьюстон.
1: Да, потому что образом. Американская поп-музыка, опять же, Америка гораздо более восприимчива к ломаным ритмам, чем Европа. Опять же, поскольку фанк...
0: Какое интересное утверждение.
1: Да, ну потому что фанк, да, фанк — это очень американская музыка, а в Европе скорее, как бы, скорее прямой диско-ритм традиционно как-то лучше заходит. Если мы не говорим про Англию, да, Англия — это немножко отдельный разговор. Англия — страна таких вот рваных ритмов, а континентальная Европа, она, в общем, любит прямую бочку.
0: И, значит, Уитни Хьюстон. Вроде бы, это скорее про поп-музыку, R&B-музыку. Да.
1: Ну, в сущности, эта музыка тоже в каком-то смысле наследует фанку. И когда наступают 80-е годы, и, в общем, все очень любят драм-машины и синтезаторы, потому что это футуристично, это ново, это, наконец, дешево, потому что синтезаторам не надо платить за исполнение партий.
0: Их сначала надо купить, правда?
1: Это такое разовое вложение, да. Они есть не просят, что называется. То как раз вот американские популярные музыканты, такие как Принс или там Уитни Хьюстон, да, вот Майкл Джексон, да, они как раз вот очень этот электрофанковый бит.
0: Мне кажется, Майкл Джексон вообще очень часто его использует. Ну, точнее, наверное, это я бы сказал, что... Куинси Джонс.
1: Да. И у Джексона, у него вот таких ярко выраженных электродрам-машин все-таки вот настолько акцентированных. Угу. Поменьше. Он все-таки в большей степени про какие-то такие
0: акустические инструменты.
1: Ну, даже не акустические, но вот он стесняется быть так стрейтфорвард танцевальным. Угу. А Принс и Уитни на раннем этапе не стеснялись.
0: Ну, давайте, собственно, Уитни Хьюстон послушаем. Ее песня, которая называется «I Wanna Dance With Somebody». Поиграет у нас пару минуточек, и мы вот проследим генезис электры в поп-музыке.

0: красноречивый пример ритмический и по содержанию ударных.
1: Да, причем когда вот в моде были мэшапы, то эту вещь буквально мэшапили как раз с номером.
0: А, прям их вместе соединяли.
1: Да, они ложатся как литые друг.
0: Без сомнений. Но мы идем дальше. У нас IDM. Это Intelligent Dance
1: Intelligent
0: Music.
1: Dance Music,
0: умная,
1: да.
0: Интеллигентная танцевальная музыка.
1: Да, это на самом деле это отдельный разговор, потому что по-английски Intelligent — это именно интеллектуальный, и это название как бы кажется несколько претенциозным. Его много критикуют. Да, да. По-русски вроде как она скорее интеллигентная, что означает немножко другое.
0: Сдержанная,
1: такая какая-то деликатная. И в этом смысле, вот да, интеллигентная танцевальная музыка — это термин, который, ну, мне нравится. А у меня с этим жанром особенно теплое отношение, потому что я как раз вот как музыкант к нему и тяготею в первую очередь.
0: Это про проект Ambidextrous,
1: да, конечно.
0: А, но чем отличается вот это самое, ну, чисто музыкально, Intelligent Dance Music от Electronic Dance Music, EDM, например, или от всех других направлений?
1: Да, это, кстати, да, тоже все путают. И все спрашивают, чем отличаются EBM, EDM и IDM. Ну, в общем, они не похожи примерно ничем, кроме своей электронной природы. Потому что, ну, честно говоря, если говорить про EDM, то это название довольно странное, потому что, ну, а как будто
0: EDM,
1: бы...
0: Которая, да,
1: EDM, да, как будто транс — это не электронная и не танцевальная музыка.
0: Исключающие те жанры, которые не стоит исключать.
1: Да, именно. То есть это уже такая как бы попытка продать электронную музыку массовой аудитории, которая в себе совмещает черты очень много всего, да, это уже такой мета-жанр 21 века, который в себя включает там и транс, и дабстеп, и много чего еще, да, и как правило, включает в себя еще и поп-вокал. А IDM — это как раз про очень такие странные ритмические рисунки, еще более ломанные и переломанные, чем в брейкбите, и использующие для этого как бы несколько немузыкальные барабанные тембры, да, которые хрустят, чавкают, стрекочут и так далее. И, ну, вот такая формула IDM трека классического — это такие очень хрустящие, странные, немножко индустриальные ломанные барабаны, и наоборот, на контрасте с ним такая приятная, немножко наивная синтезаторная мелодия.
0: Вот как у нас сейчас на фоне звучит Отекр. Иутоу называется.
1: Да.
0: Этот

0: немного понятнее стало. И что самое удивительное, мы это увидим у Radiohead, правильно?
1: Да.
0: Но они вообще большие экспериментаторы в начале пути были.
1: Да, они как, ну, в начале-то пути как раз не очень, да, в начале пути они были...
0: Окей, компьютер ранний альбом, ведь?
1: Не самый ранний.
0: Не самый ранний, хорошо.
1: То есть в начале своего пути они были брит-поп-группой второго ряда. То есть когда были Pablo Honey и The Bends, это был, в общем-то, довольно прямолинейная гитарная музыка. А вот потом уже, ну... Окей, компьютер такой переходный, и вот Кидей, который следует за ним, это как раз пик Radiohead именно как экспериментаторов.
0: И вот у нас зазвучала их композиция, правильно? Да,
1: да.
0: Идиотека.
1: Идиотека.
0: И она связана с предыдущей.
1: Да, потому что здесь как раз Том Йорк использует вот те самые IDM-ные как раз приемы, хрустящий бит. Такие как бы сладкие синтезаторы, потому что он как раз все это любит, он большой фанат и Аутекер, и там, аппарата и много чего еще.
0: Послушаем немножко Radiohead и вернемся к вам после новостей.

0: в Москве 22:30.
1: Новости.
0: В студии Анатолий Молчанов. Здравствуйте. Российские военные добились существенных результатов в создании зоны безопасности вдоль границы с Украиной. Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту «Вестей» Павлу Зарубину.
2: Исходя из этой агрессивной сущности киевского режима, для того, чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности или буферную зону. Вот она создается планомерно, уже есть существенные результаты в плане продвижения наших войск, и ни у кого не должно быть сомнения, что эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасности.
0: Пресс-секретарь президента Песков также заявил, что специальная военная операция России постепенно превращается в настоящую войну, поскольку западные страны фактически участвуют в боевых действиях на стороне Киева. Однако, как отметил представитель Кремля, Россия сохраняет открытость к мирным переговорам по Украине и рассчитывает в этом процессе на посредничество США. Украина отказалась от участия в передаче тел погибших военных украинской армии, находящихся в городе Константиновка, заявили в Минобороны России. Ранее в ведомстве сообщили, что Россия предложила Украине с 12 до 18 часов 6 июля прекратить обстрел Константиновки для передачи тел погибших солдат ВСУ. В военном ведомстве сегодня заявили, что готовы организовать работу журналистов в Константиновке в случае согласия украинской стороны. Более 20 СМИ разных стран выразили желание приехать в Константиновку, чтобы присутствовать при передаче тел украинских военных. Начальник генштаба Валерий Герасимов 3 июля доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку в ДНР. Российская авиация в результате удара уничтожила насыпную переправу через реку Северский Донец в районе населенного пункта Маяки для срыва ротации ВСУ, а также подвоза вооружения и боеприпасов украинским подразделениям в район Красного Лимана. Российские штурмовые отряды ведут наступление в направлении Голубых озер в Красном Лимане, ДНР, сообщили в Минобороны. Потери ВСУ на всех направлениях спецоперации за сутки составили более 1400 военнослужащих, следует из сводки Минобороны. Средства ПВО сегодня с 8 утра до 20 часов над регионами России сбили 116 украинских беспилотников самолетного типа, отметили в Минобороны. Президент США Дональд Трамп фактически превратил взаимоотношения США и НАТО в бизнес, сделав главным критерием отношений с союзниками объемы закупок американского оружия и расходы на оборону. Об этом пишет «Политика» в преддверии саммита Альянса, который пройдет 7-8 июля в Анкаре. По данным издания, центральной темой встречи станет увеличение военных бюджетов стран НАТО и расширение закупок вооружений у США. Вашингтон ожидает от союзников дальнейшего роста расходов на оборону, а также более активного участие в поддержке американского оборонно-промышленного комплекса. Ранее Трамп неоднократно заявлял о необходимости увеличения оборонных расходов стран НАТО до уровня 5% ВВП. Страны ОПЕК плюс, добровольно ограничивающие добычу нефти сверх действующих квот, с августа увеличат производство в совокупности до 188 тысяч баррелей в сутки, говорится в заявлении организации по итогам виртуальной встречи представителей Саудовской Аравии, России, Ирака, Кувейта, Казахстана, Алжира и Омана. Организация также опубликовала целевые объемы добычи для каждой из 7 стран после августовского повышения. Так, согласно таблице ОПЕК, в том числе Россия и Саудовская Аравия получит увеличение на 62 тысячи баррелей в сутки. В ОПЕК плюс подчеркнули, что дальнейшая отмена добровольных ограничений будет зависеть от ситуации на рынке. Новые подробности и оперативную информацию читайте на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: По данным Центра ФОБОС в Санкт-Петербурге, завтра возможны осадки, днем максимум 19 градусов. В Москве в течение дня также возможны дожди, ночью 13-15, днем в столице максимум плюс 22 градуса.

0: Новости спорта.
1: В студии Екатерина Бредина. Здравствуйте. Российские теннисисты впервые с 2019 года не сыграют в четвертьфиналах одиночных разрядов мужского и женского турнира Уимблдона. Последним из россиян турнир покинул Роман Сафиулин, который уступил в четвертом круге сербу Новаку Джоковичу. В Уимблдоне 2026 принимали участие 13 россиян, четверо мужчин и 9 женщин. До второго круга добрались 10 из них, до третьего 6, а в четвертом выступил лишь один Сафиулин, который пробился в основную сетку через квалификацию. Гимнаст Даниэль Маринов завоевал золотые медали в опорном прыжке в упражнениях на параллельных брусьях на чемпионате России по спортивной гимнастике. Сергей Найдин выиграл соревнования на перекладине. Людмила Рощина стала лучшей в вольных упражнениях, а Анна Калмыкова выиграла соревнования на бревне. Россияне Валерий Пронкин и Софья Палкина завоевали золотые медали в метании молота на Кубке сильнейших спортсменов России и Белоруссии в Жуковском. Семен Бородаев дальше всех толкнул ядро. В беге на 200 метров не было равных Вере Филатовой и Николаю Грудковскому. Мария Ермакова и Владимир Никитин победили в беге на 5000 метров. Елизавета Солободенюк показала первый результат в семиборье. Петербургский «Зенит» сыграл в ничью с аргентинским футбольным клубом «Химназия» в товарищеском матче. Встреча в Санкт-Петербурге завершилась со счетом 1-1. В составе «Зенита» гол забил Александр Соболев. У «Химназии» отличился Агустин Аусменди. В следующем товарищеском матче «Зенит» примет действующего чемпиона Узбекистана «Нефчи». Эта встреча состоится 8 июля. Тем временем петербуржцы сделали предложение по полузащитнику Фенербахче Даржелесу Нене. Об этом сообщают турецкие СМИ. Отмечается, что петербуржцы предложили за малийского футболиста около 20 миллионов евро с учетом бонусов, но руководство стамбульской команды не хочет продавать его за эти деньги, а планирует повыручить как минимум 25 миллионов. Колумбийский полузащитник Андрес Аларкон близок к переходу в махачкалинское «Динамо» на постоянной основе. В минувшем сезоне 25-летний футболист выступал за дагестанскую команду на правах аренды. Об этом сообщает портал «Спорт-24». Отмечается, что махачкалинцы и колумбийский «Патриотас» находятся на финальной стадии переговоров. Пилот «Феррари» монегаск Шарль Леклер стал победителем гонки 9-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Великобритании. Второе место занял британский пилот «Мерседеса» Джордж Рассел. Третьим финишировал партнер Леклера по команде британец Льюис Хэмилтон. Лидер сезона итальянский пилот «Мерседеса» Кими Антонелли шел на втором месте, когда на 42-м круге у него возникли проблемы с болидом. И на этом о спорте пока все. В студии была Екатерина Бредина.
2: Хорошо темперированный эфир.
3: Ник Завриев у нас в гостях, музыкант из проекта Ambidextrous, журналист, преподаватель Moscow Music School и автор книги «Планетроника. Популярная история электронной музыки». И мы говорим о влиянии этой самой электронной музыки на популярную музыку и отыскиваем ее следы у Уитни Хьюстон, например, у Донны Саммер, у Дэвида Боуи, Депеш Мод, ну и так далее. Ник, мы продолжаем говорить про IDM.
4: Да,
5: Intelligent Dance Music.
3: По-русски хочется как-то сказать. Сознательная танцевальная музыка, может так?
4: Хороший вариант. Хороший термин.
3: Да. Тебе бы понравилось, если бы я сказал, вот проект Ambidextrous — это сознательная танцевальная музыка.
4: Ну, она часто несознательная в каком-то таком, как бы в самых разных смыслах. Там она бывает какая-то очень хулиганская, бывает
3: потоковая.
4: Да, очень потоковая.
3: Ну, музыка вещь такая, я просто про то, что хочется какой-то правильный перевод найти этого термина.
4: Нет, ну, интеллигентная, мне кажется.
3: Тоже нормально, да?
4: Да, хорошо.
3: Ну, и мы подобрались к культовому имени для всех электронных музыкантов, это Aphex Twin.
4: Да, это, наверное, человек, который, собственно, и придумал всю эту историю. То есть вот у IDM, наверное, есть один такой вот первооткрыватель, патриарх. Да, изобретатель и патриарх, и это Ричард Дэвид Джеймс, также известный как Aphex Twin.
3: А с чем связана такая тотальная любовь к нему, тотальное уважение среди музыкантов
4: здесь
3: этого
4: жанра? Здесь я бы сказал, что два фактора. То есть, с одной стороны, он действительно патриарх и новатор. То есть, он действительно был раньше всех, он действительно очень много всего придумал, он действительно писал хиты, да, настолько, насколько это можно в этом жанре, да. Но дальше у него был довольно интересный поворот в карьере, это был конец 90-х. Когда вышел сингл «Come to Daddy» и сингл «Window Licker», когда он начал заниматься таким постмодерным, вот уже откровенным хулиганством. То есть он брал приемы популярной музыки, да, вот что такое «Come to Daddy»? Это такой, в общем-то, стёб над «Prodigy» времен «Fat of the Land», но принятый фанатами за чистую монету. То есть это вот как бы этот страшненький клип, да, и это такая страшненькая музыка. Это такие немножко «Prodigy», доведенные до абсурда, да. Да. И абсолютно как бы принятые фанатами как вот как «Prodigy», только круче.
3: А «Window Licker»... Это был какой-то укол в их сторону небольшой?
4: Ну, у Аффикс Твина у него вообще очень своеобразное чувство юмора. То есть вот про него люди, которые его знают, они говорят, что это такой классический английский эксцентрик. Да? То есть это с таким как бы очень-очень необычным чувством юмора. Вот как раз вот мы говорили про Эдгара Райта, да, вот куда-то туда.
3: И вот, значит, после этого периода абсурдистского, скажем так.
4: Да, и эти клипы были очень популярны, да, эти визуальные образы, созданные Крисом Каннингемом, да, вот клип «Window Licker», который пародирует вот уже хип-хоповые какие-то приемы, вот гангстер-рэпа, это машина, которая похожа на лимузин длиной с поезд метро и так далее, да, вот все эти вот тёлки-тачки и так далее, да, вот там все эти стереотипы как бы тоже доведены до некого абсурда.
3: До градуса кипения такого, да?
4: Да, да, и это, конечно,

0: положение, он их
1: не меняет.
0: На сингловые, да, иногда меняет, иногда нет. И вот альбом, который называется его именем, да, Ричард Джеймс Альбом, он начинается с трека под названием «4».
1: Давайте фрагментик послушаем.

0: Ну вот, собственно, Aphex Twin. Даже немного замедлилась композиция к нашему выходу обратно в эфир. А на что мы здесь обращаем внимание в контексте вот нашего разговора?
1: Ну, во-первых, вот на эту формулу такого угловатого бита плюс такой очень комфортные аранжировки, да, в данном случае у Aphex у него еще и струнные, и такие немножко китайские клавиши в пентатонике, и такой железячный, стрекочущий бит, который напоминает такой немножко больной драм-н-бейс.
0: Угу. Немножко как будто что-то с компьютером чуть-чуть произошло.
1: Да, с ним что-то не так.
0: Это клич, да,
1: это еще одно свойство флаг, как раз вот всей этой идеи музыки, вот она как бы ошибку возводит в ранг искусства и как бы вот правильности.
0: И мы с Туманного Альбиона отправляемся в Скандинавию, если я правильно
1: понимаю. Ну, честно говоря, мы остаемся на том же самом Туманном Альбионе, потому что Бьорк, она даром что исландка, в общем, жила и работала, она в основном как раз в Лондоне, еще со времен своего постпанкового прошлого.
0: И у нее мы находим следы Aphex Twin-овской музыки.
1: Да, дело в том, что она вообще как раз очень увлекалась всей этой современной электроникой. То есть она делала примерно то же, что Мадонна и Боуи, но немножко на более радикальном уровне. То есть она коллаборировала и вдохновлялась гораздо более радикальными артистами.
0: Ну да, у нее на альбоме есть композиции, записанные около уборной в клубе, где, собственно, сама композиция играет вдалеке, как бы, а человек чувствует, как будто он стоит в очереди в эту уборную.
1: Да,
0: так и называется это пьеса, я это так назову.
1: Да.
0: Это вот тот же примерно период ее экспериментов. Mm-hmm. Давайте мы фрагмент Бьорк поставим. Песня называется «Йога» или... Правильно, да? Джога.
1: Да.

0: На этом брейке мы вернемся для того, чтобы поговорить немножко о том, что слышим. Ну, я бы честно, вот если не знал, я бы к трип-хопу это отнес.
1: Ну, потому что медленнее бит, да, но в трип-хопе он все-таки такой хоповый, да, трип-хоп, да. Родственник хип-хопа. А это, ну вот именно по темпу и по настроению, это, конечно, близко к трип-хопу, но в трип-хопе нет вот этой индустриальной составляющей, которая как раз есть в Aphex Twin.
0: Тут очень занимательным и любопытным мне показалось, что мало то, что роскошная инструментальная аранжировка, которая вместе с голосом Бьорк прекрасно работает, но вот вся эта ударная партия не покидает ощущение, что она здесь специально для того, чтобы не подходить ко всему остальному, что происходит.
1: Ну, вот этот контраст, да, эта кривизна и корявость, оно, собственно, краеугольный камень этой музыки. То есть это так задумано всегда.
0: А Бьорк, значит, там же, в Великобритании находится, вдохновляется Aphex Twin, и с теми продюсерами, самыми продюсерами, с которыми она делает эту музыку, она просит их прям сделать... Слушайте, ребят, тут у Aphex Twin вот такая музыка, может, мы так же сделаем?
1: Изначально она, конечно, просила об этом Aphex Twin, но он не согласился.
0: Ах,
1: будучи
0: вот оно,
1: вообще
0: что?
1: Человеком довольно
0: закрытым, да.
1: Закрытым и несговорчивым, да. Но это сделал Марк Белл, который, в общем, коллега и соратник Aphex Twin по лейблу Warp. У него есть проект LFO, который тоже звучит, ну, похожим образом. Причем, вот мы слушали трек сейчас Йога, а, скажем, трек Hunter с этого же альбома, это просто калька с трека 4. То есть они настолько похожи, что их даже странно как бы ставить рядом.
0: Тут получается такая история, что они в одном кругу все равно вращались, да? И как бы, ну, это логично, когда рядом с тобой Aphex Twin, можно что-то, ну, обменяться с ним просто творческими взглядами и что-то вот позаимствовать.
1: Но это все-таки было время, по большому счету, до интернета. Сейчас для того, чтобы коммуницировать, не надо быть физически рядом. Это все-таки было в 90-е.
0: Но мы на рекламу сейчас уйдем и вернемся. У нас еще про Ambient надо успеть поговорить.
2: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года.

0: Маяк.
1: Что мы не сумели понять, читая классическую литературу? Почему нам было не просто оказаться на одной волне с писателями прошлого? Как заново прочесть великие книги, чтобы обрести надежду? Подкаст «Помоги себе сам». Лекарство на книжной полке. Каждую пятницу в утреннем эфире «Маяка». И в любое время на медиаплатформе «Смотрим». Если вы обнаружили, что стали родителем подростка, и теперь вас раздражает собственный ребенок. Если не осталось терпения и слов. Если перед вами раскрывается пугающая бездна. Выключите эмоции и включите маяк.
0: Не спешите принимать успокаивающее. Примите участие в интерактивной программе «Трудности перехода».
1: Заполните форму заявки в разделе «Радиомаяк» на медиаплатформе «Смотрим».
0: Или просто позвоните в студию во время эфира.
1: Каждую среду и четверг с 17:00.
2: Всем привет, я Василий Стрельников. Представьте себе картину. Воскресенье, поздний вечер, впереди рабочая неделя. Вам надо спать, а у вас бессонница. Вы можете выпить теплого молока с медом, а можете включить маяк. «Бессонница» — это интерактивная программа в прямом эфире, в которой вы можете рассказать о себе, передать привет другим полуночникам, заказать красивую ночную песню, а потом заснуть. «Бессонница» — в воскресенье в 23:07 на «Маяке».

0: Это у нас Брайан Ина, человек, который исповедует, наверное, самый архитектурный подход к музыке, самый пространственный.
1: Художественный, да, я бы сказал. То есть он к музыке приходит с бэкграундом из современного искусства.
0: Да, и он всегда ее рассматривает как звучащую где-то вещь. У него же есть вот эти разговоры про то, как в аэропорту музыка звучит и так далее.
1: Да, он главное, что он концептуализатор. То есть он, вот, собственно, жанр ambient, да, который мы слышим, он не столько придумал, сколько описал. Потому что и до него было много музыки, которую, в общем, мы можем определить как ambient. Но именно он сформулировал идею этого жанра, что, во-первых, в этой музыке нет ударных, да, и она совершенно абстрактная. Во-вторых, в общем, это все то, что нас окружает, есть музыка. То есть это некое пространство, в котором мы существуем и воспринимаем его как не просто как звук, а как звук нам приятный.
0: Ну, замечательно, успокаивающая меня всегда музыка у Брайана Ина.
1: Да, Ина, он довольно терапевтичный, и вот музыка для аэропортов — это его, собственно, борьба с собственной аэрофобией в каком-то смысле.
0: Но всегда представляется мне некий луч света, который вот внутри помещений больших, сводчатых, арочных каких-то, и ты за ним следуешь взглядом, и это вот вся музыка Ина обычно для меня. Вот
1: при том, что интересно, что поскольку в этой музыке нет ударных, она немножко амбивалентная. То есть я знаю людей, которые воспринимают вот даже этот трек как очень мрачный, а мне он, наоборот, кажется очень светлым.
0: Ну, это, конечно, к разговору об интерпретациях, да, это можно было бы посвятить этому разговору весь наш сегодняшний вечер, но мы хотим найти следы эмбиента у популярных артистов, правильно?
1: Куда нам надо смотреть? Да, ну, собственно, тот же самый Ина, да, он работал саунд-продюсером, и он работал, во-первых, с тем же самым Дэвидом Боуи на той же самой берлинской трилогии, где тоже есть уже немножко даже элементы этого. Но это еще
0: было... Но это другой период его творчества, да, еще?
1: Ну, это было... То есть он эмбиент придумал после этого тогда же, да, то есть это та же самая середина...
0: Переизобрел, давай так будем,
1: да,
0: говорить.
1: Ну, окей. Да. Да, вот то, что мы слышим сейчас, это немножко позже, это 80-е, но в те же самые 80-е он, например, работал, скажем, с группой U2, да, которую он тоже вот в их, в общем-то, такую поп-рок-музыку, он внедрял вот такие элементы пространственного саунд-дизайна и тому подобного.
0: Но не только с ними.
1: Да, и вот, например, там с теми же самыми Coldplay, да, с которых мы начинали.
0: Ими же и сегодня и закончим.
1: Ими мы и закончим.
0: Но было ли у них прямое взаимодействие друг,
1: да,
0: между другом?
1: Да, но было вот на этом альбоме. То есть, хотя большую часть эмбиента в нем сделал Джон Хопкинс, но Ина был как раз вот буквально сопродюсером альбома «Viva La Vida»,
0: с которого... Я, кстати, не знал этого. Он действительно прям участвовал в профессиональном смысле.
1: Да-да, конечно, да. Он продюсер альбома.
0: Ничего себе. И есть у них там такая композиция, которая называется Life in Technicolor.
1: Это, собственно, начало альбома. То есть вот то, что мы будем слушать в начале, это даже такое интро. Это кусок, по сути дела, трека Джона Хопкинса, который перекочевал в альбом Coldplay. И, ну, начинается он с эмбиента.
0: Ну, мы оставим эту композицию на прощание нашим слушателям. Быстрый вопрос, прежде чем мы будем прощаться. Сегодня из электронной музыки в какие, скажем, направления популярной музыки больше всего перетекает новых элементов?
1: Ну, жанр гиперпоп, да, та же самая там Charlie XCX, наверное, это какой-то передний край сейчас заимствования у совсем молодых продюсеров, да, у людей типа Эйджи Кука и Софи и так далее. То есть вот я бы это место назвал как вот такой передний край сейчас этого взаимодействия.
0: Я благодарю тебя, Ник, за этот разговор, столько нового мы узнали сегодня. Вот у нас зазвучал Coldplay. Тебя можно подписаться в соцсетях, естественно, мы.
1: Да, у меня есть канал, который называется Too Much Ambient.
0: Угу. Можно послушать музыку проекта Ambidextrous.
1: Да, на всех возможных платформах.
0: И спасибо тебе большое.
1: Спасибо за приглашение.
0: Ник Завриев у нас был в гостях. Преподаватель Moscow Music School, автор книги «Планетроника. Популярная история электронной музыки», музыкант проекта «Ambidextrous» и музыкальный журналист. До новых встреч!
1: До новых встреч!

0: 23 часа в Москве. Новости. Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Штурмовые отряды российской группировки войск «Запад» наступают в направлении Голубых озер, расположенных к западу от Красного Лимана, сообщили в Минобороны. Кроме того, в Красном Лимане подразделения закрепления 25-й армии продолжают разминирование и зачистку города от мелких групп и одиночных украинских военнослужащих. Потери ВСУ на всех направлениях спецоперации за сутки составили более 1400 военнослужащих, следует из сводки Минобороны России. Силы ПВО за сутки сбили 282 беспилотника ВСУ, 9 управляемых авиабомб, а также управляемую ракету большой дальности. Атаки киевского режима носят террористический характер, так как направлены против инфраструктуры, которая не имеет никакого отношения к ВПК, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Представитель Кремля подчеркнул, что ВСУ активизировали удары по гражданским объектам из-за ухудшения ситуации на фронте.
1: Главное, наверное, не риторика, а действия. Действия носят террористический характер. Киевский режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которая, собственно, к военному комплексу, к ВПК не имеет никакого отношения. В этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима. Почему это активизируется сейчас? Потому что динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева. Наши войска продвигаются. Константиновка – это очень существенный рубеж, является важнейшим шагом на пути взятия такого важного, ну, я бы сказал, общего укрепрайона, как Краматорск и Славянск. Здесь ни у кого не должно быть сомнения, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретный результат.
0: Дмитрий Песков также заявил, что настоящая война уже идет, так как за Киевом стоят западные страны, однако динамика на фронте с каждым днем неумолимо становится хуже для Киева. Российские военнослужащие планомерно продвигаются, их виден результат, отметил представитель Кремля. Президенты России и США провели четвертый в этом году телефонный разговор. В День независимости Соединенных Штатов главы двух стран почти полтора часа обсуждали целый ряд важных вопросов – Украину, Иран, планы сотрудничества двух государств и общее наследие. Путин обрисовал Трампу реальную обстановку в зоне СВО, где российские войска уверенно наступают.
2: С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов. Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом Европейская партия войны исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские вооруженные силы уверенно наступают, освобождая один населенный пункт за другим. Важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка. И как бы киевский режим не цеплялся за оставшиеся укрепленные районы, наша армия их обязательно возьмет.
0: Путин подтвердил приверженность политико-дипломатическому урегулированию конфликта, но отметил, что оно возможно только при учете принципиальных требований Москвы.
2: Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уитков и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву. С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического регулирования конфликта при непременном учете известных принципиальных российских подходов.
0: Как отметил Юрий Ушаков, Путин и Трамп также обсудили ситуацию вокруг Ирана, перспективы сотрудничества Москвы и Вашингтона. Собеседники затронули украинскую тематику, в том числе в связи с планами Трампа принять участие в саммите НАТО. Власти департамента Восточные Пиренеи на юго-западе Франции эвакуируют 10 тысяч человек, проживающих в зоне, охваченной масштабным лесным пожаром, который пока не удается взять под контроль. Об этом сообщает телеканал WFM-TV. Ранее префект департамента Восточные Пиренеи заявил, что пожар охватил территорию площадью более 1500 гектаров и представляет собой полосу огня протяженностью 18 километров. Распространение огня пока остановить не удается из-за сильного ветра и труднодоступности района, охваченного пожаром. Из-за этого власти объявили, что запланированный на завтра этап многодневной велогонки Tour de France пройдет без зрителей. Синоптики предупредили о затяжных дождях в Москве. В ближайшую неделю в столице может выпасть 80% месячной нормы осадков. По словам специалиста Центра погоды ФОБОС Евгения Чешковца, дожди с недолгими, в основном ночными перерывами будут продолжаться в московском регионе 7-7 дней с 13 по 20 июля. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
3: Погода.
0: Завтра в Петербурге временами дожди, до 19 тепла, в Москве местами осадки и в столице днем +20, +22.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым. Не спится? Пишите нам прямо сейчас. Сон@радиомаяк.ру.
1: Доброй ночи, а кое-где доброе утро. Я Василий Стрельников, или просто диктор Стрельников, и это «Бессонница». Ваша интерактивная программа, в которой можно поделиться своими ночными мыслями, воспоминаниями, передать привет или просто заказать красивую ночную песню. Настоящие истории, настоящих слушателей и очень много прекрасной музыки. Связь с нами через сайт vsfm.ru. Дмитрий Безруков пишет: «Приветствую, Василий Борисович, и всех слушателей «Бессонницы». На сегодняшний эфир у меня нет рассказа об интерпретации сна о полете, но есть подходящая песня. В целом, думаю, что полет – это хороший знак. И если ты летишь, то значит двигаешься вперед, вперед к новым вершинам, к новым местам и открытиям, к новым достижениям и мечтам. R. Kelly, I Believe I Can Fly. Всем доброй ночи, а кому-то и доброе утро. Подпись: Дмитрий Безруков.

Для Дмитрия Безрукова, R. Kelly, I Believe I Can Fly. Бессонница на маяке. Наша традиционная ночная перекличка. Привет всем в чате, наш международный радиочат, слушатели со всей планеты. 24 часа в сутки. Кого я прямо сейчас вижу? Я вижу Павла, Роман здесь, Елена Егоровна, красивый у вас там закат, Анна Фомина где-то на прудах, Дмитрий Галушин, Юрий, Екатерина Зорина-Лавровская, Василий Голицын, Дмитрий, Хелен Стар, Евгений, Максим, Катрин и Тимур Курден с нами. Это хорошо, это приятно. Ну что, еще одна неделя впереди. Одна позади, другая впереди, и говорят, что вся будет дождливая, что не очень приятно. Вся информация, наша информация для вас на сайте vsfm.ru. Здесь наши контакты, все координаты, также связь со мной в студии и ссылка на все записи наших эфиров. vsfm.ru. Пишите, где вы нас сегодня слушаете и на какой частоте. Или, может быть, вы слушаете нас в онлайне. «Доброй ночи», пишет Валентина. А можно? Можно. Red Hot Chili Peppers Road Trippin' специально для Звенигорода. Благодарю. С уважением, Валентина. Можно, можно.

0: «Бессонница» с Василием Стрельниковым.
1: Письмо от Максима Матвеева. Доброй ночи, Василий Борисович. На днях размышлял о музыке, идеально попадающей и под мое настроение, и под, говоря языком молодежи, вайб вашей программы. Пожалуй, лучше всего подходят композиции, автором которых является классик саундтреков Алексей Рыбников. Его музыка – прекрасный пример того, что звуковое сопровождение фильмов может быть самостоятельным произведением, а каждая композиция обладает редкой способностью вызывать романтические чувства или светлую грусть. Каждый раз, слушая его музыку, я мысленно переношусь во времена юности своих родителей, да и многих радиослушателей, когда жили тихо, не спеша, были счастливыми, даже несмотря на многие проблемы. Одной из таких композиций, которая знакома с детства, но естественным образом затерялась в папках памяти, стала музыкальная тема под названием «Последняя поэма» из советского кинофильма «Вам и не снилось» в исполнении Ирины Отиевой. Песня, в припеве которой поется «Это не сон», пожалуй, наиболее соответствует программе с названием «Бессонница». Заранее благодарю. Спасибо, Максим, про бессонницу, про сон. Мне недавно снилась музыка, не какой-то известный трек или саундтрек, о котором вы говорили чуть выше, а собственная музыка. Я слышал вот это удивительное звучание, огромное количество самых разных инструментов. Между нами, девочками, была полная какофония, она же какофония. Но я понимал, что это я сам сейчас в реальном времени ее сочиняю и играю. Нет-нет, мне не снились инструменты, мне не снился оркестр, просто откуда-то в голове звучала вот эта вот музыка, в кавычках. И это было прекрасно. Она шла откуда-то изнутри, звучала как Dolby Surround 5.0 в самых современных кинотеатрах, и я понимал, что это мое собственное произведение. Так, хотел с вами поделиться, бывало ли у вас такое, что во сне вам снилась собственная музыка? Не сочиняли ли вы во сне когда-нибудь собственные мелодии? Пишите. vsfm.ru vsfm.ru

«Бессонница на маяке». Письмо. Это Влад Митрофанов из Москвы. Если можно, включите, пожалуйста, в программу довольно редкую композицию «Vielleicht das nächste Mal» от группы Rainbow, для всех неспящих и особенно для папы, большого поклонника таланта Ричи Блэкмора. Спасибо. Спасибо.

Крис Риа, The Road to Hell. Письмо. Денис Рыбин пишет. Добрый вечер, Василий Борисович. Долгожданный отпуск. И мы едем на юг, к морю, на машине. Прошу вас поставить композицию Крис Риа, The Road to Hell. С уважением, Денис из Москвы. Кстати, чуть позже поговорим. У нас будет интересная история про море и пляж. Не забывайте присылать ваши голосовые сообщения в нашу программу «Ночную бессонница» на маяке. Вы можете передать привет родным и близким, пожелать спокойной ночи или просто поделиться красивой песней, которая поможет уснуть или просто успокоиться. Все это присылайте, пожалуйста, нам на email sonsobaka.radiomayak.ru либо через сайт vsfm.ru. Добрый вечер, Василий Борисович. Здравствуйте. Здравствуйте, все неспящие, и добрый вечер, диктор. Письмо. Татьяна, Москва. Пластинка с песней ирландской певицы была выпущена в СССР в 1978 году фирмой «Мелодия». Послушаем. Дейна, please tell him that I said hello. Благодарю, Татьяна, Москва.

Ночной радиоэфир. Настоящие истории настоящих слушателей. Это «Бессонница» на маяке. Я Василий Стрельников. Письмо от семьи Моргуновых. Юрий, Елена, Мария, Артемий, Валерия. Доброй ночи. Василий Борисович, доброй ночи. Вот уже неделю, как закончился большой двухнедельный отпуск, которого очень долго мы ждали. Вы как-то сказали, что уже забыли, когда были на море. Есть в этом что-то немножко грустное. О, как говорят, welcome to my world. Но наверняка у вас и у каждого слушателя есть свое ожерелье с бусинками из воспоминаний о встрече с морем. Для меня море в большой мере ассоциируется с детскими воспоминаниями. А сейчас, перевалив 50-летний рубеж, я все равно вспоминаю первые ощущения знакомства с морем. Шум волн, песок, прикосновение теплой, а иногда не очень, морской воды. И вот благодаря детям раз в год мы стараемся находить еще одну такую бусинку и привозить с собой из дальнего путешествия. А музыка помогает этим бусинкам сиять и переливаться разными цветами, и начинает работать такой кинопроектор памяти. Если можно, то давайте послушаем этой ночью подходящую пьесу «Aha! Memorial Beach». Большое спасибо и доброй ночи! Семья Моргуновых, город Мытищи.

0: «Бессонница» с Василием Стрельниковым.
1: Александр Баринов пишет. Василий Борисович, доброго вам вечера. Здравствуйте, Александр. Снова касаясь интерпретации снов. А в частности, про такую вещь, как сонник. Была у меня история. Приснилось мне, что я поймал много рыбы, хотя не рыбак. Решил ради интереса заглянуть в сонник. Там было описано, что это к прибыли или хорошим новостям. И правда, через несколько дней премия пришла. Совпадение ли это было или нет, не знаю. Но все равно для меня сонник примерно как и гороскоп. Не особо верю в это все. И вот интересно было бы узнать у слушателей, кто-нибудь прибегал к помощи сонника для интерпретации снов? Интересный вопрос. Пишите прямо сейчас. Связь с нами в студии через сайт vsfm.ru. Что касается меня, ну, во-первых, Александр, что касается рыбалки, давайте так. Рыбалка была в моей жизни несколько лет, но очень активно. Было это много лет назад, в году где-то, наверное, 71-м, 72-м, а вот в 75-м все это резко закончилось. Много что изменилось в моей жизни в 75-м году. Но рыбалка до сих пор иногда, не очень часто, но все-таки снится мне. Рыба, река, вода, залив, удочка, да-да-да. Даже, знаете, снится вот это ощущение в руках, когда держишь спиннинг, и у тебя клюет. Вот это даже снится. Пару раз пытался через онлайн-сонник узнать, к чему все это снится, но ничего интересного там не было. И я это списал к тому, что, ну да, просто мозг обрабатывает какую-то старую-старую информацию. Смотрит на нее и думает, не пора ли ее выбросить или просто стереть? Если честно, я не очень верю в гороскопы и сонники. Где-то примерно в 1984 году один мой близкий приятель работал сторожем в вычислительном центре одного учебного заведения. Он ночью охранял ЭВМы. Да-да-да, помните, ЕС-1040. Целый зал этих ЭВМов. И чтобы ему особенно скучно не было там среди всей этой техники, он иногда звал нас, своих друзей и подруг, провести с ним эту ночь в зале, в машинном зале. И мы там куролесили, естественно, как полагается молодежи. Однажды он говорит, вот смотрите, я сейчас задам специальную команду, и ЭВМ нам распечатает сонник. И действительно, через какое-то мгновение с жутким треском и шумом из принтера полезла лента многокилометровая, которую мы вручную резали ножницами на отдельные страницы, потом все это склеивали или как-то сшивали, может быть, и был у нас сонник. Вот такая у меня ассоциация. Мне вообще кажется, что люди обращаются к сонникам и к гороскопу часто из-за того, что просто уже опустились руки, и хочется какого-то чуда и волшебства. Александр Баринов пишет, ну а ночную композицию поставьте, пожалуйста, Элтон Джон, Circle of Life. С уважением, Александр Баринов, город Псков. Александр, спасибо вам за все эти воспоминания.

0: Маяк.
1: Что такое наша отчизна? Поиск и преодоление. Открытие и созидание. Судьбы и свершения соотечественников. В авторском проекте Николая Свистуна. Место действия – Россия.
0: Все о стране, в которой мы родились и живем. В понедельник и пятницу в 7 часов вечера в эфире «Маяка».
1: И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
2: Мне досталась книжка. Книжка, название которой я никогда не слышал, и автора, которого я никогда не слышал. Я, значит, смотрел на нее, распаковал из пластика, так полистал и понял, что это замечательная книга для нашей с вами передачи.
0: Какие книги достаются слушателям подкаста «Человек читающий»?
1: Каждый понедельник в 8 часов вечера на «Маяке» и в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Вначале было слово, рожденное смелым разумом, покорившее земные просторы, вознесшее человека в небесную высь и раздвинувшее горизонты познания.
1: Пионеры научных исследований и их речи, повлиявшие на развитие цивилизации. В цикле подкастов
0: «Сила слова. Первооткрыватели».
1: Каждый вторник с 10 до 11 часов в эфире утреннего шоу Сергей Стилавин и его друзья. И в любое время на медиаплатформе «Смотрим».
0: Поймай волну, если хочешь. Скажи другим, если знаешь. Пойми себя, если сможешь. Подробные инструкции для поисков собственной личности.
1: По вторникам и четвергам в 8 часов вечера.

0: «Бессонница на маяке» с Василием Стрельниковым.
1: В прошлой нашей программе не успели поставить в эфир вот эту вот запись по просьбе Ольги Голицыной.
2: Ложкой снег мешая, ночь идет большая.

Колыбельная в исполнении Аиды Ведищева из мультфильма «Умка» по просьбе Ольги Голицыной. А вот что в «Бессонницу» пишет Юрий. «Доброй ночи, Василий Борисович, и все, кто не спит. Черногория и Юрий снова на связи. Летние ночи все короче, день все длиннее. В каждое время суток можно найти что-то хорошее. В утренних красках рассвета, в дневной жаре, в красоте заката, в ночной прохладе. Но сон все равно возьмет свое. Еще 4-5 часов и рассвет. А где-то и вечер начнется. Поставьте, пожалуйста, колыбельную «Энья», «Экзайл». И всем всего хорошего. Спасибо, Юрий. По-моему, идеальное письмо для конца эфира. Огромное спасибо всем, кто настроился сегодня на эту частоту. Я диктор Стрельников. Всем спокойной ночи. А кое-где доброе утро.

0: новости.
1: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. За действиями Киева стоит и Берлин, и Париж, и Гага, и Осло, и Вашингтон, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, боевые действия начались как специальная военная операция, однако теперь продолжаются как война. Представитель Кремля объяснил роль западных стран в трансформации спецоперации на Украине.
2: Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналась еще как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло. К сожалению, и Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники. Им помогают наводить зарубежное вооружение на наши цели через всю их инфраструктуру. В этих условиях мы должны отдавать себе отчет. Киевский режим способен на все.
3: А вот вы перечислили все эти западные столицы. Тогда напрашивается вопрос сам собой. А что мы с киевским режимом отношения выясняем? С ними надо выяснять отношения, разве нет? С поджигателями войны?
2: Это фактор, который усугубляет ситуацию. Я имею в виду фактор Европейского Союза, который постепенно превращается в военно-политический блок.
1: Контакты Москвы с представителями администрации США Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером носят довольно частый характер, а в российской столице всегда будут рады видеть, заявил Песков.
2: Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам. И для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров. Надеемся, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся. И в этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников.
3: Уиткофф Кушнер написал западные СМИ, что они чуть ли не ежедневно на связи с Москвой. Действительно так?
2: Ну, это, наверное, будет преувеличение, но контакты действительно по имеющимся каналам носят достаточно частый характер. Они сейчас заняты, станут посвободнее, их всегда будут рады видеть в Москве.
3: И пока конкретные даты не маячат.
2: Нет.
3: Даже, да?
1: Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что спецпосланник Стив Уиткофф и его зять Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву. Об этом ранее сообщал помощник президента России Юрий Ушаков. Войска российских группировок за сутки улучшили положение и заняли более выгодные рубежи, сообщило Министерство обороны. По данным военного ведомства, ВСУ за сутки потеряли до 200 военных в зоне действия сил группировок войск «Север». Противнику нанесено поражение в районах населенных пунктов Сумской области. Всего за последние сутки противник потерял на всех направлениях СВО более 1400 военнослужащих. Украина отказалась от предложения России передать ей тела погибших в Константиновке военных в ходе проработки вопроса по линии спецслужб, заявила в Минобороны. Российское ведомство в связи со взятием населенного пункта выразило готовность передать тела погибших украинских военных при условии прекращения обстрела в Константиновке. Бои за город продолжались около 9 месяцев. Об этом подробнее Евгений Нипот.
4: Обреченным украинским группам, которые все еще оказывают сопротивление, враг пытается забрасывать провизию с тяжелых коптеров, которые активно выбиваются русскими воинами. Противник минирует город с тяжелых дронов. Плюс осталось немало инженерных заграждений. Все улицы в колючей проволоке.
5: Мирных граждан достаточно. Малыми группами мы стараемся оттуда выводить. Мы сейчас делаем коридор, чтобы их эвакуировать. Оттуда уже началась эвакуация. Маленькими группами выводим. Также, что с нашей стороны мы им помогаем в провизии, скидываем с цифры, это провизию, доставляем им провизию, там, воду, еду. У многих с водой нету проблем, с едой проблемы.
4: Командир отмечает, важность освобождения Константиновки трудно переоценить, ведь этот большой город станет плацдармом для дальнейшего выдавливания ВСУ с Донбасса.
5: На Краматорск, она открывает нам дорогу, самое главное, Краматорск, там Славянск справа будет у нас, получается, это восточное. Самое главное, что мы на Краматорск начнем движение и быстрее уничтожим противника и зайдем за берем этот город, и, я думаю, можем дальше двигаться. Как говорится, наш президент нам дальше даст указание, куда нам двигаться.
4: Работа по зачистке Константиновки не прекращается ни днем, ни ночью. И выстраивается так, чтобы после шквала огня воины сталкивались с минимальным сопротивлением обреченных боевиков.
1: Начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу для продвижения на Славянск и Краматорск. Почти 7 тысяч жителей Иваново, Ивановского, Верхнеландыховского и Петряковского районов Ивановской области остались без света из-за грозового фронта, сообщила пресс-служба МЧС по региону. Отключение затронуло 53 населенных пункта, в которых расположено более 2 тысяч домов. Предварительная причина – срабатывание автоматики из-за перехлеста проводов. К месту происшествия направлены 32 специалиста, в том числе от МЧС. Ориентировочное время восстановления – это сегодня ночью около 2 часов, добавили в пресс-службе. Все новости всегда доступны на сайте вести.ру.
0: Погода.
1: В понедельник в Санкт-Петербурге временами дожди, плюс 17, плюс 19 градусов. В Москве синоптики обещают местами осадки, и в российской столице плюс 20, плюс 22.

0: Аудио сторис.
1: При строительстве новой столицы Петр I стремился придать ей облик европейского города. Именно в его эпоху в России появились балконы. Поначалу ими украшали лишь императорские резиденции и театры. В отличие от Южной Европы, где балконы активно использовали круглый год, в российском климате они долгое время выполняли исключительно декоративную функцию. Наглядный пример – Екатерининский дворец. Множество балконов подчеркивало эстетику барочных кружев. Со временем этот архитектурный элемент распространился и в Москве, украшая фасады особняков. На рубеже 19-20 веков в России начался строительный бум. Возводились доходные дома, которые сдавали в наем. Они появились практически во всех крупных городах, и именно тогда балконы перестали быть привилегией дворцов, прочно войдя в городскую среду. Их главным украшением стали ажурные кованые решетки в стиле поздней эклектики или модерна. Технологии изготовления балконов со временем менялись. До середины 18 века мастера использовали кованное железо. Позже его сменило чугунное литье, более экономичный материал. В Европе чугунные балконы часто заказывали по каталогам, тогда как российские архитекторы разрабатывали индивидуальный дизайн для каждой решетки. В 20 веке с развитием типового строительства балконы утратили статусность и превратились в утилитарное пространство. Особенно ярко это проявилось в эпоху хрущевок и панельных домов. Узкие и холодные балконы чаще всего использовали как склад для вещей. В теплой Европе балкон давно стал полноценной частью жилого пространства, местом для завтрака или чтения. В России приспособить его под какие-либо нужды удалось лишь благодаря остеклению. Сегодня концепция балкона постепенно меняется. В современных российских новостройках вновь появляются широкие террасы с панорамным стеклянным ограждением по европейскому образцу. В то же время в Европе набирают популярность компактные французские балконы, перила прямо перед окном, которые занимают минимум места. Аудио сторис.

0: Аудиосторис.
1: На Земле живет около 10 квинтиллионов насекомых. Это число с 18 нулями. На каждого человека приходится примерно 200 миллионов особей. Насекомые освоили самые разные среды обитания, от пустынь до ледников. Однако их популяция под угрозой из-за пестицидов, уничтожения естественных мест обитаний, светового загрязнения и изменения климата. Например, химически обработанные поля становятся для насекомых непригодными для жизни. Световые источники сбивают с пути ночных бабочек, а потепление нарушает синхронизацию между цветением растений и появлением личинок. Но исчезновение насекомых может принести некоторые преимущества. Сократится распространение опасных болезней – малярии, лихорадки, денге и других. Исчезнет ряд вредителей сельскохозяйственных культур. Уменьшится дискомфорт от комаров, блох и иных раздражителей. Сельское хозяйство сможет обойтись без инсектицидов, а урожаи вырастут. Но негативные последствия будут куда масштабнее. Около 80% растений в мире цветковые, и большинство из них зависит от насекомых-опылителей. Без них репродукция растений окажется под угрозой, что запустит цепную реакцию. Сокращение кормовых ресурсов затронет сначала травоядных животных, а затем и хищников. До 90% видов птиц лишатся корма для птенцов и смогут погибнуть за один сезон. Одновременно начнут исчезать пресноводные рыбы, которые питаются личинками насекомых. Кроме того, нарушится переработка органики. Трупы животных, опавшие листва и другие органические отходы будут накапливаться, вызывая выделение метана и аммиака. Это сделает воздух менее пригодным для дыхания. Таким образом, исчезновение насекомых спровоцирует масштабный экологический кризис. Нарушатся пищевые цепочки, сократится растительный покров, возникнет санитарный коллапс. В итоге это, конечно, затронет и человека, ведь растения составляют важную часть нашего рациона и экосистемы в целом.
0: Аудиосторис.

0: Studio Stories.
1: Долгое время в России обходились без сахара. Главным источником сладкого вкуса служил мед. Также предки готовили варенье из ягод и фруктов. Их уваривали в собственном соку и хранили под слоем жира, что позволяло сберечь урожай без добавления подсластителей. Первые упоминания о сахаре в русских источниках датируются XIII веком. В летописях того периода встречаются сведения о продукте, который привозили из-за границы. Позже в духовных грамотах XV века сахар тоже фигурирует. Его доставляли на Русь византийские и венецианские купцы с Востока. В ту эпоху продукт был редкостью. Из-за высокой стоимости его продавали в аптеках в качестве лекарства. Распространение сахара в России началось в XVII веке при царе Алексее Михайловиче. Иностранные послы и гости нередко привозили его в дар царскому двору. Но даже тогда сладость оставалась роскошью, доступной лишь привилегированным слоям общества. Переломный момент наступил при Петре I. В 1718 году он издал указ о строительстве сахарного завода в России. Правда, на первых порах производство опиралось на импортное сырье. Настоящий прорыв произошел в начале XIX века, когда российские промышленники перешли на использование отечественной сахарной свеклы. В 1802 году купец Яков Соколов построил первый свекло-сахарный завод в селе Алябьево Тульской губернии. Благодаря местному сырью стоимость сахара существенно снизилась, и к середине XIX века он стал широко распространенным продуктом.
0: Аудио сторис.

0: Маяк.
1: Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом. И с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обид, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто. Для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны набиты мне в дорогу чемоданы. Память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом. За мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

0: пусть полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.
1: Аудиосторис.
2: В тропических лесах Папуа-Новой Гвинеи, Индонезии и Северной Австралии обитает древесный кенгуру. В отличие от наземных сородичей, он лучше приспособлен к лазанию. У него более короткие и мускулистые конечности, сильные передние лапы и длинный хвост-противовес для устойчивости на ветвях. Густой мех окрашен в красновато-коричневые, серые или золотистые тона, а из-за округлых ушей и коренастого телосложения зверь напоминает маленького медведя. Древесные кенгуру травоядные. Они питаются листьями, фруктами, цветами, иногда корой. Многокамерный желудок помогает переваривать грубую растительность с помощью полезных микробов. Процесс занимает до суток, поэтому животные подолгу отдыхают между приемами пищи. Как и другие сумчатые, древесные кенгуру носят детенышей в сумке. Новорожденный самостоятельно туда забирается, находит сосок и растет в безопасности около 8 месяцев. Сумка открывается вверх, а ее вход сжимают сильные мышцы. Так малыш остается на месте даже во время прыжков матери. Покинув сумку, детеныш еще несколько месяцев остается рядом с мамой. Учится прыгать между ветвями и находить безопасные места для отдыха. Хотя многим видам древесных кенгуру ничего не угрожает, некоторые находятся под угрозой из-за вырубки лесов и охоты. Уничтожение тропических лесов лишает животных среды обитания, а в обезлесенных районах они становятся легкой добычей для охотников. Их мясо и мех до сих пор ценятся в отдельных регионах.
1: Аудиосторис.
0: В спящем городе ветер кружится, свет в окошках давно погас. Побеседуй со мной по-дружески, дай мне руку десятую.

0: шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, что такое прах и пух. Бжик, бжик, бжик, хоп, уноси готовенького. Бжик, бжик, бжик, кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького. Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Подлецов насквозь я вижу, зарубите на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького? Ну, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав, поет и обо мне. Бжик, бжик, бжик,
1: уноси готовенького.
0: Бжик, бжик, бжик,
1: кто на новенького?

0: людьми. Мне померится бы силой, мне померится бы силой. С чертом, черт меня возьми! Джик-джик-джик-пау! Носи-ка новенького! Джик-джик-джик-пап! Кто на новенького? Кто на новенького? Ну! Кто на новенького?
1: Аудиосторис.
2: Сумчатые млекопитающие привлекают внимание своим уникальным способом размножения. Беременность у них очень короткая, длится от 8 дней до 1 месяца. На свет появляется крошечный детеныш. Его размер не превышает 5 сантиметров, а вес всего около 10 граммов. Сразу после рождения малыш отправляется в непростой путь к сумке матери. Он продвигается вперед за счет пульсирующих движений тела, цепляется передними лапками за шерсть и ориентируется по запаху. Добравшись до сумки, детеныш захватывает сосок. Тот разбухает во рту, не позволяя малышу оторваться. Поначалу детеныш не способен самостоятельно сосать молоко. Самка впрыскивает его в рот младенца с помощью специальных мышц. В материнской сумке малыши проводят несколько месяцев. Например, детеныши опоссума покидают ее спустя 2,5 месяца после рождения, а кенгурята могут оставаться внутри до 8 месяцев. Возникает вопрос, как решается проблема с отходами жизнедеятельности детенышей, пока они находятся в сумке. Мать поддерживает гигиену, регулярно вылизывая малыша и саму сумку. Подобное поведение не уникально. У плацентарных млекопитающих, например, у кошачьих, самки тоже поедают помет детенышей в период молочного вскармливания.

0: Маяк. Для всех, кто уже проснулся.
1: Почти половина наших сограждан, 46%, допускает, что представители внеземных цивилизаций могут жить на Земле, скрываясь под видом людей.
0: Пока вы спали. Избранные фрагменты эфира и первые новости наступившего дня. С Николаем Свистуном. По будням с 5 часов утра. Жизнь прекрасна.
2: Узнать можно только те вещи, которые приручишь, сказал лис. У людей же не хватает времени что-либо узнавать. Они покупают вещи готовыми в магазинах. Но ведь нет таких магазинов, где торговали бы друзьями. И потому люди больше не имеют друзей. Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня. А что для этого надо делать? Спросил маленький принц. Надо запастись терпением, ответил лис. Сперва сядь вон там, поодаль, на траву. Вот так. Я буду на тебя искоса поглядывать, а ты молчи. Слова только мешают понимать друг друга. Но с каждым днем садись немножко ближе. На завтра маленький принц вновь пришел на то же место. Лучше приходи всегда в один и тот же час, попросил лис. Вот, например, если ты будешь приходить в 4 часа, я уже с 3 часов почувствую себя счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастливее. В 4 часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я узнаю цену счастью. А если ты приходишь всякий раз в другое время, я не знаю, какому часу готовить свое сердце. Нужно соблюдать обряды.
0: Антуан де Сент-Экзюпери. «Маленький принц».

0: Audio Stories.
1: Цивилизация майя, которая располагалась на территории современных юго-восточной Мексики, Гватемалы и Белиза, прославилась архитектурой, иероглифической письменностью и астрономическими картами. Она объединяла около 60 городов-государств, жители которых в зависимости от региона расчищали леса и занимались сельским хозяйством. Расцвет цивилизации пришелся на период регулярных дождей, а ее упадок совпал с одной из самых тяжелых засух в истории региона. Она длилась около 10 лет. Доказательства климатического сдвига нашли в пещере Йогбалу. Анализ сталагмитов, для роста которых критически важна вода, показал, как менялись объемы осадков с течением времени. Засуха усугубила ряд экологических проблем. Майя строили города с системой сбора дождевой воды в централизованных резервуарах, но эти запасы оказались отравлены. Причинами стали попадания ртути из-за использования киноварной руды. Вещество смешивалось с дождевой водой и накапливалось в резервуарах. Также цветение токсичных водорослей, устойчивых к кипячению. Их размножению способствовали органические вещества, которые попадали в воду при мытье посуды из-за костров рядом с резервуарами. На фоне засухи обострились и социальные проблемы, и без того непростые отношения между городами-государствами переросли в открытые конфликты. Нехватка питьевой воды, сокращение урожая и распространение болезней в итоге привели к краху цивилизации майя.
0: Audio Stories.
2: Вечер я не пил, не пел, я на нее вовсю глядел, как смотрят дети, как смотрят дети. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. Но тот, кто раньше с ней был, сказал мне, чтоб я уходил, сказал мне, чтоб я уходил, что мне не светит. И тот, кто раньше с ней был, он мне грубил, он мне грозил, а я все помню. Я был не пьяный, когда ж я уходить решил. Она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Когда ж я уходить решил, она сказала, не спеши, она сказала, не спеши, ведь слишком рано. Но тот, кто раньше с нею был, меня, как видно, не забыл. И как-то в осень, и как-то в осень, иду с дружком, гляжу, стоят. Они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Иду с дружком, гляжу, стоят, они стояли молча в ряд, они стояли молча в ряд, их было восемь. Со мною нож, решил я, что ж, меня так просто не возьмешь. Держитесь, гады, держитесь, гады, к чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. К чему за даром проводать? Ударил первым я тогда, ударил первым я тогда, так было надо. Но тот, кто раньше с нею был, он эту кашу заварил. Вполне серьезно, мне кто-то на плечи повис. Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. Мне кто-то на плечи повис, Валюха крикнул, берегись, Валюха крикнул, берегись, но было поздно. За 8 лет один ответ, в тюрьме есть тоже лазарет. Я там валялся, врач резал вдоль и поперек. Он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Врач резал вдоль и поперек, он мне сказал, держись, браток, он мне сказал, держись, браток, и я держался. Разлука мигом пронеслась, она меня не дождалась, но я прощаю ее, прощаю ее, как водится, простил. Того ж, кто раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, не извиняю ее, конечно, я простил. Того, что раньше с нею был, того, кто раньше с нею был, я повстречаю.

0: Москве 1 час.
1: Новости.
0: Здравствуйте. В студии Руслан Букатаев. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в интервью программе «Вести» журналисту Павлу Зарубину дал новую характеристику происходящему на Украине. По его словам, начавшись как специальная военная операция, конфликт со временем трансформировался в настоящую войну. Причиной этого, как подчеркнул Песков, стало прямое и косвенное вовлечение целого ряда западных государств в противостояние на стороне Киева.
2: Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, к сожалению, и Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежное вооружение на наши цели через всю их инфраструктуру. В этих условиях мы должны отдавать себе отчет. Киевский режим способен на все.
3: А вот вы перечислили все эти западные столицы. Тогда напрашивается вопрос сам собой. А что мы с киевским режимом отношения выясняем? С ними надо выяснять отношения, разве нет? С поджигателями войны?
2: Это фактор, который усугубляет ситуацию. Я имею в виду фактор Европейского Союза, который постепенно превращается в военно-политический блок.
0: Атаки ВСУ на российские гражданские объекты, включая ТЭК, являются терроризмом, сказал Песков.
2: Главное, наверное, не риторика, а действия. Действия носят террористический характер. Киевский режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которая, собственно, к военному комплексу, к ВПК не имеет никакого отношения. В этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима. Почему это активизируется сейчас? Потому что динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева. Наши войска продвигаются. Константиновка – это очень существенный рубеж, является важнейшим шагом на пути взятия такого важного, ну, я бы сказал, общего укрепрайона, как Краматорск и Славянск. Здесь ни у кого не должно быть сомнения, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретный результат.
0: Отдельно пресс-секретарь президента прокомментировал контакты с американскими представителями. Он подтвердил, что Москва поддерживает регулярные связи со спецпосланником президента США Стивом Виткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Однако, по его словам, сообщения западных СМИ о якобы ежедневном обобщении с ними являются преувеличенными.
2: Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам. И для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров. Надеемся, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся. И в этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников.
3: Уитков Кушнер написала западные СМИ, что они чуть ли не ежедневно на связи с Москвой. Это действительно так?
2: Ну, это, наверное, будет преувеличение, но контакты действительно по имеющимся каналам носят достаточно частый характер. Они сейчас заняты, станут посвободнее, их всегда будут рады видеть в Москве.
3: И пока конкретные даты не маячат.
2: Нет.
3: Даже, да?
0: Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что спецпосланник Стив Виткофф и его зять Джаред Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву. Об этом сообщил помощник президента Юрий Ушаков. Киев отказался от предложения по гуманитарной акции в Константиновке по передаче Украине тел погибших в боях за город бойцов ВСУ. Об этом сообщила Минобороны. Российская сторона предложила передать Украине тела погибших в городе военнослужащих. Для этого предлагалось объявить прекращение огня на время процедуры. Киев не сделал абсолютно ничего, чтобы украинские военнослужащие были захоронены родственниками, отметили в военном ведомстве. Число погибших в результате разрушительных землетрясений в Венесуэле выросло до 3342. Различные травмы получили 16 740 человек, говорится в официальной сводке правительства страны. Число спасенных живыми не изменилось за последние двое суток, а количество погибших выросло на 388. В результате стихийного бедствия повреждены 856 зданий, из которых 190 полностью обрушились. После двух разрушительных землетрясений в стране зафиксировано уже 995 авторшоков. В ликвидации последствий катастрофы участвует больше 4000 иностранных спасателей, а также 29 тысяч военнослужащих, сотрудников экстренных служб и других специалистов. Из-за урагана без света остаются более 750 жителей Арзамаса Нижегородской области. Энергетики продолжают восстановительные работы, сообщил глава города Александр Щелоков. Он уточнил, что в работе у Нижэнерго заявки по 33 населенным пунктам, 38 улиц и адресов. В ночь остаются работать несколько бригад. Королевская и Бельгийская футбольная ассоциация выразила недоумение в связи с решением Международной федерации футбола снять дисквалификацию с нападающего сборной США Флорина Балагуна накануне матча 1/8 финала чемпионата мира по футболу. В официальном заявлении организации говорится, что этот шаг нарушает дух честной игры и ставит под сомнение соблюдение правил турнира. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Санкт-Петербурге в понедельник временами дожди, плюс 17, плюс 19 градусов. В Москве местами небольшие осадки и днем в российской столице от 20 до 22 градусов.

0: Audio Stories.
1: Одно из самых неожиданных русских заимствований в турецком языке – слово «хомут», которое звучит как «хамут» и сохраняет исходное значение. Так называют деревянную часть упряжи, надеваемую на шею лошади. Вероятно, это слово попало к османам через казаков. Те активно взаимодействовали с турками в районе Северного Причерноморья. Примечательно, что в турецком «хамут» не стало обобщенным обозначением любой шлейки. Оно сохранило четкое техническое значение. Более того, слово распространилось и за пределы Турции. Оно закрепилось в румынском и венгерском языках. Получается, название элемента лошадиной упряжи проделало внушительный путь, охватив часть Европы и Азии. Среди прочих русских заимствований в турецком хамут выделяется как одно из самых древних и устойчивых. В отличие от некоторых других заимствований, оно прочно вошло в лексикон турецких коневодов и земледельцев. Так скромный элемент крестьянской упряжи превратился в своеобразный лингвистический мост между культурами.
0: Аудио Stories.

0: Studio Stories.
1: Темный опенок – условно съедобный гриб. В пищу идут только шляпки молодых экземпляров. Их отпаривают, а отвар сливают. Старые грибы становятся жесткими и горькими. В Северной Америке и Северной Европе этот гриб собирают редко, предпочитая другие виды опят. А в Сибири и на Дальнем Востоке он частый трофей грибников. Сезон сбора с конца августа до октября. Весной гриб не плодоносит, а сохранившиеся после зимы экземпляры обычно перезревшие. Особенность темного опенка – масштабный захват территории подземной сетью мицелия – ризоморфом. Эти черные нити пронизывают почву и кору деревьев, выделяя ферменты для расщепления древесины. Ежегодный прирост ризоморф до 100 сантиметров, но за тысячелетия гриб охватывает огромные площади. В отличие от большинства грибов, темный опенок поражает ослабленные деревья, затем долго питается мертвой древесиной на одном месте. Его ризоморфы устойчивы к сложным условиям, а генетические механизмы подавляют развитие конкурентов.
0: Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: В 1781 году английский астроном Уильям Гершель обнаружил в телескоп необычный движущийся объект. Поначалу его приняли за комету, но вскоре стало ясно – это новая планета Солнечной системы. Первая, открытая человечеством за тысячи лет. Планету назвали Ураном в честь греческого бога неба, деда Зевса. Новость об открытии быстро распространилась по Европе и вызвала живой интерес ученых. Среди тех, кто увлекся новыми астрономическими данными, был немецкий химик Мартин Генрих Клапрот. В 1789 году он изучал минерал настуран в Богемии. В ходе экспериментов Клапрот сплавил минерал с едкой щелочью в серебряной посуде, но смесь растворилась не полностью. Ученый исключил наличие в образце молибдена и вольфрама и предположил присутствие неизвестного вещества с новым металлом. Далее он попытался растворить минерал в азотной кислоте и царской водке, смеси кислот, способной воздействовать на особо стойкие материалы. В остатке обнаружились кремнистая кислота и немного серы, а из раствора со временем выпали зеленовато-желтые кристаллы. Несмотря на сложность, Клапроту удалось выделить небольшие зерна нового металла, который он назвал в честь недавно открытой планеты – Ураном. Однако позднее выяснилось, что ученый получил не чистый металл, а его оксид – соединение с кислородом. Настоящий металлический уран был выделен лишь полвека спустя французским химиком Эженом Пелиго. Аудио Сторис.

0: Audio Stories.
1: Малога – древний город, основанный в 1149 году при впадении одноименной реки в Волгу. Он был крупным торговым центром в Ярославской области. К концу XIX века город достиг расцвета. Здесь работали 3 библиотеки, 11 заводов и 9 учебных заведений, в том числе женская гимназия и духовное училище. Действовала пожарная команда. В Малоге насчитывалось более 700 домов, а население достигало 5000 человек. Город славился одной из самых длинных ярмарок на Волге. Она длилась целых 3 недели. На ярмарку съезжались купцы из столиц и даже из-за границы. Торговали всем – от астраханской рыбы до персидских ковров. Кроме того, здесь находился единственный в губернии электрический театр. Так в те времена называли кинотеатр. Судьба города кардинально изменилась 14 сентября 1935 года. Тогда советское правительство приняло постановление о строительстве Рыбинского водохранилища. Изначально Малога должна была остаться прибрежным городом, но для увеличения мощности ГЭС подпорный уровень водохранилища подняли на 4 метра, и город решили затопить. Жителей расселили по соседним населенным пунктам, а каменные здания взорвали. 13 апреля 1941 года последний проем плотины перекрыли, и воды начали прибывать. К 1946 году территория Малоги вместе с 700 окрестными селами полностью скрылась под водами Рыбинского водохранилища. Раз в несколько лет, когда водохранилище сильно мелеет, вода отступает и обнажает остатки города, фундаменты домов и мостовые. Последний такой случай произошел в 2014 году. Тогда из воды показался целый квартал с несколькими десятками венцов срубов. Память о Малоге сохраняется в Рыбинске. Здесь работает музей Малогского края. Его экспозиция посвящена истории и культуре Малоги и Малогского района. В музее представлены коллекции ликвидированного в 1936 году Малогского краеведческого музея. Аудио сторис.

0: Audio Stories.
1: Ближний Восток играет ключевую роль в мировой нефтедобыче. На регион приходится около 30% мировой добычи нефти и 17% добычи природного газа. Основные производители – Саудовская Аравия, Иран и Ирак, хотя и другие страны региона вносят свой вклад. Еще более значима роль Ближнего Востока с точки зрения запасов. Здесь сосредоточено чуть более половины всех оставшихся в мире извлекаемых запасов нефти. Иными словами, каждый второй баррель, который человечество сможет добыть в будущем, находится именно в этом регионе. Главная причина – древний океан Тетис. Его дно, богатое останками морских организмов, стало основой крупнейшего нефтяного резервуара планеты. При этом у Ближнего Востока есть конкурентные преимущества перед другими крупными игроками. Например, Венесуэла располагает еще большими разведанными запасами, а США лидируют по объему добычи. Значительные объемы нефти добываются и в России, но ближневосточные месторождения выигрывают по нескольким параметрам. Во-первых, залежи расположены относительно неглубоко. Это делает добычу легкой и дешевой. Не требуется бурить сверхглубокие скважины или использовать сложные технологии. Во-вторых, качество ближневосточной нефти выше. В отличие от плотной и вязкой венесуэльской нефти, ближневосточная легкая, с низким содержанием серы. Ее проще добывать и перерабатывать, а выход ценных продуктов оказывается выше. Именно поэтому такая нефть пользуется высоким спросом на мировых рынках и продается по хорошей цене. Таким образом, геологические особенности обеспечили Ближнему Востоку двойное преимущество. Огромные запасы в сочетании с высоким качеством сырья закрепили за регионом статус нефтяной столицы мира. Audio Stories.

Маяк. Опытный ведущий блогер. Поклонник русской литературы. Хорошо разбирается в автомобилях, гастрономии и женщинах. Жаворонок. Ищет новых друзей. Каждое утро. По будням. Сергей Стиллавин и его друзья. Психолог, который позволит вам быть плохим до тех пор, пока вы не станете хорошим. Провокация на маяке. Психотерапевт Сергей Насибян слушает и отвечает по субботам. 17:00 вечера. Поддайтесь на провокацию и решите свою проблему. Задайте вопрос на странице подкаста «Провокация» на медиаплатформе «Смотрим». Для тех, кто умеет, но не всегда успевает читать. Если ваш школьный список книг на лето уже представляет из себя самостоятельное сочинение, а рекомендации учителя на каникулы – его второй том, пробил наш час. Часы внеклассного чтения на маяке. Литературные произведения, прочитанные лучшими актерами. Записи производства «Радио Маяк» и собрания Гостелерадиофонда. Внеклассное чтение в высококлассном исполнении для каждого из классов средней школы. В выходные в 7:00 утра.

0: Studio Stories.
1: Одна из самых устойчивых легенд о Древнем Египте гласит, что Большой Сфинкс лишился носа из-за пушечного ядра, который выпустили солдаты Наполеона Бонапарта во время египетского похода 1798 года. Эта история получила широкую известность и даже попала в кино, но не имеет под собой реальных оснований. Опровергнуть миф несложно. Есть свидетельства, подтверждающие отсутствие носа у сфинкса задолго до прибытия Наполеона в Египет. К примеру, датский капитан Фредерик Луи Норден изобразил скульптуру без носа еще в 1738 году. Есть несколько версий, объясняющих утрату этой части статуи. Одна из наиболее вероятных предполагает, что нос постепенно разрушился из-за многовекового воздействия ветров. При этом роль Наполеона в истории сфинкса скорее положительна. Он привез в Египет целую группу ученых для изучения древних памятников. Так что его стоит считать скорее покровителем исследований, чем разрушителем древностей.
0: Аудио Stories.

0: В Москве 2 часа.
1: Новости.
0: Руслан Букатаев. Здравствуйте. Атаки киевского режима носят террористический характер, так как направлены против инфраструктуры, которая не имеет никакого отношения к ВПК. Об этом Дмитрий Песков заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Пресс-секретарь президента России подчеркнул, что ВСУ активизировали удары по гражданским объектам из-за ухудшения ситуации на фронте.
2: Главное, наверное, не риторика, а действия. Действия носят террористический характер. Киевский режим наносит удары по объектам нашего энергетического комплекса, по объектам гражданской инфраструктуры, которая, собственно, к военному комплексу, к ВПК не имеет никакого отношения. В этом абсолютно очевидное террористическое проявление киевского режима. Почему это активизируется сейчас? Потому что динамика на фронте неумолимо становится хуже с каждым днем для Киева. Наши войска продвигаются. Константиновка – это очень существенный рубеж, является важнейшим шагом на пути взятия такого важного, ну, я бы сказал, общего укрепрайона, как Краматорск и Славянск. Здесь ни у кого не должно быть сомнения, что наши военные планомерно идут, и мы видим конкретный результат.
0: Песков перечислил конкретные страны, которые, по мнению Москвы, несут ответственность за эскалацию.
2: Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, к сожалению, и Вашингтон. Потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежное вооружение на наши цели через всю их инфраструктуру. В этих условиях мы должны отдавать себе отчет. Киевский режим способен на все.
3: А вот вы перечислили все эти западные столицы. Тогда напрашивается вопрос сам собой. А что мы с киевским режимом отношения выясняем? С ними надо выяснять отношения, разве нет? С поджигателями войны?
2: Это фактор, который усугубляет ситуацию. Я имею в виду фактор Европейского Союза, который постепенно превращается в военно-политический блок.
0: Муссируемых в западной прессе сообщений о вероятном ударе России по польской территории стало слишком много. Однако это просто ужастики, сказал Дмитрий Песков журналисту Павлу Зарубину.
3: Появились статьи британской и польской прессе. Они пишут о том, что Россия в связи со всем происходящим готовится в ближайшие несколько месяцев, не исключено, что нанести удар по Польше. Вы видели эти
2: статьи? Ну, ужастиков очень много публикуется в отношении Российской Федерации. Им в любом случае есть смысл думать. На территории Польши находится очень много предприятий, которые делают дроны, которые потом летят в нашу сторону, которые атакуют наших военных. И, конечно, в этом ничего хорошего нет.
3: Нужно помнить им о том, что ситуацию могут довести вообще до любого развития.
2: Слушайте, я бы не превращался в такого, знаете, предсказателя какого-то апокалипсиса, но то, что это происходит на территории Польши, это вот просто чистая констатация. Вы помните публикацию нашего Министерства обороны, список предприятий с перечнем мест, где эти предприятия находятся географических, по многим странам Европы.
0: Отдельно пресс-секретарь президента прокомментировал контакты с американскими представителями. Он подтвердил, что Москва поддерживает регулярные связи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером. Однако, по его словам, сообщения западных СМИ о якобы ежедневном общении с ними являются преувеличенными. Президент США Дональд Трамп планирует связаться с главой российского государства Владимиром Путиным после того, как 8 июля обсудят на встрече с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре урегулирование украинского конфликта. Об этом сообщило агентство Рейтер со ссылкой на должностное лицо США высокого ранга. По словам американского чиновника, слова которого приводятся в публикации, Трамп планирует поговорить с Зеленским о том, как можно прекратить войну. Как сообщил ранее помощник президента России Юрий Ушаков, Путин в телефонном разговоре с Трампом отметил готовность Москвы к дипломатическому урегулированию украинского конфликта на основе российских подходов. Он добавил, что президенты затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Из-за пожара в департаменте Восточные Пиренеи на юге Франции, вызванного аномальной жарой, власти объявили эвакуацию жителей муниципалитета и Сюртет, передает BFM TV. Ранее префект департамента Пьер Рено объявил об эвакуации горного массива Аспре, где проживает около 5000 человек. Таким образом, в общей сложности эвакуация затронет порядка 10 тысяч жителей департамента. Пресс-служба администрации департамента сообщила, что эвакуация затронет 26 коммун, жители которых получили экстренные уведомления. Пожар в горном массиве Восточных Пиреней вспыхнул 4 июля. Возникновению возгорания поспособствовали погодные условия, сильный ветер, высокая температура. Сборная Норвегии обыграла команду Бразилии со счетом 2-1 в 1/8 финала чемпионата мира по футболу. Дублем у победителя отметился Эрлинг Холланд. В составе бразильцев с пенальти мяч забил Неймар. Норвегия впервые в истории вышла в четвертьфинал. В 1/4 они встретятся с победителем пары Мексика-Англия, чей матч состоится сегодня ночью. Следим за развитием событий на сайте вести.ру.
1: Погода.
0: Сегодня в Петербурге временами дожди, плюс 17, плюс 19. В Москве местами осадки, днем в столице плюс 20, плюс 22.

0: Audio Stories.
1: Название «слепень» возникло из-за необычного поведения насекомого. Во время укуса оно перестает реагировать на опасность и словно теряет способность видеть. Его можно поймать почти голыми руками. Научное название семейства – табаниды, латинское – табанус. Изначально означало просто «слепень» или «овод». В разных языках слепни называют по-разному. По-английски его зовут «лошадиная муха». Это подчеркивает склонность досаждать скоту. По-немецки «бремсе». Слово связано со словом «брюзжать» и отражает назойливое жужжание насекомого. По-французски «таон». Название восходит к корню со значением «кусать». У слепня огромные радужные глаза, которые занимают почти всю голову. Каждый глаз состоит из тысяч фасеток, благодаря чему насекомое замечает малейшее движение. У самок, которые кусают людей и животных, глаза разделены на две зоны. Верхняя служит для дальнего обзора и помогает выследить жертву, а нижняя нужна для ближнего рассмотрения. С ее помощью насекомое выбирает место для укуса. Когда слепень садится на кожу, дальние зоны глаз теряют цель, а внимание полностью переключается на ближнюю зону. Насекомое настолько сосредоточено на укусе, что перестает замечать угрозу вокруг. Отсюда и эффект слепоты. Аудио Stories.

0: Stories.
1: Город Спасск, расположенный на левом берегу Волги в Татарстане, был основан в 1781 году по указу Екатерины II. Это был типичный волжский город с купеческими домами, храмами и школами. Судьбоносным для Спасска стал 1868 год. Тогда произошел масштабный пожар, который уничтожил почти всю деревянную застройку. Город отстроили заново, уже по продуманному плану, с широкими улицами и каменными особняками. Новая веха в истории пришлась на 50-е годы 20 века. В ходе строительства Волжской ГЭС и заполнения Куйбышевского водохранилища Спасск оказался в зоне затопления. Жителей переселили, а сам город перенесли на новое место. В 23 километрах к юго-западу от изначальной локации. В 1991 году Куйбышевский район переименовали в Спасский, а город получил имя Болгар в честь древней столицы волжских булгар. Сегодня около трети исторической территории Старого Спасска скрыта под водой. Береговая линия продолжает размываться. Краеведы регулярно исследуют уцелевшие участки. Порой с воды можно разглядеть фундаменты педучилища, старые тюрьмы, остатки мельницы и фрагменты мостовых, вымощенных кирпичом. А местные рыбаки после штормов порой находят не только рыбу, но и старинные монеты, медные пятаки и серебряные копейки времен Екатерины II, которые вымывает на поверхность.
0: Аудио сторис.

все один не пройдет. Пробиваются трое на дорогах крутых. Верность дружбе храня, я прошу тебя, сердце,

обязательно нужно, только в мире еще не затихли бои. Я прошу тебя, сердце

0: Училка против маяка.
1: В эфире «Училка против маяка». Меня зовут Татьяна Гартман. Здравствуйте. Сегодня у нас будет очень узкая тема для разговора. Мы обсудим имена существительные, оканчивающиеся на «ия». Все эти слова иностранного происхождения, и ударение в них неоднозначное. Но мы возьмем наши слова и расставим в них ударение правильно. К доске вызываю сразу двух гостей маяка. Ну, чтобы было не скучно.
2: Не забывайте, что мошенники, когда до вас дозваниваются, они используют инструменты социальной инженерии и нейролингвистического программирования.
3: Потому что в этом суть гения советской инженерии, то, что мы сделали невозможно.
1: Инженерия – это неверно. Ударение в этом слове должно падать на третий слог – инженерия. В качестве шпаргалки предлагаю обратиться к однокоренному существительному «инженер». Инженер – инженерия. Преобразование слова на «ия» ударение не меняем. Такую же схему можно использовать и в следующем примере от гостей программы «Как знать».
4: А у нас вкус связан с запахом всегда. Поэтому новшества в гастрономии, в русской кухне, они тоже сыграли роль в формировании русского вкуса.
1: Гастрономия. Неверно. Правильно, гастрономия. Ну и шпаргалка уже готова. Гастроном, гастрономия. Продолжаем изучать существительные на «ия» и разберемся со словом от Марата Сафарова, гостя программы «Физики и лирики».
5: Это вы, историки, гуманитарии, там топчетесь на месте, занимаетесь рефлексией, что было до вас, кто был прав, кто виноват.
1: Рефлексия. Неверно. Правильно, рефлексия. Здесь тоже работает наша схема для запоминания с использованием однокоренного слова. Рефлекс, рефлексия. И у нас на очереди новый пример от Николая Азарова, гостя утреннего шоу.
6: То есть какое-то вот состояние абсолютной апатии, абсолютной беспомощности, абсолютно нежеланием каких-то решительных действий.
1: Апатия. Неверно. Правильно, апатия. И хотя никакого апата в русском языке нет, все равно мы должны запомнить, что в этом слове ударять надо не «и» в предпоследнем слоге, а чуть раньше. Апатия. Ну и на этом я прощаюсь с вами, однако ненадолго. До встречи. Всех люблю, особенно русский язык.
0: Спасибо.

Звезды на лугу, а не цветы. Звезды на лугу я рвать не буду. Пусть цветут во славу.

0: только ты на них не наступи.
1: Аудио сторис.
2: Традиция наносить белила на лицо проникла в Японию из Китая примерно в 7-12 веке нашей эры. Тогда Япония активно заимствовала у Поднебесной самые разные элементы культуры. От государственных институтов и буддизма до традиций чайной церемонии, модных тенденций в одежде и приемов макияжа. Белоснежная кожа считалась эталоном красоты и верным признаком аристократического происхождения. В отличие от крестьян, представителям высших сословий не приходилось трудиться под палящим солнцем. Для создания эффекта бледности использовали белый порошок. Его применяли либо как пудру, либо разводили с водой до состояния жидких белил. Существовали два варианта такого состава. Более доступный, на основе рисовой муки, который могли позволить себе и простые горожане, и более дорогой и редкий – свинцовый порошок, отличавшийся лучшими кроющими свойствами. Первоначально обычай белить лицо прижился среди членов императорской семьи и придворных. Широкое распространение и доступность эта косметическая практика получила лишь к началу 17 века. Со временем белилы стали неотъемлемой частью грима актеров театра кабуки и куртизанок, а позднее вошли в традиционный образ гейш.
1: Аудио сторис.

0: Это мы. Это про нас.
1: Замела тополиная вьюга белый город у синей реки.

Надо мной голубая прохлада развернула лебяжьи крыла. Это белая

холодок над перронами горит. Наступает пора уезжать, мой хороший, мой ласковый город. Ты меня провожаешь опять. Ожидание сердце тревожит, но светло улыбаешься ты. Никакая разлука не сможет развести между нами мосты.

0: с ленинградцем везде и всегда. А я все равно остаюсь ленинградцем везде и всегда.
1: Аудио сторис.
2: Причина того, почему мы измеряем рост в сантиметрах, а диагональ экрана в дюймах, в сосуществовании двух основных систем измерений – метрической и имперской. История имперской системы началась в Великобритании в XIII веке. После подписания Великой Хартии Вольностей там приступили к унификации мер.

0: Звания для единиц площади, причем зачастую под ними скрывались неодинаковые величины. Это порождало конфликты между земледельцами и феодалами, а также сдерживало развитие торговли и промышленности. В связи с этим в 1790 году учредительное собрание Франции рассмотрело вопрос о реформе мер и весов. Среди предложенных проектов выбрали инициативу Талейрана, который выступал за создание универсальной метрической системы международного масштаба. Новую единицу длины, метр, определили как одну десятимиллионную часть расстояния от Северного полюса до экватора вдоль Парижского меридиана. Для подчеркивания научности и надежности эталона его изготовили из платины. Несмотря на очевидную пользу, нововведение внедрения метрической системы столкнулось с рядом препятствий – техническими сложностями, организационной работой и инерцией мышления. В результате метрическая конвенция была подписана лишь 20 мая 1875 года. Первыми ее подписали 17 государств, включая Францию, Россию, Австралию, Германию, Италию и Финляндию. Со временем к соглашению присоединились и другие страны.
1: Аудио сторис.

0: Радиоканал «Маяк» зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ. Л номер FS77-48132 от 30 декабря 2011 года. «Маяк». Именно собственные. Легенда советского хоккея Валерий Харламов. На пике карьеры попал в серьезную автомобильную аварию, после которой врачи в один голос советовали ему завязать со спортом. Перенеся множество операций, Валерий Харламов набирал форму, тренируясь на катке с дворовыми мальчишками. Спустя полгода после катастрофы вышел в составе ЦСКА на матч против Крыльев Советов. А спустя год вновь стал чемпионом мира в составе сборной СССР. Это мы. Это про нас. Маяк. От громких звуков можно располнеть.
1: Как знать.
0: Какой IQ у искусственного интеллекта.
1: Как знать.
0: До нашей эры Земле была видна обратная сторона Луны. Как знать. С Павлом Картаевым и Вахтангом Махарадзе. С понедельника по четверг. С 2 часов дня. На маяке. Большая энциклопедия лета. Июль.
2: Чем больше рабочих дней в месяце, тем выгоднее уходить в отпуск. В 2026 году чемпионом по количеству рабочих дней 23 стал июль.
0: Все о том, как мы проводим лето.
2: Ежедневно в программах и подкастах «Маяка».

кружит земля, как в детстве карусель. А над землей кружат ветра потерь. Ветра потерь, разлук, обид и зла.

0: Audio Stories.
1: Юный американец Макс Александр прославился благодаря выдающемуся дизайнерскому таланту и вошел в мировую историю, установив сразу два рекорда. Он стал самым молодым автором полноценного модного показа и самым юным модельером, представленным на знаменитой неделе моды в Париже. Творческий путь Макса начался невероятно рано. Уже в 4 года он увлеченно создавал одежду. Самостоятельно выбирал ткани в магазинах и шил вещи на швейной машинке. В 7 лет он получил первую серьезную возможность заявить о себе. Его самобытную коллекцию продемонстрировали на неделе моды в Денвере, что мгновенно привлекло внимание представителей модной индустрии. Новый этап в карьере Макса наступил в 2026 году. Он представил экологичную коллекцию во дворце Гарнье в Париже. Талант юного кутюрье оценили даже звезды Голливуда. Среди поклонниц его ярких нарядов числятся такие актрисы, как Шерон Стоун и Дебра Мессинг.
0: Аудио сторис.

закаты в дыму. Жил паренишка кудрявый,

радостный труд. Жил на улице тихо, где с гудками встают

рабочее дело, он ушел воевать. Но порубанный саблей он на север

0: В Москве 3 часа. Новости. В студии Руслан Букатаев. Здравствуйте. Российская армия существенно продвигается на фронте. Буферная зона на границе с Украиной создается планомерно. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. По его словам, динамика на фронте с каждым днем становится хуже для противника.
1: Исходя из этой агрессивной сущности киевского режима, для того, чтобы застраховать безопасность наших граждан, нам придется создать зону безопасности или буферную зону. Вот она создается планомерно. Уже есть существенные результаты в плане продвижения наших войск. И ни у кого не должно быть сомнений, что эта зона будет создана в том объеме, в котором необходимо для обеспечения нашей безопасности.
0: Пресс-секретарь президента в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что специальная военная операция практически превратилась в настоящую войну из-за участия западных стран в конфликте. Он заявил, что западные страны предоставляют Украине разведывательную информацию со спутников и помогают наводить вооружение на российские цели.
1: За Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, к сожалению, и Вашингтон, потому что им помогают целиться через их спутники, им помогают наводить зарубежное вооружение на наши цели через всю их инфраструктуру. В этих условиях мы должны отдавать себе отчет. Киевский режим способен на все.
2: А вот вы перечислили все эти западные столицы. Тогда напрашивается вопрос сам собой. А что мы с киевским режимом отношения выясняем? С ними надо выяснять отношения? Разве нет? С поджигателями войны?
1: Это фактор, который усугубляет ситуацию. Я имею в виду фактор Европейского Союза, который постепенно превращается в военно-политический блок.
0: Москва по-прежнему отдает предпочтение достижению поставленных целей мирным путем и выражает надежду, что посреднические усилия США будут продолжены, несмотря на сложность переговорного процесса, сказал Песков.
1: Разумеется, мы сохраняем свою открытость к мирным переговорам. И для нас было бы предпочтительно достигнуть всех наших целей посредством мирных дипломатических переговоров. Надеемся, что Евросоюзу все-таки окончательно обрушить эти перспективы не удастся. И в этом плане мы надеемся на продолжение усилий по оказанию услуг доброй воли со стороны американских посредников.
2: Уитков Кушнер написала западные СМИ, что они чуть ли не ежедневно на связи с Москвой. Это действительно так?
1: Ну, это, наверное, будет преувеличением, но контакты действительно по имеющимся каналам носят достаточно частый характер. Они сейчас заняты, станут посвободнее, их всегда будут рады видеть в Москве.
2: И пока конкретные даты не маячат даже, да?
1: Нет.
0: Президент США Дональд Трамп в разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что спецпосланник Стив Уитков и его зять Джаред Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву. Об этом ранее сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. Президент США Дональд Трамп планирует связаться с российским президентом Владимиром Путиным после встречи с Зеленским. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника. По информации собеседника агентства, встреча с Зеленским пройдет на полях саммита НАТО в Турции. Стороны обсудят возможные варианты завершения конфликта с Россией. Трамп прибудет на саммит 7 июля. В субботу он провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, который продлился около полутора часов. Разговор состоялся по инициативе США. Стороны договорились связаться еще раз в ближайшее время, отметили в Кремле. Севастополь временно обесточен из-за украинских атак на энергетическую инфраструктуру за пределами города, сообщил губернатор Михаил Развожаев. Он уточнил, что на объектах введен особый режим, соцобъекты перешли на резервные схемы электроснабжения. Глава города призвал экономить заряд телефонов и использовать их только для экстренной связи.